0: Темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
1: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу. Да?
2: Смотрите, вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, себя вот как-то, ну знаете, вот превозносить, ну ты же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу, не принимай, не относись серьезно к комплиментам
1: вот, серьезно, да.
2: других женщин.
1: Да.
2: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да.
1: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. А знаете почему? А если у него проблемы еще в семье, да, или она, например, одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
0: Забота и внимание.
1: Да.
2: А этот лучше, чем мой. Вот. А мой такого не говори.
0: Я хотел привести свой пример.
1: Ну, например,
0: из своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу. Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что ну, курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
1: И Библия.
0: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы, здесь люди, и я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду. Такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
1: Четкая, да. Ясно.
0: Не подавать никаких, ни малейших поводов,
1: вообще,
0: которые
1: да.
0: могут поспособствовать этому.
2: Смотри, что такое брак? Брак – это комплекс разных, разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее
1: и не только
2: защитником. Ну, я же говорю о комплексе. Да. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе, и, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные. Ты наелся, ты получил наслаждение этим. Ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего готовят,
0: да, и тебе контраст
2: это, пирожок этот суют тебе, да, на дескать, это покушать.
1: Дешево.
2: Ты будешь это кушать?
1: Нет.
2: Я не буду,
0: будет противно,
2: потому,
0: да?
2: Потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
1: Как хорошо выглядит.
2: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете, поэтому лучшая защита от измены.
3: Будет неинтересно.
2: Это работать внутрь своей семьи.
0: Я это называю, извините, что перебью, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых? Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что Александр сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь, в хорошем смысле этого слова, да, нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
2: Кстати, вот вспомнил про флирт, про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место,
3: как
2: где...
3: Как они игрались, да?
2: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
1: В игрушки.
2: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
1: Да?
2: О том, что да, он обхаживал ее, понимаете? Он к ней вот и так, и так. И это
3: и
2: показано как нечто красивое, понимаете? Поэтому надо приставать к своим женам.
1: Хорошо, а вот если...
2: Обхаживать их.
1: Да, хорошо. Вот, а вот причиной может быть сексуальная неудовлетворенность?
2: Причина измены?
1: Да.
2: Может.
3: Одна из первых, может быть.
2: Может.
1: И нормально это, да? Что делать?
0: Нет, если... это не нормально.
2: Нормально.
0: Не скажешь, что это нормально.
1: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
0: Может быть, в этой сфере, даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто «я не хочу» или «мне нет времени на это».
2: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности? Причины сексуальной неудовлетворенности может быть...
1: Да, там их
2: не одна.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Допустим, да. Одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
0: Какое-то психологическое, да. Может быть, барьер. Угу.
2: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
3: условия нет,
2: замуж
3: нормальной жизни,
2: вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной близости формировалось стойко негативное отношение. Угу. А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях,
1: да, вот
2: о чем
1: я...
2: мы говорим.
1: Да, вот об этом.
2: И если мы говорим о болезнях в этой сфере,
1: нет,
2: 100% согласен, нужен специалист. Угу. Если мы говорим в области...
1: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспекта в жизни, а второй супруг скажет, а мне достаточно раз в неделю.
0: На мой взгляд, всё. В отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
1: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, и, я не знаю, каждый день?
0: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Есть ли проблема именно в этом?
2: Ну, а кроме того, а кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу? Дело в том, что когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
1: То есть договориться?
2: Сейчас... По крайней мере, выяснить уровень соответствия. Понимаете,
1: это можно, да, выяснить?
2: Ну, конечно, можно.
1: Угу. То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
2: Понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще в общении с противоположным полом, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер.
1: Вот,
2: об этом
1: смотрите.
2: Надо говорить.
1: Ну, хорошо, да, нет, смотрите, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну, никак нам это не подходит. И что теперь?
0: Лучше,
1: мне кажется,
0: лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, и когда я провожу добрачное консультирование с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
2: Да.
0: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось.
2: Вот.
0: Почему? Говорить до помолвки, оно тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное,
2: конечно,
0: что мы хотим быть вместе.
2: Да, да,
0: и
2: да,
0: поэтому поднимать вопросы сексуальности, оно
1: еще
0: неэтично.
1: Рано, да?
2: Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых? вот, добрачного консультирования, я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот когда, да, действительно, вот речь уже о свадьбе идет, да?
0: Да,
2: я начинаю эту тему провоцировать, потому что моя задача вскрыть подводные камни. И чем раньше я это сделаю, чем качественнее я это сделаю, тем лучше. Потому что у молодых, знаете, у них есть такая иллюзия, что все будет как в Голливуде.
1: Ну да.
2: А голливудский сценарий, да, вот интимной жизни, он очень такой, знаете, простой. Встретились, увидели, бурная страсть, хороший оргазм.
0: Пришел и разбежались.
2: И вот оно, то самое счастье. Да не бывает так, слушайте, не бывает. Некоторые супруги, даже те, которые любят друг друга, они годами не могут, ну скажем так, достичь сексуальной гармонии. И в этом отношении необходима работа.
1: Необходима работа. Двоих это нужно работать.
2: Работа двоих, возможно, даже троих. Потому что иногда нужно привлекать специалиста.
1: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
2: И вот поэтому нужно, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом или не говорить.
0: Ну, и...
2: Я рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует или избегает, это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
0: Я хотел бы сказать, что вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, что же делать, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как Творец, и психологии, Бог. Поэтому молиться, просить Его руководства, просить, чтобы Он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе и в обществе, на глазах у людей, не только в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе. Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там внимания.
2: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо, ну, вот просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
1: Да, это точно.
2: Никогда. Вот пары, которые вместе отдыхают, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
1: Знаете, что мне сказал? Вот сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Он говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе?
0: То есть люди до такой степени привыкли
1: жить
0: быть отдельно,
1: что он с ужасом на меня смотрит.
2: Слушайте, трагедия. Вот этот человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
3: Счастливых дней.
0: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
1: Ну, своей жизнью.
0: Бытовые вопросы, общие у нас с квартирой, с оплатой, с деньгами. У них нету жизни семейной, получается.
1: Нет симфонии любви.
0: Абсолютно верно.
2: Знаете, часто говорят, ну вот нам надо отдохнуть друг от друга.
1: Да.
2: Вот мне как-то спросили меня, слушай, а ты вот...
1: Отдыхаешь от нее?
2: Не устаешь? Ну, вот, тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, а я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
0: Некогда уставать.
2: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
1: Вот давайте еще, знаете, что вспомним... Ну, не вспомним, ответим. Вот измена начинается... Нет, не начинается. На деле может быть измена, а может быть в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно с кем-то...
3: С другим.
1: С другим или другой.
3: Такое вот тоже бывает.
1: Что, и очень часто.
0: Кстати, об этом...
1: Что с этим делать?
0: Об этом мы читаем Евангелие.
3: Опасность да. есть в этом.
0: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую. Это Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава. Ну, вот здесь можно читать с 27-го. «Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй»? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот, вот посмотрите, прямым текстом Господь говорит о том, что человек, который в мыслях или взглядом изменяет своему супругу или супруге, он уже прелюбодействует и совершает грех.
1: Это уже грех. То есть подумаем, значит, все мы, вот кто, ну, я имею в виду, не мы здесь, а вообще, да, христиане, если мы вот хоть раз подумали об этом, или какие-то там вот, ну, женщины обычно, да, плохо там что-то с мужем, и она начинает себе представлять, фантазировать, вот с ним, бы, наверное, было бы хорошо. Еще там пастор вид, который очень хорошо с женой своей общается, и она начинает себе мечтать. Это мысли, уже грех.
3: Мысли переходят в дело.
0: Вы знаете,
3: потом.
0: Вот здесь вот Иисус,
1: это
0: дает,
1: уже грех.
0: Иисус дает совет, как решать проблему. И я хотел бы вот по своему опыту. Угу. Когда возникает мысль, глядя на там, другую женщину, только первая мысль.
1: Да.
0: Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе... Я, конечно, молюсь и говорю, Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, вот только вот из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно потерять.
3: Друзья, вот есть хороший текст, если можно.
1: Давайте прочитаем.
3: Это... Книга Иова. Угу. Этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице».
1: Угу. Да, первый. 31 глава, первый стих.
3: Завет вот он нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да? Когда
1: то есть,
3: заключил завет с глазами
1: можно,
3: своими.
1: Вот мне очень
3: не
1: понравился
3: смотреть.
1: Вот этот способ. Что человек молится и просит, чтобы вот, Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала
2: я. Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея.
1: Угу.
2: Они идентичны.
1: Да.
2: Обратите внимание на язык. Угу. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах
1: ужас.
2: Вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, да, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
0: Оторвать свой взгляд.
2: Да, хотя ну, правды ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
1: Да.
2: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
3: Нужно добавить на красивое женское тело.
1: Ну, субъективность.
2: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14,5 лет.
1: Аминь.
2: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной жизнью.
3: Есть результат.
0: Слава Богу, Бог отвечает на твои молитвы.
3: Есть результат.
2: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
0: Всю свою жизнь.
2: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю, слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться. Мы же понимаем, да, что они физиологически отличаться
3: не будут.
1: То есть, одинаковые.
2: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
0: Можно еще один момент по этому тексту? Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит, я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, и искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
3: решений
0: и действий.
3: Чтобы сам человек сделал это.
1: Ну, давайте прочитаем.
0: Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя.
1: Да,
0: ожидает себя.
3: Это человек должен сделать, а не Бог.
1: Да.
2: То есть, смотрите, вот это само даже понимание того, что ну я посмотрю, а что здесь такого.
1: Да.
2: Просто надо забыть за это сразу. Потому
1: что плохого-то в этом.
3: Дальше мысль пойдет у тебя.
1: Да.
2: Это скользкий путь, который обязательно приведет к катастрофе.
1: Погибели.
2: Обязательно.
1: Да.
2: Рано или поздно, но приведет.
1: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я так и знаю. У меня есть одна подруга, она говорит, ну, не могу я простить. Все сделала.
0: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности и измене брака больше нет, любви больше нет. Все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
1: А может потом...
2: Знаете, вот что помогает мне прощать? Хотя речь я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательство, к счастью. Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда к хозяину приходят два должника. Один должен много денег, другой мало денег. Да?
1: Спрашиваю, да.
2: И вот понимание того, сколько тебе прощено, оно помогает прощать другим. Ирония вот этой притчи, о которой я сказал, заключается в том, что человек, которому простили много, он не смог простить мало. Простить можно только тогда, когда ты понимаешь, как Бог любит тебя.
1: Вот слава Богу за то, что вообще есть такая книга Библия, в которой написано вот как выход из таких тяжелых ситуаций, как измена. Слава Богу за это.
4: Не секретно. В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Вы заехали к нам. Мы говорим о темах, которые актуальны сегодня для вас, для молодежи, для парней, для девушек и, конечно, для нас. Мы бы это не обсуждали. В нашей программе участвуют Аркадий, Оксана, Татьяна и я, Сергей. И сегодня мы будем обсуждать тему сплетен. Что такое сплетни и зачем?
4: Ух, насущно. Зачем сплетничают?
3: Да, своего рода посплетничаем о том, что такое сплетни.
4: А вот зачем сплетничают? Я вообще, когда думала об этом, я нашла только две причины. Первое, просто людям не о чем говорить. Встречаются два человека. Привет, привет, как
5: почему? Почему? Наоборот, есть о чем говорить.
4: И вот. Ну, в общем, они говорят друг о друге когда. Но вдруг появляется более интересная тема поговорить о третьем лице. Угу. Мне уже интереснее.
3: То есть сплетни – это разговор о третьем лице?
4: Я думаю, да.
6: Ну, о себе сплетничать ты не будешь? О себе ты просто привирайся.
5: О третьем лице.
3: Просто я хочу, я хочу просто сейчас услышать такого своего рода определения, что такое сплетни. Разговор о третьем лице еще.
4: За его спиной, когда ты говоришь что-то о нем негативное, плохое, что его принизит.
5: Не обязательно негативное, просто приукрашенное сверх того, что есть. Или даже вообще просто, не знаю.
3: То есть это просто когда говорим о человеке что-то плохое. Что-то,
4: ну, вот.
3: Может быть, говорим неправду. Только
4: вот
3: когда
4: точно.
3: Мы говорим о человеке неправду.
5: Да.
4: Нет, и вот тут еще вторая причина.
3: Или просто когда говорим о человеке.
5: С прибавочкой.
4: Когда мы говорим, я думаю, когда мы говорим о человеке так, что хотим себя возвысить, какой я хороший, а его унизить, он плохой.
5: Или нет, смотрите, что я знаю. И приукрасила. Такая.
4: Ну тоже с тем же мотивом, что его унизить.
6: Это контраст. Да, чтобы

0: испорченные.
1: Испорченные.
2: Ну, так и есть.
0: По-разному.
1: Вот. Так что, мне кажется, все-таки сплетни – это какая-то игра, в которую некоторые, наверное, мне кажется, не наигрались, которым не хватает остроты или ощущений в своих. Вот как раз не о чем поговорить или просто нечем больше заняться.
0: Аркаш, ты вот сейчас сказал, это люди, которые не наигрались, как о ком-то, допустим, да? Ты скажи, ты сам сплетничаешь, и часто это бывает, или вообще не сплетничаешь?
1: Да, вот это вот, правда, ты подметил, что я сказал
0: о ком-то. А то ты сказал о ком-то.
1: О ком-то сказал.
3: Опять же, да?
1: Но...
0: Уже сплетни.
1: Опять скажу, что я сам стараюсь. Конечно, это, наверное, каждый может сказать, что я нет, ну я нет. Ну я там преувеличил или еще как-нибудь отмазаться. Я там просто недосказал какой-то факт или, наоборот, приукрасил. Это не сплетни. Но, правда, наверное, каждый участвует в сплетне. В передаче информации, правда, можно упустить какие-то моменты. И я стараюсь, ну, про себя говоря, я стараюсь, чтобы это не было в моей жизни, потому что сам попадал под удар таких сплетен. И когда попадаешь, это очень неприятно, можете согласиться, когда объектом этих сплетен становишься. И я делаю принципом, чтобы это не делать, не сплетничать. Я для себя взял такое, что я не разговариваю за спиной этих людей. Если мне даже предлагают обсудить, я говорю, например, если какой-то серьезный вопрос, то без проблем. Встретимся, поговорим, только обязательно с этим человеком, с объектом разговора. Потому что человеку еще, на мой взгляд, невежливо не дать высказать свою точку зрения или не оправдать свой поступок.
3: То есть про то, как вести себя, когда кто-то сплетничает?
1: Да. Нужно ли это поддерживать? Угу.
0: Или самому, вот как это бывает. То есть ты, получается, когда даже неплохое говоришь о человеке, потому что бытует мнение, что сплетни, это не только когда ты плохое что-то просто говоришь обсуждать. Или добавляешь. Это когда ты просто говоришь о человеке,
3: правда.
0: И он не имеет возможности тут, ну, что-то сказать или что-то, ну, в свою сторону. Даже когда ты правду говоришь, не всегда даже нужно говорить о другом человеке, если даже это правда.
1: Да.
4: Нет, а у меня такое, я вот как бы считаю, что я могу сказать... Все равно все же говорят друг о друге, да, это неизбежно. Но когда я говорю, у меня есть такой регламент, я говорю только то, что я могу сказать человеку в лицо самому. То есть если я говорю о ком-то, если я понимаю, что если он ко мне подойдет, я могу это сказать ему самому, то, что я говорю, то я это могу говорить. Почему-то я так думаю.
3: Я хочу возразить тебе.
4: Давай.
3: Например, ты можешь сказать человеку, ты там негодяй, ты эгоист, ты там такой-сякой, ты это говоришь ему в лицо. Это одно. Дальше ты пошла, рассказала подружкам своим про него. Ему это неприятно.
4: Нет, я не говорю плохое, а вот то, что, допустим, просто вот обсуждаешь кого-то или что-то говоришь, я вот подойду и скажу ему.
3: Не знаю я. Можно даже правду сказать о человеке, там, знаешь, он вообще эгоист, или там, он глупый, он инфантильный. Вот ты говоришь это, он правда такой, например, но это твое субъективное мнение. Может быть, у того человека, которому ты передаешь эту сплетню, да, у него другое мнение об этом человеке. Или там, он вообще жадный, а он считает, что этот человек экономный, а не жадный.
0: Но дело в том, что на самом деле мы не можем человеку навязывать свою точку зрения, потому что у каждого должно складываться мнение. Вот я считаю, что мнение о человеке должно складываться только после взаимодействия личного с ним. Когда ты сам лично о человеке узнал то, что он жадный, когда он проявил к тебе жадность, или, ну, по отношению, да, когда он гордый, когда он с тобой там, это, только тогда ты можешь сделать такие выводы. Когда от кого-то услышал, это уже проблема другого человека. То, что ты сказала про него, и как он воспринял, это его проблема. Он не должен тебя слушать. Вот. Вот в этом, как бы, ты можешь говорить там правду о другом человеке, но уже проблема того, что он тебе верит, сам не испытав того человека.
3: Когда мы сплетничаем, мы унижаем образ Божий в человеке. Мы знаем, что если каждый человек сотворен по образу Божьему, то есть ты принижаешь вот этот образ Божий в нем, тем самым ты возвеличиваешь себя, да? Вот. Просто здесь стоит задуматься о том, не грех ли это вообще.
4: Когда мне о ком-то говорят что-то, я явно понимаю, что это сплетня, что это вообще, ну, прям четко видно порой. Я говорю, да, хорошо, ладно, допустим. Не возражаю, не спорю. Я просто иду к источнику, тому, о ком говорить.

0: это, то есть вот сейчас в данный момент мне, я лучше спрошу как бы вот у истока, так ли это, допустим, это правда или нет, или вот такое говорят мне, я слышу это.
1: Коля говорит, что на тебя нельзя положиться, это правда?
0: Не, ну просто...
2: Коля сказал?
1: Коля сказал, мой друг!
2: Слушай, мне интересно, тут одна мысль прошла. Ты-то, Таня, сказала, что не грех ли это, да, сплетни? Есть в Библии написано, что такое грех. Ну, закон все-таки, закон 10 заповедей Божьих определяет, что такое грех. Не убивай, все, что мы знаем, вот не кради.
1: Почитай родителей, не ври.
2: Почитай родителей, не ври, да. Это официально всем известно, всем. Но вот сплетни нигде не написано, что это
0: почему?
2: Грех. Или где-то написано. Вот.
0: Почему можно заповедь не лжесвидетельства очень даже вписать в сплетни, потому что мы себе там не, приукрашиваем.
2: Люди, да?
0: То есть... Да. Очень даже вписывается.
2: То есть получается, сплетни – это то, где мы можем переступить какую-либо из заповедей, да, в этом разговоре?
1: Есть такой текст в Библии, что не произноси гнилых слов. Вот сплетни, они могут быть гнилыми словами. То, что плохо пахнет как-то, да? То, что мы плохое
2: текст,
1: говорим о людях.
2: Текст Библии «Не будь переносчиком в народе своем». Не, и, по-моему, продолжение «Не гневи Бога», что-то такое там, да? То есть это гневит Бога. Переносчик, это можно назвать?
1: Это Богу не нравится. То есть получается, что ты делаешь... Если ты делаешь то, что не нравится Богу, это грех.
2: А теперь скажите мне, что такое переносчик? Это сплетник? Переносчик
1: от одного человека передает информацию к другому.
2: Испорченную, да? Или просто передает информацию?
0: Вполне. Сказано же «не будь», значит, наша, это плохо.
3: Наш, как сказать, сейчас нет. Греховный, мне кажется, не дает возможности передать это в полном просто...
2: Правильно.
3: Правильно.
2: Тогда мы, друзья, уперлись в такую стену, что мы вообще не должны о другом разговаривать. Мы, если говорим, если мы можем, если мы вдвоем, мы вообще не можем ни о ком говорить тогда вокруг.
0: Вот, у меня был такой знакомый, когда я что-то пытаюсь сказать, он говорит, нельзя говорить за спинами людей о них. Я говорю, ладно.
2: Получается, мы сейчас не можем говорить обо всех писателях, которые уже умерли, обо всех, кто умер, мы уже не можем.
0: Не, ну почему? А тех, кто умер, можно?
1: О них можно, да?
2: Они уже, да, они ничего не понимают.
1: Нет, ну можно говорить, можно похвалить человека. А, когда ты хочешь, например,
2: вот, когда
1: недовольство свое, да?
2: Когда можно.
1: Сказать. Когда это можно сделать.
0: Ну ты же не можешь сразу этому человеку сказать. Тебе надо как-то излить душу кому-то. Наверное. А не сразу ему подойти и сказать, ты такое там...
1: Просто плохо. Есть тот, кому ты можешь излить душу. Ты можешь пойти к Богу и сказать ему, меня этот человек обидел, он мне сделал вот это, а другим людям это не рассказывать.
2: Вот
1: чтобы
2: ты предлагаешь, это как,
1: создавать
2: как
1: плохую
2: лечение,
1: славу.
2: Да, от сплетни.
1: Рассказать все Богу.
3: Вот у меня еще такое создается сейчас вот при обсуждении, при нашем. Все обхватываем. Например, мы говорим о том, что только мы факт знаем, и мы распространяем, мы говорим. Либо как нам встречать этот сказанное нам.
1: Что например. Делать, когда другие сплетничают?
3: Да. Например, я когда ты слышишь, просто тебе подходит и начинают распространять. И даже ты знаешь, не знаешь, что это сплетня. Ты просто, как ты должен, мне кажется, реагировать на это?
1: Есть фраза такая.
3: Не просто про твою информацию.
1: Что язык сплетничает, когда уши слушают. То есть твои уши открыты, ты готов, то есть ты поощряешь этого человека, пусть дальше сплетничает. Ты там не говоришь, что это плохо, или там я не буду это слушать, я лучше уйду. Ты этого когда не говоришь, то есть ты соучастник. Такой же грех, как и сплетничать.
2: Все правильно, сегодня сажают за преступление людей, которые были соучастниками тоже, да? То есть кто совершился, ну, непосредственно преступление, идут двое людей, сговариваются кого-нибудь там убить или банк ограбить. Это понятно, что один будет непосредственно деньги брать, а другой будет на входе стоять, смотреть, чтобы...
0: Доли.
2: Да, а получается, обоих-то сажают. Вот. Это то же самое сплетни, но получается, сажать за сплетни нужно обоих.
1: Можно я вопрос задам?
2: Конечно.
1: Есть ли последствия, когда ты сплетничаешь, для тебя это как-то оборачивается чем-то плохим?
3: Ну, мне кажется. Конечно, больше всего ударит сплетня по тому, о ком это. Но...
1: Вот. Вернется ли это тебе потом?
3: Мне кажется, все-таки это вернется
2: в каком виде?
3: В твоем развитии, мне кажется. Я считаю, что это больше отразится на тебе, в том, что это войдет в привычку, в том, что ты будешь просто таким человеком в обществе, например. Кто может сказать, что сплетник? Вот, например, меня спросили, сплетничаю ли я? Кто сейчас может спокойно поднять руку и сказать, я сплетник, ну и мне хорошо? И вы рады со мной общаться. Я сплетничаю, вы слушаете, и вы рады этому. Кто раз так может поднять руку? Сейчас скажут, ну, бывает грешок, но я не стараюсь это не делать.
0: Тем не менее, мы в своей голове уже распределяем людей. У нас есть в голове четко.
2: Иерархия.
0: Он сплетник или она сплетница.
1: Ага. Я с ним не буду дружить. Складывается такое мнение.
0: Или уже даже человек, когда уже говорит правду, искренне уже не верит, потому что все знают, что он сплетник. Там, или она.
1: Когда тебе рассказывают сплетни, ты думаешь, если он говорит про другого, он и про меня так скажет кому-то. И ты защищаешься от этого человека, ты ему не доверяешь.
0: Как говорится, самые сплетни начинаются со слов «я тебе только по секрету скажу, ты никому не говори». Он так...
2: Ну, на самом деле, Аркаша, еще раз хочу, кто ты задал вопрос, да? Как это... Или Тань, как это влияет на меня?
3: Как
2: да.
3: это отразить?
1: Как это тебе вот. Вообще? Это, будет
2: на
1: это плохо?
2: На самом деле очень большой отпечаток оставляет. Я сейчас думаю, когда я говорю о другом человеке с кем-то, я себе просто прокладываю путь в голове. И в следующий раз я буду говорить еще больше, еще хуже о людях, которые там даже не достойны такого отношения, к себе. Потому что у нас в голове есть такой принцип, что когда в мозгах мы делаем какое-то действие, совершаем, чем больше мы это делаем, это у нас превращается в привычку. Это все на, как говорится, нервной системе, все заложено это. Путь прокладывается, и когда мы даже начинаем с малого, вот, сказать, например, просто о том человеке что-то, свои эмоции, ну ладно, проехали, все, вроде быстренько, вроде не сплетня. Одна секунда не считается, да, сплетня. А потом будет уже 5 секунд, 10, чуть не считается, но потом это превращается в привычку, и ты уже будешь целые главы и книги писать про людей за их спиной.
1: Есть такая поговорка «не рой другому яму, сам в нее упадешь». И история непридуманная есть такая, что в Библии она записана. Жил когда-то царь в Персии, у него был очень близкий друг, советник. И в Персии в то время жили племена, народы разные. И вот один человек из малочисленного народа не понравился вот этому советнику приближенному. И он решил, в общем, я царю там скажу, чтобы он издал указ, и пусть весь народ это истребят. Вот. И, значит, он там нашептал царю, царь издает указ, хотят народ истребить, но советник не знал, что царица, она тоже из этого же народа. И, в общем, царь узнает, что царица из народа. Так что теперь делать? Он там решает вообще этого советника убить за то, что он все это придумал. Вот. И, в общем, получилось так, что этого человека повесили на том же там дереве, которое он заготовил для врага своего. Да. Получилось так, что он просто упал в ту яму, которую рыл. Так же со сплетнями. Ты кому-то там что-то плохое скажешь, потом скажешь про
2: завтра
1: тебя.
2: Завтра скажешь про тебя. Причем тот же человек, с которым ты сплетничал. Да. Ну, я, честно говоря, слушая это все, я понимаю, что я, чуть ли не каждый день у меня бывает такое срывается, что я говорю с людьми. Как вы мне поможете от этого избавиться? Потому что я стараюсь, пытаюсь, но какой совет вы дадите?
0: Сереж, мы сами в этом
1: грешные.
2: Знаешь, это говорят, это больной больного понимает.
3: Как мы можем тебя вылечить?
1: А вообще пытаетесь от этого отказаться? Или пусть...
0: Единственное,
1: можно жить вообще-то?
0: Когда ты сам начинаешь говорить о ком-то, это вообще сложно перебороть. Когда тебе говорят, ты еще начинаешь отделять, что это что-то говорит не то. И давай все, давай тему закроем, это уже ваши дела. Это
2: знаешь,
0: как-то легче.
2: Я встречался с тем, что я человеку что-то хочу спросить другого. И человек говорит, нет, давай, не могу сказать. И так улыбается. Видно, что хочет сказать, и я хочу, жажду узнать.
1: Свеженькую сплетню.
2: Не могу сказать. И меня поражает это. Слушай, на самом деле, человек поднимается в моих глазах о том, что он старается избежать того. Даже если это можно, по идее, сказать в правилах, но он хочет избежать, лучше вообще не касаться этого, и давай избежим сплетни. То есть... Получается, я вывод для себя делаю, лучше избегать всех тех возможностей, сказать что-то лишнее о человеке, лучше вообще не говорить, если ты знаешь, что ты можешь что-то ляпнуть.
1: Я знаю человека, который может сказать о ситуации, но он не называет имена. Он там, скажет, вот там человек
0: хочется
1: поступил
0: примером.
1: Так и так, да, как пример, точно, как притчу. Вот. И тоже этот человек вызывает уважение. Ты знаешь, что про тебя он не скажет никому ничего плохого. А вот как я борюсь, у меня есть такой браслетик фиолетовый. В общем... Я пытаюсь не говорить ничего плохого про людей, не критиковать, там, не сплетничать. Если у меня не получается, я браслетик беру и перевешиваю на другую руку. В общем, я пытаюсь добиться от себя привычки за 21 день, чтобы у меня этот браслетик висел на одной руке. Пока не получилось. Я уже где-то месяц это пробую. В общем, наверное, максимум дня два вот так вот получалось. Не говори ничего плохого про людей.
2: Давай мы попробуем так же делать и посоветуем нашим зрителям тоже так же делать. Всего вам хорошего, друзья. Постарайтесь не говорить о людях плохого, а только хорошего. Нести вообще в этот мир только доброту. Пока.
1: Пока. Пока.
4: Велика милость Господа.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Олег Криворотов.

Взгляд усталый, избиты колени. Слышен хрип истомленный

жизнь дающей Христовой крови. Не забуду страдания,

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Начну я вот с чего, дорогие друзья. Начну с названия. Я скажу, как сегодня называется проповедь. Проповедь называется так. Расслабься. Расслабься. Коля, расслабься. Дай поработать Иисусу. Расслабься. Дай Иисусу поработать в твоей жизни. Вот такое название. Я думаю, что это название, вот, ну, я старался подобрать это название, думаю, что оно будет в большей степени отражать ту тему, которую мне сегодня хотелось вам открыть. Как расслабиться и как дать возможность Христу поработать вместо нас в нашей жизни. Начну я вот с такой истории. Она произошла очень давно, около 40 лет тому назад, очень давно. Мне было лет 17, наверное. Лет 17, и я работал в столовой, я устроился, мама меня устроила туда после 8 класса, вначале кухрабочим, потом я пошел учиться, отучился на повышение квалификации поваров, отучился 3 месяца и получил 3-й разряд, и вот я поваром работаю 3-го разряда, мне 17 лет примерно, 18, это лето, это пансионат, 2500 отдыхающих. 2500. Вы представляете, сколько раньше народу было? Да раньше на пляж приходишь, вот невозможно было, знаете, куда-то, как там, яблоко упасть. Людей было, вот море. Девчонок было столько много. Летом девчонок много на море, молодых. И вот я работаю в столовой. 2500 надо накормить в 2 смены. Просыпался в 3 утра и работал до 8 вечера. Вот если твоя смена выпадала. Сутки, ну, считайте, смену через 2, 2 дня потом ты отдыхаешь. И вот я познакомился с одной девушкой, пионервожатой. Она такая красивая была, так она мне понравилась. И я что-то ей назначил свидание на 8 часов вечера. А как раз рабочий день был, и я что-то не уловил, что работать-то я буду до 8, как мне попасть-то на свидание. И я после обеда, подхожу к бригадиру смены и говорю, он 9 поваров, на смене 9 поваров, но со мной, значит, 8, да? Я подхожу к бригадиру и говорю, так и так, отпустите меня, девушки, мне надо войти на свидание сходить, девушкам по 50 лет. И, кстати, знаете, вот я смотрел на 50-летних девушек, по правде сказать, я думал, что они бабушки уже. Но я тетя называл, там, тетя Лена, там, тетя Таня, но думал, вот старушки уже. Сейчас мне 50 лет, думаю, слушай, что-то я перегнул, наверное, да? Я говорю, отпустите меня, пожалуйста, на свидание. Они мне говорят, ты что, с ума сошел? Ты единственный у нас, понимаешь ли, мужчина. Все надежды на тебя. Кто будет тут кастрюли ворочать 50-литровые? Я говорю, давайте сделаем так. Я приготовлю ужин и уйду. Они переглянулись, посмеялись. 2500 человек. Вы представляете, что значит ужин приготовить на них? Они сказали, ладно, готов, если приготовишь, то уйдешь. Зря они смеялись. Ровно через 1.5 часа ужин был готов. 8 противней котлет жареных, 2 противня котлет было паровых, 2 50-литровых кастрюли картофельного пюре и там пару кастрюль 50-литровых макарон. И это я все сделал примерно за 1.5 часа. Как пуля я работал. Фу-ш. Все сделал. Бабушки рты открыли, но сказали, будешь свободен. И я в 4 часа уже пошел домой. Помылся, оделся и пошел на свиданку. Вопрос. Как вы думаете, что мной двигало? Что было той движущей силой, которая так двигала меня, что... Повара знают, что такое приготовить на 2500 человек. Вот кто на кухне был летом, жара, вы не представляете, какая плиты. У нас 3 плиты, на каждые 6 конфорок стояло. Там на кухне вы находитесь, как знаете, как в аду на сковородке. Вот. Что, так что мной двигало? А? Ну, можно сказать, так, любовь громко. Влюбленность. Согласны? Влюбленность. Влюбленность оказала на меня огромное влияние. И я не знаю, откуда взялись силы, откуда взялась энергия. И вот я вот приготовил один на такое количество людей. Итак, значит, не я это сделал. Я был инструментом в руках чувств и эмоций, которые меня наполняли. И это двигало мной. И, кстати, знаете, с каким выражением лица я все это делал? Не знаете, не с таким же... надо все это приготовить. С радостью, с улыбкой и надеждой, что скоро я окажусь на свидании. Девчонки, если за вами вот так не ухаживают, все, не дружите с этими пацанами. Вот мы сегодня будем говорить о том, как, будучи христианами, дать возможность той благодатной силе Иисуса Христа и Его любви в нашей жизни нами двигать. И мы сегодня будем говорить о том, как вот эта сила может нас преображать и творить в нашей жизни чудеса. И эта сила неиссякаемая. Потому что, знаете, есть такая пословица, мирская такая, человеческая. Любовь приходит и уходит, да, Коля? А дальше что думаешь? А кушать хочется всегда. Но это мирская пословица. Влюбленность приходит и уходит. Любовь, она никогда не перестает. Итак, как же нам научиться расслабляться и дать возможность работать не нам в нашей жизни, а Христу через нас в нашей жизни? Я хочу привести вам пример из Александра Сергеевича Пушкина. Два героя, которые, я думаю, более всего сегодня подходят, чтобы мы увидели, какова разница между людьми, трудящимися, старающимися что-то сделать, и человеком, который получает вот что-то от Бога и пользуется Божьей силой. Знаете, двух таких героев? Моцарт и Сальери. Я хочу прочитать вам маленький отрывочек из Сальери, слова Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня это так ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слышал и заслушивался слезы невольно, и сладкие, невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Влюбился в музыку. Представляете? Любил ее с детства и предался он музыке. Вот всю свою жизнь направил туда. Труден первый шаг, и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножьем искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Проверил я алгеброй гармонию. Тогда, уже дерзнув в науке искушенной предаться неге творческой мечты, я стал творить. Но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. То есть он говорит о том, что трудился, и до таких он дошел высот совершенства, что стал писать музыку. Стал музыку писать. Пахал, как раб на галере. Кто скажет, пропускаю там многоточие, точки заканчиваются его слова. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был, когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную, живи песок и пыль, грызущую бессильно? Никто. Я никому не завидовал. Я не был гордецом. А ныне, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо! Где ж правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горячей самоотвержения, трудов, усердия, моления послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт! О, Моцарт! Вот Сальери говорит следующее. Он говорит, я с детства люблю музыку. И любовь меня привела к тому, что я трудился. Я закончил музыкальную школу, я закончил музыкальное училище, я закончил консерваторию. Я стал супер-мега-звездой, я стал писать музыку. И все благодаря своим трудам. И небо должно было мне дать дар в награду. Так нет. Этот дар сошел на вот этого, как он его называет? Он говорит, гуляки праздного, и озарило голову безумца. Сальери ошарашен тем, что дар с небес пришел на человека, которого так не пахал. Просто дар на него сошел, и все. Вы слышали музыку Моцарта? Это же удивительно, какая легкость. Какая быстрота, какая стремительность. И как он писал музыку, он садился, брут, написал и все. А вот этот пахал день и ночь. Хочу вам прочитать одно письмо, маленькое письмецо, проповедника, который уехал в Китай проповедовать, и вот он из Китая пишет своей родной сестре письмо. И здесь уже тематика религиозного плана, религиозного характера. Но вы увидите, как они похожи с Сальери, как этот проповедник. И вы увидите, как многие христиане, они похожи на Сальери. Они мучаются, они любят Бога, они стараются все сделать правильно, угодить Богу. Но вдруг приходит некто в церковь, и вдруг ничего он не делая, и на него дар сходит Божий. И они приходят... я завидую, я завистник. Помните Евангелие от Луки, 15 глава, притча Иисуса Христа о двух сыновьях. Один, который взял имение и пошел, все растратил, а второй все время был с отцом. И вот он говорит, как так? Я, понимаешь ли, всю жизнь с тобой, а ты мне... даже овечку не заколол. Вы понимаете, вот эта параллель проходит, как люди, которые неправильно видят Бога, а я хочу вам сказать, что есть многие служители церкви, которые построили карьеру на том, что рассказывали о Боге неправду. И они достигли больших высот в этом искусстве, рассказывая о Боге неправду. И многие христиане, они знают о Боге, но они знают о Боге неправду. Как вот этот Сальери, как этот брат, который остался с отцом, уже не имеет правильного представления о Боге. И вот этот проповедник пишет. Я молился. Это письмо своей сестре он пишет. Постился, отчаянно боролся, принимал решение читать Библию более усердно, ища больше времени для уединения и размышления, но все безрезультатно. Каждый день, почти каждый час сознание греха подавляло меня. Тогда возник вопрос, неужели нет спасения? Должно ли это быть так до конца? Постоянный конфликт. Вместо победы слишком частые поражения. Я ненавидел себя, я ненавидел свой грех. И все же я не получил никаких сил против него. Я знал, что я был дитё Божье. Но как подняться до моих привилегий, как ребенка? Я был совершенно бессилен. Я думал, что святость, практическая святость, должна быть постепенно достигнута добросовестным исполнением средств благодати. Похоже на Сальери? Я пашу. Он любит Бога, вы понимаете? Он любит Бога. И он хочет достичь совершенства. И он говорит, я думал, что совершенство достигается вот таким путем. Я чувствовал, что не было ничего, чего я так сильно желал в этом мире. Ничего, в чем я так сильно нуждался. Когда агония моей души была самой сильной, вдруг, он пишет, предложение в письме было использовано, чтобы удалить чешуйку с моих глаз. И Дух Божий открыл истину о нашем единении со Христом. То есть в процессе, когда он писал вот это письмо своей сестре, вдруг ему как бы, знаете, кто-то молоточком в темечко, пум, и для него наступает откровение. И он пишет, я понял, что верою образован канал, по которому полнота Христа обильно течет сверху вниз. Бесплодная ветвь становится частью плодоносного стебля. Тот является самым святым, в ком больше Христа. Вдруг до него доходит. Это неправильная вера, которая спутывает ноги и вызывает много падений. Пребывание, не борьба или старание смотрят на него, доверяя ему о постоянной силе, доверяя ему, чтобы подчинить все внутренние разложения, отдыхая в осознании радости полного спасения, спасения от всякого греха, желая, чтобы он был поистине вышним. Это не ново, и тем не менее это ново для меня. Я, кажется, получил краешек только, но краешек моря, которое безгранично. Не стремление иметь веру, не старание укрепить нашу веру, но борьба вообще. Но смотреть на того, кто верен, взирать на Иисуса. Кажется, все, в чем мы нуждаемся, покоится в Господе, покоясь совершенно и полностью в Нем во времени и вечности. То есть начинает он письмо, что думал, что надо быть святым, он думал, что много надо делать дел, но приходит к выводу, что единственное, что нужно, это смотреть на Иисуса Христа, взирать на Иисуса Христа. Не стремление иметь веру, но смотреть на того, кто верен. Вот что нужно нам, он говорит. Не стремление иметь веру, но смотреть на того, кто нужен нам. Вот где сила, вот где мощь, вот что начинает двигать человеком. Это я вам к тому, с чего я начал. Когда я влюбился, я вам сказал, что горы переворачивают человек. И когда вы смотрите на Иисуса Христа, влюбляясь в Него, вы получаете все, что необходимо для вашей жизни. В чем вы нуждаетесь? Все, в чем вы нуждаетесь, находится в Иисусе Христе. Все в Нем, и ничего нет вне Его. Просто быстренько пробежимся, я вам перечислю. Что в Нем есть? Первое. Решение проблем греха в нашей жизни находится в Иисусе Христе. Если ты грешен, если у тебя есть слабости, есть проблемы, независимо от того, что грех сделал с тобой, либо поставил даже под угрозу твою жизнь или осуждение твоего, либо ослабил тебя до такой степени, что ты даже не можешь принять правильное решение. Все находится во Христе. Быть человеком, который свое спасение и победу над грехом видит в соблюдении заповеди, бессмысленно и опасно. Быть человеком, который свое спасение и победу над грехом видит в соблюдении заповеди, бессмысленно и опасно. Вот, кстати, наша церковь адвентистская, вот со всей моей любовью, но вначале я начал, что есть такие служители, которые сделали карьеру на неправильном представлении Бога. И когда мы ставим соблюдение заповеди во главу угла, а это, как Миша сегодня говорил, а это что, Миша? 10 заповедей в адвентистской церкви. Это что? Доктрина. Ну, Миша поправляет. Мерила чего? Ценности. Вот, видите, уже есть более правильное представление. Но не всегда так преподносится, не всегда так проповедуется. И те люди, которые думают, что они, соблюдая заповеди, войдут в Царство Небесное, они глубоко заблуждаются. Многие христиане терпят поражение, потому что вместо того, чтобы видеть помощь во Христе, они пытаются быть Христом. Быть Христом пытаются. Только один человек был достаточно силен, чтобы одержать победу на этой земле. Над грехом. Только один человек. Кто это? Василий Васильевич, кто это? Иисус Христос, правильно. Только один человек полностью прожил свою жизнь для славы Божией, не имея греха. Это Иисус Христос. Больше нет ни одного человека. Слово Божье. Или вы не верите Слову Божьему, в котором написано «все согрешили». И дальше что там написано? «И лишены славы Божьей». Поэтому проблема решения греха, она не в вас, как бы вы там ни тужились, она во Христе. Христос ее решил, эту проблему, проблему греха. Второе, если вы хотите стать любящим, мне говорят, не хватает у меня любви, где взять любовь? Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 по 48 стих, Иисус говорит: «Любите врагов ваших». То есть решение любви находится в Иисусе, потому что именно Иисус может научить нас любить даже кого? Врагов. Проблема, к примеру, какая? Вы хотите стать более сострадательным. Не хватает мне сострадания. Буду себя тренировать в сострадании. Ну, сколько ни тренируйся, не получится у тебя. Как сегодня сестра рассказывала, у нас, говорит, у всех бывают такие ситуации. Там упал, слуховой аппарат упал, да? А у тебя ложка упала со стола за обедом. И ты там такой скандал поднял. Сострадательный ты мой. Да? А я всю жизнь хотел быть сострадательным. Ну, вот сострадательность твоя проявится. Рано или поздно ты все равно себя покажешь, если ты заблуждаешься о себе. Так вот, решение этой проблемы в Иисусе Христе, потому что кто, как Христос, мог сострадать? Помните, вдове, у которой умер сын, и встретив ее по дороге, он, сострадав ей, воскресил мертвого сына ее. Вы хотите стать более щедрым. Вот кому-то, знаете, вот щедрости прямо не достает. Вот он вроде приносит дар. У меня есть брат, пастор наш, я его очень люблю. Он говорит, никогда, ну, братья, давайте так, не будем говорить, принесли пожертвования или ваши жертвы. Давайте будем другое слово использовать, более дипломатичное, дары. Давайте дары будем использовать слово. Вот, иногда вот я говорю, принесли наши дары. И сидит кто-нибудь в церкви, да, и вот такой думает, как же мне этот дар трудно отдавать. И так с одного кармана достал дар, в руку положил, в другой карман засунул этот дар. Но есть люди, кому не достает щедрости. Где взять этой щедрости? Вы думаете, ей можно научиться этой щедрости? Можно, конечно, научиться, но у Иисуса эта щедрость. В Евангелии от Матфея, помните, где написано, когда приходит Иуда, и Иисус, общаясь с ним, говорит, лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому головы негде преклонить. То есть, если вы возьмете Иисуса Христа, то вы увидите, что он от всего отказался. Написано что? все раздал. Вот у кого вся щедрость. У Иисуса Христа. Что вы еще хотите? Чему хотите научиться? Вы хотите обрести внутренний мир? Сегодня утром разговаривал с нашими сестрами, сестричкой одной. Она говорит, что-то я нервничаю очень сильно. Я ей говорю, успокойся. Она говорит, как успокоиться? Как иметь внутренний мир? Я могу вам несколько примеров привести, но один из них, помните, когда ученики в лодке плыли и переплывали через море, море начало бушевать, ученики начали, мы тонем, а Иисус что делает? Спит. Они его будят и говорят, мы тонем. А он им говорит, а чего вы так это, всполошились-то? В чем дело? Какие проблемы у вас? И да, Василий Васильевич правильно говорит, он маловер, чего там всполошились? Вы вот заметьте, за Иисусом понаблюдайте. Вы знаете, вот Иисус никогда не принимал ни одного скоропостижного решения, и он никогда не опаздывал, и всегда имел внутренний мир и покой. Хотите иметь этот мир, внутренний покой? Возьмите его у Иисуса Христа. Кстати, Александр Владимирович в прошлую субботу говорил проповедь, да, о Иисусе Христе и о нас с вами, верующих людях. Вы хотите преодолеть искушение, да? Как искушение преодолеть? Там, я сам методику такую использовал. Я не буду есть на ночь. Я не буду есть на ночь. На ночь есть вредно. Вредно есть на ночь. Это искушение. Отойди от меня, искушение. Да. Помните историю такую? Едет харизмат в автобусе, к нему подходит контролер и говорит, ваш билетик. Он говорит, отойди от меня, дух контроля. Хотите научиться преодолевать искушение? Ну, я вам пример приведу. Иисус Христос сколько был в пустыне? 40 дней. И там написано, что искушаем был от дьявола. Нас с вами даже, понимаете, как этот говорил Волкославский, я помню, мы предмет у него брали, он говорит, дьявол взял и поставил Иисуса на высокую гору, а говорит, нас он ставит на кочку на болоте. И этого достаточно, чтобы нас искушать. Поэтому, если вы хотите преодолевать искушение, вы должны научиться у Иисуса. Вы должны взять это и у Иисуса. Вы не сами должны преодолевать эти искушения, вы должны позволить Иисусу вас преодолевать эти искушения. Сейчас мы к этому тексту подойдем. Как это так? Как это работает на практике? Вы хотите иметь больше надежды на будущее своих детей, на свое будущее? Вот если вы посмотрите на Петра и Иуду и посмотрите на то, что делал Иисус с Иудой, который предал его, Иуда Искариот, до последнего момента, до последнего мгновения Иисус пытался сделать все возможное, чтобы у Иуды было будущее, чтобы у него была надежда. Петр, который поступил, может быть, даже хуже, чем Иуда, отрекся трижды от Иисуса Христа, который мог бы сказать, у меня нет никакой надежды, но Христос, обращаясь к ученикам своим, сказал, пойдите, позовите и Петра. И Петру сказал, у тебя есть надежда, я поставлю тебя руководителем церкви. Если вы хотите иметь надежду, она только у Иисуса, эта надежда. Ее можно, знаете, так себя каким-то образом, я не знаю, путем самовнушения себе что-то там проговаривать. Но если в тебе этого нет, я уже вам говорил, что вы можете дать только то, что у вас есть. И вы не можете дать того, чего у вас нет. Если у нас самих этого нет, как мы людям можем что-то это предложить? Итак, все в Иисусе Христе. В чем мы нуждаемся, все, в чем мы нуждаемся, находится в Иисусе. В нем это находится. Мы что делаем? Мы боремся, мы приходим в отчаяние, мы за всех сил пытаемся измениться, мы падаем, мы умоляем Бога нам помочь. То есть мы не в Иисусе находим это, мы продолжаем усилиями воли все это делать. Я помню, как я Богу как-то сказал, особенно, знаете, служитель церкви. Вчера с одной сестрой вечером разговаривал, молился. Сестра более 50 лет в церкви. можно сказать, прошла воду, огонь, воду и медные трубы в церкви. И она говорит, давайте я помолимся. И она молится за меня и говорит, Господи, прошу Тебя, чтобы не выгорел пастор, чтобы не произошло выгорание служителя. И я помню момент в моей жизни, когда я, читая Библию, там написано Слово Божье живое и действенное, и острее меча, обоюдоострого. Я говорю, Господи, я верю, что Твое Слово может преображать людей. И многие годы хожу в церкви, не вижу никаких изменений в положительную сторону, не только в себе, но и в тех людях, которые меня окружают. И я ему говорю, Господи, Твое христианство не работает. Да, Миша? Видите? Миша тоже так же говорит. И порой задаешь вопрос, говоришь, зачем сюда люди, чего они ходят в церковь-то, если христианство не работает? Сегодня сестры рассказывали о том, что эти люди, которые, может быть, в какой-то мере обделены зрением и слухом, но тем не менее у них улыбка на уши, они ходят, радуются жизни. У многих христиан есть все. Все есть. Но тем не менее они ходят, как самые несчастные люди на земле. На их посмотришь лица, их ничего не радует. Это как сказка про Водяного. Я не помню, в детстве смотрел. Помните, там Марья Искусница, которая попала в подземелье к этому Водяному, он на нее навел вот это волшебство какое-то, и она сидит, и ей что-то говорит, а она отвечает. Что она там говорила? Что воля, что не воля, все равно. Вот такое состояние у многих христиан. Не может этого быть. Так не может быть. Христианство должно работать. И вот в этом отчаянии я Богу сказал, Господи, не работает твое христианство. Все. Знаете, я бы как это выразил? Вот у меня были моменты в жизни, вот момент рождения свыше, да, момент, когда... Это невозможно объяснить. Это невозможно описать своими словами. Попробуйте мне описать, как вы влюбились. Вот опишите мне, что вы чувствовали, почему вы влюбились именно в этого человека. Я тут разговаривал с Синицыным Александром, и мы затронули Юлю Синицыну. Я ему говорю, вот почему ты влюбился в Юлю свою, а я нет? Он говорит, ты давай там мне поосторожнее. Почему? Объясните. Вы можете объяснить, почему вам один человек нравится, другой нет? Вы в одного влюбляетесь, а другой человек в этого человека не влюбляется. Как вы можете это объяснить? Это необъяснимо. Это происходит на внутреннем уровне. И вот когда вы рождаетесь свыше, как Бог в вашем сердце, в вашем сознании, в ваших чувствах это открывает, это необъяснимо, как это происходит. Вот оно произошло, и все. И вот так я сижу, размышляю об этом, и, знаете, такое впечатление, как будто... в голову тебе, Господь. И он мне говорит, знаешь, я тебе скажу одну вещь. Тебе нужно облечься во Христа, а не быть Христом. Тебе нужно в Него облечься, но не им быть. Есть только один человек, который мог бросить вызов дьяволу и победить любое искушение. А благая весть для тебя заключается в следующем. Я принял тебя в Иисусе. Я принял Его смерть вместо твоей. Я принял Его жизнь вместо твоей. Я принял Его воскресение, как твое. У тебя уже все это есть. Возьми. Возьми себе все, что совершил Иисус. Все это твое. Потому что я обращаюсь с Иисусом так, как если бы Он был тобой. А с тобой, как если бы ты был Иисусом. Я даже позволил ему взять твой грех на себя и стать заместительной жертвой за грех, чтобы тебе не пришло провести остаток своей жизни в борьбе с грехом. Ты хочешь победы? Она в Иисусе. Все. Все просто. Если бы я сегодня вам сказал, у нас парад когда победы? 9 мая. А новый там парад когда у нас был или нет? Был 4 июня, да? Да, 24 июня был. Нормально. Ну, все вы знаете, мы живем с вами в стране, где День Победы отмечают. Я бы сегодня сказал вам, знаете что, друзья? собирайте вещи, идем с вами на Вторую мировую войну. Будем сражаться. Что бы вы сказали? Война, во-первых, закончилась, во-вторых, кто победил? Мы победили. Вот в нашей жизни христианской получается так. Мы с вами как будто, знаете, уже война давно закончилась. Война выиграна. Победа одержана. Кто ее выиграл? Василий Васильевич. Иисус выиграл эту войну. Он уже одержал победу. Чего сражаешься? Возьми эту победу в Иисусе Христе. И вот здесь, друзья мои, я наталкиваюсь на одну очень важную вещь в своей жизни. А как? Вот все говорят, пусти Иисуса в свое сердце. И откровение, помните, там, все стою и стучу, и кто услышит голос мой, и отворит двери сердца своего, и впустит меня. Мы говорим, там написано, кто отворит дверь. А мы, будучи верующими людьми, говорим, что нужно открыть дверь сердца, впустить туда Иисуса. И он говорит, я войду и буду вечерять с тобой. И я задался мыслью, а как это? Я очень хочу, чтобы Иисус во мне жил. Как? Объясните. Я верю. Иисус, я верю. Заходи, живи. И стою, и знаете, вот, и ощущаю там, зашло что-нибудь или не зашло. Как? Как на практике? Я же вам пример привел. Вот когда я влюбился в девушку, да? И он мне... Как этот, как энерджайзер все делал. И жизнь была прекрасна. И ходил и улыбался, на солнышко смотрел, птички чирикали. Все, как? А? Да, надо влюбиться, а как? То есть нужно как-то, чтобы Иисус оказался во мне. И вот здесь самое интересное начинается, друзья мои. Хочу с вами поделиться, как практически Иисусу жить в вас. Как расслабиться Коле и дать возможность трудиться Иисусу или Василию Васильевичу? Как расслабиться? Давайте прочитаем несколько текстов. Ефесянам 3 глава 16 по 21 стих. Ефесянам 5 глава с 18 по 21 стих. И Филиппийцам 2 глава 5 стих. Итак, Ефесянам 3 глава 16 по 21 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». И смотрите, что в 18 тексте написано. Для чего нужно, чтобы он вселился в нас? «Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постичь со всеми святыми, что широта, что долгота, что глубина, что высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». О, смотрите! То есть, как, для чего Христу нужно вселиться в нас? Чтобы мы уразумели эту любовь. Что двигало мной, когда на кухне я на 2500 человек... Бахал там. Влюбленность. Но любовь обладает гораздо большей силой. Эти пророчества прекратятся. Языки умолкнут. А любовь вечно остается. Обладает мощнейшей силой любовь. И Христа поселить в своем сердце, это значит уразуметь любовь и дать этой любви силу действовать в нас. Как же это сделать? Как же это сделать? Кстати, надо прочитать в сердце. Что значит в сердце? Просто когда неправильное представление, вот когда у меня неправильное представление, что значит в сердце?

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». История второго храма древнего Израиля заканчивается его разрушением, катастрофой. Случается ли такое, когда катастрофа и поражение являются точкой отсчета для роста и победы? Сегодня мы изучаем историю древнего Израиля в период второго храма. И у нас в гостях Эдуард Михайлович Игизарян, историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: В общем-то, в предыдущей программе мы уже затронули тему возникновения христианской церкви.
2: Да.
1: Что она как раз возникла вот в самом конце вот этого вот периода второго храма. Как, собственно, ну, наверное, стоит рассмотреть взаимодействие вот этой вот возникающей христианской церкви с тем религиозным сообществом, которое на тот момент уже сложилось?
2: Да, но нужно сказать о том, что христианство, которое появляется –

0: его, наверное, на христианство в этом смысле можно посмотреть двояко. С одной стороны, христианство и то, благодаря чему оно появляется, рождение, смерть и воскресение Иисуса Христа, Спасителя мира. Это не что иное, как осуществление пророчества, данного еще в книге «Бытие» в 3 главе, в 15 стихе. Поэтому в этом смысле христианство – это исполнение чаяний и надежд иудаизма, которое, к сожалению, наверное, в большинстве случаев не было принято иудеями. И вместе с тем это одновременно это некая альтернатива, потому что Христос приносит надежду даже тем людям, которых иудаизм отвергает как нечистых, как тех, кто находится, так скажем, вот за бортом этого иудейского общества в силу ряда там каких-то религиозных и ритуальных и других причин.
1: А кого именно вот отвергают?
0: Ну, можно, например, сказать, допустим, там первое Евангелие, которое есть в Новом Завете, это Евангелие от Матфея. Матфей по своей специальности, по своей профессии был мытарем. Угу. Мытари – это люди, которых иудаизм не принимает в силу того, что это нечистые люди. Они работают на врага, они работают на Римскую империю. Они собирают,
1: на оккупационную власть.
0: Да, на оккупационную власть. Это люди, которые берут налоги. Они, как, знаете, кровососы у своего собственного народа, на теле своего собственного народа. И потом они имеют дело вот с этими деньгами, которые нечисты в силу просто того, что там изображение императора. Это то, что делать было нельзя для иудаизма. Поэтому чурались этих людей, переходили на другую сторону, с ними не разговаривали, с ними не имели никакого дела и считали, что... Мытари – это люди, которые идут в погибель. Все. Даже другого вопроса нет. Матфей – это человек, которого призывает Иисус Христос и говорит: «Следуй за мной». И он оставляет все и идет за ним. Мы видим, что то же самое происходит с Закхеем, который тоже был мытарем, который тоже собирал дань и так далее. И к нему обращается Иисус и говорит: «Мне нужно быть у тебя в доме». Это неслыханное, в общем-то, деяние, чтобы иудей, который считает себя там избранником Божьим и прочее, чтобы он вошел бы в подкров мытаря, сборщика податей. Это неправильно. Но, тем не менее, Христос к нему приходит в дом и после этого говорит: «Все, ныне настало спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Он его приравнивает ко всем остальным жителям Иудеи.
1: А где-то вот в Священном Писании есть вот это разделение, что, ну, понятно, что людям свойственна ксенофобия, что мы, ну, мы произвольно разделяемся, что вот он не такой, значит, я не хочу иметь с ним дело и так далее. А где-то в Священном Писании вот это вот разделение есть?
0: В Священном Писании есть разделение, но не на основании, специальности, которой человек занимается. Да? В Священном Писании есть разделение в отношении того, к какому народу причисляется человек. Значит, есть такие моменты, когда, например, есть категория людей, которые считаются пришлыми, то есть это пришельцы, они пришли откуда-то, то есть это далекие. То есть в отношении них есть какие-то правила, как к ним можно относиться. Есть люди, которые там, значит, пришли, но они стали частью иудейского общества, соответственно, к ним немножечко другое уже отношение. Есть те, которые являются там, вот в Деяниях апостолов очень часто используется выражение «боящиеся Бога». То есть это язычники, которые приблизились к иудаизму. В силу ряда причин они еще не приняли иудаизм, они не совершили обрезание, но они посещают синагогу, и поэтому они называются боящиеся Бога.
1: Ну, то есть вообще-то их принимают?
0: Их принимают. Например, сотник Корнилий. Апостол Петр идет к нему в дом, то есть он тоже был частью вот этих вот боящихся Бога, поэтому Господь к ним вот обращается, благоволит и так далее. Ну, то есть это мы видим вопросы, связанные не столько с профессией, которой занимается человек. Поэтому вот эти вот вещи, по-видимому, они появляются именно в, так скажем, в период как раз второго храма, когда существует просто разделение. Понятно, что были, например, блудницы, к которым точно такое же отношение было, да? Вот, то есть вот определенные градации. Тем не менее, Христос преодолевает, и в отношении блудницы он говорит, да, где, говорит, обвинители твои? Она говорит, нету. Он говорит, и я, говорит, не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. То есть мы видим, что спасение, которое приносит Христос, оно не, у него нет каких-то определенных барьеров и границ. Оно преодолевает все. Ритуальную нечистоту, какую-то плотскую нечистоту, какую-то нечистоту, связанную с болезнями и прочее, и прочее, и прочее. А нечистоту, связанную, так скажем, условную, так, которая связана с профессией, которой занимается человек и так далее. Вот, то есть,
1: но если блуднице он говорит, иди и впредь не греши, то что он должен сказать тому же Закхею или Матфею? Он же, в общем-то, уже ничего такого не говорит.
0: Да, но тем не менее, они в отношении Иисуса Христа, мы видим, что они оставляют то, чем они занимались, и Закхей говорит, кому, говорит, я должен был, я там воздам и так далее, то есть я возмещу ущерб. Причем он делает это не потому, что от него требует это Христос. Он это делает, потому что он чувствует в этом необходимость. Дух Божий входит в него посредством того, что Христос входит в его дом. Дух Божий входит в его сердце, и он чувствует, что он должен это сделать. И после этого Христос говорит, вот ныне спасение пришло дому сему, потому что мы видим плоды вот этого покаяния, которое, в общем-то, в Закхее происходит, вот смена сознания. Если раньше он наживался на этих людях, то сейчас он говорит, я им возмещу ущерб.
1: Вот. Ну, то есть все-таки изменения в жизни
0: требуются. Безусловно.
1: Для принятия.
0: Да. Ну как? Мы принимаем все-таки Господа, когда мы чувствуем в этом необходимость, мы принимаем, и вместе с этим мы видим, что приходит какое-то очищение. Ведь заметьте, что Христос не потребовал от Закхея каких-то изменений. Он просто сказал, мне нужно быть у тебя дома. Закхей говорит, добро пожаловать. Он принимает его.
1: Ну, мы же понимаем все-таки, что Христос не просто человек, который какие-то, ну, какие-то вещи говорит, не, ну, не зная, что произойдет в результате.
0: Ну, понятно, да. То есть... тем не менее, как бы наша главная идея, она заключается в том, что там, где иудаизм выставлял какие-то, обозначал какие-то барьеры, мы видим, что в христианстве эти барьеры, они сокрушены. Почему Павел потом скажет, что нет уже больше никаких преград, нет уже никаких препятствий, и та стена, которая была выстроена, она сокрушена, ее больше нет. Поэтому спасение, которое принес Христос, оно преодолевает все барьеры, которые только возможны. Поэтому в этом смысле это, с одной стороны, исполнение всех чаяний иудаизма, с другой стороны, это альтернатива, потому что не все, собственно, принимают. Есть люди, которые готовы, так скажем, или стараются жить праведной жизнью внутри иудаизма, но когда Иисус говорит «следуй за мной», они не идут за ним, потому что они понимают, что это связано с изменением многих-многих вещей. Поэтому действительно, да, следование за Христом, оно требует изменений, но сначала мы получаем весть о спасении. Вот. И это очень важный момент. Кроме того, если уж идти дальше в этой теме, то мы сталкиваемся с чем? Мы сталкиваемся с тем, что в этот период времени, вот, так скажем, период второго храма, исполняется великое пророчество Даниила о приходе Мессии. Мы помним, что в 9 главе Даниилу сказано, 70 седьмин определены для народа твоего и для святого города твоего. Вот. И что происходит, собственно, если пророчество это начинается, вот этот период в 490 лет, если он начинается с 457 года до нашей эры или до Рождества Христова, то заканчивается этот период тем, что вот последняя 70-я вот эта неделя или седьмина, она разделена на две части. То есть это время...
1: В середине, соответственно...
0: Распятия Иисуса Христа. Да, то есть оно начинается с того, что Христос принял крещение, начал свое служение. Потом посередине этой седьмины происходит распятие. И, по-видимому, это весна 31-го года. Вот. Но еще остается 3,5 года для того, чтобы распространить весть, для того, чтобы предупредить, для того, чтобы сказать, для того, чтобы раскрыть, что вот Евангелие сейчас вот существует, оно есть, благая весть, к которой Господь обращается к народу.
1: И эти 3,5 года, они все-таки для евреев еще.
0: И да, и они не просто, они не только для евреев, они и для язычников, но вопрос в том, что... Вопрос в том, что апостолы проповедуют только евреям на этот момент времени. Пока что только евреям. До тех пор, пока вот 7 глава книги «Деяния апостолов» нам рассказывает о том, что происходит побиение Стефана камнями. И фактически это 34-й год от Рождества Христова, 34-й год нашей эры. Угу. Текст этот очень важный, потому что Стефана побивают камнями за проповедь в отношении иудейского народа, и он здесь выступает в роли пророка. Его речь несет характер вот такой пророческой речи, причем это то, что можно по-еврейски назвать словом «рив». «Рив» – это тяжба завета, когда Бог со своим народом пребывает в завете, но народ в чем-то становится неправ, Господь посылает пророка, который обличает действия народа. Вот это то, что называется риф.
1: Он свидетельствует.
0: Он свидетельствует.
1: Как бы в суде.
0: Совершенно верно. Обличает. И вот он, вот его речь несет такую, знаете, нагрузку тяжбы завета. Причем мы видим, что он, у него довольно-таки пространная такая речь, но вот он... интересно называет храм. Мы же говорим о периоде второго храма. Да. Он называет храм рукотворенным. Рукотворенным. И именно после этого слова мы видим, как вся вот эта ситуация, она как будто бы, знаете, ускоряется так, что буквально через несколько стихов мы уже видим, что его побивают камнями. Mm-hmm. А почему? Потому что... Стефан обвинил народ в том, что народ сделал храм идолом. Дело в том, что евреи никогда не называли храм рукотворенным. Обычно рукотворенным называли языческие капища. Поэтому фактически Стефан обвиняет народ этот, он же находится фактически под судом, его приглашают в Синедрион. Вот. Он обвиняет народ, вот эту верхушку иудейского общества, он обвиняет в том, что они сделали из этого храма капище. То есть, заметьте, они распяли того, на кого указывало все священнодействие храма, и на кого указывал священник, на кого указывала жертва, на кого указывали все храмовые праздники, они его распяли, но вместе с этим они продолжают храм чествовать, почитать, приносить там жертвы и прочее, и прочее, и прочее. Даже после того, как завеса в храме разодралась сверху донизу во время смерти Иисуса Христа. То есть, иначе говоря, его вот речь, она в этом смысле очень важна. Не говоря уже о том, что он в конце видит видение, и в видении видит
1: небеса.
0: Отверстие небеса, он видит Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, и в этом смысле выступает в роли пророка, который является последним пророком, который обращается, собственно, к иудейскому народу. И дальше мы видим очень интересную вещь. Очень интересную вещь. Дальше сказано о том, что фактически вот 8 глава, вот конец 7 главы – это побиение Стефана камнями, а 8 глава мы уже видим, как начинается проповедь, вот здесь упоминается Филипп, который начинает проповедовать уже евнуху ефиоплянину, он начинает уже проповедовать, и это уже не еврейское население, это уже, так скажем, человек, который является, так скажем, представителем эфиопской знати. Он приходит для того, чтобы решать какие-то политические, финансовые, экономические вопросы в Иерусалим, возвращается, читает книгу пророка Исаии, и вот таким вот образом происходит, так скажем, обращение к нему со стороны Филиппа. То есть, иначе говоря, немножко вот это вот, так скажем, объект евангелизации, если можно так сказать современным языком, он немного меняется, и теперь уже народ, вот этот, так скажем, христиане и апостолы, они начинают идти по слову Иисуса Христа, они начинают обращаться уже к язычникам. Поэтому
1: теперь,
0: здесь
1: по
0: сказано,
1: сути, иудеи на равных основаниях.
0: Да, поэтому и говорится, в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и оно связано, в общем-то, логически с тем, что происходит со Стефаном. Вот. И мы видим, что все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, и, в общем-то, они начинают проповедь свою за пределами
1: Иудеи. Получается, сначала в Самарии и дальше.
0: Да, совершенно верно. Как Христос сказал, будете мне свидетелями в Иудеи, и в Самарии, и даже до края земли. Вот. Ну и, собственно, еще один момент, который связан с пророчеством Даниила, это момент очень важный, мне кажется, поэтому его нужно упомянуть. 24 стих 9 главы. «Чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Немножечко, наверное, здесь некорректный перевод в отношении святого святых. Дело в том, что обычно говорится о том, что святой святых – это Христос. Дело в том, что слово «святой святых» еврейское «кодыш-кодышим» оно никогда не относилось к людям. Угу. Оно всегда имело отношение к святилищу, либо к какому-то из отделений святилища, да, там непосредственно ко святому
1: святое
0: святому.
1: Святое и святое.
0: Да, угу. Совершенно верно. Поэтому здесь фактически в этом пророчестве говорится о том, что после того, как Христос будет распят, будет помазано святое святых, или будет помазано святилище. О каком святилище идет речь?
1: То есть, по сути, помазание святилища, оно означает начало служения.
0: Начало служения Иисуса Христа как первосвященника христианского, истинного, подлинного первосвященника, на которого указывало все ветхозаветное святилище, вот, его служение начинается теперь уже после его вознесения, оно начинается в небесном святилище. И вот это небесное святилище было помазано. Опять же, в рамках, я говорю в данном случае о земных категориях, да, в рамках периода второго храма в 31 году после того, как Христос вознесся на небо, после своего
1: воскресения. Вообще говоря, когда Стефан видит картину на небесах, Иисус одесную Бога Отца,
0: да,
1: то он это, по сути, видит картину святого святых.
0: По-видимому, да. То есть он видит картину, где Христос находится одесную Бога, мы видим, как 5 глава книги Откровения, она повествует об этой вещи, как Христос прошел через вот такую инаугурацию, как первосвященник, на которого, в общем-то, указывало все первосвященническое служение, вот, так скажем, священников в ветхозаветные времена. И поэтому этот момент важен. Почему? Потому что сейчас, после этого, мы видим, что все взоры верующих, они, в общем-то, должны быть теперь обращены не к земному храму, в том числе вот этому иудейскому храму в Иерусалиме, они теперь должны быть обращены на небо. Потому что на небе теперь, как говорит послание к евреям,
1: настоящее служение.
0: На небе находится или происходит настоящее служение, настоящие жертвы, которая является Христос, как агнец, который взял на себя грех мира, и настоящего первосвященника, который, в отличие от священника земного, не имеет каких-то пороков. Угу. Вот это очень важный момент.
1: То есть, по сути, если до этого, да, были синагоги, да, была диаспора, где бы то ни было,
0: да,
1: но верующие люди, они обращали свой взор все время, там, должны были молиться, обращать свой взор, ну, куда-то в направлении храма,
0: да,
1: земного. То есть,
0: конечно,
1: туда, где на самом деле происходит служение, прощение грехов.
0: Да.
1: Вот они туда были направлены. А по сути, видение Стефана и то, что он говорит, оно как бы делало вот этот вот земной храм уже бессмысленным.
0: По сути дела, да. То есть он назвал земной храм рукотворенным. Это означает, что фактически можно говорить о том, что в этом храме уже не было теологической необходимости. Потому что подлинная жертва была принесена. После того, как Христос был распят на кресте, фактически подлинная жертва принесена, и дальше нет никакого смысла в том, чтобы приносить жертвенники, чтобы приносить жертву на жертвенники в Иерусалимском храме. Потому что пришла истинная жертва, и дальше, когда Христос возносится в небесное святилище, он предстает там как подлинный истинный первосвященник.
1: Ну, есть ведь логика определенная, что если земной храм перестал быть местом средоточия святости, ну, то есть местом, куда направлено все служение, и местом, где, наоборот, Бог служит тоже, снимая грехи, очищая и так далее. Если оно перестало быть таким местом, то, в общем-то... А, более того, если оно становится с некоторого момента идолом, ну, то есть ему поклоняются, при том, что смысла вот этого вот божественного в нем больше нет, то логично, что это место должно быть разрушено.
0: В общем-то, в нем не было действительно смысла. И вы понимаете, что так же, как в отношении первого храма, ведь иудейский народ, да, несмотря на то, что они не принимают Иисуса Христа, тем не менее, это люди верующие, многие из них богобоязненные. И это люди, которые так же, как и, может быть, мы сегодня, они пытаются ответить для себя на разные серьезные вопросы и на разные вызовы. Поэтому, например, когда разрушается первый храм, мы видим, как пророки говорят об этом. Почему был разрушен первый храм? Причина одна. Это, ну, можно, может быть, не одна, может быть, несколько причин, но, тем не менее, они все взаимосвязаны. Первая причина – это идолопоклонство. Ясно выраженное, там, например, в 8 главе книги пророка Иезекииля. Идолопоклонство.
1: Вторая, причем даже в самом храме.
0: В самом храме. Вторая причина – это социальная несправедливость. Когда какие-то богатые слои населения, они угнетают бедных. Когда они не считаются с тем, каков социальный статус человека. Это может быть сирота, это может быть вдова, это самые незащищенные слои населения.
1: Но при этом надеются, что вот пришли в храм,
0: да, Да.
1: Все хорошо.
0: Поэтому, собственно, вот это причина разрушения храма. Поэтому так же, как в отношении первого храма, вот они задавались такими вопросами, почему он разрушен. Есть и, собственно, объяснение, которое попытался выразить Иосиф Флавий, римский историк еврейского происхождения. Мы уже с вами об этом, о нем говорили немножечко. Иосиф Флавий объясняет, что, собственно, храм был разрушен по причине беспричинной ненависти внутри иудейского общества. Да, оно было разделено, как мы с вами уже говорили, на какие-то группы, на какие-то партии и прочее. Но это все были братья и сестры. Они же ведь были представителями одного народа. Но, тем не менее, они питали очень часто какую-то безосновательную, беспричинную, без объяснения какую-то ненависть друг к другу.
1: Ну, то есть, в общем, даже тогда, когда римляне осадили и штурмовали Иерусалим, они еще умудрялись между собой там...
0: Да, совершенно верно.
1: Воевать, причем...
0: Совершенно верно.
1: Ну, буквально воевать.
0: И очень жестоко, воевать. Поэтому, собственно, храм был разрушен. Вот. То есть это вот, и Иосиф Флавий называет вот этой причиной. Угу. Поэтому, собственно, даже возьмите отношение ко Христу. Это же была беспричинная жестокость и ненависть. Даже сам Пилат ведь хотел отпустить. Сказал, ну давайте, я вот велю, его будут бичевать и отпустят.
1: Ну, в общем-то, нет. Христос им не угрожал.
0: Да.
1: Он же даже не призывал, что там, например, там тех же нечестивых священников, да, там кого-то наказать, там, или отнять у них что-то.
0: Нет, распни и все. Понимаете, то есть это вот образ как раз такой вот жестокости, о которой мы говорим. Поэтому, собственно, вот совокупность всего этого, она показывает, что храм, собственно, его история, даже второго храма, она в этом смысле подходит постепенно к концу. И это, в свою очередь, дает определенный толчок к тому, чтобы дальше христианская церковь начала развиваться, потому что ведь что происходит? После разрушения первого храма римляне перестают, в общем-то, относиться к христианам как к представителям иудейской секты. Угу. Христианство начинает восприниматься как новое, совершенно не похожее на иудаизм, хотя имеющее одни корни, но не похожее теперь уже религия. И даже сами христиане, которые пришли в христианство из язычества, они начинают постепенно, так скажем, заявлять о том, что они не имеют с иудаизмом ничего общего, они пытаются отмежеваться от иудаизма, и это приводит римскую власть к тому, что христиан начинают обвинять. И это парадоксально, но самое распространенное обвинение в отношении христиан – это обвинение в атеизме. Вот. Ну и, собственно, начинается, наверное, с Нерона – начиная с Нерона, вот начинается такой вот долгий процесс или история гонений.
1: То есть иудеи поклоняются хотя бы чему-то видимому, то есть в виде храма там.
0: Да, иудеи идут в храм, вот у них есть своя теология, римляне привыкли к этому, с христианами сложно.
1: Понятно. Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, а с окончанием чего-то, даже катастрофичным, не заканчивается в целом жизнь. Бог имеет планы даже на такой случай. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Роман.
2: Сегодня мы взяли актуальную, наверное, для каждого зрителя тему – конфликты. Угу. И поговорим сегодня о конфликтах в семье. Угу. Наверное, ни для кого не секрет, что большинство разводов случаются именно по причине конфликтов. Едва ли кто-то скажет, что мы друг друга разлюбили, нет ничего общего, перестали ценить друг друга. Чаще всего простое, такое народное слово «поругались». Это все результаты конфликтов. Расскажите нам, пожалуйста, конфликты – это нормально вообще в семье?
3: Конфликты в семье абсолютно нормально, конечно. Угу. Дело в том, что существует несколько уровней близости. То есть первый уровень – это клише. «Привет-привет, как дела? Хорошо». На таком уровне, если пара общается на таком уровне, поссориться невозможно. Ну, вообще, с людьми, мы, с человеком невозможно поссориться на этом уровне.
2: Но там, наверное, клише. Дистанция некоторая присутствует.
3: Конечно, да, дистанция, да. Угу. Второй уровень – это обмен фактами. Но здесь тоже сложно поссориться, поскольку факты – это факты. С ними сложно поспорить. Допустим, температура сейчас 0 градусов, но сложно поспорить с этим фактом, да? Вот. Третий уровень – это когда люди могут обмениваться мнениями уже. Я думаю так, я думаю по-другому. Мне это нравится, а мне это не нравится. То есть вот на этом уровне уже можно поссориться. Угу. Потому что я думаю так, а я думаю по-другому. Все, вот оно, пожалуйста. Разница во мнениях – уже конфликт. Следующий уровень идет еще глубже. То есть эти как бы уровни, они от простого, от более поверхностного к сложному, глубокому. Это уровень чувств. Когда человек может открыто говорить о своих чувствах, он может абсолютно все сказать. Что его устраивает, что его не устраивает, что ему нравится, что ему не нравится. Это уже более глубокий уровень близости. И пятый уровень, ну, совсем уже глубочайшей близости, когда человек понимает без слов, когда хорошо вместе молчать, когда человек понимает там по какой-то полуподнятой брови, но люди обычно достигают этой близости там на более поздних стадиях брака. Вот. И поэтому, если люди говорят, что у нас в семье нет конфликтов, это не очень хорошо, потому что либо у них очень поверхностные отношения, то есть их нет, да, отношения на уровне клише, на уровне факты, они не открывают друг другу чувства, то есть свои, не идут в глубину. Это значит либо это, либо у них какая-то дисфункция в отношениях, диспропорция. Например, отношения напоминают, ну, так если грубо сказать, палач-жертва. То есть один супруг очень авторитарный.
2: Кто-то доминирует.
3: Очень, да, кто-то доминирует, а кто-то подчиняется. Вот, то есть такой перекос власти в семье. И это, кстати, оба они очень неуверены в себе. То есть один, который доминирующий, он чувствует себя очень неуверенно, когда ему возражают, не терпит возражения. А другой, который ему подчиняется, он боится, что он потеряет любовь, если он не будет подчиняться. Но в любом случае это не очень хорошая ситуация. И поэтому если люди идут в близость, идут в глубину, если у них достаточно глубокая связь друг с другом, конечно, у них будет и разница во мнениях, и разница в чувствах, и разница в потребностях. И вот это, пожалуйста, такая хорошая почва для конфликтов.
2: Ольга, вот такой вопрос. Конфликт – это больше разница во мнениях, либо это ссора? И вообще, можно конфликт и ссору уравновесить? Или это разные понятия?
3: Не всегда конфликт – это разница во мнениях. Не всегда. Иногда это столкновение разных потребностей. Иногда это столкновение чувств. Иногда это бывает то, что человек случайно, нечаянно задевает боль другого человека. Причем он, не он создал эту боль, но просто он ее задел. То есть это очень всегда по разной причине. Иногда конфликт возникает из-за того, что не оправдались ожидания чьи-то в отношении друг друга. То есть я думаю, все люди, все мы имеем картинки в голове определенные, как должен вести себя другой человек, как должны вести себя другие люди. И когда реальность, она не совпадает с этой картинкой, то начинается обычно все не с того, что человек меняет свою картинку в голове и принимает реальность другого таким, какой он есть, а человек нападает на другого человека, и ему это очень не нравится, соответствует моей картинке, соответствует моим ожиданиям. Вот, и это происходит в обе стороны. То есть это очень часто бывает.
2: Мы иногда используем такое словосочетание «конфликтная ситуация». Угу. Возможно, слов там и не было. Угу. Но это либо результат поведения, которое не понравилось.
3: Возможно.
2: Вот я говорил немножко о ссоре. Угу. Ссора – это результат конфликта, правильно?
3: Да.
2: Или я ошибаюсь?
3: Да.
2: Но ссора – это хуже, чем конфликт?
3: То есть, насколько я понимаю, может быть конфликт, но ссора – это видимое выражение конфликта. Угу. Да? То есть, как бы вы имеете в виду, что просто есть конфликт, но он не выходит наружу. А вот именно ссора – это как бы канал для…
2: Конфликтная ситуация, угу. Такие моменты случаются у нас очень часто. Они могут быть в магазине, там, в метро, где угодно.
3: Да-да-да.
2: Встретились два человека, пару слов, может быть, кто-то споткнулся, зацепил, задел взглядами. Соприкосновения больше нет никакого. Конфликтная ситуация есть. Ссора – это когда кричат друг на друга, бранные слова говорят и так далее. Конфликт, он всегда в ссору переходит? Или можно этого миновать?
3: Нет, не всегда. Человек может ничего не сказать, оставить это в себе. С другой стороны, что с этим человек сделает? То есть он может внешне не прореагировать никак, но внутри начать это в себе носить, варить внутренние монологи, делать, что в принципе никак улучшением не сказывается ни на отношениях, ни для самого того человека.
2: Он остается со своими
3: в
2: проблемами?
3: В этих эмоциях, да.
2: В конфликте?
3: В конфликте, во внутреннем конфликте, да.
2: Есть у меня вопрос. Мы некоторых людей называем конфликтными. Устойчивое выражение. Это конфликтный человек. Действительно ли такие люди существуют?
3: Конечно. Существуют.
2: Как бороться вот с этим недостатком и возможно ли его победить? Потому что конфликтному человеку в семье очень тяжело.
3: Да.
2: Любое соприкосновение с ним – это как утюг зацепить, как что-то горячее потрогать. И уже не хочется даже подходить, контактировать с ним никак. Вот как быть такому человеку? Ведь он, возможно, и понимает, что он конфликтный.
3: Вот вы знаете, есть как бы два типа людей, но если общую такую вот характеристику брать, очень упрощенно. Это зависит от темперамента человека, ну, от его врожденных особенностей каких-то нервной системы. Но также, может быть, еще зависит от того, какую модель поведения он видел в своей собственной семье, в родительской. Так вот, некоторые люди взрываются как бы вовне, то есть они высказывают все, то есть они не держат ничего в себе. А некоторые люди склонны замыкаться. То есть замыкаться, дуться, молчать. То есть некоторые люди склонны кричать, а некоторые люди склонны молчать. И, в принципе, ни то, ни другое не является здравой моделью поведения. То есть есть определенные модели поведения, как себя вести желательно в конфликтной ситуации.
2: Это интересно.
3: Даже навыки. И вот все, что я сейчас буду говорить, это все словесные навыки, потому что они очень важны.
2: Вот расскажите нам немножечко о том, как вести себя в конфликтных ситуациях.
3: Да. Это как раз касается супругов. Как раз, ну, возьмем какую-нибудь банальную ситуацию. Как раз такую вот, ну, бытовую ситуацию, да. Вот что важно в конфликте? В конфликте важны такие вот вещи. Я сейчас их перечислю, потом я приведу примеры и как раз расскажу, чем эти правильные вещи заменяют, ну, и что получается. То есть в конфликте важно сказать факты. Сказать свои чувства, два, именно я сообщением, ну, про него тоже поговорим немножко. Сказать свои пожелания, а давай в следующий раз, мне бы хотелось так в следующий раз. Обязательно спросить, что ты думаешь, мысли, чувства другого человека. И еще очень такой важный момент, это исходить из лучшего каждый раз, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть исходить из лучшего, это значит не допускать такую мысль, что человек это делает специально. Что он специально хотел меня там разозлить, обидеть, уколоть, сделать мне больно, ну и так далее. Вот и сейчас как бы по каждому этому пункту пройдусь и расскажу, на что заменяю. Что такое факты? Это факты, что произошло, без своей интерпретации. Вот просто вот голые факты, безоценочные. Как вот, что вижу, вот о том пою, что вижу, то и описываю. Например, возьмем такую ситуацию, как муж и жена договорились, что муж придет, допустим, с работы к 8, и у них будет ужин. Она ждет его к 8, накрывает на стол. Время 8 его нет, время 8:30 его нет, время 9 его нет. Она ему звонит, телефон не отвечает. Вот, то есть что произошло, неизвестно. В итоге он приходит домой в 10 часов. Вот. Так вот, именно понятно, что эта женщина испытывает очень много чувств внутри. То есть, и эти чувства, они идут в зависимости от того, что она думает в этот момент. То есть, если, например, она думает, что с ним что-то случилось, там, в аварию попала, она начинает тревожиться. Если она думает, что он обманщик вообще такой вот, вот обманул, не держит свои обещания, она начинает гневаться. Если, допустим, она думает, что он встречается в этот момент, не дай бог, там с кем-то другим, у нее возникает ревность. Но в итоге, как бы, что бы там ни произошло, она не знает, что произошло. И в тот момент, когда муж появляется в 10 часов в двери, она уже очень здорово накручена чувствами всякими разными, которые вот эти бурлили у нее внутри, пока она находилась в этой ситуации неизвестности. Так вот, факты, да, как говорить факты, что, ну, как сказать, правильно звучало бы так, правильный вариант. Что у нас с тобой была договоренность, ты обещал прийти в 8. Сейчас время 10. Тебя не было дома, и телефон твой молчал. Это вот явилось бы фактами. Понятно, что эти факты можно сказать эмоционально. Да?
2: Ты обманщик, да?
3: Нет.
2: Ты не сдерживаешь своих слов.
3: А вот это вот уже интерпретация.
2: Вот, да.
3: Это даже уже ты сообщение. То есть, но встречать такими словами, что, допустим, ты меня не любишь, тебе на меня наплевать, тебе наплевать на мои чувства. Это вот как раз, когда факты у нас заменяются интерпретацией. И как раз беда происходит именно тогда, когда люди начинают верить своей интерпретации как истине в последней инстанции. А вдруг этот человек жизнь кому-то спасал на дороге? Я знаю, ну, такую ситуацию, когда человек исчез. В этот момент он жизнь спасал кому-то, ну, кто в аварию попал. То есть мы пока не знаем, что произошло. И вот как бы звучали факты и как звучат интерпретации. Обычно человек склонен, ну, так, автоматически вваливаться в интерпретации. И свои интерпретации вываливать сразу человеку. И верить, этим интерпретациям верить. А как себя можно чувствовать потом вообще, в принципе, и в браке, когда веришь таким интерпретациям, что муж меня не любит, и вообще он специально обманщик, так и делает. Ну, так вот, следующий компонент – это чувство. Грамотно выразить свои чувства именно «я» сообщением. То есть, что я думаю. Есть, на что заменяются обычно чувства? Обычно они заменяются на «ты» сообщение. То есть, когда ты обманул, ты не пришел, ты... То есть, когда человек слышит «ты» сообщение, это звучит очень обвинительно, и автоматическая реакция – это защита. То есть, сразу же ставится стенка, и в этот момент человек даже, может быть, даже он сочувствует состоянию, ну, может быть, даже он понимает, что с другим человеком творится, но когда на него идет такой шквал обвинений, уже невозможно...
2: Мирно ответить,
3: да. Человек начинает сразу же в своей голове оправдываться. Что же я скажу? Начинает думать, о чем сказать в оправдании. То есть ты сообщения, они очень неэффективны. То есть здесь можно было бы сказать, что время 10, ты не пришел, я очень сильно переживала. Или мне было очень больно. Или меня очень сильно обижает, когда вот так вот не выполняют свои обещания. Ну, то есть каким-то образом вот это вот, ну, как это цивилизованно сказать. И дальше... Ну, очень хорошо, когда идут пожелания. То, что я хочу, как было бы в следующий раз. В следующий раз ты, пожалуйста, звони мне там, или в следующий раз, пожалуйста. Вот. Ну, на что же как бы заменяются вот эти вот пожелания конструктивные? Ну, какой-то конструктив нужно предложить, да? На что это заменяется? Это заменяется обычно словами «вечно, всегда, никогда». «Ты вечно меня обманываешь, ты никогда вовремя не приходишь, ты совсем всегда не заботишься о моих чувствах». Но это опять обвинение, то есть что почувствует человек, как он захочет на это ответить. То есть вот из этого вот разрастается как раз ссора. И что вообще очень, ну, опасно и неправильно, это угрожать разводом. То есть вот именно если мы хотим сохранить свой брак, если мы хотим, чтобы он был крепким, построить отношения, такое слово, как вот развод, вообще должно быть убрано из лексикона. Дело в том, что...
2: Уходи, собирай свои вещи.
3: Ой, да, да,
2: ни
3: да.
2: Ни в коем случае.
3: Ни в коем случае, да. Потому что, когда человек... Ну, наши слова, они очень здорово влияют на наш мозг. То есть, если человек 200 раз услышит слово «развод», 2000 раз услышит слово «развод», то даже если он до этого и вообще не собирался разводиться, такой мысли не было, мысли, она все-таки закрадется. Все-таки, ну, не надо сеять то, что, в принципе, мы потом не готовы пожинать, как плоды. И что еще? Это спросить, а что ты думаешь по этому поводу? Объясни, может быть, тебе нужна твоя помощь. То есть что ты думаешь по этому поводу? Когда мы говорим человеку пожелание, да, я бы хотела, чтобы в следующий раз ты не звонил заранее, а что ты думаешь по этому поводу? И хочу также сказать, вот достаточно сильный яд, который, ну, вещь, которая является ядом для души человека, то, что, в принципе, тоже не надо делать никогда, это исходить из худшего, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть желательно никогда не допускать мысли, что партнер мне враг, что он специально ведет себя так, он специально вот там хочет обидеть меня, причинить мне боль, еще что-то. Наоборот, нужно, ну, специально настроить таким образом свой мозг, что мой супруг мне друг, и никогда он ничего такого не хочет сделать. То есть исходить из лучшего каждый раз, когда идет о мотивах другого человека. Потому что вот если стоит допустить такую мысль, ну, исходить из худшего, то это дело точно ничем хорошим не закончится, и есть, ну, большая вероятность, что люди все-таки придут к разводу. И вот об этих вот вещах важно помнить. И поначалу даже, ну, иногда на тренингах я советую людям начать вести тетрадь, дневник конфликтов, потому что вот то, что от того я сейчас проговорила эти вещи, понятно, что они автоматически, навык таким образом не вырабатывается. Mm-hmm. Освоение навыка идет за несколько этапов. То есть первый этап – это когда человек, зная даже эту информацию, он будет неосознанно входить в конфликт вот именно так вот, как по неправильному варианту, с интерпретациями, с ты-сообщением, со словами «всегда», «никогда», mm-hmm. с угрозами разводов. Потом уже, но если отслеживать себя и каждый раз после этого записывать прямо прямую речь, что сказал человек, что сказал я, искать эти ошибки, переписывать ответ. Потом уже человек будет понимать, что он делает неправильно, но пока еще он не может делать правильно. И только через какое-то время путем тренировки, навык, когда тренируется, человек уже может неосознанно вести себя правильно, то есть неосознанно вот в конфликте говорить сначала факты, потом чувства, потом пожелания говорить, вопрос задавать вот таким вот образом.
2: Хорошо, спасибо вам огромное, Ольга. Действительно, советы очень важные и нужные. Тему конфликтов мы продолжим в следующей программе, а сегодня мы заканчиваем. Всего вам доброго и до свидания.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: побеседовать о семейном бюджете. И в предыдущей программе мы коснулись темы планирования, но недостаточно ее раскрыли. Скажите, пожалуйста, вот что необходимо самое главное учитывать при распределении, при тратах семейного бюджета? Что нельзя обходить стороной?
1: Да, действительно, мы начали говорить, не подошли к этому вопросу. Значит, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Прежде хотел бы сказать, что мы обсуждаем такую тему, в данном случае, как семейный бюджет, финансы. Сейчас мы перейдем к вопросу о тратах и так далее, о принципах. И зачастую, когда люди разговаривают на эту тему, мне самому приходится таких бесед достаточное количество вести, и в прессе это освещается, то зачастую мы недооцениваем важности влияния. Недавно, одни вводные данные я бы хотел добавить, недавно я натолкнулся на такую информацию. Серьезным институтом было проведено исследование относительно того, какие первые причины того, что распадаются семьи. Я почти перестал читать эту статью, потому что в нашем обществе это все довольно прозаично. Алкоголизм, жестокость, насилие в семье и так далее, измены. Но насколько же я был удивлен, когда с большущим отрывом от второго места первой причиной развода люди назвали несогласие по деньгам. То есть, когда в семье наступает такой момент, когда муж и жена перестают понимать друг друга в вопросе денег, семья распадается. Конечно, ни одно общество не хотело бы, чтобы оно состояло из распадающихся таких семей. Поэтому, мне кажется, нам, как христианам, важно было бы заполнить этот пробел и внести свой вклад какой-то в укрепление семейных ячеек, в том числе и с этой точки зрения. Теперь к вашему вопросу. Есть очень важная рекомендация, которую большинство семей, и даже не семей, а которую большинство людей сами по себе, организаций, и семей тоже обходят стороной. То есть мы привыкли к такому приблизительно. Каждая семья получает зарплату, приносит домой, есть какой-то список необходимых вещей, они покупаются, и упускается из виду то, что называется когда садятся муж и жена. Что самое главное? Что мы никак не можем в этом месяце обойтись без этого? Никак не можем. Когда на каких-то семинарах или тренингах мы задаем этот вопрос, люди начинают с еды. Всегда они говорят, что самое главное-то, конечно, есть. Дальше как получится. У кого-то больше денег, он скажет, купить одежду, еще что-то, лекарства люди часто называют. Но самое главное, надо оговориться, что мы исходим с христианской точки зрения. И Библия учит, конечно, что первый расход в семье должен быть Богу. То есть, когда семья получила какие-то деньги, первое, что они должны сделать, это отдать Божье Богу, как нас этому учит Священное Писание.
0: Ну, как же так? Ведь многие живут в семье у черты бедности, и для многих тот небольшой доход, который они получают, единственный, они еле-еле его дотягивают до следующей зарплаты или пенсии. А есть люди, которые вообще просто пенсию по инвалидности получают, им еле-еле на лекарства хватает, на то как-то сверстать свой этот бюджет и купить еды какой-то элементарной. И неужели Бог просит от них, чтобы они еще что-то от этого от себя отрывали ему? Зачем ему это? Он Бог, он всемогущий, у него все есть. Неужели он хочет, чтобы эти жалкие крохи люди отрывали от себя и передавали даже не ему ведь, а кому? Церковь, батюшкам, или священнослужителям, или еще кому-то, у которых и так денег немерено.
1: Алексей, вы подняли серьезный вопрос, который уведет нас в сторону от семейного бюджета, но он действительно важный. Очень интересно, как Священное Писание представляет вопрос. Иисус Христос в Евангелии сформулировал его очень кратко. Богу, кесарю, кесарево. Но Ветхий Завет, когда только формировалась система богопоклонения, вообще, когда израильский народ, Божий народ, формировался как нация, когда Господь давал принципы жизни, там вообще очень интересно раскрывать.

0: Открывается этот момент и ошибка формулировать, что свои деньги человек несет в церковь. Не говоря уже о том, что мы позволяем себе формулировку там батюшке или священнику, или пастору, или еще какому-то человеку и так далее. Ветхий Завет очень четко и ясно показывает, что существует треугольник. В плане векторной направленности денег. Человек, Бог и третье. Третье – это как решит Бог. Вот в Ветхом Завете Бог решил, значит, вот то, что вы отдаете мне, ну вот, вот из этого столько дайте тому, столько левитам отдайте, столько священникам, а вот столько будет на содержание храма и так далее. Вот, но никогда в жизни Ветхий Завет не представляет схему двухходовки. То есть человек принес в храм. Все. Ветхий Завет очень четко формирует эту концепцию. Человек из того, чем Господь его благословил, выражает благодарность именно Богу. На этом вопросы у человека заканчиваются, потому что он отдает Богу. Дальше Господь различными путями, надо много времени, чтобы каждый из них перечислить, он решает, что делать с теми деньгами, которые человек приносит Богу.
1: Ну, вот так подчеркивайте, Ветхий Завет, я понял. Вот тогда подчеркивайте, Ветхий Завет. Но мы-то живем в Заветную эпоху, и напрашивается вопрос, а Новый Завет тогда что об этом говорит? И где в Новом Завете Бог свою волю выражает?
0: Ну, видите, здесь есть такая серьезная, так сказать, богословская концепция, согласно которой нельзя в Новом Завете... То есть, скажем так, если мы в Новом Завете не видим дублирования того, что сказано в Ветхом Завете, то это значит, Новый Завет противоречит тому, что сказано в Ветхом. Если Новый Завет в чем-то или каким-то образом говорит, что вот было в Ветхом Завете, теперь не надо, тогда мы действительно можем воспользоваться этой аргументацией. Ну, был когда-то Ветхий Завет, мы живем в Новом и так далее. А так-то Новый Завет – это полное продолжение... Да, это даже не продолжение, это одно целое вместе со Священным Писанием. И поэтому, если в Новом Завете, как, ну, образно говоря, не раздерется завеса и не убежит ягненок...
1: Понятно. Ну, то есть, правильнее сказать тогда было, что не в Ветхом Завете эти принципы даны, а что Библия, в принципе, говорит об этом,
0: да? Употребляя термин «Ветхий Завет», я имею в виду исторический период, не разделение
1: священного писания. То есть, с тех самых времен еще Бог уже заложил.
0: Конечно, еще с самого начала, когда Господь говорит, вот это мой народ, и я расскажу, как нужно.
1: И эти принципы, они справедливые и до сих пор актуальны.
0: Этого народа я покажу, как надо. Если кто захочет потом это, значит, воспринять, вы получите благословение, потому что действительно израильский народ до сих пор пользуется
1: большим
0: благословением.
1: Ну вот вы говорите, Бог сам скажет, куда эти деньги, которые мы ему посвящаем, нужно делить. А как это? Как он скажет? Ну да, вот в Библии было написано, тогда ведь были отдельные колена Левия, они существовали как вот по Божьему замыслу, у них не было удела своего, да, то есть они именно питались с тех приношений, которые все остальные колена приносили и содержали. Они были служителями у Бога, да?
0: Да.
1: А в Новом Завете как Бог сказал
0: об этом? В любом случае, когда мы говорим слова «Бог скажет», конечно, мы не подразумеваем там лицом к лицу прямого общения Бога с человеком. В каждый период библейской истории, человеческой истории, в любом случае, Бог свою волю являл опосредованно, через людей. То есть, если мы берем тот исторический период, то пришел Моисей и сказал...
1: Ну, тогда понятно.
0: Смотрите, вот что
1: там
0: сказал
1: все записано.
0: Бог.
1: Это документ, это Библия. А сегодня как? Вот
0: да.
1: Откуда мы знаем, что вот то, что нам говорят, вот вы должны Богу посвятить, но ведь вы-то, мы же его не как бы не всесожжением возносим эти средства туда, они как благовонное
0: конечно,
1: курение.
0: Нет.
1: Мы несем конкретному человеку в конкретное место, по конкретному адресу, а может, они манипулируют просто нами? Или все-таки есть на то Божие желание, Божие воля?
0: Нет, вы знаете, Священное Писание говорит, что деньги должны быть принесены в сокровищницу Божью. То есть мы как... Конечно, мы сейчас можем удариться в обсуждение того, как этой сокровищницей потом другой человек распоряжается. И это не новость. То есть нельзя сказать, что вот Ветхий Завет у нас идеальная модель, а сейчас мы живем в такое время, когда, ну, там вон, на YouTube миллионы роликов, когда люди, как, каким-то образом имеющие отношение к церкви, ну, живут там на порядке лучше или выше простых прихожан. Вот. Не все ровно было и в Ветхом Завете, и не все ровно было в тот период человеческой истории, когда, ну, как нам кажется, все было четко и ясно. Так точно были люди, которые говорили, а, понятно, вот эти все несут, но я себе забираю. Так точно были люди, которые наживались на верности простых людей. Но, если мы заметим, никогда в жизни Господь так вот не позвал ни пророка своего, ни там никого другого, сказал, слушай, ну, не получается у меня с вами построить нормальное общество, все время кто-то как доберется до денег, все, человека не узнать. Значит, меняем, давайте так. Если нормальный человек, если он нормально сокровищницей распоряжается, значит, несите, вы его несите. Если только вы видите, что человек как-то уже начинает отходить, тут есть как бы право прекратить. Всегда Господь, обращаясь к своему народу, говорит, вот это наши с вами отношения. Давайте на них остановимся. Потом я буду разбираться с этими людьми, потом у меня будут еще какие-то... Но нельзя рисковать отношением с Богом, даже в вопросе денег, нельзя рисковать на основании того, что третье лицо чего-то там недорабатывает или плохо делает, или превышает полномочия, или еще что-то. Ну, я бы не хотел.
1: Ну, то есть первое, согласимся с тем, что Священное Писание первую семейную как бы вот статью расходов отделяет Богу. Дальше еще какие основные должны быть?
0: Да, и вот вы когда задавали вопрос про людей, которые живут, ну, не так богато, которые могут жить на пенсию, действительно для этих категорий людей и вопрос-то самого главного, то есть, сказать, ну, библейского отношения с Богом, и то не просто реализовать. Но я хочу предложить вопрос, я хочу предложить идею, которая, ну, принцип, который шагает еще дальше, его, ну, еще сложнее, по крайней мере, на первых этапах осмыслить. Я хочу предложить идею, согласно которой самый первый расход, без которой семья никак не может обойтись, и не должна обходиться, должен называться в разных семьях по-разному, ну, назовем это словом накопление. Когда семья получила какие-то деньги, отец, мать, значит, ну, мы разобрались с нашим отношением по Священному Писанию с Богом, следующее, что мы должны сделать, это решить во время планирования и ежемесячно, что бы там ни происходило, этого придерживаться, это сколько мы отложим. В современном мире понятия спутаны. То есть люди привыкли к тому, что откладывают то, что остается после того, как я удовлетворил свои нужды.
1: Ну, оно как-то получается так, потому что нужно заплатить там коммунальные услуги, если нет своего жилья, за аренду квартиры, заплатить обязательства по кредиту, например, да, без которых невозможно, ну, нельзя, да, просрочить, иначе там пойдут штрафы и так далее. Да. Естественно, из того, что останется, мы уже,
0: да,
1: и откладываем.
0: Все верно, Алексей. Вы сами формулируете проблему, которая существует. Действительно так получается, и действительно в этом-то и проблема. И действительно на выходе ничего. И исследователи в этой области...
1: Все же расписано вперед, еще,
0: да,
1: не хватает.
0: Да, конечно. Исследователи в этой области говорят, что никогда в жизни... Ну, там... По федеральной нашей статистике средняя там, российская семья живет плюс-минус там, на 33 тысячи рублей, ну, состоящая из 4 человек, живет где-то там на 33 тысячи рублей в месяц.
1: 4 человека на 33 тысячи в среднем живут?
0: 4 человека в среднем живут на 33 тысячи рублей, да. Есть люди, которые живут гораздо лучше, конечно, это усредненный показатель, есть хуже. Но о чем это? О том, что дай этой семье 66. И это не значит, что на 33 они проживут, а 33 теперь будут откладывать. На 66 они так точно будут жить, и так точно, как после 33 ничего не оставалось, так точно ничего не останется после 66.
1: А почему такой парадокс?
0: Потому что так устроен человек. Как только получается на руках больше денег, а вырастают, как грибы, больше нужд. Поэтому речь о том и идет, что самый первый расход, когда семья составляет свой бюджет, что бы то ни было, семья должна сказать, Вот мы получили там 30 тысяч рублей, 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей, 6, у кого как. Это мы в церковь, это наши отношения с Богом, мы на это не претендуем. Еще 3 тысячи – это наше накопление. Все, что осталось, давайте будем решать, куда мы потратим. Да, придется от чего-то отказаться. Да, придется где-то с чем-то повременить. Может быть, хуже снять жилье. Может быть, хуже купить машину. Но без вот этой запасной подушки, которая убережет семью от неприятностей в дальнейшем, ну, очень сложно будет.
1: А где мы находим вот такой библейский принцип? Ну, кроме там вот того, что Иосиф в Египте так поступил, есть еще какие-то предпосылки к тому, чтобы вот так быть? Потому что многие скажут, слушайте, а мы тем самым не подчеркиваем ли, что мы Богу не доверяем? Что Бог вот не даст нам, когда будет потребность, то, что нам потребно.
0: Да, ну для меня, вот, хотя есть предложение обойти историю Иосифа стороной, но не знаю, для меня это центральная,
1: мы ее слышали
0: да,
1: уже,
0: центральная
1: да.
0: история, которую представляет Священное Писание, потому что она показывает, что была империя, это ж не сборище было каких-то повылазивших из джунглей, извините, аборигенов, которые, ну, давайте себе устроим Египет. Так это были образованнейшие люди, это была серьезная структура, это были люди, которые управляли на тогда всем миром вообще-то. Вот. Но понадобился простой человек, чтобы он сказал, люди, подождите, схемы эти нормальные, вот, но надо с другой стороны посмотреть. Надо открыть глаза на то, что не всегда происходит завтра так же, как происходит сегодня. И к тому, что может произойти завтра, надо быть готовым. Mm-hmm. Давайте, вот Господь мне открыл, давайте я вас научу. И вот что из этого получилось. Это mm-hmm. на самом деле очень мощный пример.
1: Хорошо, спасибо, Олег Вячеславович. Дорогие друзья, сегодня мы из Священного Писания уяснили один очень важный принцип на примере Иосифа, ветхозаветной истории с Иосифом, когда он был в Египте, о том, что необходимо в тучные годы, когда есть возможность хотя бы немного откладывать на будущее, формировать вот эту вот подушку безопасности, накопление, которое впоследствии в годы голодные можно было бы потратить, если на то будет необходимость. Пусть Господь благословит нас в этом. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Сегодня будем готовить суп не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А это для бульона.
0: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Ну, я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
0: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читала, что сахар – это калории. Калории – это энергия, а энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь. Но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем. Потому что от сахара у тебя все зубы почернеют, а потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно.
1: Ну, а в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
0: Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек.
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: «Манна, манна!» – говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое? Что это такое?». Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: Ага, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда.
1: Что?
0: Так. А теперь мед.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай я вспомню песенку.
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такую не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Поговорим о наболевшем. Как часто мы используем эту фразу. Приветствую вас, дорогие друзья. И что же есть наше наболевшее? Оказывается, это когда у тебя что-то долго болит, мы называем это наболевшее. Еще есть понятие отболело, да, то есть когда настолько сильно болело, долго болело и отболело, то есть как будто исцелилось, отпало. Относительно болезни. В Библии много примеров больных людей. В Библии много примеров исцелений. А у нас очень много примеров заболеваний. И не просто так врачи шутят, что у нас здоровых людей нет, есть недообследованные. Есть даже целые понятия болезнь нации, например, болезнь века, там тоже ожирение, к примеру, да, болезнь сидячего образа жизни, когда многие сидят много и мало двигаются. И получается, что нет здорового человека. Ну, просто нет. Если происследовать или обследовать его, то мы найдем либо какой-то порог, там от родителей что-то передалось, генетически и так далее. А вот чтобы был абсолютно здоров, как говорят, для космонавтики подхожий, то таких людей, ну, наверное, почти и нету. И с каждым днем их становится все меньше, меньше и меньше. Людей с сильной генетикой, с хорошими генами, вообще с таким физически, эмоционально, морально, все, что было, как бы человек был гармонично сложен. Так вот, в жизни каждого человека есть своя болезнь. Когда мы приходим к какому-то осознанию, мы говорим, ну, у меня же зрение слабое, ну и все, как бы, да, я уже очки одел, то есть все понятно. Другой говорит, ну, у меня давление, а что так рано, ты же еще молодой. Ну, у меня у мамы давление, поэтому это у нас наследственно. Я сейчас вот уже таблеточку выпил с утра, и тогда я день живу. То есть, как бы, свыкся, да, болен, ну и ладно, ну, живой же. И так многие-многие люди говорят, не, я не могу сидеть на корточках, у меня колено болит, оперированное там, мне больно. И пошло, у кого-то суставы больные, у кого-то волосы сыпятся. И мы как бы живем в состоянии болезни и не заморачиваемся, мы как бы так, ну, принимаем как данность. Но есть болезни, которые выходят за рамки наших, как бы, да, привычных рамок, коридора вот этого, когда мы говорим, вот это болеть можно, вот это еще ничего, терпим, а вот это уже плохо. Это такие, как онкология или какие-то там другие заболевания, кожные заболевания. И вот об одном таком заболевании я хочу сейчас как раз-таки и прочитать. Это 17 глава Евангелия от Луки. Будем читать с 11 стиха. Иисус представляет одну историю как бы своим примером. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не 10 ли очистились, где же 9?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот такой отрывок. И я думаю, что вы, как разумные люди, увидите в этом отрывке очень много для себя полезных советов. Ну, во-первых, если посмотреть на эту историю, то мы здесь находим интересные моменты. Он их не трогает, не прикасается к ним и просто как бы говорит им словом. Они говорят, помилуй нас. Что значит помилуй? Прости. Тоже, да, скажем, помилование от Господа, когда ты веришь, что перед тобой Мессия всемогущий. Исцели, они бы сказали, исцели нас, но они не верят, что можно исцелиться. А может быть и верят, потому что если смотреть хронологически, именно благодаря тому, что в Евангелии от Луки в 5 главе есть история о прокаженном, то здесь написано о том, что Иисус прикоснулся к этому человеку. То есть это очень тоже важно, ну, как бы обстоятельство, когда человек, будучи, скажем, болен, и тем более проказой, он получает от Христа прикосновение к себе. Возникает простой вопрос, а вот в этой истории, в 5 главе, да, откуда они узнали вообще о том, что Христос может исцелять проказу? Кстати, это нечастая такая ситуация в Библии, потому не так это было распространено. Но он рассказал, и, скорее всего, они тоже это услышали. Но еще одна интересная такая как бы фоновая ситуация. Здесь написано, что был самарянин среди них и иудеи. То есть получается, что болезнь их объединила. Вот как сегодня горе объединяет, беднота или бедность объединяет. Когда тебе плохо, мне плохо, ну ты этой нации, я этой нации. Давай вместе уже, бери, угощайся. На войне люди объединяются, да, когда угроза жизни настоящая как бы идет. Это очень серьезный вопрос. Когда люди разъединяются? Когда они вот в таком, знаете, состоянии довольства, в состоянии как бы роскоши, они вот тогда, скажем, уже начинают присматриваться, от кого-то отделяться. А когда человеку плохо, этих людей беда сковала, и поэтому они сдружились. И самаряне, и иудеи, они были вместе. И это не проблема. Вот так же точно, как и сегодня. Мы должны это хорошо понимать для себя, что мы, когда не хотим объединяться, допустим, да, человек нам крайне вот негативен, то, возможно, не наступила проблема еще для того, чтобы мы могли как-то больше или проще смотреть на людей. Ну, вот такая ситуация, что эти люди были вместе, Бог их исцеляет, да, скажем, и говорит, идите покажите священнику. И момент исцеления наступил очень интересным образом, когда они шли. То есть, не просто они повернулись, мы здоровы, все, идем к священнику. Или пришли к священнику, говорят, слушай, мы прокажены, он нам сказал к тебе прийти. О, раз, молитва, ну и все, как бы, и они исцеляются. Когда они шли, может быть, это было поэтапно, знаете, он смотрит, угля, у меня рука чистая, да ладно, да, у меня тоже рука чище стала. Ну и вот так шли и исцелялись. Но чудо остается чудом, это не суть главное, чтобы там, как они за 5 минут исцелились, за 20 минут пути, но суть в том, что они исцелились. Но обратите внимание на то, что этот человек возвратился, прибежал к Иисусу, пал перед ним и поблагодарил его. Возникает интересная ассоциация. Если человек получает что-то сверхъестественное, почему он не благодарит, да, скажем, ну что, неужели они такие неблагодарные люди? Неужели они, будучи прокаженными, утратили вот эти человеческие качества? Вы знаете, есть такая картина, она наблюдается, я читал в разных, скажем, книгах, о том, что длительное нахождение в какой-то ситуации, оно очень сильно влияет на человека. Но опять же, тут как бы совсем другое. Может быть, они обижены были на мир, на весь этот, но вы же исцелились. Ну вернитесь, скажите вы спасибо Господу, поклонитесь Ему, скажите спасибо от души, смотри, как моя жизнь поменялась. Нет, из 10 человек только один возвратился. Десятина, одна часть принадлежала теперь Богу, все остальные пошли домой. Очень непонятная ситуация. Но, вы знаете, есть одна еще, кстати, история, очень интересная. Это 4 книга царств. И в 7 главе 4 книги царств мы находим историю, где происходит беседа между прокаженными. Там была длительная осада и очень сильный голод, что начали кушать, и детей кушали, здесь написано, и много проблем было. И так произошло, что чудо Божье все-таки осуществилось. Войско вражеское убежало, в этом городе осажденном сидят люди, боятся выйти, а войско убежало, потому что Бог возгремел, и на них такой ужас и страх напал, что они убежали, даже коней побросали. Так вот, а не в городе, а за городом, но под стеной, находились прокаженные. И вот интересно, что 3 стих говорит, 4 человека, 4 царь, 7 глава, 3 стих, 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. Ну, вот она ситуация, как я сказал выше. Деваться некуда, выбирать свой, чужой, враги, не приходится. Тут умрем, от голода умрем, в город зайдем, там умрем, либо здесь умрем, поэтому идем. И встали они в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского. Опять же, посмотрите, как интересно. Не днем, вечером, чтобы, накинув капюшончик, чтобы, знаете, не сильно видно твою проказу, но кушать же хочется. И вот что происходит. И пришли к краю стана сирийского. И вот там нет ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя». И пришли те прокаженные к краю стана и вошли в один шатер, и ели, и пили, взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот там нет человека, ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязаны, и шатры, как им быть?» Ну и так далее. Позвали, передали дальше царю, те не поверили, потом поверили. Ну, в общем, в итоге история заканчивается очень хорошо. Но что мы здесь видим? Прокаженные люди, которым и так плохо, которые ничего хорошего в жизни своей не видели. На грани смерти, будучи уже, скажем, в таком состоянии, вдруг обнаруживают для себя и еду, и богатство. И вот они начинают прятать, наелись, побежали, принесли одежду, золото нашли, ну там все, что лежало, такое, поживились, скажем, хорошо. Но в этот момент приходит осознание: что ты делаешь вообще? И они говорят друг другу, и сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести, пойдем уведомим других». И вот это, кстати, очень интересная мысль, что когда человек исцелился, он должен был пойти и этот день сделать днем радостной вести. И мне лично хотелось бы посмотреть вот еще на один текст Нового Завета. Это послание апостола Иакова, 1 глава, 6 стих. И вот что Иаков говорит. Иакова 1:6. И вот мы читаем следующие слова, где Господь через своего апостола говорит потрясающие вещи. Ну, давайте 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Теперь возвращаемся в эту историю. Что мы неправильно делаем? Вот как мы читали в предыдущей истории. Не так мы делаем. Знаете, что мы делаем не так? Мы поменяли местами. Мы говорим, что сначала чудо, а потом будет вера. А Господь говорит: нет, сначала вера, а потом будет чудо. А когда будет вера, еще большой вопрос: а надо ли будет тебе чудо? Потому что чудо — это не самое главное вообще ни в жизни, ни в вере. Поэтому сегодня некоторые люди, особенно в вопросах исцеления, очень скептически относятся к понятию чудодейственного исцеления. Почему? Потому что когда человек приложил усилия, деньги затратил, он бережет свое здоровье. А все, что легко достается, оно также легко и пропадает. И поэтому, возможно, и вторая есть версия, что если сегодня посмотреть на жизнь, Бог предусмотрел руками врачей, аптеки, там, лекарства и так далее, методы твоего и моего исцеления. Поэтому не обязательно нужно чудо, нет такой острой необходимости, чтобы вот прям гром с неба, вот прикоснулся, все чистенько, там еще что-то, погладил здесь, молитву прочитал, все, исцелился, и желчекаменная болезнь, и мочи, ой, каких только нету, да? Но так не предусмотрено. То есть, пожалуйста, очень много болезней из-за образа жизни. Из-за образа жизни, как мы вначале сказали. Поэтому больных много, а вот исцеляться все хотят чудом. Но чтобы потом продолжить делать то же самое. Но ведь это же неправильно. И получается, что вот когда мы говорим о чуде и о вере, то мы должны четко понимать, что нельзя их менять местами. И это будет неправильно, что сначала чудо, а потом я поверю. Господи, вот покажи мне чудо, и я буду веровать. Но поверьте, ведь миллионы людей именно от этого... Вообще, многие верить-то и начали из-за чего? Из-за чуда. Увидел чудо и начал верить. Но Бог говорит, что, в принципе, Библия этим наполнена, что это не самое лучшее начало твоей веры. Это не самый сильный аргумент в твоей вере. А вот когда ты начинаешь верить, а потом появляются чудеса, то вера становится крепкая, потому что это уже не вера, основанная на чуде, а чудо будет как результат твоей веры. Оно подтверждает твою веру, а не зарождает твою веру. Потому что сатана очень много посеял скептицизма. Зачем? Ну, а вообще, чудо ли это? Да, допустим, сатана тоже умеет делать чудеса. И вот здесь очень важно понять вот эту тонкость. Почему Бог не всех подряд исцеляет? Что нам дают эти болезни? Представьте, все вокруг ходили здоровы. Мы бы как, берегли свое здоровье? Наверное, не очень. Ну и вот как бы появляется, знаете, целый ряд вот таких сложностей, которые иногда мы тоже не понимаем. Но, возвращаясь в эту историю, я бы хотел, чтобы мы могли по-новому взглянуть все-таки и на веру этих людей, потому что они поверили, что он им сказал, идите покажите священнику. Не поверили бы они бы не исцелились. То есть явно они шли к священнику показаться. А вот интересно, что было потом? Вот они пришли и говорят, слушай, мы, короче, прокаженные. Он говорит, я не вижу, что вы прокаженные, вы здоровые люди. Да нет, ты пойми, священник, мы прокаженные, нас было 10, ну вот один сейчас вернется. В общем, нам сказал вот этот человек, галилеянин, чтобы мы пошли к тебе, показались тебе. Он скажет, ну вы чистые, осмотрит их, вы чистые, принесите жертву за свое очищение. Они принесут жертву, и они радуются, да, то есть все сделали правильно. Но ключевой момент все-таки в истории заключается не в том, что Господь может или не может исцелить. Вы же видите, для него даже проказу вот так исцелить дистанционно вообще никакой проблемы нет. Но он воспитывает самого человека, потому что можно даже пережить потрясающее чудо. Ну ты прокаженный, ну нет, вот знаете, как сегодня, нет такого врача, клиники, денег, я не знаю, чего хотите, чтобы исцелить ту или другую болезнь. Ну, возьмем тот же классический уже сегодня становящийся пример, Стив Джобс, имея огромные деньги, влияние, возможности, клиники, лучшие врачи мира вообще могли им заниматься, но они не смогли его избавить от вот этой, скажем, онкологии, которую он... в которой он болел. И получается, что мы с вами видим потрясающий опыт, да, ну как, я был прокаженный, они живут за станом, и вдруг я чист, это же чудо. Но это еще абсолютно не значит, что эти люди теперь почувствовали себя вот обязанными Христу выразить какую-то особую благодарность. Поэтому интересен вопрос следующий, что вера, которая была в этих людях, вера, которую Бог хочет, чтобы была в нас, она нас поведет к чуду. Она нас обязательно поведет чудо. У нас будет много чудес, потому что я верю в чудотворца. Вот в чем вопрос. А я могу быть чудиком. Извините за такое сравнение, но все поймут, да, что много чудят людей сегодня. Мечтают о чуде, а сами как чудо себя ведут. И отсюда вот это выражение, распространенное в нашем народе, в нашем обиходе, говорит, что это за чудо вообще такое появилось. Ну и тогда, что он чудит? Или там опять чудит? Что это значит? Ну, всем понятно, явно, что никто за это славу Господу не возносит, а наоборот, все понимают, что тут чего-то не хватает. Но мы поем псалом, кстати, очень хороший, такой добрый христианский гимн. «Вера есть сила народа». Это же потрясающий псалом, да? «Бог ее в сердце дарит, радость, любовь и свободу, в действиях веры царит». И там припев «Верой, верой живою», ну и так далее, «В мире всем узкой тропой». То есть мы... не просто так вот как бы должны верить вот просто в несуществующее. Нет, Бог подкрепляет нашу веру. Но здесь, знаете, сколько чудес? Тысячи чудес вообще, начиная от расступившегося моря и рождения ребенка в столетнем возрасте, в 90-летнем. То есть, ну это такие вещи, которые, ну, нам сегодня не передать. Но что я хочу сказать? Если сегодня А они тоже чудеса происходили. И я уже даже говорил в одной из проповедей, и в Мариуполе вот люди сидели в подвале, пили одну бутылочку там воды или сока, печенье ели, там много людей, несколько дней. Бог делает чудеса, но в нужный момент, потому что сегодня чудом никого не удивишь. И более того, чудо это не равно приход к Иисусу. Это не равно, человек вернется и будет теперь его благодарить и жить, как Иисус. Вот поэтому здесь очень красиво сказано, что один из них, видя, что исцелен, возвратился. И вот интересно еще что-то, что ну, мало верить в то, что он первый исцелился или последний исцелился. Они уже все ушли, а он последний, увидя, что исцелен, побежал благодарить. Мы не знаем, возможно, он исцелился, И они исцелились. Но в этот момент он говорит, я пойду поблагодарю. А они сказали, иди, а нам надо к священнику. Нам надо сделать то, что он сказал. И вот получается здесь такая интересная ситуация, что пал к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. То, что он падает к ногам, означает поклонение. То есть это язык поклонения, пасть к ногам. И вот что значит сегодня для нас поклониться Господу? Поклониться – это не просто лоб расшибить. Вы же знаете, знаменитая поговорка «научи человека не очень умного молиться, он лоб расшибет». Но это не значит, что он пронизан будет покаянием. Поэтому покаяние и поклонение – это очень важные моменты. Они так близки взаимосвязаны. Когда ты кланяешься Богу, ты и каешься в этот момент. Потому что непокаянный человек, он не будет кланяться Господу, поклоняться. А поклоняться Господу – это означает жить и поступать так, как Он говорил. Это очень интересная мысль, потому что, между прочим, она связана с деятельностью человека. В книге «Путь ко Христу» есть такое выражение. «Кто молится и ничего больше не делает, скоро перестанет и молиться». И кто молится и ничего не делает, как мы уже сказали, да, он перестанет молиться, потому что ему не о чем будет молиться. А зачем? О чем молиться? А вот когда ты делаешь, тогда тебе постоянно нужен какой-то помощь, аспект, вот, внимание, поддержка тебе нужна, потому что ты что-то делаешь. И что еще нужно сказать вот в этом отрывке, что когда человек исцелился, фактически из них спасся самарянин. Он вернулся к Иисусу, но посмотрите, что делает Иисус. Он не просто говорит, здорово, дружище, ах, как хорошо, что ты пришел, хоть один пришел, и то хорошо. Нет, он очень четко задает вопрос – не 10 ли очистились? 17 стих. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9? То есть фактически он спрашивает этого 10-го, где 9? Ты когда шел, ты сказал, куда ты идешь или нет? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? То есть вот парадокс. Тот, кто знает Бога, рожден в истине, он отворачивается от Бога. А этот человек... самарянин, да еще и бедный, также побитый этой болезнью. Но видя Иисуса, видя эту помощь, он возвращается и говорит, Господи, я так тебе благодарен, и поклоняется ему. Это было начало фактически вот этого мощного движения, которое потом апостол Павел возглавил, а именно по обращению язычников, когда люди, не принадлежащие к иудейской вере, они стали становиться на сторону Христа. Вот он, человек, ставший на сторону Христа. И поэтому здесь, когда ты читаешь этот вопрос, мне кажется, очень важно нам обратить внимание, что Христос обращает внимание, а где 9? А где дети твои? А где ты сейчас? А почему это? Почему то? Да, потому что важно ему увидеть этот обратный отклик, скажем так. И вот написано, что его обеспокоил вопрос, как они не возвратились воздать славу Богу? Итак, получается, он задает здесь три вопроса. Первый вопрос. Не 10 ли очистились? То есть, как бы такой вопрос с немножечко, знаете, глубоким намеком. А может больше, а может меньше, не 10 ли. Второй вопрос. Да, он говорит, а где 9? То есть, было 10, сейчас 1, где 9? И третий вопрос, как мы уже прочитали, а как это они не возвратились воздать славу Богу? То есть, они так были сконцентрированы на себе.

Но он стал примером. Пожалуйста, вот вам наглядный пример, как правильно поступать. И что он ему говорит? Вставай, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вот интересно, вера спасла. Не вера Иисуса, как мы часто говорим, вера Иисуса меня спасает. Он говорит, твоя вера спасла тебя. То есть вера, которая привела тебя к поклонению Богу. Не просто к самовозвышению, а вот я иудей. А еще б я был там с язычником, сел рядом за один стол. А вот я святее, чем эта сестра, ходит в короткой юбке. А я лучше, чем этот брат, там, похоже, приворовывает. А я вот знаю про этого то, а про тех это. То есть он очень четко говорит, посмотрите, вот этот человек, вы были одинаковы. А фактически мы все одинаковы, мы все во грехах. И только когда тебя Иисус настигает, когда он тебя касается, сердца твоего, очень хочется прийти и сказать, Господи, спасибо тебе, я обрел семью, я обрел радость, вот духовную семью. Но не все переживают. Некоторые ходят в церковь годами, и они не испытывают этой радости, благодарности Богу за то, что он с ними сделал. Поэтому очень часто Христос задает этот вопрос, где остальные? Где те, которые были рядом с тобой? И в результате, конечно, у человека есть повод задуматься и, отвечая себе на этот вопрос, сказать, я пойду их позову. Но он обрел еще не только исцеление, но и спасение. Вот это для него было, наверное, самым сладким звуком. Самарянин обрел спасение, а иудей обрел исцеление только лишь. Очень глубокая мысль. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, обращая на это внимание, могли также вот не просто отвечать, как Каин отвечал. Где Авель, брат твой? А я что, сторож брату моему? А чтобы вот эта мысль была, что не 10 ли очистилось? Слушай, а не всем ли Господь Евангелие открывает? Пойду я еще кому-нибудь расскажу. Но мне понравился пример про одну девочку, да? Ее спросили, зачем тебе суббота? Ну, вы знаете, да, что мы любим субботу, потому что это святой день, нам он нравится, мы общаемся, Богу поклоняемся в этот день. Так написано. Ну, ее спрашивают, зачем тебе суббота? Она говорит, это день для Господа. А ее спрашивают, а что, на неделе ты не помнишь Господа? Или, скажем, Господь не думает о тебе, и ты ему не молишься среди недели? Или не поклоняешься? Она говорит, нет. Ну, тогда скажи, зачем суббота, если каждый день можно Богу поклоняться? И вот интересно, как она ответила. Ну, каждый день я за ручку с Богом хожу, а в субботу у него на коленях сижу. То есть интересная вещь, да, то есть что-то больше, есть чуть-чуть, а есть прям много. Вот пусть Бог нас благословит, чтобы наша боль, наша, ну, проблема, трагедия, не знаю, беда, она не стала во главе всех углов. И мы теперь, мне плохо, всем будем плохо, будем на заборах писать, что мне плохо. Нет, мы будем смиренно идти и искать, кому плохо, и им помогать. И вот как те прокаженные сказали, не так мы делаем. Это день радостной весть, надо эту радостную весть разнести по всем. Поэтому пусть Господь будет прославлен, как он спросил, как эти не вернулись прославить Бога? Вот что должно произойти. Не я молодец, вот меня Бог исцелил, он мне дал чудо, теперь я, похоже, начну в него верить. Нет, а я Бога славлю, потому что я верил, и он сделал для меня чудо. Пусть Господь прославится в нашей жизни, вот в даже самые трудные моменты. Хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за эти удивительные примеры этих бедных людей, прокаженных людей, которые порою сами не знали, что делать, куда идти, как выкручиваться из сложившихся ситуаций. Но, о чудо, Ты сделал для них словом целое изменение жизни, и они стали чистыми. Мы видим, что не во всех есть дух благодарности, не каждый готов откликнуться, чтобы возблагодарить Тебя и прославить Тебя как Бога. И я молю Тебя, чтобы Ты нас благословил, чтобы даже когда нам трудно, даже когда нам кажется, что нам хуже всех, чтобы мы всегда нашли возможность, нашли людей, кому мы можем послужить, и всегда благодарили за все Тебя. Поддержи тех, кому тяжело, благослови тех, кто болен. Поддержи, Господи, их этой надеждой и упованием, что по слову Господню может произойти чудо, но даже если оно не произойдет, то все равно очень скоро мы встретимся с нашим Спасителем лицом к лицу. И написано, как в Слове Божьем, что уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезней. Все старое уйдет. Поэтому, Господи, живем этой верой,
И к этой вере, если ты посчитаешь нужным дать еще и какое-то маленькое,

0: Чудо, будем тебе весьма-весьма благодарны. Слава тебе и хвала, великий Господь. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Так в Греции именовали королей – базилик. Таким образом, базилик – это трава королевского рода. На протяжении истории он вызывал у людей самые разные чувства – от преклонения до ненависти. Так в Индии к нему относились как к священной пряности, а вот в Европе в средние века его уничтожали, как колдовскую траву, порождающую скорпионов. Насчет скорпионов современная наука умалчивает, однако последние исследования фармацевтов показали, что экстракт того сорта базилика, который известен в Индии как священный, защищает организм от свободных радикалов. Это такие вещества, которые могут вызвать рак, а также повреждать гены и нервные клетки. То есть употребление базилика поможет сохранить молодость и здоровье. Базилик – это хранилище таких витаминов, как С, В2, ПП и каротин. Также в нем есть рутин, предохраняющий сосуды от повышенной проницаемости. Поэтому он полезен при кровоточивости десен. Базилик – это, к тому же, превосходный растительный антибиотик. Старайтесь чаще добавлять его в пищу в сезон осенних и весенних простуд. Пожевать листик базилика будет полезно и в том случае, если у вас побаливает горло. От такого лечения ваш организм получит только пользу, ведь в отличие от искусственных антибиотиков, он не угнетает, а стимулирует естественную иммунную защиту. Вкус базилика слегка горьковатый со сладковатым привкусом. Его листья ценят в греческой, французской, итальянской и кавказской кухнях. Если базилик еще не привычен для вас, добавьте для пробы несколько листочков в блюдо из фасоли, гороха, баклажанов или квашеной капусты. Они порадуют вас новыми оттенками вкуса. Базилик, к тому же, известен еще как томатная пряность за его особую дружбу с помидорами. Однако даже такое замечательное растение нельзя есть чересчур много, так как это может нарушить пищеварение. Впрочем, базилик хороший для внешнего применения. Издавна его ценили представительницы прекрасного пола за то, что он помогает лучше выглядеть. Ежедневное умывание отваром из базилика омолаживает кожу, тонизирует и увлажняет ее, делая гладкой и бархатистой. Отваром базилика моют голову, после чего волосы становятся крепче, блестят и лучше растут. Чай из базилика – это уже лечебная, а не кулинарная мера. Его назначают при вздутии живота и расстройстве желудка. Он возвращает аппетит, помогает снять спазмы. Его отваром можно полоскать горло при ангинах и рот при воспалениях ротовой полости. Эфирное масло базилика тонизирует нервную систему. Оно поднимает настроение, укрепляет и восстанавливает нервы. Это полезное свойство легко использовать в повседневной жизни. Если день у вас выдался особенно напряженным, найдите 15-20 минут, чтобы перед сном принять успокаивающую ванну с заваренной травой базилика. Его запах поможет восстановить силы и справиться с бессонницей. Летом базилик становится особенно актуальным из-за его способности отгонять комаров. А если потереть смятым листочком укус – это устранит зуд. Напоследок, несколько кулинарных советов для тех, кто уже готов бежать в магазин за ароматными веточками. Во-первых, чтобы полезные свойства базилика сохранились и он передал блюду свой запах, нельзя подвергать листья долгой тепловой обработке. Добавляйте его в пищу непосредственно перед окончанием готовки. Во-вторых, для выявления лучшего запаха растение лучше не резать ножом, а измельчать с помощью пальцев. И в-третьих, базилик не стоит хранить больше 4 дней. Он быстро теряет запах. Если хочется сохранить его дольше, то его лучше заморозить. Экспериментируйте! И пусть эта полезная и вкусная пряность станет привычной на вашей кухне. И вы увидите, что удовольствие может приносить пользу.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга о жизни, это книга о взаимоотношениях Бога с человеком.
4: Если это Слово Божие, почему в этой книге так много жестокости, так много насилия, так много крови?
5: Дело тут не только, не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
1: В этой программе трагедия в семье царя Давида, левит и наложница, поступок дочерей Лота, отступление царя Соломона, смысл аморальных эпизодов Библии.
5: Как правило, нам не интересен шокирующий реализм. Мы стыдливо, а то и равнодушно перелистываем странные, парадоксальные, вопиющие страницы Священного Писания. Ведь есть сюжеты в Библии, которые так и остаются занозой в сердце на всю жизнь. И тут я имею в виду не только книгу Иова, с очень сложной темой теодицеей, да, оправдание Бога перед торжеством зла.
3: В Библии же можно найти все. И кровосмешение, и войны, и предательство, и подлость, и заговоры, и воровство. Все человеческие преступления можно найти в Библии. И пороки. Вот. Об этом о всем Библия говорит, не прикрыто.
5: И вспомним старшего сына Давида Амнона, который влюбился в сводную сестру Фамарь. Это была похоть. Ни о какой любви тут и речи нет. Он воспылал к ней безумной страстью, что привело, как известно, к наглому, грубому изнасилованию. А как все было ловко придумано. Друг и военодав подсказывает Амнону притворить больным и попросить отца своего Давида, чтобы Фамарь заботилась о тебе.
1: «И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила перед ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней.
5: Затем, присытившись, он прогоняет униженную, раздавленную девушку. «Вставай, вставай, уходи отсюда!» Я уже не говорю о том, что, по сути, это грех кровосмешения. Грех, который внес многолетнюю смуту в семью царя Давида. Мы, как читатели, знаем, что в итоге это кончилось трагедией в семье Давида.
1: «И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобой? Но теперь молчи, сестра моя. Он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего. ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его.
5: Красавец и честолюбец Авессалом убивает Амнона. 2 года Авессалом живет с местью в сердце. 730 дней замышляет дерзкое преступление. Ведет интриги. Затем заманивает старшего брата и коварно убивает его.
1: «И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот, ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом.
5: Давид был шокирован убийством первенца. Как известно, Авессалом бежит, и только через несколько лет происходит примирение с отцом.
1: «И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. И сказал царь Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома».
5: Вот вам война и мир в царевом библейском повествовании. Так и хочется воскликнуть по-толстовски. Что творится не только в доме Облонских, да, но и в доме Давидовом, царя Израиля.
3: Библия вот отличается от жизнеописаний святых, например, или тем, что она не скрывает недостатков своих героев. Вот. Даже самые преданные Богу люди, любимцы Богу, такие как Давид, они совершали очень серьезные проступки, преступления. И это ни в коем случае не замалчивается.
5: Меня годами мучит еще один сюжет из книги из Ветхого Завета, из книги Судей, 19 глава. «Левит и его наложница». Напомню текст.
1: «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слуг. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там».
5: И 3 дня спустя они выступили в путь, вернулись обратно. Идут обратно. День подходит к концу. Нужно заночевать. Слуга предлагает остановиться в Евусе. Левит не согласился. Его смущали евусеи, которые были чужаками, которые были иноплеменниками. Поэтому он предпочел дойти до Гивы, что в земле Вениаминовой.
1: Они свернули в Гиву, чтобы переночевать, и сели на городской площади. Но никто не приглашал их к себе на ночлег. Меж тем с поля после работы возвращался на исходе дня один старик. Он жил в Гиве, но родом был с гор Ефрема, а Гиву населяли люди из племени Вениамина. Старик увидел на городской площади путника и спросил его: «Куда ты идешь и откуда?» Тот ответил: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, на ту сторону гор Ефрема. Я родом оттуда. Я ходил в Вифлеем Иудейский и теперь возвращаюсь домой. Никто не приглашает меня к себе. А ведь у нас есть солома и корм для ослов. Есть у нас, рабов твоих, еда и вино, и для меня, и для нее, рабы твоей, и для моего слуги. Нам ничего не нужно». Старик сказал ему: «Не беспокойся. Я дам вам все, что нужно. Не ночуйте на улице». Он привел их к себе домой и дал корм их ослам. Путники омыли ноги и сели за трапезу. Путники отдыхали, и тут жители города, люди злые и негодные, обступили дом, стали ломиться в дверь и требовать от старика-хозяина вывести гостя, чтобы они надругались над ним. Хозяин вышел к ним и принялся их уговаривать: «Братья, не надо, не совершайте преступления, ведь он мой гость. Не делайте с ним этой мерзости. Лучше я вам отдам и мою дочь-девственницу, и его наложницу. Насилуйте их, делайте с ними что хотите, только не творите такой мерзости с моим гостем». Но те и слушать его не желали. Тогда левит схватил свою наложницу и вывел к стоявшим на улице.
5: «И толпа насиловала и издевалась над ней всю ночь до утра». Это цитата. Вот такая короткая убийственная строка: «всю ночь до утра». Эту строку невозможно забыть. К сожалению, таковы законы, законы Востока. Гость неприкосновенен. Он важнее дочери, таковы обычаи. Но дикость остается дикостью, безумием. В итоге они отдали на поругание только наложницу Левита, а дочь хозяина не выдали негодяям. Значит, мораль таки была в отношении родных, а наложница, разве она человек? Разве она личность? Нет, она животное, она сексуальная рабыня.
3: Библия – это не книга о вероучении, это книга о жизни, это книга о взаимоотношениях Бога с человеком. И в этой книге отражалась реальная жизнь, жестокая правда жизни.
5: Наступило утро. Левит, как ни в чем не бывало, встал, открыл дверь и видит, что его наложница лежит у входа с распростертыми руками на пороге. Вот этот образ на всю жизнь остается в твоем сознании. Так коротко, так беспристрастно, я бы сказал, чеховской лапидарной строкой он рисует вот эту трагическую картину. Но вопрос только множится. Как может левит взять себе наложницу? Ведь он левит, посвятивший себя Богу. Если так, то он высшей страстей земных, пример для всех израильтян. Тору-то он не мог не знать. Думаю, помнил, что и мужчина, и женщина – образы подобия Божия. Левит ведь не просто служка при скинии, не начетчик. Он тот, кто знает и обязан толковать истину Торы. Похоже, народные обычаи, предание вытеснило Писание. Могли бы сказать так: наложница – недочеловек, объект для сексуальных утех особенного человека – левита.
3: Библия – это не та книга, где вот такие вот возвышенные высказывания, одни нежности, все такое поэтическое, таинственное, какие-то сплошные церковные поучения, какие-то возвышенные изречения и так далее. Просто есть представление о Библии, есть сама Библия. Вот представление о Библии – это вот такая церковная книга, довольно скучная, в котором говорится о том, как вот надо не грешить, нужно быть хорошим. Библия говорит и о хорошем, и о плохом. Библия разнообразная.
5: Вспомним о моральный поступок дочерей Лота, переспавшей с отцом. Мыслимо ли такое в Слове Божьем? Их Бог вывел из Содома, они порождают в своем собственном семействе маленький невинный якобы Содомчик.
1: «И было, когда Бог истреблял все города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим. Напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего.
5: Конечно, там ведь есть высокая мотивация, возразит слушатель или читатель. Им важно было сохранить род. Но у любого поступка есть мотивация. А в некоторых случаях она так и остается безнравственной, хотя, на первый взгляд, она кажется оправданной. «Лукаво сердце человека и крайне испорчено», констатирует древний пророк Иеремия. Они забыли о Боге, ведь до Яхвы нужно было достучаться. И не стали они молиться и ждать ответа. Как-то недосуг было, и начали действовать. Напоили отца и в состоянии бессознательного опьянения добили своего. Очевидно, что вот этот поступок, он совершенно мерзок. И понять едва ли возможно. Поразительное повествование. Странный, шокирующий, неуместный на страницах Библии. Такое впечатление, что это что-то из апокрифической литературы, а не из Слова Божия. Они настолько парадоксальны, что мы о них никогда не говорим. Наверное, стыдимся. Неловко такое читать, тем более вспоминать, анализировать. Не святое это, порочно, грязно.
4: И библейские персонажи – это не святые из сусального золота, без всяких изъянов, пороков и недостатков. Они такие же люди, слабые, грешные, со своими недостатками.
6: И я ценю Библию прежде всего за ее честность по отношению к нам. Это реализм, который возник задолго до того, что произошло в русской литературе. Это сверхреализм, если говорить языком Адамовича, Шаламова, Алексеевич. Это неприукрашенная правда.
5: Разумеется, дьявол ловит человека на всем и даже на чтении Библии. Сколько ересей порождены людьми, трепетно читавшими Слово Божие. Как мы уже говорили, не только художественная литература и не только песни Соломона, но и повествования об Амноне и Фомаре могут возбуждать в человеке, как писала христианская писательница Эллен Уайт, нездоровые чувства, лихорадочное воображение, лишать его ум работоспособности, отвлекать душу от молитвы и духовных упражнений. Вот такая точка зрения. И дело тут не только, не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
6: И даже правда о народе Божьем. Он не такой хороший, как может показаться. Но там есть прекраснейшие люди, самые светлые люди. И все зависит от того, как строится их жизнь. Если они идут по отношению к Богу, то в эти периоды это самый прекрасный народ. Приходит царица Савская к Соломону и ищет у него мудрость. Потому что это момент, когда он связан с Богом. Смотрим, он отвернулся от Бога. И жуть происходит. Это какой-то сексуальный гигант. 300 жен, 700 наложниц. Что же он творит? Жертвенники, капища, безумие. Самый мудрый, отвернувшийся от Бога, становится безумцем. И самый, может быть, бесталантливый, повернувшись к Богу, становится прекрасным, красивым, удивительным и ярким. И Библия описывает и то, и другое. Что происходит с Божьим народом, когда он идет к Богу, и что происходит с Богом, с Божьим народом, когда он идет от Бога. И это честная история для тех, кто готов быть честным.
4: Священное Писание вместе с тем показывает нам, как Бог может изменять человеческую жизнь, когда человек вверяется в руки Божьи, когда он раскаивается в своих грехах, когда он осознает свою собственную греховность, вот это самое главное, на что мы должны обращать внимание в Священном Писании. Пусть нас не смущает вот эта правда, тяжелая правда. Кстати, это лишний раз меня убеждает в том, что Библия – это книга, которой можно доверять, потому что она не приукрашивает человеческое существование, она показывает ее, нашу жизнь, очень правдиво. Поэтому я доверяю Библии. Для меня, наоборот, это аргумент в пользу Священного Писания, что в ней вот мы находим такие истории.
5: Иными словами, Библия – это не книга о святых людях, это не жития, а книга о правде, которая бывает странной, непостижимой, на века поучительной.
6: Ну, был период, когда я не просто не желал быть с этой книгой, а когда я не желал вообще иметь дело с религией. То есть, несмотря на то, что я вырос в семье верующих людей, был период, когда я посчитал, что религия – обман, Библия – тоже, и как-то вот решил по-другому строить свою жизнь. Но я могу сказать, что просто Бог, Он всегда ведет какими-то своими путями. Я, когда вернулся к изучению Библии, я не могу сказать, что к этому моменту решились те вопросы, которые у меня перед Библией стояли. Они были, они никуда не исчезли, они исчезли намного позже. И в тот момент я просто понял, что независимо от того, что у меня есть много вопросов, независимо от того, что я очень многие вещи в Библии не понимаю, и они меня смущают, я хочу строить отношения с Богом. И благодаря этому впоследствии уже сам я увидел ответы на те вопросы, которые меня смущали.
7: Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, вкусите плод, и будете как боги». Для юноши открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Духовное наследие.
1: Фёдор Достоевский. Согласитесь, его творчество имеет огромное значение для нас с вами. Почему? Да потому что это один из тех писателей, который, как никто, знал душу русского человека, ее терзания и страхи. Человек есть тайна, писал он брату. И разгадке этой тайны Достоевский посвятил многие страницы своих романов. В романе «Братья Карамазовы», который в школе, к сожалению, обходит стороной, Достоевский говорит о поиске человеком веры. Веры, без которой просто невозможна жизнь. И центром этого романа, его главной философской идеей, является легенда о Великом Инквизиторе. Эта глава по достоинству может называться жемчужиной всего произведения. Легенда о Великом Инквизиторе, разговор двух братьев, это попытка Ивана Карамазова раскрыть Алёше свою душу. Атеистические взгляды, метание между верой и неверием, борьбу между добром и злом. Знаешь, Алёша, я когда-то сочинил поэму с год назад. Поэма моя называется «Великий Инквизитор». У меня на сцене является Христос. Правда, он ничего не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время Инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры, на которых сжигали еретиков. Иван рассказывает Алёше о том, как Христос приходит на эту землю. Правда, это не было то сошествие его, когда во всей славе своей со святыми ангелами он явится в последний день, чтобы избавить человечество от вечной муки. Нет, Христос приходит, чтобы хотя бы на одно мгновение побывать среди людей и взглянуть, а как же живут его несчастные дети. И вот он появляется, и, как ни странно, все узнают его. Христос снова исцеляет, и вновь отовсюду слышится осанна. В это самое мгновение проходит мимо собора великий инквизитор. Он тоже узнает Христа. Он повелевает стражам схватить его. Толпа в тишине расходится, и те среди гробового молчания налагают на него руки и уводят его. Тюрьма. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь, и сам старик-великий инквизитор со светильником в руке медленно входит. Он один. Дверь за ним тотчас же затворяется. «Молчи», — говорит он Иисусу. «Ты не имеешь права ничего больше добавить к тому, что уже сказано тобой прежде». Христос молчит, а старик вспоминает ему один день из жизни Иисуса.
0: Духовное наследие.
1: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу его, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол предлагает Иисусу земное царство, но чтобы принять это царство, Христос должен отвергнуть все небесное. Царство Бога Отца, законы и принципы этого царства. Для великого инквизитора это кажется правильным, потому что он считает, что если бы Христос стал земным царем, то он смог бы объединить весь народ. Он смог бы создать единое могущественное царство на земле и по земным принципам. Действительно, эти слова инквизитора очень убедительны, но для Христа они кажутся мелкими. Такими же они являются и для Алёши Карамазова. «Но это нелепость!» — кричит он Ивану. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать?» А как же сам Алёша понимает свободу? Что она для Достоевского и как смотрит на нее Христос? В Евангелии от Иоанна он говорит: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Тогда что есть истина?» – спрашивает Пилат. И как часто мы с вами, особенно в самые тяжелые минуты жизни, задаем себе этот вопрос: «А что же есть истина? А куда же нам идти дальше? И где же находится правильный путь?» Священное Писание дает недвусмысленный ответ. Апостол Павел говорит, что истина в Иисусе. А сам Христос говорит о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Так вот о какой истине хотел сказать Достоевский. Главное для нас с вами не земной хлеб и не благополучие в обществе, а что-то другое. Что же? И Бог отвечает: «Следуй за мною. Просто доверься, просто послушай, и будешь свободен, и будешь счастлив». Бог призывает просто довериться Ему. Бог отвергает все земные законы, отвергает земное царство ради небесного и дает человеку свободу выбора. Свободу выбора, потому что он действительно уважает человека, уважает его таким, какой он есть, и уважает его выбор. И на все слова инквизитора Христос отвечает поцелуем. Ему больше нечего добавить, потому что все уже сказано на Голгофе. Христос целует инквизитора и уходит, чтобы вернуться вновь.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Можно ли на основании вот этого текста из Евангелия от Матфея 27 главы сделать вывод о том, что евреи, погибшие в печах Освенцима, несли ответственность за то, что было сделано их праотцами 2000 лет до этого. Друзья мои, это полный абсурд. Такая логика – это полнейший абсурд. Посмотрите, что говорит нам пророк Иеремия. 31 глава. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Друзья мои, это касается всех. Мы не несем ответственности за грехи даже наших родителей. Очень часто люди не понимают,

слов второй заповеди, где сказано в русском переводе синодальном: «Ибо я, Господь, Бог ревнитель, наказывающий детей за беззаконие отцов». Вот это слово «наказывающий» – это перевод древнееврейского глагола «пакад», означает «посещать» или «отслеживать». То есть Бог отслеживает беззаконие отцов в детях до четвертого рода, но не мстит детям за грехи отцов. Как же тогда понимать слова, записанные евангелистом Матфеем, о том, что весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших»? Ну, во-первых, слово «весь народ» – это что? Относится ко всему еврейскому народу, который жил в то время. Друзья мои, перед вами интересный район Иерусалима. Вот эта арка называется Экехомо. Вот здесь, на этом месте, располагалась крепость Антония, на территории которой находилась резиденция римского прокуратора Понтия Пилата. И именно отсюда христианская традиция начинает вести вот эту улицу, которая называется Виа Долороса. Как вы думаете, сколько сюда может поместиться людей? Можно ли себе представить, что к Пилату в преторию пришел весь еврейский народ и во всеуслышание единогласно заявил: «Распинай Иисуса, мы готовы за это нести ответственность»? Так это можно рассуждать? Давайте посмотрим, насколько правдивым является утверждение о том, что евреи вот взяли и отвергли хотя бы Христа. Ну вот посмотрите сюда. Вот у нас история из Евангелия от Матфея. И вот здесь перед нами написано такое выражение: «За ним следовало множество народа». Это, наверное, были китайцы, да? Ну, если у кого-то есть сомнения, то здесь написано, откуда были эти люди. Из Десятиградия, Галилеи, Иудеи, Иерусалима. У Иисуса было достаточно много последователей при его жизни. И несмотря на то, что были те, которые разочаровались в нем, но были те, которые не разочаровались в нем. За время жизни Иисуса, 3 года его служения, я не нашел в Библии упоминания ни об одном из его учеников, который бы обратился из язычников. Если вы найдете в Евангелиях упоминание хотя бы одном апостоле, который не был евреем, или о других его учениках, может быть, Мария Магдалина была папуаской, вы мне покажите, пожалуйста, просветите меня. Ну, конечно же, Иисус, как говорят, не был 100-долларовой бумажкой, чтобы ему всем нравиться.
Были, конечно же, те, которые противились ему. Это были фарисеи. Вот они его обвиняли, что он изгоняет силою Вельзевула, изгоняет бесов, да? То есть, что мы видим, друзья мои? Мы видим на примере этих двух текстов раскол в обществе. Ну, это нормально. Иисус предупреждал в Евангелии от Луки. «Я принес не мир, но меч». То есть, я не видел еще ни одного народа, который вот бы взял бы и как один принял бы Иисуса всецело и начал все вот, понимаете, делать и соблюдать. Иеремия однозначно говорит, тот, кто ест кислый виноград, у того и будет на зубах оскомина. Мы спасаемся не потому, что мы являемся частью народа, которому что-то такое наделили его каким-то качеством. Мы в самом начале наших лекций говорили о том, что Бог избрал израилитов, израильский народ, потомков Якова, не для того, чтобы сказать: «Вы мои хорошие, все остальные плохие». Он избрал их для того, чтобы весь мир мог узнать о том, что такое Тора и что такое Слово Господне. «Ибо из Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима». О том, что в иудейском обществе по поводу того, кто такой Иисус, был однозначный раскол, видно на примере Евангелия от Иоанна. Можно так сказать, апогеем, ну что ли, центральной историей Евангелия от Иоанна является история воскрешения Лазаря. И здесь очень четко нам написано: «Тогда многие из кого? Из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Друзья мои, у нас есть трудности, когда мы читаем текст вне контекста. Дело в том, что следует здесь сказать, конечно же, что, например, на греческом языке, когда Евангелие от Иоанна написано, там слово «иудаиос», «иудеи», употребляется в разных контекстах. Написано об иудеях как об оппонентах Иисуса, но также написано об иудеях как принявших Иисуса. Это разные иудеи. Понимаете, я скажу вам, наше советское воспитание, оно имело одну очень положительный аспект. Вот мы все воспитаны были на примерах Великой Отечественной войны. И вот мы, детки, да, брали автоматики, там палки, и вот мы давай будем играться. Вот, вы русские, а мы немцы, мы немцы, вы русские, и вот немец, немец, я тебе стреляю. А вот выходит учительница или пионер-вожатый и начинает объяснять. Да, я помню это очень хорошо в 70-е, 80-е годы. Детки, немцы, нормальные люди, кто принес зло, горе, войну? Это были фашисты. Не все фашисты были немцами. Были среди фашистов, нацистов и не немцы. И не все немцы были фашистами, правда? Так почему тогда всех евреев надо под одну гребенку
были иудеи, которые приняли Христа, но, конечно, среди них были и вот такие товарищи, да? Посмотрите на 12 главу, 10-11 стих. Нам сказано: первосвященники же положили убить Лазаря, и опять повторяется мысль, за то, что ради него многие из кого? Из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Хорошо. Читаем Евангелие от Иоанна дальше и видим еще примеры. Вот что сказано, 12 глава. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветки и восклицали». Ну, во-первых, множество какого народа? Кто был в Иерусалиме? Конечно же, иудеи. И что они восклицали? «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня царь Израильский». Вы никогда не задумались о том, что означают слова «осанна»? Я вам скажу, что эти слова означают. Это еврейское слово «ощиана». «Спаси нас, пожалуйста». Вот что написано. «Спаси нас, пожалуйста». Вот что говорили люди Иисусу. «Благословен идущий во имя Господне царь Израилев». Вы видите, эти люди, вот часто мне приходится слышать, что вот те, которые принимали Иисуса, они это делали исключительно из эгоистических соображений ради хлеба и рыбы. Были такие, но не все. Вот вам пример, как почитали Иисуса. Его почитали спасителем, пришедшим во имя Господне, царем израильским. Вот как его почитали. То есть однозначно опять мы видим, что были люди, и даже в Иерусалиме были те, которые принимали Иисуса как Господа и Спасителя. Вот посмотрите, как искали первосвященники, чтобы погубить его, но хотели это тайно сделать. Чего они боялись? Какого народа они боялись? Не туристов же из экваториальной Гвинеи. А вот вам типичный пример того, как в Евангелии от Иоанна используется слово «иудеи», в силу которого часто делаются неправильные выводы. Вот написано об Иосифе из Аримафеи. «Ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять его тело, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. А сам-то Иосиф кто?» Вы понимаете, как нужно в контексте использовать здесь эти термины? То есть нету огульного такого у Иоанна обвинения по отношению к иудеям. Кто же тогда распял Иисуса? Ну, вы знаете, я вам скажу, две крайние точки зрения, одну я вам озвучил. Это, конечно же, первая крайняя точка, вот обвинение евреев. Но когда на это обвинение отвечают многие
иудейские историки, раввины, они подчеркивают немножко другую крайность. Они говорят, а это виноваты римляне. Мы к этому не имели никакого дела. Ну, давайте посмотрим, что, собственно, говорит нам Евангелие. Перед нами текст, который рассказывает нам о том, как было принято решение о том, чтобы лишить Иисуса жизни, избавиться от Него. Однозначно мы видим, это решение, вы видите, Евангелие от Иоанна, 11 глава, мы ее читали с вами, это история воскрешения Лазаря. То есть, это решение принимает Каяфа, первосвященник. Кстати говоря, в то время он был исключительно римским ставленником, и многие историки, и даже иудейская талмудическая традиция высказывает сомнения по поводу того, был ли вообще Каяфа из рода Ааронова. Вот. Считается, в это время первосвященники были людьми, которые полностью были продажны и подконтрольны Риму. И вот что он говорит, как только до него доходит весть о том, что Иисус воскресил Лазаря. Он говорит, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Что Каяфа высказывает? Он высказывает причину о том, что, дескать, если оставить все это так, то вот римляне придут и овладеют городом. Римляне пришли и овладели городом 40 лет спустя. Говоря о крови, то пророчество исполнилось тоже там. В пожарище храма погибли все первосвященники и их дети. То, что они себе напророчили, то и было. Но эти первосвященники не являлись ни представителями, ни выразителями воли еврейского народа. Они были элитой, они были коррумпированы, и свидетельство их коррупции можно видеть сегодня, пройдясь по археологическим раскопкам Древнего Иерусалима, видеть, в каких они виллах жили, чтобы понимать, насколько была пропасть между этими людьми, которые все свою политику делали, и простыми иудеями, которые потом в тяжелом труде добывали себе жизнь, отдавая последние копейки в налоги для римлян. Ну и вот здесь у нас Евангелие от Матфея описывает судебный процесс. Да? Мы уже немножко рассматривали с вами талмудическую систему судопроизводства. Я вам показываю этот стих, Евангелие от Матфея, 26 глава с 59 по 61 стихи, чтобы вы могли пронаблюдать за тем, что происходит на этом суде Синедрионовском. Начинают искать свидетеля. Ну и находят свидетелей, кстати говоря, которые свидетельствовали, что он сказал, что может разрушить храм Божий и в три дня воссоздать его. Это
правда, что Иисус такое сказал? Евангелие от Иоанна, 2 глава. «Разрушьте сей храм, и я через 3 дня восставлю его». Но почему им не подошли эти свидетели? А потому что разрушение храма и в 3 дня его восстановления не является законом Торы, за который полагается смертная казнь. Ну, о том, что нужно 2 свидетеля, которые должны были осудить на смерть и побить камнями, это мы читали с вами в 19 главе книги Второзакония. И никто не мог найтись, кто бы мог засвидетельствовать о чем-то, чтобы Иисус что-то такое делал, за что полагается смертная казнь. И поэтому в роли свидетеля выступает сам первосвященник, который задает ему вопрос. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Мессия, Сын Божий?» Вы знаете, это глупый вопрос со стороны Каиафы. Почему он глупый? Сейчас мы пронаблюдаем с вами. Вот это у вас последние главы Евангелия от Матфея, 26 глава. А вот что написано во 2 главе Евангелия от Матфея. Здесь приходят мудрецы с Востока и говорят, что видят звезду. Значит, родился царь иудейский. Соответственно, Ирода этот вопрос беспокоит. Кто это тут претендовать на престол будет? Так Ирод себе, идумеянин, мыслит. И кого он вызывает? Он вызывает первосвященников и книжников и спрашивает, а где по библейским пророчествам Мессия должен родиться? Они ему говорят, в Вифлееме, ибо написано через пророка. А какого пророка? А пророка Михея. У нас интересно дается текст. Текст, который дает нам Евангелие от Матфея, 2 глава, 6 текст, звучит так. «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше в воеводстве Иудиных, и тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Вот эта часть до слова «вождь» – это у нас Михея 5:2. А упасет народ мой Израиля – это не часть Михея 5:2. Это Иеремия. Посмотрите, что говорит Михей. Иеремию мы не будем рассматривать сейчас. А вот Михей говорит. «Ты, Вифлеем Ефрафа». Похоже? Похоже. «Не мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Похоже? Похоже. А вот дальше того, чего нету, но они-то читают из пророков, которого происхождение означало от дней вечных. Друзья мои, кто в этом мире может похвастаться происхождением от начала и от дней вечных? Только Бог. Вы знаете, я читал известного раввина, его зовут Раши, Раби Шломо, сын Исхака.
Его комментарий на Священное Писание является самым авторитетным среди иудеев. И вот в этом комментарии он пишет: «Это Мессия, сын Давидов, и он был прежде солнца, чем солнце и луна были созданы». Это пророчество очень важное. Это пророчество однозначно говорит о двух вещах. Первое – это то, что родится владыка в Израиле, который Бог. А второе, что этот владыка в Израиле родится в Вифлееме. Я неоднократно вообще бываю в Вифлееме. И скажу вам честно, начиная с VI века, Вифлеем является арабским городом. И если в Вифлееме Мессия еще не родился, то тогда, если это пророчество применить и сказать, что оно еще не исполнилось, то тогда получится, что и Мессия должен быть арабом. Потому что евреев в Вифлееме не живет никто, тем более из семьи Давидова. Понимаете, почему Каяфа задавал Иисусу глупый вопрос? Посмотрите, кто Ироду рассказывал об этом пророчестве? Первосвященники. А Каяфа был немолодой, когда допрашивал Иисуса. Но, к сожалению, конечно же, вот какой был результат. Иисус ему отвечает: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего на облаках небесных, а что, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». И дальше ответ первосвященника, раздирающего свои одежды: «Он богохульствует, повинен смерти». Вы понимаете, что произошло? Первосвященник Каяфа в нарушении всех процедур иудейского судопроизводства вынес смертный приговор Богу за то, что он назвал себя таковым. Понимаете, что произошло? Вот как пишет нам Священное Писание об этом. Кстати говоря, если интересно знать точно, что говорит Библия о том, кто распял Иисуса, то Библия говорит об этом. Посмотрите. «Ибо жители Иерусалима», это говорит Павел, «в присутствии иудеев в Антиохии Писидийской, в синагоге, он называет точно тех, кто распял Иисуса». Он не говорит о евреях, он не говорит об иудеях, он говорит: «жители Иерусалима и начальники их». Понимаете? Хорошо. Вот мы видим, что говорит Библия. Каяфа, жители Иерусалима, начальники их. Ну, собственно говоря, а нам-то сегодня что это дает? Неужели вы думаете, что если у нас есть на кого указать пальцем, то нам от этого хорошо будет? Друзья мои, посмотрите, что тот же апостол Павел говорит. Павел, сказавший нам конкретно, кто распял Иисуса, говорит о значении смерти Иисуса.
говоря о том, что Иисус, когда мы были немощны, умер за нечестивых. За кого умер Иисус? За нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто решится умереть? Но свою любовь Бог к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Друзья мои, вы понимаете, насколько велико богохульство всякого человека, который пытается пальцем указать на кого-то, кто распял Иисуса. Если мы указываем, тыкая пальцем в кого-то, что кто-то распял Иисуса, а не я, то мы фактически заявляем о том, что мы безгрешны. Мы совершаем грех Каина. Правда, мы не хотим этого делать. Правда, мы понимаем, что Иисуса убил наш с вами грех. Ведь Он же мог очень спокойно уйти и от Каяфы, и от римлян. Но что бы тогда было с нами? Мы бы погибли, но Иисус умер за нас, и мы живем. Да будет имя Его благословенно.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок на 8 марта. Да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы зависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение, я уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Но все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот. Но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья. Я перестала пить только дома. Я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка. Мне было плохо, нужно было похмелиться. И тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую. Мне не втерпёшь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку. На площадку выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. Я не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние 2 года это был кошмар, да, последние 2 года у меня не было имени. Я знаю закон помоек, я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да, только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Ну, как бы дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Ну, как бы однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, мне было, ну, я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность. Вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да, страшно стало. Стало страшно, любимый ушел за очередной порцией льдины, да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд, есть нечего, пить нечего, на ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Думаю, есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит. Это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот ждал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Надо мной никто не смеялся. На меня никто не кричал. И вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да? У меня там мат один только. Вот. Здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. Я не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме «Надежда на горе», да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома «Надежды на горе», потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой 2 статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, ну, я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13, из 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни.

Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа, согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6.

0: 6, Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найдены листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытия, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе. Посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Баревдзец или hello, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть, и мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
2: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташ, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
3: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
2: У тебя нет выбора.
3: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну, до сих пор ее посещаю.
2: То есть ты родилась уже в верующей семье?
3: Да, я родилась в верующей семье.
2: Уже в церкви,
3: в принципе. Хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
2: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, то есть ты не зря к нам пришла, тема «Зачем ты ходишь в церковь?». Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
3: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир, и вот эти всякие истории с церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я, мне вот даже эти детские Библии, вот, все эти истории, мне как-то так завораживало это, и, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравилось то, что я чем-то отличалась от других людей. Вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
2: В каком смысле?
3: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом. У них есть какие-то интересные там ситуации в жизни. А у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, и в субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
2: Это уже к какому возрасту было?
3: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет, такой возраст как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть там...
2: Почему... Запреты, да?
3: Да, запреты.
2: Нельзя то, нельзя это.
3: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
1: Тебе запрещала церковь или родители, или
3: Библия? Ну, и родители Библия, мне, может, как-то... как бы им было лучше, что я говорю, я пошла гулять, они говорят, с кем? Я такая, ну, вот, из школы, подружка. Они говорят, ну, давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мой папа священнослужитель, мы переезжали в разные города, и в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И, получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
2: Они в принципе, что... не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорили, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
1: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну, вот как для ты считаешь, это или это забота, любовь?
3: А, запрет? Ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот, меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять. Ну,
2: эти друзья из мира.
3: Да.
2: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон Божий. И так и было. Они не могли на тебя повлиять?
3: Ну, вообще смогли, но уже впоследствии. Как бы, я думаю, причиной вообще всему, все, что ну, происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило, у меня не было духовного роста. И из-за этого как бы для меня ходить в церковь становилось просто как... Как обычай какой-то, да, формальностью. И ну, ничего интересного не происходило. И, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
2: Вот, а что в твоем понимании духовный рост, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот ну, это вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим
3: понимаешь? Да, какие-то... Ну, представляешь, ты ходишь на работу каждый день, одно и то же. Допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги. Ну, как бы хочется что-то, я не знаю.
2: Нет повышения. Каждый день сидишь за одним столом уже 3-4 года, 5-10.
3: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было каких-то там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
0: Найди, найди свой путь.
1: Ты пошла, ну, то есть начала
3: общаться. Я пошла искать что-то новое.
1: Что-то новое и начала?
3: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
1: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
3: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
1: себе
3: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно как бы, ну, общаться. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что вот, ну, я...
2: Что со мной ничего не случится, я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
3: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять. Но я не учла тот момент, то, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. И еще я была одна, а их было много. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
2: Один в поле воин,
3: да.
2: Ты решила, сейчас пойду.
3: И я пошла и
2: всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
3: Да, вот, когда я жила в Казани, я начала... Ну, сначала я проводила много времени с этими подругами. У меня там даже лучшая подруга появилась. Вот. Но и я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Вот, тогда я была, наверное, в 6-7 классе. Вот, и как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда вот мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, ну, в церкви. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, ну, не чуть-чуть даже, а вот почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться, вот. Но потом так случилось, что подруги, ну, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности, и у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, ну, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила, как я могу наступить на них второй раз?
2: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что
3: да,
2: на тебя, ты понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, да, ты начала в поведении твоем как-то это начало отображаться.
3: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе, они, ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть... умнее, мудрее.
2: То есть тебе уже за 15 было?
3: Да, мне уже было лет там 16-17. Такой возраст еще тоже интересный. Когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему, ну, и у родителей, почему я должна не проводить с ними время.
2: А родители все так же тебе запрещали?
3: Ну, они не советовали.
2: Не советовали с ними.
1: Она была чуть старше все-таки, ну,
3: да,
1: доверие
3: тут
1: какое-то появилось.
3: Да, тут уже такой возраст, что родители...
1: Ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог?
3: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
2: Ну, может, тебе, может, ты как раз туда вот как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия такой, какой ты есть, не позволяла тебе, ограничивала тебя и так далее. Вот зачем тогда, опять же, вот у нас вопрос не главный, зачем ходить в церковь? Если ты вот сейчас, ну, складываешь отношения, ощущение, что тебе, так скажем, в миру, там, вот, вне церкви, друзья давали поддержку, принятие, любовь. Mm-hmm. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот, в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви было ничего. Да. Хотя и друзья появились вот во втором, да?
3: Да, у меня были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
2: Своего рода духовный наставник, да, у тебя
3: да,
2: появился
3: такой
2: в церкви?
3: Духовный наставник, друг. Mm-hmm. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы и мои подруги в школе, в мире. И как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно mm-hmm. рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что я хочу. И я начала действительно, возможно, отказываться от чего-то, чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные интересные. Mm-hmm. Да, возможно, что-то.
2: Так, ты, мне кажется, такой какой-то момент пропустила. То есть ты приняла такое решение. Хотя ты не сказала, ты вот ушла в мир, общалась с людьми. И там наверняка что-то такое произошло, может, ты дошла до края,
3: ну,
2: и
3: да,
2: там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже слишком.
3: Смотрела себя в зеркало и спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь mm-hmm. определиться? Потому что ты сейчас идешь в церковь, а вчера ты вот то делала. Mm-hmm. Ну, как бы реши для себя уже наконец, потому что невозможно. Это лицемерие. Это чистой воды, ну, маски, которые висели у меня на полках. Их надо было убирать.
0: Найди свой путь.
1: Как ты сказала этим подругам, что девочки, все, дальше нам не по пути, мы как бы...
2: Или я не сказала им, как ты с ними...
3: На самом деле, они мне сами это сказали.
2: А почему?
3: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви, я общалась только с ними и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод, то, что, ну, как бы они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг любит во всякое время и как брат придет во время несчастья.
2: Хорошо, а ты вот можешь сказать твой конечный вердикт? Можно ли верующему человеку общаться с друзьями или друзей вне церкви, которые не разделяют его принципы? И насколько?
3: Вопрос, все в зависимости от самого человека. Я человек очень ведомый, хоть я это отрицала, на меня очень легко повлиять. И таким людям, конечно, лучше, ну, оценивать свои силы, как, ну, как они, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
2: Свои принципы, да?
3: Да, свои принципы. И я поняла для себя, что мне пока что опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы все друг друга влияем, и очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной и бессмысленной.
1: Сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
3: С которыми я общалась?
1: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
3: А, ну да, ходят. Но мы не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг.
2: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда ты, у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения, но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
3: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с ним как со своим собственным отцом. И он действительно отвечает. И я думаю, он, наверное, ждал, когда я уже смирюсь, уже просто...
2: Когда успокоишься,
3: вот. Да,
2: наконец.
3: Когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же. Вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это. И действительно, он мне показывает себя, он проявляет. Я не могу вот... Не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто у меня даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, у меня просто язык уже не повернется, потому что я видела его, ну, его величие.
2: В жизни.
3: Да, и в своей жизни.
1: Если бы ты вдруг, ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалась вот, вот это вот пережитое?
3: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что, ну, это было неправильно. Я, возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая, но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но оправдывать я бы себя не стала.
1: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила, то есть ты бы поступила так же, или ты...
3: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
2: Наше время подходит к концу. Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о жертвах, и сегодня мы вплотную подошли уже непосредственно к ним и рассмотрим один из видов жертв, который назывался «жертва всесожжения». В гостях у нас Виталий Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А что это за жертва всесожжения? Чем она отличалась от других и для чего она нужна была? Как она указывала на Иисуса Христа? Пожалуйста, разъясните нам.
3: Давайте начнем со знакомства с текстом. Это книга Левит, 1 глава, первые 9 стихов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части, сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Очень много технических деталей. Как это нужно было принести, как разделать, как расчленить, как сжечь. Вот это все при чтении очень многим представляется
2: бессмысленным, ну,
3: делом неблагодарным.
2: Ну, да. Да.
3: Вкладывать время, силы в попытки вот это все, во-первых, читать, потом попытаться это как-то систематизировать, осмыслить, понять, осознать. Все это очень часто остается лишь только на долю специалистов, кто пишет богословскую или диссертацию, или что-нибудь еще вот делает в качестве профессионала. К сожалению, большинство христиан эти странички просто
2: пролистывают.
3: Я говорю «к сожалению», потому что, как мы упомянули в прошлый раз, жертвы эти указывали на Иисуса Христа. Христос один – а жертв 5.
2: Ну да, и вся вот эта вот дотошность вот в изложении, неужели все это каким-то образом вот к жертве Христа относилось? Как принести кожу, вот надо снять, разложить все и так далее?
3: Ну вот это-то и вопрос. То есть нельзя ли просто сказать «принеси»,
2: да,
3: «закали» и все. Но когда мы начинаем вот именно изучать, пытаться осмыслить все это, открываются детали, которые имеют смысл, которые имеют внутреннюю логику. И главное для христианина, имеют и прообразное исполнение. Попытаемся сегодня сделать хотя бы общий обзор, потому что, заверяю вас, одной только этой жертве можно было бы посвятить 8 встреч, 8 программ. Нам хотя бы сегодня увидеть общую картину и отметить некоторые из деталей, которые имеют значение. Ну, в первую очередь, вот что сказано в первой главе, во втором стихе. «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу».
2: Угу. То есть это по личному желанию приносилось, что ли, вот,
3: да,
2: эта жертва?
3: Оказывается, жертва всесожжения, она не является предписанием. Если хочешь принести, то вот надо сделать именно так. Но ты решаешь, хочешь или не хочешь. То есть жертва, всесожжение не есть обязанность, а желание человека, она добровольно приносится. Это инициатива, исходящая от самого человека. И это первая очень важная составляющая. Это первая составляющая вести жертвы всесожжения. В книге Второзаконии, в главе 30, в 19 стихе, эта мысль сформулирована так. Это то, вот, чему учит жертва всесожжения. 30 глава, стих 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь рекомендует, советует, предлагает, но он никогда не принуждает человека ему служить. Описание жертв и всего жертвенного служения, так подробно изложенного в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, начинается с выбора человека. Первая жертва, которая здесь описана, это именно свободный выбор. Это всегда важно помнить. Свобода выбора, которая дарована Творцом сознательным, разумным существам, является незыблемым основанием взаимоотношений между Богом и человеком. Здесь нет принуждения к служению. Это именно свободный выбор. Это первый урок. Теперь, когда мы смотрим вообще на сам термин «жертва», да, на сам термин, который описывает жертву всесожжения, то сама этимология этого термина, она открывает нам очень многое о смысле. Слово «жертва» является переводом древнееврейского «корбан». «Корбан». Те, кто читал Евангелие, сразу узнают и один отрывочек из учения Иисуса Христа. Да. Так вот, «корбан» – этот термин образован от корня «карав», главное значение которого «близкий». Таким образом, жертва понимается как средство приближения человека ко Всевышнему, и сам процесс принесения жертвы должен приблизить и мысли, и чувства человека к осознанию и восприятию божественного. То есть жертва – это способ соединения. Приближение нужно там, где двое пока поодаль друг от друга. И Священное Писание повествует нам о том, что, к сожалению, грех человека – беззаконие человека, они удалили его от Творца, от источника жизни. Жертва представлена как способ приблизиться к Господу.
0: Далее в программе.
3: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
2: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
3: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
0: Небо на земле.
3: Еще один термин – это жертва всесожжения. Термин «всесожжение», он довольно точно передает то, что с этой жертвой происходило.
2: Ну, да, то есть и в русском языке да. Мы понимаем, что сжигаться должно было все.
3: Все. Однако в подлиннике, в еврейском языке использующийся термин, он передает несколько иную идею. В оригинале эта жертва называется так – «ола». «Ола» дословно – это то, что возносится, то, что поднимается. Вот. Когда жертва сжигается,
2: дым возносится.
3: Вот. Но идея именно здесь в том, что жертва...
2: Вся целиком сжигается и возносится целиком.
3: Она поднимается целиком. Так вот, когда мы смотрим на классические толкования этого отрывочка, классический иудейский комментарий Санчина пишет, эта жертва выражает идею полного, без остатка посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение ивритского слова «ола», обозначающего этот вид жертвы, то, что поднимается вверх, как мы сказали, это полный отказ от материального и возвышения души, приближения ее к духовному. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Корбан – приближение, а «ола» указывает направление этого приближения. Мы возносимся ввысь. Теперь мы можем посмотреть на смысл ключевых действий, которые предписаны для принесения этой жертвы. Сказано, что эту жертву необходимо расчленить на части. Так? Сказано, рассечет ее на части. Первая глава книги Левит, 6 стих. Ну и вновь вопрос. Конечно же, понятно, что кусочки легче сгорят, и быстрее
2: чем
3: вознесутся,
2: туша, да.
3: Чем целая туша. Да. Но, однако, здесь есть гораздо более полный смысл, гораздо более глубокий смысл. Во-первых, интересно посмотреть на то, как это выражено в оригинале. То есть вот в самом начале сказано, когда кто из вас, да? Угу. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу. В подлиннике у нас здесь фраза, вот это «кто из вас» в оригинале «Адам». Адам. То есть человек, безотносительно к полу, безотносительно к национальности. Это дело общечеловеческое. И вот помимо этого сказано «Адам, кия, крив, микем, карбан». Дословно получается так. «Человек, когда захочет принести из вас жертву Господу». Mm. То есть до того, как появились знаки кантиляции и способ вот выделить пунктуационно и так далее в тексте, распределение речи, распределение мысли, то дословное прочтение, буквальное, говорит о том, что человек себя приносит в жертву. Кто, если какой-то человек захочет принести себя в жертву.
2: Ну вот. Как это так, себя в жертву? Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались, и Господь никогда не просил, за исключением одного случая, когда Авраам, он хотел испытать, да, с Исааком.
3: И тот случай, он был прообразным, о чем Спаситель позже скажет: Авраам увидел день мой,
2: увидел и возрадовался.
3: И возрадовался.
2: То есть Исаак был указанием на Христа, что вместо человеческого рода Агнец будет послан. Да. Так о чем же здесь идет речь, что это за перевод такой тогда?
3: Более того, Господь говорит, это мерзость, да, он называет человеческие жертвы мерзостью. Речь идет о том, что здесь человек отождествляется жертвой. То есть, когда мы говорим о том, что жертва – это способ приближения к Господу, когда мы обращаем внимание на термин «ола» – способ возношения к Господу, нам не нужно, чтобы только лишь этот дым вознесся. Замысел заключается в том, чтобы благодаря этому служению человек вознесся к Господу. Потому вот если посмотреть вновь на ключевые толкования, которые мы можем найти, то один из известных законоучителей Абарбанель пишет так. Говорится, человек должен принести себя, свое собственное желание и собственное стремление к Господу. Тем самым Тора учит человека обязанности направить все свои силы, силы своей души, разума, все свои устремления на служение и приверженность Творцу.
2: Вспоминаются слова апостола Павла, да?
3: Именно так.
2: «Жертву живую, святую, благоугодную».
3: Послание к Римлянам, 12 глава.
2: «Для разумного служения вашего».
3: Да. То есть мы что обнаружим? Что когда апостол Павел это пишет, он не вводит здесь какую-то новую, одухотворенную идею. Так это понималось исследователями непосредственно в Торе. Потому что если читать текст буквально, еще до вот элемента истолкования, то человек приносит в жертву самого себя. И в действительности жертва всесожжения таким образом учит нас, что Господь достоин того, чтобы мы себя целиком, дух, душа и тело во всей целости,
2: посвятили
3: все это
2: Богу.
3: Посвятили Господу.
2: Не в буквальном смысле в жертву принесли, а именно пожертвовали своим каким-то эгоизмом, да, своими делами, суетой своей ради служения Богу.
3: И силами своими, талантами своими, и самим своим естеством, средствами своими, временем своим служили Господу. Конечно же, невозможно даже и предположить мысль о том, что Господь ожидал человеческих жертвоприношений, потому что дальше говорится, что нужно тельца разрезать. Потом говорится о мелком рогатом скоте, о птицах и так далее, и так далее. Но это вот демонстрация того, что понималось, да, каким был изначальный смысл в этой жертве.
2: Что, принося жертву всесожжения тельца, да,
3: человек посвящает себя.
2: Себя
3: на служение Господу. Так, и мы не забываем, что это его личное желание.
2: Но Господь
3: если
2: не желает,
3: захочет.
2: Да, и Господь не желает, чтобы кто-то, ну, недобровольно служил ему, да, кто-то под принуждением или потому, что так нужно.
3: Да. Угу. Ну, вот теперь мы можем вернуться к этому термину «рассечет», который мы кратко упомянули. Первая глава, 6 стих. «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет
2: ее на части».
3: На части. Вот этот вот термин «рассечет», он имеет в Священном Писании в качестве вот соседствующего термина очень такого, ну, близкого родственника. Мы говорим сейчас в контексте слова «употребление», да, в контексте термина, который используется. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». И мы встречаемся с этим понятием в книге «Бытие» в 15 главе, где происходит иллюстрация того, как заключали завет с Господом.
2: А завет – это славянское слово, которое как договор звучит в современном языке.
3: Да, договор, союз, возможно, да, иногда даже контракт. Вот, но это то, что вот соединяет две стороны. Так вот, в 15 главе книги «Бытие», давайте 9 и 10 стих вначале прочитаем.
2: «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек».
3: И далее стихи 17 и 18.
2: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрата».
3: Мы говорим «заключить завет», что-то с ключом связано, а в подлиннике Священного Писания
2: рассечь.
3: Сказано «в тот день рассек Господь завет с Авраамом». То есть вот это устойчивое выражение «карат брит», «разрубить завет», означает «заключить завет», «войти в завет». Коль скоро части раскладывались пополам, и вот заключающие договор стороны проходили между рассеченными частями, это была демонстрация того, что их соединяет вот кровный завет. И найдены археологами соответствующие формулы, которые произносились при этом. Но для нас важно отметить, что здесь между частями рассеченных животных прошел огонь. Сам Господь, сказано, в тот день Господь заключил завет. То есть вот это рассечение животных, оно является способом установления завета. Таким образом, жертва, все сожжения, по той причине первой и упомянута, и описана в книге Левит, что с нее начинаются взаимоотношения человека с Господом. Жертва всесожжения – это жертва заключения завета. Она приносится на жертвенники первой, и с нее все начинается. Мы вспоминаем, как Ной, выйдя из ковчега, принес жертву всесожжения. Мы вспоминаем, как вот здесь вот в случае с Авраамом это все происходит. То есть, в общем говоря, жертва всесожжения приносится тогда, когда человеку нужно заключить с Господом завет, и еще тогда, когда человек обновляет с Господом завет. Бывает так, что в силу своих поступков, в силу своего выбора,
2: человек отошел
3: от Господа, уходит от Него полностью, бывает порой.
2: И для обновления завета приносил?
3: И для восстановления, для воссоединения, для обновления завета человек приносит жертву всесожжения.
0: Небо на земле.
3: Есть еще один интересный момент. Сказано, что вот эти внутренности, мы можем вновь вернуться к первой главе книги Левит, эти внутренности нужно омыть перед тем, как их жечь. Казалось бы, ну какая разница, все равно все сгорит, да? Нет, именно необходимо, 9 стих, внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Коль скоро мы уже выяснили, что сама Тора отождествляет жертву с жертвователем, и жертва таким образом представляет жертвователя и выражает его желание полностью, без остатка себя посвятить Господу, то, соответственно, в истолковании вот и этой части законов о жертвоприношениях исследователи давно увидели параллель между очищением внутренности жертвы и очищением внутренности жертвователя. И вот на эту тему очень много сказано в Священном Писании. Например, книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот эта идея внутреннего очищения, когда Господь мир души человека освящает своим законом, своим духом, своими заповедями. И вот эти самые слова повторяются и в апостольских писаниях. Мы вспоминаем, например, книгу «Послание к евреям», 10 главу, стихи с 19 по 23, где используются те же самые слова, именно в контексте сравнения жертвоприношения с опытом новозаветного верующего. Итак, 10 глава «Послание к евреям», стихи с 19 по 23.
2: «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший».
3: Очистив сердце от порочной совести, очистив тело, очистив самого себя, омыв. Это все образы, передающие вот идею нравственного очищения. То есть апостолы используют язык служения во святилище, в частности, язык принесения жертвоприношений, всесожжения, для того, чтобы рассказать о внутреннем преобразовании, которое Господь хочет осуществить.
2: И здесь ведь вот звучит призыв к перепосвящению себя Богу, да?
3: Да. То есть получается, что когда человек приносит жертву всесожжения, или в первый раз, когда заключает завет с Господом, или же обновляет свой завет с Господом, то в таком случае он заявляет о своем желании внутренней чистоты, нравственного совершенствования. Он себя посвящает Господу. Еще один элемент мы могли бы сегодня отметить – это сам тот факт, что жертва полностью сжигается. Жертва полностью сжигается. То есть это идея абсолютной смерти для греха, который наполняет все естество человека. И вот очень интересно обратиться к тому, как в иудаизме этот вопрос понимается, и увидеть, что там вот есть эти евангельские мотивы. Например, Рамбан пишет: «И предать огню внутренности и почки, являющиеся вместилищем вожделенных помыслов, и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, то есть человека, дабы, совершая это, помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил, чтобы пролилась его собственная кровь, и что если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело, и примет Бог кровь жертвы за его кровь, и его душу за его душу, ее главные органы за его органы и так далее». То есть вот идея того, что человек достоин был бы смерти и полного исчезновения, но Господь вместо этого принимает замену, это идея заместительной жертвы, что и осуществилось в служении и смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Продолжая разговор о жертве всесожжения, очень важно также вспомнить, что помимо вот таких личных, частных жертв, которые человек мог приносить для заключения завета или обновления завета с Господом...
2: Да, в храме приносилась же постоянная жертва всесожжения, ежедневная, да, вот это вот служение, которое за весь народ приносило
3: священник. Да, и деньги на приобретение этих жертв, они взимались с народа всего. То есть был вот этот вот сикль священный, пол сикля,

0: с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина на одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собраний, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою.
1: Каждый день... Утром и вечером. День начинается, впереди неизвестность, ночь начинается, новый отрезок времени. Никто не знает, что случится, что произойдет.
0: И человек не может сам каждый день приносить жертву и перепосвящать себя.
1: Даже вот если человек согрешил и свой грех осознает, но ему еще нужно проделать путь до святилища. В некоторых случаях это означало несколько дней путешествия. Или если человек, допустим, вот согрешил сразу перед смертью и не успел совершить, что нужно было для того, чтобы обновить свой завет с Господом.
0: Можно было апеллировать к этой жертве, да, и мысленно знать, что она приносится утром и вечером, исповедать свой грех.
1: Да, потому что эта жертва приносится от имени всего народа. То есть Господь сам, это важно подчеркнуть, сам инициировал обновление завета. Утром и вечером, утром и вечером. Даже если человек сегодня жертву не принес, не имея возможности ее принести, он все равно покрыт кровью жертвы, которая утром была принесена или вечером. Очень многие задают вот в душепопечительской практике вопрос, что будет со мной, если я, не дай Бог, согрешу, и вот, скажем...
0: Внезапная смерть постигла.
1: В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
0: И действительно, внезапная смерть считается очень страшным наказанием даже вот от Бога. Многие так это воспринимают, потому что не было возможности покаяться.
1: Да. И вот жертва всесожжения открывает нам благую весть о том, что если я пребываю в завете, значит, от моего имени священник жертву сегодня принес. И Господь будет смотреть на траекторию моего движения. То есть, принес бы я ее, если бы у меня была возможность. Как разбойник на кресте рядом с Иисусом успел только исповедовать свою веру, не успел жизнью продемонстрировать свое желание Господу служить, но его исповедание было принято, потому что жертва Агнца Божия, она действует и на тех, кто не успел еще по форме, как полагается, ввиду отсутствия возможностей, сделать все по писанному. Жертва всесожжения, ее принесение утром и вечером открывает благодать Божью и Божью заботу, желание о том, чтобы у каждого человека был шанс, чтобы он был покрыт кровью завета.
0: Спасибо. Дорогие друзья, в наших молитвах утренних и вечерних мы призываемся Священным Писанием обновлять завет свой с Богом. И вы можете быть полностью уверены, что жертва за нас принесена, и Господь в небесном святилище сегодня пребывая, слышит наши молитвы и ждет, когда мы обновим свой завет с Ним. Да благословит нас Господь в этом.
1: Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.

0: неба на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги».

0: подарок. Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы с вами не упускаем возможности научить своих детей тому, что за ошибки придется отвечать. А вот сами мы всегда ли об этом помним? Но правда остается правдой. Все имеет свои последствия, порой и печаль. Но Бог говорит, что не забудет ни одного человека, даже того, кто сам виноват в том, что ему приходится горько расплачиваться за совершенную ошибку. Вот письмо Рыбина Сергея, а вот и его история. Расскажу вам о своей прежней жизни. Для меня она в прошлом. Недавно, 4 года назад, познав Бога, я почувствовал побуждение начать новую жизнь. Совершилось это через познание того, кто, будучи безгрешен, взял на себя человеческие, мои в том числе, грехи. Постановлением суда меня лишили свободы на 12 лет, но есть и всегда будет тот, кто имеет право судить иным судом – Христос. Об этом должен знать каждый. Первое время в местах лишения свободы все считали увлечение Сергея религией просто забавой и способом времяпровождения. Но постепенно к Сергею приходила настоящая духовность. А чтение религиозной литературы позволяло все больше познавать Бога и смысл жизни. А вскоре рядом с ним оказалось еще несколько человек, интересующихся Библией. А вот как к этому Сергей пришел. Родился, вырос и жил Сергей в городе Челябинске. Работал столяром, проводником пассажирских поездов дальнего следования. Познакомился с хорошей женщиной. Решили создать семью. Но не в ЗАГСе, а по неписанным законам так называемого гражданского брака. Считали тогда, что поступают правильно, не связывая себя, так сказать, официальными путами. Но не учли того, как все это будет выглядеть в жизни. И осенью 1986 года у Сергея и его супруги гражданской родилась дочь Алиса. Но так случилось, что воспитывать дочь Сергею пришлось самому. Соседи, знакомые сочувствовали. Денег было мало, они шептались и ему нашептывали. Молодой ведь парень оставил себе прицеп, с которым жизнь теперь не устроить. Некоторые советовали сдать дочь в детдом, но Сергей категорически отказался от этой мысли. А чтобы уйти от сплетен и этих ненужных и тяжелых разговоров, он уехал из города в один из поселков городского типа, где купил небольшой дом. Тогда, на тот момент, была весна, и он начал обустройство нового места жительства с огорода. Их всегда можно было видеть втроем. Он, дочь, любимый кот Васька. Посадили картошку, на огородах появилась зелень, и, казалось, потихоньку возвращается счастье. Но однажды с Сергеем что-то случилось. Он присел на завалинку возле дома после трудной работы в огороде, а встать без посторонней помощи уже не мог. Ног не чувствовал. Видел их, трогал руками, а не ощущал, будто бы чужие они были ему. Целый год не мог Сергей ходить. И видя, что вот этой своей беспомощностью приносит страдания и усложняет жизнь ближним своим, он решил уйти из жизни. Но в тот день к нему подошла дочь, прижалась всем телом и долго молча так стояла. Сергею показалось, что дочь интуитивно догадывалась о его плохих мыслях, но толком не понимала, чем может помочь. Но с этой минуты Сергей отбросил всякие дурные мысли, а вечером с радостью заметил, что может немного шевелить пальцами ног. Еще через год, оставив костыли, он стал самостоятельно передвигаться с тросточкой.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Дочь Алиса уже ходила к тому времени в школу. Ее часто мучил вопрос, а где же мама? И Сергей вставал в тупик. Он не мог ей честно объяснить, что же произошло. Стал поэтому поглядывать на тех, кого дочь могла бы назвать матерью. познакомился с женщиной, которая прежде уже жила с одним сожителем, опять гражданским браком. Она работала швеей, имела сына предармейского возраста, но они сошлись. Прожили год, но, как пишет сам Сергей, в ней опять взыграла прежняя любовь к прежнему сожителю. И тогда произошло то страшное, о чем, как пишет сам Сергей, я не хочу даже писать. Этого человека нет живых уже 9 лет. Я же все эти годы нахожусь по другую сторону забора, отделяющего меня от свободы. Как-то в учреждение, где Сергей отбывал срок, пришло письмо из церковной общины города Копейска. Они предлагали пройти заочное обучение в библейской школе, то есть изучать Библию через письма. Но в дальнейшем, по разрешению администрации, в их учреждении для занятий, уже не заочных, а очных, было выделено помещение. Здесь Сергей и другие интересующиеся религией не только могли встречаться с братьями и сестрами, но и смотреть религиозные фильмы, программы. Жизнь Сергея сильно изменилась. Для него превыше всего стали духовные ценности, а идеалом подражания стал Иисус. Как пишет он сам, убедился я в том, что долгие годы своей гордыней и самоуверенностью сам себе закрывал дорогу к Богу. Перекладывая все на непонятные трудности и тяжелые жизненные обстоятельства, сам удалялся от истины. Сегодня, пишет Сергей, все встает на свои места, и я осознаю справедливость библейских слов, записанных в книге Псалмов 93 главе. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». У Сергея много знакомых христиан. Это настоящие друзья, которые не оставят его в беде и в трудности. Они поддерживают правдивым словом, не искажая истины. Словом, пишет Сергей, моя жизнь меняется с каждым годом, даже месяцем. И вот какими словами заканчивает он свое письмо. Моя мечта – не только всю жизнь изучать Библию, но и дарить ее свет всем, кто встретится мне на моем жизненном пути. Особенно людям, похожим на меня в молодости. Без принятия евангельской вести невозможно познать смысл человеческого бытия. Сейчас место моего пребывания – город Златоуст. Здесь у нас также есть группа верующих, есть возможность собираться вместе для изучения Слова Божьего. Нас посещают братья и сестры из местной церковной общины. Конечно, очень трудно нести свет истины в тюрьме, потому что круг общения, права твои ограничены, но делать это надо везде, где только возможно. Если не словом, то делом. Я верю, что последнее время в истории нашей планеты очень близко. Помоги, Господи, и мне всегда быть рядом с твоими детьми. Рыбин Сергей, город Златоуст.
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме. Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистический народ

берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили

побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили генесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Генесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала – места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Генесарет. Иордан впадает в Генесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей.

более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны, и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась, церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем наши темы о секретах семейного счастья. И сегодня мы еще один поднимем пласт семейных отношений, который будет рассказывать нам о психологических характеристиках темпераментов. Люди с разными темпераментами и по-разному ведут и относятся друг к другу. Мы уже знаем, конечно, еще со времен школы, что существует 4 вида темпераментов, и вы знаете их. Это холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Но как они уживаются в семьях? Вот нас интересует вопрос. И вы знаете, что многие люди, через некоторое время, создав семью, вдруг ощущают какой-то дискомфорт. Мы говорили о том, что 4 фазы брака, и как раз во второй фазе брака проявляется какое-то взаимное непонимание, накопление раздражения или возмущения. И иногда вот эта вторая фаза брака тесно связана с различием темпераментов. И это вызывает у другого человека неудовольствие, когда темперамент, который может позволить себе быструю реакцию, тормозится темпераментом, который не может этого себе позволить, потому что у него другие реакции. И когда сопоставляются в семейной жизни эти разные темпераменты, это часто приводит к ссорам, непониманию, каким-то состоянием раздражения, возмущения, иногда даже к ярости. И тогда люди идут в ЗАГС и подают заявление и говорят: «Мы не подходим друг к другу, мы не сошлись характером». А вот это несхождение характеров иногда распространяется как раз на сферу понимания темпераментов. Как же нам надо теперь узнать, как проявляют себя разные темпераменты в семье? Первый темперамент – холерики. Холерики, как и все темпераменты, имеют и плюсы, и минусы. Чем же характерно поведение холериков? Что там хорошего? Многие даже близко не подпускают себе холериков, они их боятся. Но вы посмотрите, какие чудесные люди. Холерики – это самостоятельные в решениях люди. То есть они могут принимать решения всегда самостоятельно, никого не спрашивая. Это сильные, решительные люди. Поэтому вторая характеристика плюсовая холерика – это решительность. Он никогда, мальчик или девочка, они никогда не будут думать, то ли помочь, то ли не помочь. Холерики быстро бросаются на помощь. Они уверенные в себе. Они сильные руководители. Они всегда готовы давать советы. Вот представьте себе такую плюсовую характеристику. И если это мальчик, который ведет себя в группе молодежи как сильный руководитель, как решительный, уверенный в себе, когда он готов всегда прийти на помощь, и это делает всегда уверенно, не ожидая ни от кого другого какого-то своего движения. То есть он это делает всегда. Такого мальчика готова полюбить любая девочка, и она в него влюбляется. Есть за что. Прекрасная характеристика. И они дружат. Мы сейчас не будем говорить, какой темперамент у этой девочки. Может быть, даже темперамент не холерический, потому что обычно то, что человек хочет видеть в себе, или то, что ему не достает, он видит в другом, и он хочет быть рядом с этим человеком. И эта девочка увидела такого сильного, это же прекрасный муж, который будет всегда принимать решения. Замечательно! Она в него влюбляется, они дружат, и они женятся. И вот после свадьбы, в первый период брака они ничего такого особенно отличающего их друг от друга не видели. Но через некоторое время, когда наступает период второй фазы брака, они замечают, что холерик, оказывается, страшно не любит слез. А если девочке что-то сказать, а она какого-то такого мягкого темперамента, она мгновенно у нее начинают катиться слезы. А этот человек не переносит на дух слезы. Он сразу набрасывается на этого человека или уходит. Очень не любит медлительных, они его раздражают. Когда человек медлителен, это другие темпераменты. Он может сказать: «Да ты тормоз, это обидно, мы такие разные». Он быстро решает, а я долго думаю. И вот это долгое думание, когда человек не может сразу так влиться в эту струю холерика, между ними происходит разделение сфер влияния и разделение понятий, как это делать и как найти друг другу подход. И вы посмотрите на этих плюсах и минусах. Человек, самостоятельный в решениях, имеет огромный минус. Он принимает эти решения за всех сам. То есть что получается? Он решительный, он принимает решения. Девочка любила его за это, но оказалось в семье, что этот человек будет принимать за всех решения. И за нее, и за ее маму, и за всех, кто тут его окружает. Холерик на это способен. Он ни у кого не спрашивает совета. Но он готов давать советы. Мы говорили, что это его плюс. Он всегда готов давать советы. Но самое плохое, что он всегда дает советы и готов их давать там даже, где его совершенно не спрашивают. Они не нуждаются в его советах, но он всегда готов именно в тех моментах и ситуациях прийти и начинать давать свои советы. Он никогда не согласовывает ни с кем своих действий, потому что он чрезвычайно самоуверен в себе. Он делает все так, как нужно. И вот эта девочка, которая вышла замуж за холерика, начинает страдать. Что-то надо делать. Но мы сейчас не говорим о том, что надо делать. Мы говорим о том, как уживаются и как проявляются темпераменты в семьях. И вот первое, что мы с вами увидели, что холерик замечательный по своим характеристикам плюсов, теперь мы видим, какие минусы могут привести не только к каким-то проблемам, гневу или конфликтам в семье, он может привести даже к разводу. Только те минусы, которые у него есть. Что же надо делать холерику в первую очередь? И тому человеку, который рядом с ним оказался в такой ситуации, нужно знать и тому, и другому. Нужно знать некоторые секреты, что же надо дать этому человеку, посоветовать ему и молиться об этом, чтобы этот человек стал немножко другим. Первое, что нужно дать – больше научиться чувствовать нужды другого человека. Холерику – это очень далекое расстояние. Он не может почувствовать другого человека. Он уверен в себе и слышит, и принимает решения только сам. Второе, что ему нужно – научиться понимать и прощать. Холерики тяжело прощают. Больше слушать, а меньше говорить. И давать советы тогда, когда тебя спрашивают. Холерик тоже это делает без всяких остановок. Он всегда готов давать советы. Итак, мы рассмотрели один темперамент не во всех его сложностях, а именно в том, что создает сложности в семейных отношениях, в отношениях близких. И первый темперамент оказался для нас постижимым по всем тем характеристикам, которые мы посмотрели и с хорошей, и с отрицательной стороны. Второй темперамент – сангвиник. Это темперамент прекрасный. По своим плюсам он дает такую характеристику человека, что его невозможно не любить. Это человек оптимист, по жизни оптимист. То есть, что бы с ним ни случилось, он всегда увидит лучший выход. Он всегда настроит себя на хорошую волну. Он всегда поможет и одному, и другому выйти из затруднительных отношений. Он речист. Обычно сангвиники речисты. Они обладают талантом речи. Обычно ораторы, искусные лекторы – это сангвиники, потому что у них и эмоциональное напряжение очень разнообразное, красивое, и эти люди умеют говорить. Следующая хорошая черта – они очень дружелюбные, у них всегда много друзей. Они всегда приводят в дом, если сангвиник – мужчина, то он всегда приводит друзей в дом. И если женщина более спокойного темперамента, она редко выдерживает это до конца супружеской жизни. У него всегда рядом много друзей, которые находятся рядом с ним. Он очень легко их заводит, этих друзей. И обычно характеристика сангвиника, что он всегда улыбается. То есть что бы ни случилось, кого бы он ни встретил, первое, что на его лице, это улыбка. Он притягивает к себе своим очарованием. Сангвиники очень легко работают с новыми проектами. То есть, если человек, его направили вот сюда, и ты должен это сделать, он делает с удовольствием. У него энергии много, он улыбается, все рассказывает, все прекрасно. Но ему сказали, пожалуйста, тут другие займутся, а ты перенастройся вот туда, там теперь надо это делать. С удовольствием и без проблем. Он оставляет эту работу и идет туда. Легко перестраивается, без всяких затруднений. Если другие темпераменты очень трудно окружение свое оставляют, то для сангвиника никаких проблем в этом нет. И вот представьте себе, такая девушка или такая женщина или мужчина, который обладает таким чудесным темпераментом, такими чертами прекрасными, Они и друзья чудесные, они улыбаются, они оптимисты, они все объяснят, они легко работают с другими проектами. Чудесно, что еще надо? Но у них есть такие минусы, с которыми встречается семья уже в браке, и сангвиники разводятся, и с сангвиниками разводятся. Почему? Посмотрите, какие минусы. Это люди, которые, если мы говорим, что они речисты, вот это плюс был, они всегда хорошо говорят, то они никогда не умолкают. Они, если есть три человека, они в компании говорят, то вы заметите, говорят именно сангвиники. Все остальные слушают. То есть они берут на себя инициативу в разговоре, причем неугомонны. Если они не понимают вот этой черты, что у них есть такой минус, они себя не сдерживают, они могут говорить без конца. У них речь не имеет конца. Он будет говорить, если только хотя бы один слушатель, и вдогонку будет говорить. Ну, уже надоедает это разговор, это течение этой речи такое неугомонное, и люди закрывают уши и хотят иметь покой. Но сангвиник не даст покоя. Если вы закрылись от него на 10 минут, он на следующей же минуте будет с вами и будет давать вам советы. Итак, если это действительно так, то не все могут ужиться рядом с сангвиником. Посмотрите, какие еще минусы. Если мы говорили, что он легко работает с новыми проектами, и это замечательно, то иногда это выливается в отрицательное явление. У сангвиника очень много незаконченных проектов. И это первый признак, что это сангвиник. Если у него на тумбочке возле кровати, где он спит, лежат десяток книг, которые он начал читать. Одну прочел чуть-чуть, заложил туда там что-нибудь, закрыл. Но на данный момент эта книга ему не нужна, он ее отложил. На данный момент ему нужна другая книга. И стопка книг, которые он не окончил ни одной до конца, но все начал читать. Это первый признак сангвиника, который работает с многими проектами. И вот чем это окошилось. Люди, которые невнимательны к мелочам, то есть для них не имеет значения, что там мелочь не сделана до конца. Это не имеет значения. Вот огромную работу мы с вами проделали, и он доволен, и он оптимистически смотрит в будущее. Что скажет и что сделает, и как среагирует сангвиник в той или другой ситуации, предсказать буквально невозможно. Поэтому, учитывая вот эти все минусы, если мы видим сангвиника в семье, то, оказывается, ему тоже нужна помощь. Если вы замуж вышли за сангвиника, то знайте, что вы ему можете помочь. Чем же можно помочь? Первое. Сам сангвиник должен знать, что он должен прекратить разговаривать без конца. А разговаривать только в том случае, когда нужно говорить. Вот эту остановочку нужно научиться делать в своей жизни. Он должен быть занят вопросом самодисциплины. То есть, если он начал эту книгу читать, дочитай ее до конца, она тебе тоже будет полезна. Если ты начал эту работу делать, держи себя в руках, пока ты ее закончишь. Не переключайся на другие проекты. Он очень легко переключается. Если он здесь начал ремонт, то он уже здесь насыпал песок, а там уже начинает стеклить. Потому что ему показалось, что это нужно быстрее сделать. Песок будет лежать тут, может быть, и полгода. Но эти новые проекты в ремонте у него рождаются каждый день, и каждый день много их. И поэтому бесконечная вот эта вот перетасовка этих проектов, это характерно для сангвиника. Научитесь наблюдать, дорогие сангвиники. Научитесь не так сразу реагировать, как сначала подумать. И научитесь вовремя останавливаться. Это нужда всех сангвиников. Вовремя остановиться в речи, вовремя в переменах проектов, вовремя в оптимизме. Во всем нужна мера. Вот это очень трудное дело, трудная задача для сангвиников. Давайте посмотрим следующего. Человека с темпераментом флегматик. Когда холерик думает о флегматике, у него моментально возникает такое неприятие. Если холерик стремительно бежит вперед, не думая о том, что там будет, он решил и он бежит, то флегматик будет долго думать, пойти туда или не пойти. Он начинает все взвешивать. Вы думаете, это плохо? Это замечательно. Флегматик спокоен, он аккуратен, он добросердечен, он очень миролюбив. То есть, когда двое ссорятся, флегматик, он придет и начнет рассудительно убеждать одного и другого, что не стоит ссориться. Это замечательная такая черта характера флегматиков. Он долго думает, И вывод делает очень положительный, основательный. Он очень хорошо умеет планировать работу. Без плана работы он вообще не начинает ничего делать. Если сангвиник и холерик могут работу сделать абсолютно без плана, вот как нужно, так и делает мгновенно, то флегматик никогда не приступит к работе, если он не подумал и не составил плана работы. Он очень хороший слушатель. Это очень нравится многим женщинам. Ведь женщине нужно высказаться. Она готова говорить, а если ее муж сангвиник, который не слушает, а еще если он холерик, который вообще не умеет слушать, он быстро делает выводы. Женщине хочется, чтобы ее послушали. И представьте, что у вас муж флегматик. Мне повезло в жизни. У меня был муж флегматик. Он прекрасно умел слушать. И он мог долго слушать. Он делал выводы, обдумывая. И с ним было очень легко. Кроме того, что он хорошо слушает, он сохраняет верность до конца жизни. Обычно флегматики очень верные супруги. Ну, если вы полюбили флегматика,

Остановись и подумай. Вообще это делать не надо. И вообще это случилось. Все. Все плохо. Все будет плохо. Второе его убеждает. Они начинают ссориться. И вот эта разница во взглядах, точках зрения на разные обстоятельства жизни приводит к очень многим не очень хорошим таким проблемам семейным. У флегматика заниженная самооценка. Он нерешительный поэтому. Он говорит, я не смогу преодолеть, я не смогу это решить, я не знаю, как это делать. Этот недостаток связан со следующим. Он редко смеется. Он может улыбаться. Он иногда так более-менее громко засмеется, но чтобы он вслух засмеялся, как это делает сангвиник или холерик, никогда флегматик так не будет смеяться. А если вы привыкли или у вас в семье так было, что все хохотали от души и громко, то флегматик будет как белая ворона в этой среде. Он будет скромно улыбаться и все. Больше никаких реакций. Человек склонен к скупости. Оказалось, что флегматики склонны проявлять вот такую бережливость, которая переходит все границы. Лучше не потратить деньги, чем потратить. И поэтому даже надо было бы потратить, он будет склонен к тому, чтобы не сделать этого. Но если человек сангвиник, то он это переносит как оскорбление. Он жалеет для меня даже копейку. Он не даст мне лишних денег. А если человек флегматик по натуре, то мы знаем, что у него есть такой минус. Недостаточное чувство юмора. Когда вы, может быть, пошутите, и человек воспринимает флегматик его как личное оскорбление, характерно для флегматика. Он откладывает решение. И вы знаете, это приводит к крупным скандалам в семьях. Итак, человек – хороший слушатель, верный друг и очень аккуратно делает свою работу, но пока он ее спланирует, проходят месяцы, иногда годы. Он очень долго планирует, он очень сопоставляет много обстоятельств, причем чтобы решить все свои пессимистические воззрения на будущее. Пока он их не разрешит, он план этот или планирование это не сделает, и работа не будет выполнена. И вот представьте себе, если этим темпераментом обладает, например, муж, у мужчин больше вот этого темперамента флегматического, и он долго планирует, а вот семья, пара, они молодая семья, они только поженились. Женщина такой холерик, выраженный холерик, она всегда стремится вперед, она его берет за руку, тянет за собой. Ему это очень нравилось до свадьбы, и замечательно все было. Они понимали друг друга. Он только мило улыбался и бегал за ней куда надо. Но когда они начали жить на одной территории, она его просит, давай, пожалуйста, поменяем плитку в кухне. Она уже старая, и надо выбросить. Он говорит, хорошо. И начинает планировать, измерять, подбирать, еще раз планировать. И уже проходит полгода, 10 месяцев, 11, 12, второй год идет. Уже второй год оканчивается. А он все планирует, как бы эту плитку поменять. Она его спрашивает, ты долго будешь еще думать? У нее уже назревает все по всем ступеням такой отрицательной энергии и отрицательных эмоций. У нее уже было недовольство, у нее уже возмущение, у нее уже скоро будет гнев с яростью. А он все планирует. Что делает холерик? В таком случае холерик решает проблему очень просто. Все, говорит, мое терпение окончено, а терпение оканчивается у холериков быстрее, у сангвиников чуть медленнее. Но у нее уже терпение кончилось. Что она делает? Она идет на магазин или на базар, покупает плитку, привозит домой, когда он на работе, и снимает старую, выбрасывает ее. Она не читала инструкции, на что эту плитку надо класть, на что не надо. Она купила какую-то там мазь, которая нужна для этого. Она быстро сделала всю плитку, положила ее на кухне и довольна. Приходит муж, который планировал уже 2 года, как он будет ложить эту плитку. Вы можете себе представить, какая его будет реакция? Что же ты натворила? А она там и не то купила, и не так купила, и, конечно же, не так положила. Но это приводит к очень крупным проблемам в семье, вплоть до драки, вплоть до разводов. Потому что флегматик, если он откладывает и откладывает решение, он оказывается плохим руководителем. И поэтому минус его в том, что он не может быстро руководить такими ситуациями. Давайте рассмотрим последний. Меланхолик – это человек с особым темпераментом. И, наверное, сангвиники и холерики меня спросят, неужели его можно полюбить? Это же меланхолик.

меланхолик. Оказывается, можно. Вы только посмотрите, какие у него плюсы. Он очень чувствителен. Он творчески одарен. Он хороший аналитик. Он хороший, верный друг. Он стремится к совершенству постоянно. Он ответственен очень за ту работу, которую ему доверяют, и доводит каждое дело до конца. До такого конца, что там ничего не убавить, не прибавить. Разве это плохие люди? Это замечательные друзья, замечательные мужья и чудесные жены. Ведь вы посмотрите, чувствительность, хороший аналитик и стремятся к совершенству, все делать лучшим образом. Чего прицепишься к нему? Если это товарищ из вашего круга, и вы познакомились с ним, то только мечтай о таком хорошем друге жизни, который все будет доводить до совершенства. И многие любят таких людей. И выходят за них замуж. Или женятся на таких девушках. Мечтательных, которые вот такие ответственные очень, чувствительные, творческие натуры. Но когда они сталкиваются в семье, во второй фазе брака, оказывается, что у этих людей есть такие минусы, с которыми я не знаю, как можно ужиться. Это надо себя очень поменять, чтобы примениться к этому человеку. Что характерно из минусов для этого темперамента? Они постоянно ноют, склонны к унынию и к депрессии. То есть у них все всегда плохо, и они, погружаясь в себя, не могут из этого состояния выйти. Они сварливы. Они постоянно вот докапываются, что не так, все не так. И получается какой-то разговор на отрицательных таких тонах. Они слишком много копаются в себе. Они начинают погружаться в себя. Вы знаете, состояние депрессии – это когда человек видит только себя и свою беду или свою там неудачу. Именно меланхолики больше всего склонны к депрессивным проявлениям. Они очень жалеют себя. И если их не пожалеть, если им не посочувствовать, у них эта депрессия никогда не оканчивается. Но очень интересная одна характеристика меланхолика, что он не реагирует сначала на какие-то отрицательные явления с другой стороны. Вы можете его оскорбить или что-то сказать ему. Там, допустим, вот так молодежь часто говорит «тормоз» друг другу. То есть человек, который долго думает. Вот ему скажите несколько раз «тормоз», он вам не ответит. Это характерно для меланхоликов. Они не отвечают на оскорбления сразу. Они замолкают и уходят. Но они накапливают, они умеют накапливать обиду или отрицательные эмоции. И сколько они будут накапливать? А это уже от каждого зависит. Они накапливают некоторое время эту обиду. Потом в какой-то момент, подходящий для него, они выбрасывают все это как фонтан, как взрыв. Это извержение вулкана. Он выложит все, что он думает о вас. И это будет в такой яростной манере. И когда они это сделают, они успокаиваются, и еще его хватает на год накапливать дальше свои отрицательные эмоции. И поэтому вот эта склонность к такому недовольству, к ропоту, к неудовольствию всем, что его окружает, иногда доводит супруга, рядом с ним живущего, до накала такого, что они говорят, ну не все, надоело, больше не хочу с ним жить. И разводятся. И когда их спрашивают, почему, они говорят, не сошлись по характеру. Зачем нам знать психологию характеров? Психологические особенности каждого темперамента. Зачем это нужно? А затем, что это дает большую пользу для организации себя как личности. Потому что если мы сегодня будем знать себя, и мы направим себя в то русло, которое нужно с любым темпераментом, мы сохраняем семью. Есть некоторые правила. Первое. Если вы знаете и определили свой темперамент, а как его определить? Ну, определение темпераментов может быть связано с вашей работой самопознания. То есть, когда вы заполняете тесты, есть специальные тесты по темпераментам, заполняете эти тесты, и вы определяете, что у вас не один темперамент какой-то, а у вас сбор всех темпераментов. И это правильно, нет чистых темпераментов, они все смешаны между собой. Но каких ответов у вас, на каком темпераменте больше, такой у вас и темперамент. То, что вы что-то взяли из другого темперамента, это не беда. Вы можете и хорошее взять, и плохое из другого темперамента, но есть ваш темперамент, который не изменится до конца вашей жизни. Это не привычка, это не особенность какая-то, которую вы приобрели. Это то, что врождено, то, что уже есть, и вы с этим пройдете по жизни. И если вы определили, что вы меланхолик,
То есть вам характерно как раз все то, плюсы и минусы меланхолика, но еще есть и от сангвиника, или даже от холерика, это все норма. Но у вас есть свой темперамент. И вот когда вы это знаете, вы должны изучить как раз в себе все свои сильные и слабые стороны. Это первое, что вы можете сделать для себя хорошего. Второе, что вы можете сделать – принять другого. Если вы вышли замуж за сангвиника, то и знаете, что сангвиник как на свидание будет опаздывать, так и в жизни он будет опаздывать. Это характерно для сангвиников. Если он это делает, помогите ему избавиться от этого минуса. Но знайте, если он опоздал, сказал «приду в 2», а пришел в 3, это характерно для сангвиника. И можете ответить на вопрос, почему он так получается. Почему именно сангвиники опаздывают? Потому что они хватаются за все проекты. Пока они не перейдут через эти все дела, которые они делают, а у него их много, он, конечно, опоздает к этому времени. И вы должны это знать. И поэтому сангвинику нужно помочь. Флегматику нужно помочь выйти из этого состояния. Как же помочь флегматику? Упражняться в принятии решений. Вот ты принял это решение, сделать это в среду. И флегматик, пожалуйста, сделай это в среду. То есть подвинь себя так, чтобы ты в назначенное время сделал это. Это будет борьба с тем минусом, который есть у флегматиков. Принимайте ответственность на себя. Не надо складывать его на другого и долго думать. Преодолевайте вот эту пассивность, которая есть у вас. Обменивайтесь чувствами и мыслями с другим человеком, чего не хотят делать флегматики. И, пожалуйста, если вы планируете, то ставьте точку в планировании и идите к этой точке. Как мы можем помочь меланхолику с его такими большими минусами? Во-первых, учитесь не критиковать никого. И если изучаете, изучайте себя. Не обвиняйте других в своих неудачах, что характерно для меланхоликов. И прекратите жалеть себя. Не только вам плохо. Может быть, плохо и рядом человеку, который переживает вместе с вами. Ищите позитив в том, что вы имеете на данном этапе. Справляйтесь со своими тяжелыми мыслями. Старайтесь думать о более радостных вещах. Будьте более открытыми людьми. Это совет меланхоликам. Итак, что же мы можем сделать? Если мы знаем особенности темперамента, мы можем обогатить взаимоотношения в семье, потому что мы можем помочь человеку избавиться от минусов, а восхищаться его плюсами, потому что плюсы его тоже никуда не делись. Каждый темперамент имеет множество плюсов. И вот теперь вопрос. Спрашивают меня очень часто, какой с каким темпераментом может лучше всего ужиться в семье? И вот я могу ответить, что если люди допускают в своей жизни личность, которая помогает им узнать себя глубже, а эта личность только Иисус Христос, то эти две личности, какого бы они темперамента ни были, они найдут пути друг к другу. Почему? Потому что они устроят свои отношения так, чтобы помочь другому избавиться от минусов и восхищаться его плюсами. Если они оба это делают, семью можно сохранить с любыми темпераментами. Но если этого не делать, вот что будет? Если этого не делать, то нарастает недовольство друг другом, оно превращается в раздражение, в ненависть друг к другу, в сквернословие, в крик и о том, что мы читали, что этого не должно быть в семьях. Итак, мы делаем вывод. Темперамент – это хорошо, когда они пограничны. Пограничные темпераменты лучше и легче всего составляют семью. Им быстрее можно найти подходы друг к другу. Что значит пограничные? Холерик с сангвиником, сангвиник с флегматиком, флегматик с меланхоликом. Но чем дальше находятся темпераменты друг от друга, тем не труднее составить семью или невозможнее, а просто нужно больше приложить усилия к тому, чтобы составить хорошую семью. Мы говорили о том, что до тех пор, пока человек не решит вопрос, что я должен сделать или в чем измениться мне, чтобы второму человеку было приятно, рядом со мной он был счастлив. Если я задаю этот вопрос, то я всегда найду ответ. Если я живу рядом с меланхоликом, я должен ему помочь в этом, а я этого и того не должен делать.
Если я живу рядом с сангвиником, я должен помочь ему, например, те же самые опоздания, чтобы он не опаздывал, помочь ему совершить план работы, который он сделал, вовремя и научить его приходить вовремя. Я должен в себе что-то изменить, чтобы рядом этому человеку было приятно со мной. Но интересно еще один вопрос. Чего я не должен делать, зная этот материал о темпераментах? А многие это делают. Думают, что они изучили вопросы о темпераментах, они кое-что узнали, а теперь они могут это делать. И что же они делают? Первое. Нельзя критиковать человека с другим темпераментом. То есть, если вы очень активны и быстры, и много говорите, а второй человек рядом с вами меланхолик, который склонен к молчанию, то не критикуйте его, потому что он имеет в своем темпераменте замечательное качество – меньше говорить, больше слушать. И поэтому, если вдруг создалась семья сангвиник-меланхолик, то это сыграет свою роль в становлении крепкой семьи. Один будет говорить, второй будет слушать. Но когда сангвиник научится слушать, он научит этого же меланхолика выговаривать свое видение – его надо тоже уметь слушать. Он будет молчать, думать, в конце концов он скажет. Но надо хватило, чтобы у меня, холерика или сангвиника, хватило терпения дождаться, пока он обоснует свое мнение. Итак, мы научились с вами не критиковать людей с другим темпераментом. Второе. Если вы знаете, что другой человек обладает другим темпераментом, и он молчалив, например, то вы начинаете, если подозреваете, что он, например, сангвиник, ага, сангвиник, это я знаю, это не закроет рот, 4 часа будет говорить. То есть мы начинаем уже выискивать возможные недостатки у этого человека. Но мы знаем, что каждый темперамент имеет минус, с которым можно справиться. И поэтому, имея это в виду, мы не подозреваем минусы, но мы готовимся к тому, что если эти минусы проявятся, мы поможем этому человеку каким-то образом избавиться от этого. Но если я знаю этот материал, и я знаю, что я холерик, тогда, извините, вы любите меня таким, какой я есть. Потому что мы знаем, какие минусы у холерика. Он принимает решения за всех. Ну и вот, я буду в этом коллективе, я принял решение, пошли все, мы все идем туда. Все говорят, слушай, давай подумаем. Нет, мы все идем туда, я так решил. То есть человек склонен к состоянию авторитаризма. И он хочет это делать, и делает это, принимает решение за всех. А потом мы говорим, знаешь что, надо дать подумать. Ну даже людей, послушай людей. Холерик тогда говорит, а извините, я уже решил, я холерик, тут у меня иначе не бывает. Вот это мой минус тогда будет. Я не хочу понять, что я, как холерик, должна изучить свои минусы, чтобы не проявлять их в коллективе и обществе. Следующее. Есть еще такая беда. Люди начинают сватать. Родители часто. Вот эта девушка тебе подойдет, или этот парень. Вы такая хорошая пара. Он сангвиник, ты флегматик. И люди начинают сватать друг друга. Не каждый темперамент подойдет как личность друг другу. Тот в том темпераменте, вот этот в этом, по нашим правилам, вроде бы пограничные лучше всего могут сочетаться в своих семейных отношениях. И не получается. Все равно до развода довели друг друга. Почему? Потому что не на темпераментах строится семья. А вот еще одна беда, которая тоже постигает человека, который знает эти особенности темпераментов. Они пытаются изменить человека, сломать его. И из одного темперамента его перевести в другую группу. Это тоже ничего с этого не получится. Если он привык так, и он знает, что он иначе не может, у него мозг устроен так, что его реакции могут только вот такие последовательные действия сделать. И мы должны научиться уважать таких людей с разными темпераментами. Господь сделал людей разных по темпераменту, даже по окраске кожи, и разные народности имеют свои особенности. И это букет, который очень красив, как любой букет, который стоит здесь. Разные цвета, разные особенности. И мы можем только сделать для себя вывод. Любой человек с любым темпераментом уживется и может составить прекрасную, красивую, спокойную, счастливую семью. И любые темпераменты, когда они не имеют в сердце Бога, веры, когда они не подчиняются правилам, которые Бог дал человеку для создания семьи, будучи пограничными темпераментами, которые должны бы ужиться между собой, они не могут этого сделать. Почему?
Потому что основанием хорошего, счастливого брака есть не только темпераменты. Поэтому давайте мы подумаем с вами, к какому темпераменту мы можем отнести себя. Какие минусы я имею в своем темпераменте, если я его определила? Какие у меня есть плюсы, которых я не использую? Это главная задача сегодня, особенно для молодежи, которая ищет друга жизни. Не ищите по темпераменту. Вы только знаете, что если вы полюбили этого человека, семья всегда может быть счастливой, если вы учтете все плюсы и все минусы вашего темперамента, начнете бороться со своими минусами и увидите плюсы и минусы темперамента, который стоит рядом с вами, и поможете ему удалить все минусы. Соедините свои плюсы вместе, и вы будете так счастливы. Вы увидите, что брак становится более разнообразным, более интересным, более красивым и счастливым, потому что темперамент – это только окраска брака. Старание, которое нужно приложить для того, чтобы сделать брак счастливым, в ваших руках. Иначе, если этому не придать значения, происходят такие отрицательные явления в семьях, когда темперамент перестает не только уважать, на дух не переносит другой темперамент, который не подходит по тем плюсам или минусам, которые мы ожидаем. Любите людей такими, какие они есть. Уважайте их не потому, что они достойны уважения, а потому что они личности. И такими их создал Бог и создал Иисус Христос. Мы знаем, что каждый темперамент – это счастье. Спасибо вам за внимание.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Открытая книга.
1: Здравствуйте! В последнее время мы часто слышим слово «духовность». Каждый вкладывает свой смысл в это понятие. Что такое духовность? Есть ли определение духовности в Священном Писании? Сегодня на наши вопросы отвечает доктор богословия Юрий Николаевич Друми. Итак, что Священное Писание говорит о духовности, о духовной жизни человека?
2: Вы правильно подметили, что современный человек задается вопросом, что же такое духовная жизнь, как жить духовной жизнью, потому что человеку свойственно духовное измерение. И каждая религиозная традиция предлагает свой ответ на этот вопрос. Почему и беседа наша называется о христианской духовности. Дело в том, что существуют различные версии духовной жизни человека. И христианская религия предлагает свой ответ на вопрос о том, что же такое подлинная духовная жизнь. И невозможно говорить об этом, минуя Священное Писание, чтобы мы не просто философствовали и размышляли о каких-то эфемерных вещах, незримых, невидимых, неосязаемых, но чтобы мы могли как-то привязать понимание христианской духовности с повседневностью человека, мы должны открыть Священное Писание и увидеть, что именно это делает Евангелие, в частности, Евангелие по Луке. Дело в том, что христианская духовность материальна. То есть христианская духовность – это не концепция, это не теория, это не взгляд, это не точка зрения. Христианская духовность из плоти и из крови, я бы сказал. То есть правильнее было бы, наверное, спросить не что есть христианская духовность, а где она, в чем она, какая она. И вот на эти вопросы отвечает Евангелие. Евангелие по Луке. И здесь нам, конечно, нужно сделать один герменевтический шаг. Ну, что я имею в виду, говоря герменевтический шаг? Дело в том, что мы должны пользоваться определенным инструментарием, открывая Священное Писание, то есть как мы его интерпретируем. И поскольку это Писание является Священным Писанием, нет ни одного слова в этой книге случайного, нет ни одного слова лишнего. На каждое слово мы должны обращать самое пристальное внимание и всегда искать взаимосвязи между одним словом и другим, между каким-то эпизодом или, может быть, там, чудом или притчей Иисуса и тем, где это произошло. И в этой связи я хотел бы сказать, в частности, что географические места, упоминаемые в Евангелии по Луке, тоже проливают свет на вопрос о том, что есть христианская духовность. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами, например, об Иордане, река, дальше о пустыне, потом об озере и, наконец, о горе. Река, пустыня, озеро, гора. Казалось бы, что особенного? Какая взаимосвязь? Но это не так. Вопрос духовности, духовной жизни человека открывается как раз-таки на фоне вот этих географических мест, на фоне или же в контексте вот этого физического, географического ландшафта Евангелия по Луке.
1: Это какие-то определенные места.
2: Да, определенные конкретные места. То есть туда можно поехать. В Палестину, в Израиль, можно туда поехать, можно посмотреть на это, можно притронуться к этому, то есть можно убедиться в том, что контуры духовности выводились Иисусом и евангелистами впоследствии не в библиотеке, не где-то в каком-то пространстве, не на земле, но и не на небе, в каком-то четвертом измерении. Нет, это все происходило во времени, в пространстве и было связано с материальным миром человека, всех живущих. Вот почему Мне хотелось бы начать с 3 главы Евангелия по Луке и прочитать несколько стихов из этой главы, в частности, стихи 10 и 11. И я снова буду пользоваться Новым Заветом в современном русском переводе, выполненном под редакцией доктора богословия Михаила Петровича Кулакова. И в 10 и 11 стихах написано, может быть, прежде чем я прочту, еще несколько слов я скажу о том, что предшествовало появлению этих слов. Дело в том, что прежде чем Иисус вышел на свое публичное служение, на общественную проповедь, Иоанн Креститель, предтеча Иисуса, готовил путь ему. Он призвал людей к покаянию. Он звал людей к тому, чтобы они пересмотрели свой образ жизни, потому что, говорил он, приблизилось Царство Божие, и вы должны что-то пересмотреть в своей жизни для того, чтобы войти в это Царство. Что же они должны были пересмотреть? Кто были эти люди? И почему все это происходило у Иордана? Дело в том, что река – это пограничная ситуация. Река в библейской религиозной традиции – это водораздел, это граница между двумя состояниями, между двумя сферами. И вот здесь, находясь на одном берегу, люди еще в прежнем состоянии, люди еще в Ветхом Завете, люди еще с прежними взглядами и имеют прежнюю систему ценностей. Но сейчас Иоанн говорит, вот после Иордана, после того, как вы креститесь в Иордане, как вы пройдете через Иордан, после того, как Иисус крестится в Иордане, произойдет что-то другое, начнется какая-то другая жизнь, и это будет новая духовная жизнь.
1: То есть здесь есть символика.
2: Конечно, здесь есть символика. Каждое слово имеет смысл, в том числе и символический, помимо буквального. Наконец, я подхожу к 10-11 стихам. Написано, «И спрашивал его, Иоанна Крестителя, народ, что же тогда нам делать?» А он отвечал им, у кого две рубашки, поделись с тем, у кого ни одной. И у кого есть пища, сделай так же. Что означает, что духовность материальна? Вот именно это и означает. У кого две рубашки, поделись тем, у кого ни одной. И у кого есть пища, сделай так же. Вот что означает тезис «духовность материальна». Духовность – это не только то, как ты мыслишь, это не только то, как ты молишься, или как ты медитируешь, или как ты читаешь Слово Божие. Духовность – это не только то, как ты веришь. Духовность – это то, как ты поступаешь здесь и сейчас, в этом материальном мире, находясь в противоречиях жизни, в различных ситуациях, которые ставят тебя перед выбором. Это твоя повседневность. Вот что такое духовность.
1: А если рассудить так, почему я, имея две рубашки, должен делиться с тем, у кого ни одной, если эти рубашки я честным трудом заработал, я ночами не спал, а этот человек, может быть, ну, условно говоря, лежал на печи и ничего не делал, а я ему должен рубашку отдать. Это ведь и для него не будет благом, потому что таким образом я могу потворствовать, ну, например, ну, тунеядству, не знаю, безответственности.
2: Конечно, эти вещи уже здесь не уточняются, но Евангелие учит здравому смыслу. Евангелие нигде не учит потворству, безделью, тунеядству или попрошайничеству. Ни в коем случае. Но дело в том, что всегда было, есть и всегда, вероятно, будет, что есть несчастные люди. Есть люди, которых обидела жизнь, обидела судьба. Есть люди, у которых не состоялась жизнь, не сложилась. И когда они нуждаются в нашей помощи, и эту помощь нам по силам оказать им, мы не имеем права пройти мимо. Вот вывод, который напрашивается при чтении этих слов. Я хотел еще обратить ваше внимание на этот вопрос, который здесь задается. «Что же нам делать?» – спрашивает народ. В следующих стихах, в 12 стихе, сборщики налогов, или же налоговая инспекция, сегодня мы сказали бы, придя к нему, к Иоанну Крестителю, чтобы он крестил их, спросили у него, «Учитель, что делать нам?» Он сказал им в ответ, «Не взыскивайте с людей больше, чем вам предписано». В первом случае спрашивает народ, что нам делать? Иисус говорит про рубашки, про одежду и про еду. Здесь Иисус говорит о деньгах, что духовность в том числе имеет и экономическое измерение, ну, опять, материально, да, это связано с теми деньгами, которые у вас есть, и как вы ими распоряжаетесь, или же люди, которые взимают налоги с других, не должны злоупотреблять и не должны наживаться на этом деле. И еще одна категория, которая задает точно такой же вопрос, а что нам делать? Об этом мы читаем в 14 стихе. Это были воины, это были офицеры и солдаты римской армии. А что же нам делать? Вот в связи с тем, что ты сейчас проповедуешь, что сейчас что-то происходит новое, что мы на границе находимся у Иордана, что же нам делать? Довольствуйтесь своим жалованием. Никого не запугивайте, не притесняйте, довольствуйтесь своим жалованием. Вопрос принуждения, насилия, господства должен быть исключен из жизни этих людей. То есть довольствуйтесь своим жалованием, занимайтесь своим делом, но не чините или же не создавайте для людей проблемы, злоупотребляя своим положением. Таким образом, мы видим, что здесь у Иордана происходит какая-то переоценка ценностей, что на первый план выходит не то, как человек молится, как он медитирует, а на первый план выходит социальная ответственность человека перед своими ближними. И в этом контур или контуры христианской духовности начинают как-то проявляться. Более того, если мы читаем эту главу дальше, мы видим, что сам Иисус пришел к Иоанну, крестился от Иоанна, и когда он крестился и молился, открылось небо, и был голос небес, что это Сын мой возлюбленный. То есть здесь тоже происходит переход, закладывается новое начало для новой религии фактически. Иисус, крестившись, начинает свое публичное служение, и это тоже происходит у Иордана. В жизни каждого человека должен быть тоже свой Иордан. Духовный человек всегда спрашивает себя, а что же мне делать? Что мне делать? Этот вопрос не должен покидать сознание человека. И отвечая на него, он видит лицо своего ближнего. Он видит своего соседа. Он видит тех, кто рядом, и помогает им. И это начало христианской духовности.
0: Открытая книга.
2: Но это только река. Дальше говорится о пустыне. Написано, что в 4 главе уже первый стих говорит о том, что исполненный Святого Духа Иисус возвратился с Иордана и в течение 40 дней ходил по пустыне, водимый духом и искушаемый дьяволом. Дальше описание трех искушений Иисуса в пустыне. В жизни Иисуса, когда он твердо решился все-таки идти предписанным ему свыше путем и совершить предназначенную ему миссию, происходит испытание. Происходит тестирование серьезности его намерений. И это всегда в жизни любого человека. Как только вы приступаете к чему-то важному, как только вы в душе своей определили, что я должен это сделать, потому что к этому меня призывает Господь, обязательно приходит время испытания, когда вы должны пройти проверку и подтвердить намерения, о которых вы заявили до этого. Так происходит и в случае с Иисусом. Он крестится, он понимает, в чем теперь его миссия, но тут же встречает испытание, и это происходит в пустыне. Что такое пустыня? Очень непривлекательное зрелище. Да? Пустыня как символ скудости. И вот то, что дьявол предлагал Иисусу взамен на поклонение себе, хотя это отличалось блеском, это сверкало, это манило, это пленяло, это могло насытить Иисуса, потому что он голодал все эти дни, он был в изнеможении. И все-таки, присмотревшись, мы видим, что то, что предлагает дьявол, на самом деле так же скудно и пусто, как и пустынный ландшафт. В жизни каждого человека, в духовной жизни каждого человека, есть своя пустыня. Есть ценности, которые предлагает этот мир, которые очаровывают поначалу, но на поверку оказываются ничем иным, как пустотой. Там ничего нет. Там нет ничего, на что можно было бы опереться и что могло бы человеку действительно помочь на протяжении всей его жизни, особенно в минуты испытания. Кроме того, это не единственный случай, где говорится о пустыне в Евангелии по Луке. Мы можем открыть и другую главу, в частности, 9 главу. Очень интересный эпизод. Здесь говорится о насыщении 5000 человек. И подчеркивается, что когда Иисус учил, народ собрался, много там большие толпы людей окружали его. И подчеркивается, что это происходило в пустынном месте. Вот давайте прочтем 12 стих 9 главы. Ученики говорят Иисусу: «Просим тебя, отпусти народ, пусть сходят в окрестные селения и усадьбы, найдут себе пищу и приют на ночь. Мы-то ведь здесь в безлюдном месте». И посмотрите, что происходит дальше. Дальше вот это безлюдное место, пустынное место, место, в котором у них оказывается в руках только 5 хлебов и 2 рыбки, место скудости и нищеты становится местом изобилия, потому что Иисус насыщает всех, все едят и насыщаются, и еще и остается у них. Причем, когда они собирают в корзины то, что осталось, оказывается, что они наполняют 12 корзин. И в этом тоже символ, потому что 12 учеников были, это символическое число, символом 12 колен народа израильского. То есть там, где Иисус, там скудость безлюдного места обращается в изобилие. Кроме того, Иисус велит своим ученикам, чтобы они рассадили людей отдельными группами по 50 человек. То есть толпа становится общиной. Принцип организации, упорядоченности от хаоса, переход к какой-то гармонии, от толпы к общине. И это тоже происходит в пустынном месте, от скудости к изобилию. И что это нам говорит о нашей духовности, о нашей духовной жизни, что, можно сказать, минуты кризиса, пустоты, скудости духовной, когда мы взираем на Иисуса, и когда Он молится, тогда 5 хлебов и 2 рыбки становятся пиршеством, превращаются в что-то большое, изобильное, насыщающее других, и еще и остается после этого чуда еще и остатки появляются.
1: Что означает «мы взираем на Иисуса»?
2: Да, что означает? Это означает, что в пустынном месте мы не одиноки.
1: Нужно помнить об этом.
2: Да, мы должны помнить, что находясь в пустынном месте, мы не в полном одиночестве. Всегда рядом есть тот, кто может пустыню превратить в цветущий сад. Но для этого нужен шаг веры, упования. Для этого действительно нужно вот эти хлебы, что есть у нас, скудные крохи, нужно вложить в руки Христа и дать Ему из малого сделать великое.
1: То есть позволить Богу решить твою проблему.
2: Позволить Богу принять участие в пересотворении, то есть в том, чтобы обратить ситуацию безнадежную в ситуацию, в которой много возможностей и есть не один выход из нее. Но не забудем, что мы говорим о христианской духовности. Бог не палочка-выручалочка. Зачем просить Бога помочь нам, если это никак не посодействует нашему духовному становлению? Ведь Бог — это не палочка-выручалочка, я сказал. Mm-hmm. То есть Бог хочет дать нам что-то большее, чем то, о чем мы просим Его. И прежде всего Его волнует наше духовное состояние. Но это проявляет себя в том числе и в каком-то материальном выражении, материальном измерении, как мы говорили ранее. Далее можно было бы сказать несколько слов о озере. И об этом мы читаем в 5 главе Евангелия по Луке. И здесь похожая ситуация. Мы уже с вами как-то говорили о том, что Иисус позвал первых учеников за собой, и это произошло при необычных обстоятельствах. Ученики или же рыбаки всю ночь трудились, ничего не поймали, чистят сети, выйдя на берег. А потом Иисус говорит: может быть, вам еще раз попытаться поймать рыбу. И сначала они так нехотя, но в конечном счете Симон говорит: ну хорошо. И вот в 5 стихе написано, в 6 стихе 5 главы: сделаем, как ты сказал нам. Они так и сделали. И поймали такое множество рыбы, что их сети начали рваться. Снова ситуация скудости, пустоты, бесплодия. А здесь ситуация, картина изобилия, то, что делает Иисус. И на этих примерах, в этих эпизодах Иисус учил учеников полагаться на Него, быть верными Его Слову, исполнять это Слово. Поэтому, говоря о христианской духовности, следует подчеркнуть, что она невозможна без доверия к Слову Христа. Доверие к Слову Христа. Или другой случай, который тоже произошел на море. В 8 главе он записан. Здесь мы читаем, как произошел шторм на море. Вот стихи с 22 по 25. 8 главы Евангелия по Луке. «Однажды Иисус сел со своими учениками в лодку и сказал им: переправимся на другой берег. И они отплыли. А во время их плавания он уснул. Между тем поднялась буря, и на озере начался сильный шторм. Вода стала заливать лодку, и их жизнь оказалась в опасности. Подойдя к Иисусу, ученики стали будить его: наставник, наставник, мы погибаем, кричали они. Пробудившись, он словом своим усмирил ветер и бушующие волны. Они улеглись, и наступила тишина. Где ваша вера? Спросил он учеников. Обратите внимание, что на то, что этот отрывок начинается с штиля, да, то есть тишина. Все спокойно. Иисус спит. Вот самая мирная картина. Спящий человек. Иисус спит. Устал. Прямо в лодке. Потом буря, потом шторм, волнение, крики, паника. Будет ученики Иисуса. Пробудившись, он усмиряет ветер, успокаивается буря, снова ситуация штиля, безмятежности и упрек, который звучит из уст Иисуса. А где ваша вера? Снова мы, говоря о духовности, должны подчеркнуть, что духовность, христианская духовность, возможна только там, где есть вера, где есть упование на Христа, на Слово Христа. И те душевные бури, в которых мы оказываемся, те жизненные неурядицы, невзгоды, которые захлестывают нас, которые заставляют нас паниковать, все это должно научить нас уповать на Иисуса Христа. Он не спит. Мы хотим его разбудить. Нам кажется, что Бог уснул. И это, кстати, одна из молитв в Ветхом Завете. «Боже, проснись! Боже, очнись!» Даже такие слова произносит псалмопевец. То есть мне так трудно. Со мной такое происходит. И я никакого действия от тебя не вижу, не слышу. Я не понимаю, ты вообще существуешь или нет. А здесь Иисус учит: ну а где же ваша вера? Бури были, есть и будут. Но вы встретите их с верой, встречайте их с верой. И ваша духовность после каждой бури будет качественно выше, качественно глубже, качественно иной.
0: Открытая книга.
1: То есть наши испытания укрепляют нашу веру.
2: Наши испытания нам необходимы. Если мы всерьез задумываемся о духовной жизни, то испытания нам необходимы. Только так мы формируемся как духовно зрелые личности.
1: Потому что потом наступает тишина, и мы видим, как велик Бог, что Он может разрешить, в общем-то, в этой жизни все, что все Ему подвластно, все в Его руках, а мы вот метались и не знали, что делать, и вопили, можно сказать, от наших бед. Бог явил себя, и мы еще раз убедились в Его величии.
2: И потом, оглядываясь назад, мы думаем: а что там такого было?
1: Да.
2: Страшного. Что? Почему я так паниковал? Потому что мы окрепли, мы обрели силу. И, знаете, духовный человек, духовный христианин – это пригодный христианин, пригодный для помощи кому-то еще. Духовность нужна не только нам самим. Стать более зрелыми духовно – это не только для нас, это еще и для кого-то. Потому что духовный христианин как магнит притягивает к себе других, и другие учатся у него и становятся тоже духовно крепче, выше, сильнее. И, наконец, хотелось бы сказать еще об одном ландшафте, сказать о горе. В Евангелии по Луке несколько раз говорится о том, какое значение имели горы в жизни, духовной жизни Иисуса Христа. В частности, в 12 стихе 6 главы мы читаем, что перед тем, как избрать 12 учеников, Иисус, написано, в один из тех дней ушел на гору помолиться и провел в молитве к Богу всю ночь. Вы знаете, Юля, что вот это место, вот этот стих и упоминание «всю ночь» — это единственное место в Новом Завете, где говорится, что Иисус молился всю ночь. Есть другие отрывки, где говорится, что Он зашел на гору помолиться. Но то, что Он молился всю ночь, вот это уточнение «всю ночь», только одно место в Новом Завете. И оно в Евангелии по Луке, в 6 главе, 12 стихе. И это происходит перед избранием 12. Что такое гора? Гора – возвышенность. Гора – это устремление земли к небу. И это становится символом духовной жизни человека. Это символ молитвы, это символ устремления сердца человеческого к небу, к Богу, ввысь. И Иисус периодически уединялся на таких возвышенных местах, чтобы устремиться сердцем к Богу. Духовная жизнь, мы говорили материально, духовная жизнь и духовно тоже. То есть духовная жизнь обязательно имеет в себе стержень молитвы, устремление души к Богу.
1: Если этого в твоей жизни не будет, то не будет и материальной духовности,
2: конечно,
1: не будет воплощения.
2: Конечно, это взаимосвязанные вещи. Можно даже больше сказать, что в этих коротких строчках Иисус уединился, Иисус молился. На самом деле мы должны увидеть источник всей жизни, всей деятельности Иисуса Христа. То есть источник христианской религии, прежде всего, это молитва. Это молитва основоположника христианской религии. То есть из молитвы, из уединенной молитвы Иисуса Отцу рождались притчи Иисуса, рождались проповеди Иисуса, рождалась сила Иисуса, рождалось что-то необыкновенно свежее, необычное в лице Иисуса Христа, в Его служении. Это была молитва, это было Его возвышение, Его устремление к Богу. В другом случае, и, наверное, это кульминация всего Евангелия по Луке, в 22 главе написано, что Иисус снова поднялся на гору и там молился. Вот об этом мы читаем в 39 стихе, с 39 по 46.

0: больница. И явился ему ангел с неба и укреплял его. Его муки были столь тяжелы, и молился он так напряженно, что пот его с каплями крови падал на землю. Закончив молиться, он встал, пошел к своим ученикам и нашел их спящими, изнуренными печалью. И сказал им: «Что вы спите? Вставайте, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение». Это очень глубокий отрывок. Очень тяжелые, глубокие переживания постигли Иисуса. И снова мы видим взаимосвязь между горой и молитвой. Молитва не просто как медитация какая-то, как какое-то духовное обретение духовного настроя. Но молитва – это человек, который всецело отдает себя, предает себя воле Отца своего, Бога своего. То есть это какой-то шаг доверия безоглядного, полного. И вот когда Иисус молится, обратите внимание, Он говорит: «Если угодно тебе, избавь меня, и потом не моя воля, а твоя пусть». Обратите внимание на эти местоимения. «Если угодно тебе, избавь меня, но не моя, а твоя». То есть в середине «я»,
1: да,
0: «моя воля», «моё», «как я чувствую», «как я думаю», но обрамляется «моё» «твоим». То есть мы видим, что духовность, подлинная духовность невозможна без покорности человека своему Богу, которую мы выражаем в глубокой искренней молитве. Когда перед лицом бездны, разверзающейся перед нами, мы полагаемся всецело на Бога. И смотрите, что дальше написано: закончив молиться, он встал. Казалось бы, ну что, очень важно, чтобы встать после такой молитвы, нужно было иметь силу для этого. То есть после молитвы Иисус встает. Он говорит: «И вы молитесь», ученикам говорит, «и вы молитесь». И дальше он идет, у него появляются силы. И фактически молитва, вот эта молитва на Масличной горе в Гефсиманском саду придала Иисусу силы для того, чтобы потом встретить своих врагов, которые арестовали его, пройти через несколько допросов перед Пилатом, перед Синедрионом, взять крест свой, понести его на Голгофу, там быть распятым, там претерпеть агонию и умереть. Вот что такое гора, как возвышение, как устремленность человека к Богу.
1: Как можно перенести молитву Иисуса Христа на нашу действительность? Как это соотнести с нашей жизнью, вот лично с моей жизнью? Жизнью современного человека, с его проблемами, да, нуждами, устремлениями. У Иисуса была особая миссия, Он, собственно, для этого и пришел в наш мир. Пришел для того, чтобы умереть за грехи человека. А я, ну, так скажем, я ни за кого не собираюсь умирать. Я, в общем-то, хочу просто жить. И в то же время хочу жить с Богом.
0: Да. Ваш вопрос, Юля, на самом деле это вопрос о воле Господней. Нет духовной жизни без покорности воле Господней. И эту волю каждый из нас должен знать, должен понимать. Нет христианской жизни, нет духовной жизни христианина, если он или она не понимает, что есть воля Господня. И только понимая волю Господню и соглашаясь с ней, и принимая ее, человек –

0: доверяет тому, что эта воля во благо, что этот путь во благо, что в этом есть смысл, которого, может быть, я еще не вижу вполне сейчас, но я по всем обстоятельствам со Словом Божьим в руках убеждаюсь в том, что в этом есть воля Господня. Поэтому я иду этим путем, и все, что случается на этом пути, я принимаю как исходящее из рук Бога моего. И вот это и есть то, о чем вы спрашиваете. То есть готовность человека последовательно исполнить волю Божью о себе. Конечно, у нас иная миссия, чем у Иисуса. На нас не лежит ответственность принести искупительную жертву, какую жертву, какую принес Иисус Христос для искупления всего мира. Но косвенно мы, конечно, делаем то же самое. То есть мы содействуем своей жизнью, своим словом, тому, чтобы люди вокруг нас и мир, в котором мы живем, стали более духовными, духовно чистыми, чтобы приблизились люди к Богу, к источнику подлинной духовности.
1: Юрий Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Мы продолжим разговор о духовности в следующей передаче. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, а также их родители. Не хотите ли сделать с нами ободряющую гимнастику? Итак, первое упражнение. Пожалуйста, Олег.
1: Отводим ногу назад и поднимаем руки вверх.
0: Да, немного прогибаемся. Выдох. Руки вверх. Вдох. И выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Следующее упражнение для шеи, да?
1: Оно называется сова. Руки ставим на пояс и поворачиваем голову. Сначала вправо, потом влево.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: Закончили. Следующее упражнение для шеи.
1: Называется мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое.
0: Медленно делаем упражнение.
1: Только плечи при этом не поднимаем.
0: Да, ребята, и следите за тем, чтобы спина у вас была прямая. Следите за осанкой. И еще раз. Закончили. Хорошо. Теперь упражнение для рук.
1: Берем руки в замок и выворачиваем их. Сначала в одну сторону, затем в другую.
0: К себе
1: и от себя.
0: Вот так. Получается у вас это упражнение, ребята? Если нет, то вы не расстраивайтесь. Постепенно оно у вас обязательно получится. Хорошо. Так, стряхнули руки, расслабились.
1: А теперь усложненный вариант этого упражнения. Кладем руку одну на другую и тоже выворачиваем их. Сначала от себя, потом к себе.
0: Хорошо. Так. Самое главное – стараться делать это упражнение, даже если у вас не получается. Все равно делайте, и постепенно оно получится. И другую руку, да, Олег?
1: Да.
0: Теперь меняем руки, тоже в замок, и для другой руки делаем растяжку. Хорошо. Расслабились, потрясли руками. Ну и последнее упражнение для рук.
1: Называется «Обними себя».
0: Руки в стороны.
1: И обнимаем себя.
0: Это упражнение нужно делать энергично, хорошо. Машем руками назад и вперед. Вот так. Хорошо разминаем плечи. Молодцы! Закончили.
1: А теперь упражнение для ног. Первое упражнение. Кладем руки на пояс и разминаем пальцы ног. Сначала правую, а потом левую.
0: Хорошо, энергично делаем это упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Так.
1: Следующее упражнение – насос.
0: Наклоны вправо и влево, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не забываем про дыхание. Так, закончили. А теперь упражнение на полу.
1: Первое упражнение – пружинка. Встаем на колени и откидываемся назад, сохраняя прямую линию.
0: Стараемся голову не наклонять, да? Смотрим перед собой. Хорошо. Касаемся либо пяток сзади руками, или пола. Кто может. Это сложнее, когда пола касаемся. Но, тем не менее, она хорошо тренирует наши мышцы. Так, молодцы. Еще разочек. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Махи ногами.
0: Стоим на четвереньках. Махи ногами. Правой и левой ногой. Раз, два, три, четыре. И раз, два.
2: два, три, четыре. Следующее упражнение. Лодочка.
1: Ложимся
0: на живот. Так, обхватываем себя сзади руками, ноги. И прогибаемся. Задержимся в таком положении.
1: На 10 секунд.
0: На 10 секунд. Вот так. Хорошенько прогнулись. И полежали, отдохнули. И еще раз это упражнение. Хорошенько прогибаемся. Задержались. Считаем до 10. И ложимся. Молодцы. Дальше.
1: Следующее упражнение — кошечка.
0: Которая радуется и сердится. И так как она сердится, прогибаемся, выгибаемся и прогибаемся. И опять прогнулись. Хорошо. Так. И здесь больше вот выгибаемся. Да, прижимаем голову к груди.
1: И руки не сгибаем.
0: Руки не сгибаем. И не заваливаемся. Угу. Ниже голову, Олег. Прижимаем, да, вот так. Хорошо. И здесь вот хорошенько вот прям прогибаем позвоночник. Молодцы. Упражнение на пресс. Ложимся на спину. И крутим педали велосипеда. Пожалуйста. И считай, Олег.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: И еще.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Приехали.
0: Да? Приехали. Дальше упражнение. Плуг. Прямые ноги заводим за голову. Так, выпрямляем ноги. Аккуратно. Аккуратно задержались в таком положении. Лежим. Руки вытянули. Вернулись в исходное положение. Следующее упражнение. Мы подтягиваем колено к груди.
1: Сначала, пожалуйста, правую ногу.
0: Хорошо. Потянули, носочек вытянули.
1: А теперь левую.
0: Левая нога. Тянем носок. Молодцы. Еще по разу другой ногой. Старайтесь ногу не сгибать, та, которая на полу лежит. Прямая нога. Хорошо. Так. Молодцы.
1: А хорошо. Теперь посложнее упражнение.
0: Сгибаем ногу. Подтягиваем и выпрямляем ее с помощью рук. Выпрямляем и тянем на себя. Стараемся ногу не сгибать. Не сгибаем ногу. Так, молодцы. Другая нога. Держим ее не под коленом, а вот здесь, возле голени. Вот так. Хорошо. Потянули. Закончили. И последнее упражнение.
1: Качели.
0: Поехали. Два, три, четыре. Закончили. Расслабились немножко, отдохнули, полежали. Ну вот и все. Я думаю, что мы хорошо зарядились и чувствуем себя замечательно. Мы ждем вас завтра, потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Эта фраза уже на протяжении столетий повторяется во многих христианских церквах и известна далеко за пределами христианства. В русском языке есть фраза «Бог любит Троицу», которую используют кстати и не кстати. Что это значит? В действительности ли Библия, рассказывая о Боге, говорит о нем как о трех ипостасях? По утверждению традиционного христианского богословия, библейское ли это учение? Есть ли в Библии само слово «троица», «триединство», «триипостасничество» и иные? Мы продолжаем изучение природы божества, учения о Боге, представленного в Библии, в Священном Писании, и в своем исследовании подошли к моменту необходимости поговорить на тему Троицы. Говорит ли Библия о Боге как о триедином существе? Главный вопрос, конечно же, будет сводиться не к тому, встречается ли сам термин «троица» в Библии, а к тому, есть ли в Библии эта идея, это учение. Многие термины отсутствуют в Библии, которые тем не менее отражают реальные библейские учения. В качестве примера можно привести распространенную среди протестантов формулу «дверь благодати», которая отсутствует в Священном Писании, но тем не менее описывает присутствующую в нем идею момента завершения и закрытия времени милости, когда у человека есть возможность покаяться. Подобных примеров множество. Что касается богословских терминов, они часто представляют собой синтез библейского учения, и посему нам следует искать не столько само слово «Троица», сколько исследовать очень основательно и подробно учение Священного Писания о том, как Бог представлен в нем, именно с точки зрения Троицы. В первом послании Тимофею в 3 главе в 16 стихе есть одно очень важное утверждение, которым мы начнем наш разговор о Троице. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы находим здесь утверждение о том, что Боговоплощение, Богоявление во плоти, весь этот путь служения и затем вознесения назад, есть великое благочестие тайна. Таким образом, когда Библия рассказывает нам о природе Бога, в первую очередь говоря о том, что произошло во время явления Бога на землю, мы находим слово «тайна» по-древнегречески «мистерион», откуда английское слово «mystery». Таким образом, Библия предостерегает нас, что это не просто тайна, а великая тайна. Это важно знать и помнить, когда мы приступаем к исследованию природы божества и ожидать заранее сложностей в понимании этого вопроса. Человеческий разум, в особенности воспитанный на эллинистическом духе, на греческой философии, он нацелен на то, чтобы объяснять, классифицировать и делать понятным явления, личности, идеи вокруг. Библия же предостерегает нас, что мы имеем дело здесь с особого вида реальностью, и посему проблемы в понимании природы божества естественны. Дело в том, что обыкновенно, когда мы исследуем что-либо в этом мире или за пределами его, логика познания нашего исследования всегда сверху вниз, предполагая, что человек – это самое интеллектуальное, разумное и высшее существо на Земле, мы исследуем животный мир, растительный мир, мир минералов и все, что есть вокруг нас с точки зрения нашего статуса и наших способностей. Логика здесь познания сверху вниз. Даже при такой постановке вопроса и то возникают сложности с исследованием. Многие явления до сих пор не объяснены наукой или же им не дано адекватное удовлетворительное объяснение. Здесь же, в случае с исследованием природы божества, перед нами гораздо более монументальная задача, потому что логика исследования здесь обратная. Снизу вверх мы существа гораздо более низшего порядка, чем первопричина, чем первоисточник, чем божество. Посему ограничение в нашей способности познать то, что выше нас, естественно, к этому нужно быть готовым, с этим нужно согласиться, и этого следует ожидать. Богословы, начиная с древних времен, приводят иллюстрацию, еще предложенную Августином, когда он однажды прогуливался по берегу моря и увидел мальчика, который играл на берегу. Присмотревшись, Августин увидел, что мальчик выкопал какую-то яму и черпал воду из моря и помещал ее в выкопанный им водоем. Разговорившись, Августин задал вопрос: «Что ты делаешь?» И мальчик ответил: «Я хочу вычерпать море и поместить его в мою емкость». И когда Августин услышал это, он как раз в тот момент рассуждал о Боге и о его природе и сущности, увидел для себя яркую иллюстрацию ограниченности наших возможностей в попытках осмысления бесконечного. Невозможно человеческим умом и сознанием до конца во всей полноте и во всей отчетливости постичь бесконечное. И невозможно вычерпать все море и поместить его в ограниченную емкость нашего сознания. Сделав это предварительное замечание, мы теперь приступим к исследованию того, что Библия говорит о триединстве, или же, в принципе, о природе Бога, начиная еще с Ветхого Завета. Кому-то может показаться странным, что учение о Троице мы начинаем исследованием именно Ветхого Завета. Но когда мы завершим исследование Ветхого Завета, нас ждут большие открытия касательно природы божества. И природа Бога, согласно утверждениям самой Библии, должна быть явлена одинаково и в Ветхом, и в Новом Завете, если она, эта книга, Библия, дана была одним Богом. Итак, первая строчка в Библии, первая строчка в Священном Писании, в синодальном переводе говорит так. Начало Торы. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале, в древнееврейском, мы находим здесь следующую фразу. «Берешит бара Элогим эд гашамаим ве эд гаарц». Когда мы встречаем слово «Бог» впервые в Библии в синодальном переводе, обращаясь к оригиналу, мы находим, что слово «Бог», использованное здесь, используется в подлиннике во множественном числе. Это древнееврейское слово «Элогим». Поэтому дословный перевод звучит так. «Вначале сотворил боги небо и землю». Слово «Элогим» для обозначения Бога встречается в Ветхом Завете 2600 раз в форме множественного числа, потому что здесь именно множественное число используется для описания природы божества. В самом начале мы узнаем, что Бог говорит о себе как о нескольких, как о множестве. Очень важно отметить, что в древнееврейском языке есть слова, как и в русском, которые используются только всегда во множественном числе. Например, ножницы, сани, сени в русском языке, в древнееврейском, например, Мицраим, Египет и так далее. И хотя форма множественного числа используется, слово это фактически передает идею единственного числа. Может быть, это верно и в отношении имени Бога Элохим? Мы ответим на этот вопрос во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
4: Для вас поет Юрий Байков.
5: День после ночи, свет после тьмы.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с таким явлением, как боль в ухе. Ситуация не из приятных. Разобраться в причинах этого поможет нам наши гости – врач-отоларинголог Наталья Гаврикова. Здравствуйте, Наталья! Рада, что вы сегодня вместе с нами. Наверное, прежде чем мы поймем причины этого явления, нам нужно хотя бы кратко познакомиться с тем, как же наши уши устроены. Давайте с этого начнем.
3: Давайте. Но для того, чтобы разобраться, что же там в ухе может болеть, надо сказать, что наше ухо очень тонкий и хрупкий инструмент. Оно так создано создателем, что оно очень и очень сложное. И для начала давайте простым языком посмотрим, из чего же оно устроено.
2: Чтобы было понятно всем.
3: Да, оно состоит из трех отделов. Это наружное ухо, среднее и внутреннее. Наружное ухо состоит из двух частей, из костной части и перепончатой, и представляет оно из себя как будто бы песочные часы, которые имеют в середине небольшое сужение. Вот часто люди пытаются в ухо проникнуть какими-нибудь предметами, но, дотонувшись определенного места, испытывают очень жгучую боль.
2: Да, и какой-то испуг, кажется, что сейчас себе повредишь слух.
3: Да, кажется, что сейчас уже проткнул барабанную перепонку. Но нет, на самом деле мы прикоснулись вот к этому сужению, где Бог предусмотрел большое количество болевых рецепторов.
2: Это чтобы мы случайно, наверное, сами себя не повредили, особенно дети,
3: совершенно верно. Для того, чтобы мы случайно не повредили те структуры уха, которые находятся глубже и которые очень хрупкие и очень нужны нам для слуха. Следующий отдел уха – это среднее ухо. Оно отделено от наружной барабанной перепонкой. В барабанной перепонке в норме нет никакого отверстия. Часто пациенты спрашивают, когда им назначаешь капли в ухо, они говорят: «Доктор, а если я наклоню ухо и закапаю туда капли, у меня из другого уха вытечет?» Нет, говорю, в норме оно не вытечет, потому что ухо представляет, наружное ухо представляет из себя как будто бы замкнутый мешочек. И именно барабанная перепонка является дном этого мешочка. К барабанной перепонке прикреплена цепь слуховых косточек. Одна из них так и называется – молоточек, она ударяет на наковальню. Наковальня прикреплена к стремечку, а стремечка уже вставлена во внутреннее ухо. Что еще важно знать в среднем ухе, что нам понадобится для того, чтобы разобраться, что же может болеть, это что есть особая трубочка, которая соединяет полость среднего уха с носоглоткой.
2: То есть все взаимосвязано, да?
3: Все взаимосвязано. Как работает эта трубочка, мы сейчас с вами сможем понять. Пожалуйста, помогите мне, закройте нос пальцами, зажмите. А теперь проглотите слюнку. Что вы почувствовали?
2: Ну, какую-то отдачу в уши.
3: Нет? Вы почувствовали, что ушки заложило. У вас сработала слуховая труба. В этот момент у вас произошло отсасывание воздуха из полости слуховой трубы. А теперь проглотите снова слюнку. Воздух вернулся назад.
2: Да.
3: Вот это работала у вас слуховая труба. Вот именно с ее функцией связано очень большое количество проблем в ухе.
2: Это, наверное, происходит, когда мы летим на самолете, или мы где-то преодолеваем какие-то высоты в горах, или где-то, да, бывает такое ощущение, нужно сглатывать.
3: Совершенно
2: обычно.
3: Верно. Вот если вы помните, когда вы летите в самолете, перед тем, как взлететь, вам стюардесса разносит конфеты. Которую называют взлетная карамель. И многие люди начинают ее употреблять для того, чтобы, кажется, для чего? Чтобы его не тошнило? Не совсем. Для того, чтобы человек постоянно во время взлета совершал глотательные движения. В этот момент происходит постоянное раскрытие слуховой трубы и выравнивается давление между полостью среднего уха и наружного уха.
2: И Бог даже предусмотрел, чтобы мы могли летать на самолетах. Удивительно.
3: Видимо, он это предвидел, что мы когда-то будем летать на самолетах. И если мы это делаем, то у нас не происходит разрыва барабанной перепонки. Но очень часто, когда люди имеют насморк и заложенность носа, и эта труба не функционирует, и они отправляются в полет,
2: переживал такое, это ужасно.
3: У них происходит даже разрыв барабанной перепонки. Поэтому это очень важный процесс, даже когда вот мы летим, нам нужно это предусматривать. И есть еще внутреннее ухо. А внутреннее ухо еще более сложно устроено. Оно состоит из целой части каналов, проходов, называется улиткой, стоит из улитки полукружных каналов, от которых уже отходят слуховой и вестибулярные нервы. И вот же вернемся давайте к болям.
2: К нашим болям. Где же что может болеть?
3: Что же может болеть? Если это первое отдел, если это наружное ухо. Что здесь может быть? Это может быть наружный отит. И почему он дает очень сильные, интенсивные боли, даже, наверное, самые сильные все боли, которые могут быть у нас в ухе, это потому, что происходит очень сильный отек и краснота стенок наружного слухового прохода. Они настолько могут увеличиваться в размерах, особенно в его вот мягкой части, в перепончатой, что даже смыкаться могут одно с другим.
2: И тогда, наверное, человек хуже слышит, да?
3: Он хуже слышит, никакие лекарства внутрь не проникают у него. И здесь приходится иногда бороться с тем, чтобы снять этот отек, чтобы какая-то капелька лекарства проникла у него в ухо. Наружный отит – это может быть при травмировании, если мы какими-то предметами можем проникать в полость уха, царапать ушко. Мы можем травмировать, занести инфекцию, и начнется наружный отит. Часто наружный отит развивается у сластен.
2: Почему? Как это связано? Они конфеты же в уши они засовывают.
3: Каким-то образом это связано, они конфеты, они употребляют большое количество сладкого, снижается иммунитет, а в ухе влажная среда, и если в крови большое содержание сахара, то здесь может быть, вот, что это ухо начинает более восприимчиво быть к инфекции.
0: Живой источник.
2: То есть надо тем, у кого часто болеть уши, посмотреть в том числе и за своим питанием, да?
3: Да, и люди,
2: детям.
3: И очень часто люди, которые употребляют алкоголь. Тоже происходит здесь нарушение местного иммунитета и тоже развивается наружный отит. Часто бывает после праздников усиленное обращение людей с наружными отитами.
2: Удивительно, только, наверное, врач может такую
3: совершенно
2: тонкую
3: верно.
2: Связь заметить.
3: Вот что касается ларинголога, здесь разобраться в ухе. Часто спрашивают, у меня ухо болит, доктор, что делать? Я говорю, мне нужно посмотреть, потому что болеть там может быть очень много вещей. И мне сразу видно, что болит в ухе.
2: А вот когда мы чистим уши, особенно детям, вообще кто говорит, что нужно чистить уши? Уши грязные ребенка. Другой говорит, не ластить сюда, там все само очистится. Вот все-таки как нужно с ушами обращаться, особенно у детей?
3: Дело в том, что Бог предусмотрел этот механизм. Ухо умеет само себя очищать.
2: Даже так?
3: Да. Очищается оно двумя способами. В момент, когда мы разговариваем или едим что-то твердое, вот как сухари или морковку мы жуем, у нас постоянно происходит движение наружных слуховых проходов. И все, что там скопилось вот в этой мягкой перепончатой части до сужения, все выпадает из уха самостоятельно. Потихонечку, маленькими комочками мы это не замечаем, не обращаем внимания, но ухо постоянно у нас очищается. Если мы будем в ухо чем-то какой-то палочкой пытаться чистить, мы раздражаем особые серные железы. И они начинают усиленно продуцировать серу. И тогда эта сера в большом количестве создаваясь, закупоривает, то есть обтурирует полностью, замыкает наружный слуховой проход. И у таких людей чаще формируются серные пробки, которые удалить иногда приходится сложно. А опять же, человек, пытаясь их удалить, что делает? Он пытается каким-то предметом туда проникнуть.
2: Опять лезет туда палочкой ватной.
3: Ватной палочкой. Кстати, что говорить о ватных палочках, они совершенно для уха не предназначены. Но иногда на некоторых палочках есть специальный значок уха, перечеркнуто двумя красными полосками, что это ни в коем случае не для уха. Это для глаз, это стереть макияж, это еще для каких-то других, но не только не для уха. Потому что, проникая, во-первых, очень часто эта ваточка спадывает с виниловой вот этой вот трубочки, а во-вторых, остается там, и мы проталкиваем содержимое, вот серную пробочку за эту узкую часть. А оттуда удалить самостоятельно, в принципе, это уже невозможно. И даже когда вы приходите к врачу, утрамбованная серная пробка создаст врачу очень много проблем, ему придется долго с вашим ухом мучиться для того, чтобы удалить ее оттуда. Потребуется много времени и сил. Таким образом, ухо само себя умеет очищать. И второй механизм, который заложен, оказалось, что кожа уха растет точно так же, как ноготь. И растет от барабанной перепонки к наружу. Как это было выявлено? Произошла однажды такая история. Попала человеку в ухо маленькая тростниковая палочка и воткнулась именно в кожу барабанной перепонки. Как ее не пытались удалить, она была настолько мелкая, как заноза, ее никак не могли удалить. Решили ее оставить и понаблюдать. В течение 1-2 месяцев заметили, что палочка начала постепенно перемещаться от барабанной перепонки к наружу, и потом уже подошла настолько близко, что ее можно было уже просто удалить.
2: То, что не смогли сделать врачи, сделали
3: Бог. И американские ученые потом доказали то, что происходит рост кожи от барабанной перепонки наружу. То есть все продумано. Ваш мизинец, вата и мыло – это все, что вам нужно для того, чтобы почистить ушко.
2: И то есть у ребенка это тоже его собственный мизинчик, да?
3: У ребенка, конечно, это не собственный мизинчик. Это будет небольшой кусочек марлечки, который вы сложите уголочком и вот этим вот кончиком. Вы осторожненько промокнете еще жидкую серу и все выделения, которые могут быть из наружного слухового прохода.
2: Ну и если у ребенка уже есть зубки, пусть он грызет морковку и яблоко.
3: Совершенно верно.
2: Замечательно. То есть это все, что может у нас произойти в наружном ухе, да? А бывает еще вот вода попадает. Особенно вот мы, мамы, очень, как бы сказать, переживаем, что дети когда или купаются, или моются. И кажется, что потом после этого ребенка начинают болеть уши. То есть проблема как будто бы из-за воды. Это на самом деле так или нет?
3: Вода часто попадает в ухо, и не всегда бывает ее просто удалить. Есть несколько способов. Можно повернуть голову, помочь стечь в воде оттуда. Можно попрыгать на одной ножке ребенку. А можно, если это взрослый человек, закапать ему туда капельку спирта. Капельку спирта, там, допустим, 70%, и вода быстрее высохнет. Если вот это очень дискомфортно, и очень хочется ее оттуда удалить.
2: Но вообще это опасно, когда вода попадает в уши?
3: В принципе, это не опасно, если там нет отверстия в барабанной перепонке. Если есть отверстие, это может спровоцировать воспаление, это может спровоцировать рецидив хронического отита. А если ухо здоровое, никакой опасности не представляет.
2: То есть не стоит даже волноваться?
3: Не стоит волноваться, но если не выходить на холод еще при этом, что не будет охлаждения воды, не будет места понижения температуры в ухе, может спровоцировать в какой-то степени воспаление.
0: Живой источник.
2: Можно перейти к следующему отделу, к среднему уху.
3: Я хочу еще про наружном ухе сказать, что бывают народные тела. Вот часто, когда я дежурю на скорой помощи, мне приходится сталкиваться с тем, что испуганная мама бежит и показывает ребенка, который какой-то инородный предмет затолкнул в ушко.
2: Наверное, очень активные дети, мои такого не делают.
3: Да, маме нужно успокоиться в этот момент. Если не трогать этот инородный предмет, то ничего страшного не произойдет. Если не затолкнуть его глубже. Если он будет находиться слишком долго, то здесь произойдет уже отек. И нужно будет сложно. Сложное будет удаление уже инородного тела из уха. Но если это в течение часа или вот чуть больше это произвести, то ничего страшного не будет. Но однажды у меня была такая смешная история на приеме. Привезли ребеночка, мама очень сильно беспокоилась, что у него он затолкнул в ушко небольшую батареечку. И нужно было ее извлечь. Я посадила малыша, попросила его зафиксировать. Смотрю, в ушке ничего нет. А в другое ушко начала смотреть, еще что-то. Ну, нет нигде инородного тела. Потом спрашиваю, ты что, пошутил? Говорю, да. Мама говорит, как пошутил? Мы 100 километров сюда ехали. Они ехали из далекой деревни. Ну, а малыш получил все удовольствие от путешествия вместе с родителями.
2: Да, что только не сделает взволнованная мама.
3: Да.
2: А вот кроме инородных тел, ведь бывают вот еще громкие звуки, они тоже нам доставляют какой-то... Ну, бывает вот... Звука уже самого нет, а боль как будто в ухе еще все еще ощущаешь.
3: Да, но это уже будет связано у нас с внутренним ухом. Когда с вами коснемся, точнее, у нас будет передача об этом, когда мы коснемся строения внутреннего уха более подробно и теми проблемами, которые могут быть связаны в этом, тогда мы разберем. Следующий отдел – это среднее ухо. Среднее ухо – вот это очень частая причина тоже обращения мам с детьми, если вот касаться детского возраста, это развитие острого среднего отита.
2: Да, это такой будет... распространенный диагноз.
3: Да, я думаю, у нас с вами будет передача, где мы более подробно разберемся.
2: Да,
3: и эта проблема связана именно с функцией слуховой трубы, о которой мы с вами уже говорили. И я когда вижу красную барабанную перепонку, и когда она такая отечная, надулась в виде шарика, я вижу, что у ребенка или у взрослого человека средний отит. Так что видите, сколько проблем в ухе, и как видно, только тот, кто может быть доктору эти проблемы.
2: А во внутреннем ухе тоже могут быть какие-то проблемы? Они, наверное, более серьезные?
3: Да, но когда заболевает внутреннее ухо, это уже связано будет с более серьезными симптомами. Тут уже не столько будет боль выражена, а сколько будет нарушение равновесия. Человек может падать от того, что у него воспалено внутреннее ухо. Может быть, у него и рвота, и головокружение.
2: То есть симптомы, на первый взгляд, совершенно не говорящие о том, что что-то с ушами, да?
3: Да. Или человек стоит и внезапно начинается очень сильный шум в ухе, и он теряет равновесие и падает. А связано все это с ухом.
2: И то есть врачу здесь очень важно вот иметь мудрость, да, разобраться в том, на самом деле, в каком же отделе нашего уха проблема. А мы, к сожалению, часто очень как бы, ну, полагаемся на себя, да, и позволяем себе какие-то действия,
3: вольности,
2: хотя...
3: Да.
2: в этом. Как врач, какие бы вы еще могли дать рекомендации, чтобы не допустить все-таки такого состояния, как боли в ушах? Ну, чтобы уши поддерживать, на самом деле, в хорошем таком здоровом состоянии у себя и у ребенка.
3: Особенно нужно обратить внимание, когда у вас появляется насморк. Здесь нужно не допустить очень усиленного сморкания и натуживания, чтобы вот не попало содержимое из полости носа в полость среднего уха. Не нужно лезть никакими инородными предметами, металлическими, острыми предметами в ухо, для того, чтобы не поранить. Кожа наружного слухового прохода очень тонкая. Ее очень легко травмировать. Мне всегда видно, что человек делал своим ухом.
2: Да?
3: И что, каким предметом иногда я могу предсказать, он в него, какой предмет он засовывал в ушко.
2: То есть от взгляда опытного врача ничего не скроешь?
3: Зачастую ничего.
2: Но в самом ли деле мы дома ничего не можем сделать, если вдруг у нас у самих или у ребенка началась резкая боль в ухе? Вот я представляю себя на даче с детьми, я не могу оттуда выехать за 100 километров, например, очень быстро, а ребенка боль или какая-то проблема. Что можно сделать дома вообще?
3: Если вот мы коснулись вопроса об инородных телах, кое-что можно дома сделать. Если это вода, мы с вами говорили, что можно капнуть спирта или помочь ребеночку подвигаться, переместиться, попрыгать на одной ножке, и вода вытечет. Угу. Если это инородное тело, если не удается никаким вот предметом, острым не нужно, пинцетиком, не удается извлечь, нужно оставить, успокоиться саму, успокоить ребеночка. Здесь нужно будет ехать к врачу. А вот кое-что можно сделать, если, допустим, это живое инородное тело. Вот на даче часто бывает, что какая-то букашечка или комар залетел, или какое-то маленькое насекомое заползло. Когда оно заползает, оно вызывает неимоверную боль в ухе.
2: Еще страшный испуг,
3: шум. Эти лапки начинают по барабанной перепонке корябать. И вот тут вот опять же поможет небольшая капелька спирта или масла, даже простого растительного масла.
2: Можно маслом даже капать.
3: Даже маслом можно закапать в ухо. У него есть на брюшке дыхательный аппарат. Забьется дыхательный аппарат, насекомое погибнет. То есть важно перевести это живое инородное тело в неживое. Или от спирта тоже это его обездвижит. И оно перестанет создавать вот такое более неприятное ощущение. А дальше, если ушко здоровое, то можно промыть его теплой водичкой, спринцовочкой с теплой водой. Если не удаляется, тогда нужно уже ехать к врачу.
2: Спасибо, Наталья. Оказывается, тема очень большая. Мы продолжим ее в следующий раз. Желаем вам, дорогие друзья, чтобы ваше здоровье доставляло вам радость. Всего вам доброго. Божьих вам благословений.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить с вами об исламе. В чем смысл этой религии и кто такой пророк Мухаммед и что он записал в священной книге всех мусульман Коране? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос в мусульманском государстве и который с большой любовью и уважением относится к людям, исповедующим ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: К нам поступает множество вопросов, и люди спрашивают, ислам, в чем суть этой религии, кто ее основатель, и на чем основаны столпы ислама, и какова история возникновения этой великой религии?
2: Ну, конечно же, ислам – это очень интересная религия. Очень интересная религия, и появилась она в соответствии с некоторыми такими серьезными процессами историческими, которые были в те времена. Как нам всем известно очень хорошо, ислам – это самая молодая религия. Самая молодая религия, и появилась она в арабском народе. Mm-hmm. В арабском народе. А мы с вами очень хорошо знаем, как возник арабский народ. Поэтому вот об этом можно было бы сегодня и поговорить, обсудить и выяснить. Тогда нам станет понятно, собственно говоря, в чем суть ислама. Но прежде всего, конечно же, нам необходимо обратить внимание на название. Угу. На название этой религии.
1: Что означает слово «ислам»?
2: Да. Вот если мы с вами посмотрим в корень вот этого названия, то мы увидим там слово «мир». «Салам».
1: Салам.
2: Как вы очень хорошо знаете, мусульмане приветствуют друг друга именно словом «мир тебе», фразой «мир тебе», «салам алейкум», да?
1: Да.
2: И мусульмане отвечают на это приветствие.
1: «Муалейкум
2: ассалам». «Салам», да.
1: И там тоже слово «салам».
2: «Салам».
1: «Мир».
2: «Мир». Угу. Совершенно верно. Поэтому, если нам внимательно обратить внимание, вот серьезно, на подоплеку ислама, то мы увидим вот эту главную идею этой религии. Это религия мира. Угу. О каком мире идет речь? Угу. Дело в том, что грех, который пришел в жизнь человека, разделил человека с Богом. Угу. Вот в Коране говорится о том, что Бог сотворил Адама. Угу. Из красной глины, угу. Так написано, да? И Адам же, будучи сотворенным Богом, являлся совершенным существом. В нем не было никакого порока, да и из-под рук Божьих, из-под Божьего слова не может выйти ничего порочное.
1: То есть Адам от сотворения своего был

0: Совершенным?
1: Совершенным человеком. До тех пор, пока не пришел грех. Бунт против Бога. И Адам, став грешным человеком, стал в этот же самый момент и отцом всех грешников.
0: То есть все последующие поколения рождались уже грешными.
1: Совершенно верно. Все последующие поколения являлись уже грешными людьми. Аж до наших, аж до наших времен, да, до нас с вами.
0: Вот отсюда, наверное, и последствия этого греха, отсюда, наверное, и все проблемы на земле, и болезни, и конфликты.
1: Конечно. Вот это, вот этот факт, что человек стал грешным, да, говорит о том, что человек потерял отношение мира с Богом. Мир с Богом был нарушен. В Священном Писании, например, в Библии говорится, что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Поэтому, когда возник ислам, в это время уже существовали такие мировые религии, как иудаизм, как христианство. И Мухаммед, человек, который родился в арабском народе, он мог наблюдать за всеми теми процессами, которые в этот момент происходили.
0: Но арабы в этот момент были языческим народом, и они поклонялись множеству богов. Как же так произошло, что из этого разрозненного языческого народа они превратились в народ, который поклонялся единому Богу?
1: Вот в этом-то и вот это самая добрая идея ислама. Дело в том, что Мухаммед стал интересоваться своими корнями. Он стал интересоваться корнями арабского народа. И, соответственно, исследуя историю, он вышел на человека по имени Ибрагим.
0: В Библии Авраам.
1: Авраам в Библии. Вот если мы с вами почитаем Коран, что написано об Ибрагиме, там сказано: «Следуйте религии Ибрагима, ибо он есть истинный мусульманин».
0: Мусульманин. А да. Что означает это слово «мусульманин»?
1: А вот здесь очень и интересно. Дело в том, что слово «мусульманин» означает человека, покорного пред лицом Всевышнего, человека, послушного Всевышнему. И вот изучая историю, каким образом возник арабский народ, выйдя на человека Авраама, вот Ибрагима, Мухаммед узнал об этой истории, что Ибрагим был представителем своего языческого народа, да, но к которому обратился Всевышний и попросил его выйти из этого языческого состояния, выйти из родства и отправиться за ним в землю, которую он ему пообещал.
0: То есть Всевышний обратился к самому Ибрагиму и пригласил его следовать?
1: Следовать за ним. И вот этот факт, что Ибрагим, не споря, не сопротивляясь, а полностью послушав, согласившись с Всевышним, последовал за ним. Вот этот факт, вот этот факт сделал Ибрагима мусульманином, муслимом, то есть покорным, послушным, причем не просто покорным, послушным, а глубоко верующим, потому что Ибрагим, он не знал, куда идет. Он не знал ту землю, в которую его ведет Аллах. Он просто положился на слово Аллаха, послушался и пошел. Вот почему, собственно говоря, он в Коране обозначен как мусульманин. Мухаммед хорошо знал эту историю, и в сердце Мухаммеда появилась мысль, почему бы нам, арабам, не вернуться, не вернуться к истокам,
0: к вере Ибрагима.
1: К вере Ибрагима. Угу. Совершенно верно. И вот с этого Мухаммед стал действовать. Он пытался арабов обратить к вере Ибрагима, призвав их прежде всего к вере от язычества к вере к единому Богу. Угу. Не все шло гладко, не все шло гладко, и не все арабы сразу это могли понять и принять, и приходилось много сил вкладывать к тому, чтобы объединять, как вы сказали, эти разрозненные арабские племена под эгиду единобожия. Но Мухаммеду это удалось.
0: Получается, он не только объединил все разрозненные племена языческие, он указал им на пример Ибрагима и привел их к тем корням, с чего все начиналось, откуда произошел арабский народ. Но и также он сумел создать теократическое государство, которым управлял сам Всевышний.
1: Совершенно верно. Мухаммед от всего сердца и всеми своими силами старался направить взгляды арабов к Аллаху, к Богу, к Всевышнему. Понимаете? И это было непросто сделать с людьми, которые усвоили идолопоклонство и так далее.
0: Но получается, что сам Мухаммед, как родоначальник, можно сказать, и создатель религии ислам, он опирался в этом на писание Ветхого Завета, Таурат, Забур и также Инджил.
1: Да.
0: И именно там он черпал истинные знания.
1: Конечно. Дело в том, что Мухаммед и вообще ислам, да, он же, по сути дела, ничего нового не привнес. Мухаммед ни о чем новом не заявлял. Как вы правильно сказали, для него великим авторитетом было Писание, которое уже существовало к тому времени.
2: Пророки в Коране.
0: И возникает вопрос, если в священных писаниях Таурат, Забур и Инджил Мухаммед находит вот те истоки, то о чем говорят эти писания и что было самым важным в вере Ибрагима, Авраама?
1: Так вот, в этом-то и суть, что священные писания, священные писания, они нацелены как раз на эту миротворческую миссию. На эту миротворческую миссию.
0: Примирить
1: человека с Богом. И Священное Писание как раз-таки и занимаясь вот этой миротворческой миссией, указывает на условия. Указывает на условия, когда этот мир может быть возможным.
0: И какие же есть условия, которые Священное Писание открывает для нас?
1: А дело в том, что нужно обратить внимание еще раз на то, что случилось, что вдруг между человеком и Богом этот мир исчез. А случилось ужасное. Человек оказался непослушным. В корне вот этого разрушенного мира между человеком и Богом лежало человеческое непослушание.
0: Тот грех, который совершил человек.
1: Да, да. И Коран, и Библия говорят о том, что Бог установил определенный запрет. В Эдемском саду находилось дерево, к которому человек не должен был подходить, прикасаться и так далее. Человек этот запрет нарушил. Этим самым определив свое дальнейшее состояние, свое будущее. Да? Человек стал непослушным Богу. И вот это непослушание, оно и является выражением вот этого бунта, что ли, который мы называем грехом.
0: Бунта против Всевышнего.
1: Всевышнего, да. Почему? Потому что счастье и благополучие сотворенного Богом существа, оно зависело от послушания, от покорности человека Богу. Вот когда это понимаешь и Мухаммеда, когда он закладывал вот этот фундамент ислама как религии мира между человеком и Богом. Другой вопрос, как этот мир достигается, другой вопрос, какие существуют условия для того, чтобы вернуться в состояние мира. Понимаете?
0: Да.
1: Но тогда, начиная, закладывая фундамент, я думаю, что Мухаммед совершенно верно и правильно определил проблему. Проблему. Вот в этом-то и суть.
0: Понятно. Все-таки не случайно мы видим, что и Коран, и Ветхий Завет, Таурат, Забур и Инджил призывают вернуться к Всевышнему. И сам Иса, сын Марьям, говорит: «Блаженны миротворцы». И мы читаем о том, что Иисус призывает к миру. Мы видим, что древние пророки призывали к тому, чтобы примириться. Примириться в первую очередь с Всевышним, да?
1: Да.
0: Вот. Но что об этом говорит Священное Писание всех мусульман, Коран? И как Мухаммед, сегодня мы об этом говорим, как он призывает вернуться к этому состоянию мира со Всевышним?
1: Но прежде всего и Коран, и Священное Писание говорят в один голос, что примириться с Всевышним возможно прежде всего через осознание, через осознание своей греховности. Это первое. А второе условие – это покаяние. Это покаяние. Когда человек понял, кто он, когда человек понял, что он находится во вражде с Богом в результате греха, у него есть возможность прийти, признав свои грехи, покаяться, другими словами, попросить прощения. И дальше между им и Богом начинается другая эпоха, начинаются другие взаимоотношения. По крайней мере, вот с этого начинается вот этот путь мира.
0: Или же в Коране он назван прямой путь.
1: Да, вот этот прямой путь. Путь по отношению к Аллаху, путь в направлении Аллаха, он начинается с признанием своей греховности. Я грешник, и я прошу у тебя прощения, надеясь на то, что ты услышишь меня, Всевышний, и простишь. Вот с этого начинается прямой путь, который связан с многими-многими еще вопросами, которые можно обсуждать. Но самое главное нужно понять, потому что сегодня на ислам можно смотреть по-разному.
0: Да.
1: По-разному. Но я, вот лично я, изучая Коран, исследуя, пытаясь вникнуть в ислам, понимаю, что было в основании ислама. То, что случилось потом уже, после смерти Мухаммеда, когда начались всевозможные политические вопросы, когда началась тяжба какая-то между племенами и так далее, мы это уберем в сторону. Мы говорим сейчас именно о том, что имел в виду сам Мухаммед, когда закладывал вот эти основания для ислама. Ислам, салам, религия мира, религия, призывающая к миру между человеком и Богом. И дальше уже в Коране обозначены вот эти шаги, как человек может этого мира достичь. И самое интересное то, что, опять повторюсь, что Мухаммед не сказал ни о чем новом. Угу. Все эти шаги, они обозначены в Священном Писании.
0: Угу. То есть любой человек, который с искренним сердцем будет изучать, читать Священное Писание, Тору, Забур, Инжил и Коран, найдет этот прямой путь, найдет этот путь примирения, в первую очередь, Всевышним.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что этот путь только один, и есть только один источник, который может на этот путь указать. Это Священное Писание.
0: Да, и получается, что только Всевышний может дать тот мир, который необходим человеку.
1: Совершенно верно. Но в ответ на действия человека, в ответ на желание человека. Поэтому ислам – это религия мира. Однозначно. Она не является религией войны. Она является религией мира.
0: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали, что ислам, как религия мира, берет свое начало в Священном Писании. И всякий человек, который искренно изучает Священное Писание, увидит тот путь мира, к которому призывает Всевышний. Спасибо, что вы были с нами. До свидания, до новых встреч.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад нашей новой встрече в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Каждый раз мы с вами рассматриваем конкретные примеры каких-то библейских героев. Мы с вами рассматриваем не только их, далекую от нашей действительности жизнь. Мы рассматриваем наши сегодняшние судьбы. Библия, люди и судьбы. Так называется наша программа. И сегодня мы с вами поговорим еще об одной интересной судьбе. Евангелие как бы вскользь упоминает об этом человеке, который когда-то жил посредством каких-то милостей, которые оставляли ему прохожие люди, которые приходили в город Иерихон. Этот человек был от рождения слепым, Вартимей, сын Тимея. Больше о нем никто ничего не знает, кроме его имени, кроме его увечья, кроме его занятия, постоянное попрошайничество. Священное Писание говорит о том, что однажды Иисус Христос приходит в город Иерихон. Евангелист Марк повествует в своем послании о человеке по имени Вартимей, о том, что его жизнь однажды пересеклась с жизнью Иисуса Христа. Итак, Христос приходит в Иерихон с учениками своими и множеством народа. Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он стал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Человек по имени Вартимей привык всю свою жизнь с утра до позднего вечера проводить возле ворот большого города, куда стекались большими толпами тысячи людей, приходящих в город Иерихон. В этот день он тоже надеялся получить какую-то милость. Этот слепой человек сидел при дороге, глотал эту дорожную пыль, и вдруг он слышит какой-то шум. «Шум множества людей! Кто это идет?» – спросил он. «Это Иисус Назарей, тот самый Иисус, который исцеляет людей. И посмотрите, как решает Вартимей. Написано, что он стал кричать: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“». Он кричал очень громко. Его крик, наверное, слился воедино с шумом, с гомоном людей, которые окружали Христа, теснили его многолюдной толпой. Но этот отчаянный крик был услышан Иисусом Христом. Но как удивительно, написано, что Иисус молчал и не отзывался. И тогда Вартимей стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он кричал снова и снова. Но посмотрите, друзья, какова же была реакция людей, которые были рядом с этим Вартимеем. Написано, что многие заставляли его молчать. Как удивительно, друзья, эти люди окружали Вартимея каждый день. Они прекрасно понимали его немощь. Они понимали то, что этот человек является слепым. Они понимали, что только тот Иисус, который сегодня проходит мимо Вартимея, тот Иисус, который сегодня находится в этом городе Иерихоне, только Он может исцелить слепого человека, но они заставляли молчать. Очевидно, в этих словах были слова угрозы. Они говорили: «Может быть, ты не позорь нас перед великим учителем». Они говорили: «Наверное, не позорься сам, и что ты хочешь получить от этого человека?» Как часто мы с вами встречаемся в нашей жизни с подобного рода вопиющей несправедливостью, когда люди, которые окружают нас, вместо того, чтобы нам помочь, они заставляют нас молчать. И говорят: «Помолчи и не позорь меня». И вы знаете, друзья, очень важно здесь сделать правильный выбор. С одной стороны, у слепого Вартимея были его друзья, люди, которые окружали его ежедневно. И эти люди заставляли его молчать. С другой стороны, был тот, который только сегодня пришел в Иерихон. Он только сегодня был в этом городе. И поэтому у Вартимея не было времени на решение. Вартимей думает, и он решает. Написано, что он стал еще громче кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Дорогие друзья, это не означает, что у Иисуса Христа были проблемы со слухом. Иисус Христос прекрасно слышал и в первый раз Вартимея. Он прекрасно знал об этом человеке, но часто Христос молчит в нашей жизни и ждет, чтобы мы сделали свое решение. И вот Вартимей, подумав, написано, стал кричать еще больше, еще громче. Он кричит: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Он это делает так, чтобы об этом слышал не только Христос, но и те люди, которые унимали его, заставляя его замолчать. Да, друзья, часто Иисус Христос молчит в нашей жизни, желая, чтобы каждый из нас сделал свой выбор. Проблема наша заключается в том, что мы хотим и Иисусу Христу угодить, прося Его о какой-то милости, и угодить тем людям, которые окружают нас, тем людям, которые заставляют нас замолчать. Вартимей сказал: «Сын Давидов, помилуй меня». И это была не просто просьба, это было его решение. Вартимей, желая этим самым сказать Христу и всем людям, он наталкивал их на мысль, что «мое решение непоколебимо, я желаю, чтобы Христос меня исцелил и благословил». Написано, что Иисус Христос остановился и подозвал Вартимея к себе. Несчастного слепого человека подводят к Иисусу Христу. Вартимей с трепетом ждет своей участи. И тогда Христос говорит: «Вартимей, что ты хочешь от меня? Что тебе нужно?» «Учитель», — отвечает Вартимей, — «мне нужно, чтобы я прозрел». И тогда Христос говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя». Еще желая сказать, наверное, тем самым, что спасла тебя не только вера, но и твоя настойчивость. Тебя спасло твое решение, твоя непоколебимость твоим принципам. И так Вартимей прозрел. И история о нем благозвучно заканчивается на той ноте, что Вартимей пошел за Иисусом по дороге. Эта история замечательно закончилась. Я хочу вам сказать о том, что в жизни многих людей истории заканчиваются по-другому. Люди просят Христа, но не получают никакого ответа, потому что они стыдятся Его. Они думают: а как обо мне подумают мои близкие? Как на меня посмотрят мои соседи, если я буду что-то просить у Бога? Если мне придется пойти на компромисс с какими-то принципами? Иисус Христос ждет нашего ответа. Он желает, чтобы мы с вами могли почерпнуть уроки из опыта Вартимея, который не стыдился ничего, для которого было главное получить исцеление от великого Учителя Христа. Пусть этот пример судьбы Вартимея поможет нам всегда делать правильные решения в нашей жизни, сделать свой выбор. И пусть Господь вас благословит, так как Он благословил этого человека. Всего вам доброго!

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Практически каждый человек испытывает гнев, и может быть достаточно часто. Гнев охватывает широкий спектр эмоциональных переживаний. Легкое раздражение, негодование, обиду, злость, ярость, мщение, ненависть. Гнев, как и страх, может быть краток, а может длиться годами. И это вовсе не означает, что человек все время находится в состоянии гнева. Он испытывает гнев всякий раз, когда вспоминает о нанесенной ему обиде или оскорблении. Но почему мы гневаемся? Из-за чего время от времени в нас вспыхивает гнев? Гнев – сильная негативная эмоция, которая возникает в ответ на какой-то раздражитель или препятствие. Что такое раздражитель или препятствие? Раздражитель – это какой-то объект, который провоцирует в нас агрессивные действия. А препятствие – это кто-то или что-то создает помеху для осуществления наших действий. Раздражитель провоцирует нас, вызывая негативные эмоции. То же самое делает и препятствие, возникающее на пути наших желаний. Гневом, как сильной эмоциональной реакцией, человек пытается либо погасить раздражитель, либо устранить препятствие. Раздражителем или препятствием может быть другой человек. Например, его слова или поступки. А может быть, какой-нибудь неодушевленный предмет. Или обстоятельства. Из-за чего возникает гнев? Каковы причины гнева? На самом деле, причин для гнева множество. Только был бы повод. Ученые выделяют целый ряд факторов, усиливающих вероятность возникновения гнева. Давайте рассмотрим основные. Первое. Разочарование в самом себе. Когда мы терпим неудачу или разочарование в другом человеке, может вызвать гнев. Мы также можем быть разочарованы каким-то предметом, вещью, например, смартфоном, который плохо работает. Второе. Физический вред или моральный ущерб. Оскорбление, унижение или насилие могут спровоцировать гнев. Третье. Гнев другого человека также может стать причиной гнева. Трудно держать себя в руках, когда на тебя кричат. Так и хочется в ответ сказать: «Да замолчи ты!» Четвертое. Гнев возникает и тогда, когда наше желание не осуществляется, не сбываются мечты или рушится надежда. Пятое. Страх. Что интересно, страх может стать причиной гнева или спровоцировать гнев. О страхе. Смотри видео «Страх. Почему мы его испытываем?» Шестое. Эмоции, которые мы долго сдерживаем. Если мы в течение долгого времени подавляем свои эмоции, переживая происходящее внутри себя, наиболее вероятной реакцией на давление со стороны будет гнев. Седьмое. Неудовлетворение естественных потребностей, таких как голод, жажда, усталость, холод, тоже, между прочим, могут вызвать гнев. Как преодолеть гнев? Есть ли у меня хоть какие-то шансы справиться с гневом? Конечно! Смотри подробно об этом наше видео «Гнев. Как им управлять?» Пол Экман, известный американский психолог, отмечал: «Гнев говорит нам о необходимости что-то поменять. Если мы хотим провести это изменение наиболее эффективно, нам нужно знать источник нашего гнева».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
3: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там: «Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью», я не помню, что я там говорил, но факт тот, что в этот момент как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое. И я такой счастливый вдруг стою. А, еще у меня было, когда я кололся, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, ну, от имени Божьего такое понимание пришло. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, ну, как бы, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, там, в общем, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там, сигареты им стреляли, там, в общем, что только не делали, в общем, ну, лишь бы только, как говорится, помогло. И, в общем, однажды Сергей нас послал, в общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот, нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина, и, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь, такой я встал и говорю: вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю: только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю: вот так же самое, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь, и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая, и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, 1,5 месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая: «Пожалуйста, помогите, помогите мне дочку спасти», и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит: «Если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет». Мы говорим: «Хорошо», и начали, взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться, опять начинала колоться. Вот, и в один момент мы говорим: «Все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе». И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда. В общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла. И что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие, и все, такие... Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Других, говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, ну, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем, поехала на трамвае. И лежит, лежит день, думает, почему же меня не ломает. Лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же, ломки начнутся. И вдруг вот у нее было такое, как видение, вдруг как будто бы вот свет такой небесный был. И оттуда как будто бы вот ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? Думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим. Помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики. Ну, помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык. В общем, приехала скорая. Она и скорая посмотрела и говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось 1,5-2 месяца жить, и матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно.
2: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Любите ли вы праздники? А если да, то какие праздники для вас самые любимые? Зимой традиционно в России главными праздниками считаются Рождество и Новый год. Сегодня о празднике Рождества мы поговорим со священнослужителем Вениамином Владимировичем Дашкевичем. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте. Да, действительно, праздники – это радостное мероприятие, радостное событие. Каждый ждет каких-то праздников, свой день рождения, Новый год, все отмечают, все празднуют. Угу. Но есть один очень важный, интересный праздник – Рождество, о котором мы сегодня поговорим. И этот праздник, он имеет библейское происхождение, евангельское происхождение, потому что очень глубокий смысл в него заложен. Угу. Но, как всегда бывает, вот в празднике мы иногда сосредоточены на том, чтобы сделать все правильно. Иногда это возникают даже из-за этого споры и конфликты, как все украсить или не украшать, что приготовить, что нет. И иногда вот за этой погоней, чтобы сделать все так, как мне хочется, я могу не учесть, что, на что настроены мои гости.
1: Ну, иногда все-таки праздник подразумевает события, и, соответственно, то, как мы его отмечаем, определенный ритуал, ну, наверное, все-таки имеет значение.
2: Да, возможно, какие-то ритуалы, они важны. Ну вот, например, каждый праздник, он подразумевает какое-то пиршество, какое-то вот гостей, да, гости угу. придут, будут радоваться, общаться. Новый год тоже, да, то есть мы как-то украшаем, что-то готовим.

0: Но мы можем быть сосредоточены на том, чтобы сделать вот так, как положено. А вдруг кто-то по-другому считает? А вдруг гости не настроены на то, как мы хотим это сделать? И мы, следя за тем, чтобы все было сделано правильно, так как мы считаем нужным, мы можем упустить самое важное, как мне кажется, самое важное – это вот атмосфера. Вот нечто подобное произошло, когда случилось Рождество, реальное Рождество, рождение Иисуса Христа. Потому что были особые представления, понимания, каким образом должен был прийти Мессия, Спаситель. Да? Были определенные ожидания у народа израильского. Но то, что произошло на самом деле, оно не соответствовало.
1: А в чем не соответствовало? Чего ожидали тогда? Ну, раз были ожидания.
0: Да. Ну вот, очень много таких моментов, нюансов, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус пришел, никто его не встретил, Иисус родился непонятно в каких условиях, в хлеву, среди животных, и никто из народа не знал о том, что родился Спаситель. Ведь это же событие, которое дало отсчет эпохи. Да?
1: Ну, а кстати, почему? Ведь вроде бы мудрецы считали, книжники, ну, даже когда пришли волхвы к Ироду, книжники ему очень быстро сказали, где, когда.
0: Ну, угу. То есть... Да, действительно. Ну, вот смотрите, сам момент, что пришли с этой новостью, что вот сейчас вот это произошло, пришли именно волхвы в Иерусалим. Не книжники, законоучители, священники или фарисеи сказали об этом, что вот сейчас уже это произошло. Но именно звезду рождественскую, указывающую на то, что родился царь иудейский. Да, есть такое пророчество в Ветхом Завете, восходит звезда от Иакова. Вот, о пришествии, о приходе нового царя. Эту звезду заметили волхвы. Вот давайте прочитаем об этом в Евангелии от
1: Матфея. Кстати, волхвы, кто это такие вообще?
0: Вот я предлагаю сначала прочитать этот текст Евангелия от Матфея, потом поразмышлять, что же на самом деле произошло, кто такие волхвы. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 3 тексты, и прочтем в одном из современных переводов. Перевод Института перевода Библии под редакцией Кулакова, Заокского. И прочтем один из современных переводов Института перевода Библии имени Кулакова в Заокском. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 3 тексты. «Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода. И пришли тогда в Иерусалим волхвы с востока и стали спрашивать, где новорожденный царь Иудейский? Мы видели восход звезды его и пришли воздать ему почести. Узнав об этом, встревожился царь Ирод, а вместе с ним весь Иерусалим». Так вот, кто такие эти волхвы? Да, интересно, что народ волнуется, народ встревожен, царь Ирод не понимает, что происходит, фарисеи, священники тоже не готовы, но об этом Рождестве узнали, посчитали волхвы. Кто это такие волхвы? Волхвы – это фактически языческие жрецы. Можно даже сказать так более конкретно, в каком-то смысле это колдуны с Востока, да, вот из Месопотамии. Там не было шаманов, там были жрецы, были звездочеты, гадатели. Все то, что, в принципе, Бог запретил этим заниматься своему народу. Но вот именно они это посчитали, узнали и совершили это путешествие вот к приходу как раз к рождению Иисуса Христа. Эта звезда их привела.
1: По сути, получается, грешники, ну, вообще, ну, раз Бог запретил, значит, грешники, нечистые, там, ну, как еще их назвать?
0: Да. Те, которые, ну, мы иногда говорим, вот они неверующие, да, они кто там, откуда они знают, да, вот мы знаем, мы вот читаем, изучаем. Вот такое было отношение в то время. Давайте просто представим, на самом деле это очень такая ситуация драматичная и немного даже смешная. Происходит на небе как бы вот такой вот совет. Вот рождение Иисуса Христа. Воплощение Иисуса Христа. кому мы это покажем, на внимание обратим, чье внимание мы это обратим. Там есть раввины, да, мудрецы среди израильского народа, да, священники. Нет. Они не очень об этом хотят знать и не хотят размышлять. А вот мудрецы с Востока, волхвы, вот эти жрецы, они готовы, они ищут, они интересуются. Им показывают. И вот как раз-таки народ Божий, который должен был...
1: Пастухам еще
0: показывают. Да. И народ Божий, который должен был рассказывать, Бог им посылает вот этих вот волхвов для того, чтобы они пришли и рассказали, народ Божий просветили, угу. что родился... Да, ну и вот ангелы, да, тоже являются пастухам. Но тоже, смотрите, вот ангельский хор, представим себе чисто вот по-человечески. Собрался хор, репетирует. Будет Рождество, нам надо спеть, хочется всем спеть, действительно, отметить. Явиться, появиться на земле. Кому будем петь? Возникает вопрос, да, у них там, на небе. Кому будем петь? Может быть, все-таки над храмом споем? Может быть, над какой-нибудь известной школой какого-то знаменитого раввина? Нет. Народ там не очень ждет, не очень готов. А кто ждет? Кто интересуется, кто готов? А оказывается, вот какие-то пастухи, не раввины, не законоучители, не священники, а вот какие-то пастухи размышляют в поле, размышляют во время того, когда они пасут овец, когда же должен прийти Мессия? И что будет, когда? То есть они были готовы. Именно там, в той местности, родился Иисус Христос. Да, вот где он родился? В яслях, в хлеву. В не было места в гостинице. Да? То есть вот, и вот среди вот этой вот, скажем так, среди поля является пастухам этот ангельский хор. Потому что они были готовы. Волхвы были готовы, а народ израильский не был готов.
1: Да, может, они просто ничем не заняты были в это время.
0: Но тем не менее, здесь мы должны понимать, что события для земли небесного значения, небесного формата. Это все-таки речь идет ни много ни мало о спасении, да, о спасении всего человечества. Поэтому обратить внимание всех людей... Чье внимание обратить? Да, кто будет провозглашать о том, что это совершилось? И оказывается, некому провозглашать, и вынуждены были волхвов привлекать, да, внимание. Вот, они приходят, говорят. Пастухи рассказывают об этом, что им хор ангелов явился. То есть это довольно-таки интересное событие, что народ Божий был не готов.
1: Может
0: встретить.
1: Быть, были какие-то еще причины, почему старейшины... Там книжники, фарисеи, прочие ученые-мужи не очень этого ждали. Может быть, еще какие-то причины были? Ну, я, в общем-то, как дилетант рассуждаю. Но, вообще говоря, если есть некая, ну, может быть, не дата, но назначенное время, когда что-то должно произойти, то сразу же возникает большое количество и ложных всяческих событий.
0: Ну, вообще, определенной-то даты как раз-таки и не было. Не было известно, но весь народ ожидал пришествия Мессии, mm-hmm. все ждали.
1: Ну, раз ждали, значит, наверное, все-таки время какое-то назначено.
0: Время было назначено, по всей видимости, на небесах. Потому что люди-то не знали. Хотя, вот действительно, вот вы правильно обратили внимание, что могли знать, потому что было известно о приходе Мессии можно было догадаться, когда во время вот, родился Иоанн Креститель, там было тоже знамение чудеса, связанные с его рождением. То есть какое-то вот ожидание было, какое-то вот понимание, что вот-вот оно должно произойти. Но как-то народ оказался не очень готов. Точное время никто не знал, но что происходит? В тот момент, когда приходят волхвы, сообщают об этом, все встревожились. Почему встревожились? Да потому что на самом деле как раз-таки, вот, если подсчитать, когда родился Иисус Христос, то богословы говорят, что это, скорее всего, было на праздник Кущи, то есть после праздника Кущи. Вот. И это было время, когда начинался новый цикл чтения Торы. И вот вторая неделя читается о Ное, и вторая недельная глава чтения Торы, это читается о Ное и об Аврааме. Угу. И в этот момент, когда читается эта глава, также рассказывается одна очень интересная еврейская история, то есть такое сказание из Мидраша, Агада называется это сказание. Так вот, знаете, о чем это сказание? У евреев была своя рождественская история. Это рождественская история про Авраама. Она им была очень хорошо известна. И каждый год, когда читается вот эта вот вторая недельная глава про Авраама, в том числе, рассказывается вот это вот, ну, как бы иллюстрация, толкование. Угу. На самом деле, вот эта вот Агада, она объясняла тот текст, который был непонятен. Вот Бытие, 11 глава, 31 стих. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского». Зачем им нужно было уходить из Ура Халдейского? Вот для объяснения этого стиха, этого события, существовало в Мидраше вот такое вот сказание, такая Агада. Угу. Неизвестно, правдива она или нет, но она фактически является рождественской историей Авраама. Вот я хочу ее прочитать. «Когда отец наш Авраам родился у Фары в Уре Халдейском, на небе возникла большая звезда, которая поглотила, то есть затмила все звезды вокруг. И пришли мудрецы к вавилонскому царю Немроду и сказали: родился у Фары сын, которому надлежит наследовать весь мир. И обеспокоился Немрод весьма сильно и послал слуг своих, чтобы либо выкупить Авраама за большие деньги, либо убить Авраама и отца его Фару». Дело в том, что неизвестно, правдива эта история или нет. Но она говорит, как бы объясняет причину бегства. То есть, может быть, эту историю придумали потом уже толкователи, а может быть, это действительно так было. Ну, как бы...
1: Я опять боюсь показаться дилетантом, но вроде как они оттуда ушли, когда Аврааму было, ну, отнюдь не годик там от рождения или сколько-то.
0: Даже не столь важно, вот когда они ушли, и правдива ли эта история, но факт остается фактом, что каждый год при чтении второй недельной главы про Авраама зачитывалась, рассказывалась вот эта вот рождественская история Авраама. В синагогах евреи, они ее прекрасно знали. И что происходит? Приходят в этот момент мудрецы с Востока, волхвы, жрецы, и рассказывают, что появилась звезда. Точно так же, как вот в этой рождественской истории, которую они только что прочитали, да, размышляли, появилась звезда, и которая указывает на рождение царя. Это, получается, еще раз совершается вот эта вот рождественская история.
1: То есть, по сути, когда Матфей описывает бегство в Египет...
0: Иисуса Христа.
1: Да, Иисус Христа уже, то он проводит прямую параллель между...
0: Да. Да, это очень интересно, потому что даже не сам Матфей проводит эту параллель, а Господь проводит эту параллель. Потому что Аврааму пришлось уходить из Ура Халдейского, отец Фара, Авраам, сын его, ушли. И здесь получается, что Иисусу Христу тоже приходится бежать тем из Месопотамии, из Вавилона, да, а здесь бежать из своего народа.
1: Ну и еще одна параллель получается, что... Там-то был языческий царь Нимрод, а здесь вроде как иудей.
0: Вроде бы свой народ, но да. Царь, который служил римлянам. Да? Mm-hmm. И получается, что тоже Иисус был вынужден бежать. Интересно, что вот написано в Евангелии от Матфея, 2 глава, 3 стих. «Услышав это, царь Ирод встревожился, так же, как Нимрод, и весь Иерусалим с ним». Потому что они были не готовы, они не ждали, они думали о чем-то своем. То есть, ну, были волхвы, которые задумались, ждали, подсчитали все, были пастухи на поле, а вот весь народ, законоучители, раввины, были к этому не готовы. Это и примечательно. что вот это вот происходит, а народ не готов.
1: Интересно очень. То есть, в принципе, получается, что рождественская история — это как бы заново... Как?
0: Заново написанное.
1: Да, заново написанное, по сути, пересказ, в новых уже несколько обстоятельствах, но практически вот один в один пересказ того, как наследник, наследник Бога, вынужден спасаться бегством от человеческой власти.
0: Вот так. Получается, что действительно Господь, по всей видимости, использовал вот эту вот хорошо известную в иудейской среде рождественскую историю про Авраама, записанную в Мидраше, в толкованиях, комментариях, да, все это было очень хорошо известно и читалось. Для чего? Для того, чтобы обратить внимание на новую рождественскую историю. Знакомая ситуация, но, оказывается, немножко надо ее переделать. То было про Авраама, а теперь уже это исполнение, с одной стороны, это исполнение в Иисусе Христе, в Спасителе, а с другой стороны, заново приходится переписывать эту рождественскую историю. Вот вы справедливо отметили, что действительно Господь как бы переписывает. А почему он это делает? Да, то есть, видимо, что-то было не так в среде иудейского народа. Ну, это есть определенные признаки, когда все в порядке, когда что-то не так, мы сразу видим, да, вот у человека. Вот пришел, смотрите, вот какова была ситуация. Пришел Спаситель. Был ли народ готов встречать его, праздновать? Кто готовился к этому вот самому реальному настоящему Рождеству? Ну, никто не был готов. Народ не был готов. Да.
1: Вот. Ну, мне кажется, что народ никогда не бывает готов. Ну, к каким-то событиям важным мы практически никогда не бываем готовы. Для нас это происходит, и наша готовность определяется, наверное, исключительно тем, что, что я вот переживаю вот этот вот новый кризис в своей жизни, и какой я, собственно, выбор сделаю, то есть куда я пойду.
0: Ну, действительно, да. Мы реагируем, вот происходят события, мы не готовы зачастую, но мы оказываемся вот внутри вот этих вот неожиданных обстоятельств, и как мы среагируем, это очень важно, очень важно. И вот как среагировал народ? Смотрите, царь Ирод сразу посылает преследовать, убить, там, казнить, да? Вот. Как среагировали священники? Они не ищут, чтобы поклониться. Впоследствии они, наоборот, преследуют Иисуса Христа. Как среагировал весь остальной простой народ? Тоже очень важно. Иоанн Креститель пришел и призывал людей к покаянию. В принципе, люди приходили, крестились. Вот давайте здесь прочитаем Евангелие от Матфея, 3 глава. 8-9 тексты. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам». Посмотрите, здесь затрагивается одна очень важная проблема. Почему Богу необходимо было переписать рождественскую историю заново? Потому что то понимание, которое у них сформировалось, «отец у нас Авраам», гарантировало им спасение, убеждало их. Это вот такая вот ложная уверенность, да, то есть это вот предвзятость такая вот. Иллюзия компетентности, что такая мы все знаем, мы будем спасены. Отец у нас Авраам.
1: Такая некая догадка. Ну, а у тех был отец Ной, тоже праведник большой, и так далее.
0: Но дело в том, что здесь поднимается вопрос спасения. Каким образом человек спасается? Так вот, иудеи верили, что они спасаются автоматически, по родству с Авраамом. Им даже не нужно для этого ничего соблюдать. Вот мы иногда говорим, что нужно, чтобы спастись, что нужно делать? Обряды там соблюдать или заповеди соблюдать, или верить ты должен, да? А вот для евреев в их понимании, в их вере, в их религии не нужно было даже ничего соблюдать. То есть соблюдалось просто потому, что ты должен это делать, потому что ты еврей. веди себя достойно, да. Но спасаешься ты по наследству от Авраама, потому что ты унаследовал от Авраама, да, вот это вот спасение. То есть фактически они веру заменили исполнением обрядов, уверенностью в том, что вот они дети Авраама, и таким образом по национальному вот этому признаку они спасаются автоматически.
1: А какая тогда мотивация вот этих обрядов?
0: Приходит Иоанн Креститель и говорит, давайте еще раз совершим какой-нибудь обряд более правильно. А он говорит, вы плод покаяния сотворите в своем сердце, потому что вот уже приблизилось Царствие Божие, да, потому что приблизилось. И вот здесь вот как раз мы приходим к самому важному вопросу. Почему Богу нужно было переписывать эту рождественскую историю? По всей видимости, вот этот вот их акцент, что отец у нас Авраам, у нас гарантия спасения, у нас вот этот гарантийный пропуск на небеса, он у нас в кармане. Богу пришлось сделать акцент именно на том, что народ не готов. Не готов встретить Мессию, не готов принять, да? Не готов воздать почесть царю Мессии. Вообще они были не готовы к рождению, к Рождеству Иисуса Христа. То есть смысл Рождества в приходе Иисуса Христа, Спасителя в наш мир. Он приходит для того, чтобы совершить величайшее служение для всей земли, для каждого из нас лично. А вот те, кто должен были этот праздник приготовить, организовать, оказалось, что они думают об обрядах. Как сделать правильно? Как сделать так, вот, ну вот как им хочется? И когда пришел, скажем так, самый главный гость, тот, ради которого праздник этот устраивается, они его-то и не увидели. Потому что были сосредоточены на каких-то вот своих правилах. Вот так вот нужно сделать вот это обряды, да? То есть исполнение обряда.
1: Ну, в общем-то, напрашивается в свете этого, ну, такой очевидный вопрос на поверхности. Коль скоро уже дважды история повторялась с Рождеством, коль скоро мы видим, что народ, который надеялся на свое родство, оказался не готов. И, в общем-то, ну, если серьезно к этому подходить, что значит быть не готовым?
0: А это действительно...
1: Значит погибнуть, правда?
0: Да, это очень важный вопрос, потому что это вопрос спасения.
1: Этот вопрос, очевидно, сейчас стоит отнести уже к нам, к нашему времени. Тем более, что мы, ну, вот вспоминаем Рождество.
0: Да, это вопрос спасения, это вопрос принятия то, когда к тебе обращается Господь. И этот вопрос, он стоял перед человеком с самого начала, когда человек согрешил. Адам с Евой согрешили, то смотрите, что произошло после грехопадения. Они спрятались от лица Божьего. Они спрятались. Хотя они знали Бога, можно сказать, они верующими были, да, вот если на нас переводить. Они были верующими, но они спрятались. И когда человек, грешный человек, к нему приходит Бог, что происходит? Страх. Потому что грешный человек чувствует сразу осуждение совести, как-то вот обличение, некомфортно нам. Но Бог приходит как спаситель. Бог приходит не как судья. Тем не менее, Адам с Евой спрятались. Бог говорит, Адам, где ты? Бог ищет. Когда приходит спаситель Иисус Христос, где прячутся дети Божьи, где прячутся иудеи? Они прячутся за своими обрядами, за своими убеждениями, за знанием Торы, что вот отец у нас Авраам, нам гарантировано спасение. Фактически, когда мы начинаем что-то вот себе вот так вот очень сильно внушать, убеждать сами себя и ищем для себя доказательств, то мы тоже можем спрятаться за какими-то своими представлениями, за обрядами, спрятаться от реального призыва Божьего. Даже это касается, может быть, даже верующих в большей степени.
1: Спасибо большое, Вениамин, за, ну, по-новому, в общем-то, раскрытую тему Рождества. Дорогие друзья, благодарим вас, что вы были вместе с нами сейчас. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Если вы смотрели нас на Ютубе, на канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те или иные вопросы, где мы отвечаем на вопросы неудобные, сложные и те вопросы, о которых не принято сегодня говорить. Сегодня у нас одна из важных тем, такая как конфликт поколений, когда нет понимания между одним поколением и другим. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, духовный наставник, композитор, певец, музыкант. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вадим Николаевич, я зачитаю вам одну цитату, одну выдержку, которую я подготовил для начала, и задам вам вопрос. Это сводки новостей. Некоторых. Дочь предпринимателя в Ростове-на-Дону заказала киллером собственного отца.
3: Ого.
2: Мать в Туле осознанно, будучи в полном уме и твердом здравии, убила сына. Компания подростков держит в осаде дом одинокого старика, живущего на окраине поселка.
3: Угу.
2: Это факты из реальной жизни. Скажите, мир сегодня сошел с ума?
3: В какой-то степени да. Но те случаи, о которых вы говорите, это не то, что можно считать в порядке вещей. Это какие-то исключительные такие моменты. И даже не знаю, что могло вызвать такую реакцию. Но все бывает в семьях. Все бывает в семьях. Помимо любви бывает и ненависть, и нежелание, и неприятие. И множество других проблем, которые могут вот, в конечном итоге привести вот к таким
2: последствиям,
3: к такому концу, к таким последствиям. Да.
2: Но ведь проблема поколений была, в принципе, всегда. Но говорить об этом начали активно только в последнее время. Почему?
3: Не, ну почему же? Говорили об этом всегда. Просто...
2: Огласки такой не было?
3: Да, просто средства массовой информации, они сделали эту проблему, озвучили ее, сделали более доступной для всем, для обсуждения, для многих людей. Проблема действительно всегда существовала, и это естественно. Это естественно. Времена меняются, эпохи меняются, люди меняются очень сильно, содержание жизни людей очень сильно меняется. И вот в этих грешных условиях это не может не привести к определенному конфликту, отсутствию взаимопонимания между поколениями. Ну чего уж там говорить, что мы знаем о первом конфликте поколений, который возник уже в саду Эдемском.
2: Ну да.
3: И это при том, что старшее поколение, так, если можно сказать, наш Бог, да, Творец, Небесный Отец, является совершенным существом. Казалось бы, как можно было с ним конфликтовать? И тем не менее этот конфликт возник. Человеку что-то показалось мало, да, он оказался чем-то недовольным. Хотя мир... был сотворен совершенным. И сам человек был сотворен совершенным. И тем не менее этот конфликт возник. Чего уж там говорить о поколениях грешных людей, когда и старшее, и молодое поколение являются уже людьми несовершенными. Конечно, этот конфликт будет. И это существовало всегда. Вопрос в том, что делать.
2: Ну вот давайте поговорим о...
3: Да.
2: Библия говорит, что почитай отца и мать.
3: Да.
2: Значит,
3: и это
2: дети,
3: заповедь,
2: дети
3: да.
2: должны почитать родителей.
3: Да, и эта заповедь, она закладывает уже определенный фундамент взаимоотношений между старшим и молодым поколением.
2: Начнем с того, что отношения в семье могут быть разные.
3: В семье, да.
2: И могут быть... Такие семьи, и они есть, у которых взаимоотношения между родителями и детьми далеки от идеала.
3: Угу.
2: Проблемы были с самого начала, когда одни не слушают других. Сейчас это особенно модно смотреть в фильмах, когда подросток убегает из дома или бежит, наоборот, в свою комнату, хлопает дверью и говорит: «Ты меня не понимаешь?» Угу. С чего начать тем семьям, у которых изначально не было таких доверительных отношений, которые потом можно вот, ну, за счет которых, за счет этих доверительных отношений, можно решать какие-то проблемы возникающие?
3: Ну, я думаю, что начинать нужно со взаимного уважения между поколениями. Когда со стороны старшего поколения звучат сплошные упреки, угу, по отношению к молодым людям, когда со стороны старшего поколения идет информация, идет посыл такой, который ограничивает постоянно в чем-то молодое поколение. Молодое поколение начинает сопротивляться этому. Человеку это свойственно, сопротивляться какому-то насилию. Поэтому старшее поколение, оно должно принять это во внимание и перестать действовать так, чтобы молодой человек чувствовал себя таким, знаете...
2: Ну, чтобы все делать неправильно.
3: Да, стороной, рабом каким-то, вот, старшего поколения.
2: Знаете, у меня куча знакомых, у меня очень много людей, которые с этим сталкиваются, и, в принципе, далеко это не секрет, о том, что старшее поколение порой, ну, это доходит даже до какой-то степени, может быть, маразма. Угу. Когда отношение к молодому поколению со стороны старого поколения переходит, ну, какие-то границы мыслимые.
3: Я думаю, что эта проблема обоюдоострая. Нельзя исключительно в этой проблеме обвинить не старшее только и не только младшее, угу, поколение. Здесь проблема с обеих сторон. Просто молодым людям кое-что нужно понять, и старшим людям, старшему поколению что-то нужно понять. Почему? Потому что при наличии опыта у старшего поколения уже отсутствует та энергия, которая присуща младшему поколению.
2: Ну да.
3: И идеально было бы, если бы старшее поколение объединилось бы, не разделилось бы, а объединилось бы с молодым поколением, отдавая свой опыт жизненный и принимая энергию, которая исходит от молодых людей. Вот когда такой тандем возникает, тогда что-то можно ожидать хорошего.
2: Ну да, мы сейчас говорим о какой-то такой набеже, наверное, идеальной семье.
3: Да, но когда, когда сопротивление с обеих сторон, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. И тем не менее, я опять буду рассуждать как человек верующий, угу, да, и для меня то, что написано в Священном Писании, является очень серьезным авторитетом. И изучая Священное Писание, я вижу, что вся Библия призывает и больше обращается к молодому поколению. К молодому поколению, призывая молодое поколение прислушиваться старшего поколения. Вот на протяжении всего этого времени. Хотя иногда старшее поколение ведет себя не очень правильно. Ну вот, например, возьмем взаимоотношения между апостолами. Был молодой Иоанн, угу, которого называли любимым учеником Иисуса Христа. Вот. И был представитель старшего поколения Петр. И чувствовалось, что между поколениями, даже в коллективе, который собрал Иисус Христос, был определенный напряг. Был определенный напряг. Оно всегда присутствовало, но При этом все-таки это и восточная культура, это и библейское содержание призывает молодого человека быть уважительным по отношению к старшему поколению. И вот эта идея, она заложена в пятой заповеди. «Почитай отца твоего и мать». Потому что под словом «отец» в Священном Писании подразумевается не только отец по плоти, да?
4: Ну.
3: А подразумевается человек старший, который годится, годится в отце. А почему так серьезно все? Посмотрите, какая это заповедь интересная. «Почитай отца твоему и мать, дабы продлились дни жизни твоей на земле». Смотрите, как интересно. «Дабы продлились дни жизни твоей на земле». Почему? Потому что наша жизнь, наша продолжительность жизни очень часто связана с опытом жизненным. Благоразумный, например, Соломон пишет в книге притчи, благоразумный видит беду и уклоняется. А неопытный, написано, идет и наказывается. Понимаете? Это очень серьезный момент. У старшего поколения есть опыт, которого нет у молодого поколения. А молодое поколение – это продолжение старшего поколения.
4: Молодое поколение живет в современном мире, они в курсе более да. вот современных трендов, современного уровня жизни.
3: Ну и что? А что это меняет? Опыт жизненный, он есть опыт жизненный. Ведь что для молодого поколения, что изменилось? Изменилась наполненность этой жизни. Пришел интернет, пришли гаджеты. А жизнь-то и принципы этой жизни, они продолжают оставаться такими, какими они были всегда. Понимаете? Поэтому, когда молодой человек, взирая на опыт своих отцов старшего поколения, принимает во внимание этот опыт, у него есть шансы долго жить. Потому что от этого опыта... А что такое опыт? Да? Опыт – это когда человек живет, делает ошибки, встречается с проблемами, решает эти проблемы и потом больше не повторяет этих ошибок. Да? Человек, который приобретает этот опыт таким образом. Вопрос. Разумно ли каждому поколению набивать свои собственные шишки? Или, может быть, обернуться назад и посмотреть, как отцы в своей жизни эти шишки набили? И уже не повторять тех ошибок, которые сделали отцы в их жизни? Вот в этом смысл. Что человек, который почитает отца своего и мать, людей, которые старше него, он храним от тех пагубных последствий, которые могут быть в результате неправильного выбора, сделанных каких-то ошибок, которые могут привести к фатальным последствиям, к каким-то разрушительным последствиям. Вот смысл.
4: Я понял. Легко говорить о таких семьях, где ты можешь, в принципе, легко уважать отца и мать. Угу. Я в своей семье легко могу это делать.
3: Угу.
4: Но у меня очень много знакомых, в мире очень много таких ситуаций, где...
3: Родители ведут себя так,
4: что... семьи. Либо родители изначально, отношения между детьми и родителями были плохие, либо сейчас... В силу своего, например, возраста, родители, можно сказать, что проклинают. Даже до такого доходит в силу своего, может быть, какого-то умственной неполноценности.
3: Угу.
4: Либо родители пьющие, которые забросили семью в каком-то возрасте, например. Как таким людям уважать своих родителей? Как им прислушиваться к их мнению, если оно вообще есть?
3: Но здесь нужно понять одну вещь. Как бы там ни было, родители-то остаются родителями. Они же ввиду болезни, как вы говорите, ввиду алкоголизма там, ввиду каких-то... Они же не перестают быть моими родителями, да, допустим. Они продолжают...
4: Ну, им... факт того, что он, человек дал тебе жизнь, я думаю, что это слишком, ну, как-то очень... Ну, неправильно будет сказать слово «мало», но...
3: Этого
4: он
3: достаточно,
4: тебя родил, но
3: да, этого достаточно, его, да. Этого достаточно, чтобы этого человека уважать. Этого, да. Уважение не подразумевает согласие с ним во всем. Потому что у каждого человека есть свое собственное мнение. И у детей по отношению к родителям есть свое определенное мнение. Но уважение к старшему поколению, к отцу, который... казалось бы, недостойно этого уважения, оно должно оставаться. Несмотря ни на что.
4: Ну, обратите... Бросил он тебя с матерью в молодом возрасте, в маленьком возрасте, да. Ушел и наплевал, а еще хуже...
3: Да, даже...
4: Ладно, просто ушел, а ушел в другую семью, и все.
3: Да.
4: А мать на двух работах тебя выращивала,
3: да, да.
4: Не спала ночами, да. Отдавала последние деньги. Там,
3: да. И... Иногда это бывает очень трудно. Это бывает очень трудно. Я же говорю о том, что иногда... Бывают такие случаи, когда человек недостоин этого уважения. Но удивительно. Посмотрите, как построена эта заповедь. Не написано «почитай хорошего отца и хорошую мать». Написано «почитай отца твоего и мать». То есть где-то между строк мы читаем, какими бы они ни были. Какими бы они
4: ни раз
3: были.
4: Нет условий, да, логично.
3: Да. Поэтому, если молодой человек принимает это во внимание и принимает решение в своей жизни, во что бы то ни стало, уважать старшее поколение, у молодого человека, у молодого поколения есть шанс долго жить. Конечно, бывают сложности такие, о которых вы говорите. Действительно. И тем не менее, я думаю, что... продолжать уважать этого человека и подать ему стакан воды, когда он будет нуждаться, это обязанность сына и дочери. Это обязанность детей в любом случае. Бог будет определять на своем суде, как жил этот человек, что он делал, кого он бросил, кому он изменил. Бог будет судить этого человека. Но когда молодое поколение берет на себя право судить своих отцов, это не совсем хорошо и неправильно. Это совсем нехорошо. Лучше эту проблему отдать Господу, а своего отца и мать продолжать уважать и любить, несмотря ни на что, даже тогда, когда это сделать очень трудно. Вот так.
4: На нашей программе «Территория реальности» вы сказали такую фразу, что вы исследовали Библию и везде практически, не нашли ни одного критерия, ни одного случая, где бы конфликт исходил от молодого поколения. Ой, от старшего поколения.
3: Нет, есть случаи, когда конфликт. Я имел в виду, что нет, да, все Священное Писание, оно в основном указывает на конфликт, когда молодое поколение по отношению к старикам себя неправильно ведет. Да?
4: Значит ли это сегодня, что основные проблемы, скажем так, исходят от молодого поколения?
3: Вот я и утверждаю, что все же это обоюдная проблема. Нельзя здесь никого вычленить и показать святым, а кого-то облечь в такую неправедную оболочку.
4: А знаете, сколько таких случаев с такими случаями сталкивался? У старших в данном случае один козырь. Я старший, я лучше знаю, подрастешь, поймешь.
3: В общем... Но он может так сказать. Но молодой человек не обязан поступать так, как он требует. Почему? Потому что Бог... Молодой ли ты человек, пожилой ли ты человек, Бог дает каждому из нас право выбора. Поэтому насилие, оно ни в коем случае не должно присутствовать между пожилым и молодым поколением. Ни в коем случае. Пожилой человек, человек старшего поколения, имея жизненный опыт, может об этом опыте рассказать, поведать. Ты знаешь, мой дорогой сын, когда-то в моей жизни была такая же ситуация, и я поступил вот так. В конечном итоге вышло вот так. Я тебе советую не идти этим путем. Но кто принимает окончательное решение, идти этим путем или не идти? Конечно, тот самый молодой человек. Поэтому думаю, что вот это право выбора у человека отнять никто не может. Никто не может. Это право выбора всегда остается. Если у старшего поколения есть попытка это право выбора отнять, то в данном случае вот этот человек, представитель старшего поколения, достоин порицания.
4: Ну, вот складывается у меня такое ощущение, что у нас все-таки в нашей жизни, в нашем мире именно так и получается чаще всего.
3: Чаще всего так
4: чаще
3: получается,
4: всего,
3: что...
4: Мне так кажется, что я старше, я знаю, как лучше, поэтому делаю так.
3: Но это кажется потому, что вы еще молоды.
4: Я ошибаюсь.
3: Да. Нет. Просто это кажется молодому человеку. Но с возрастом приходит осознание, когда... человек уже перешел из вот этого молодого поколения в старшее поколение, начинает понимать, как он был неправ, когда судил так или иначе. Это естественно. Uh-huh. Это естественный процесс. Вот. Мы всегда так делаем. Я своим детям говорю. Я говорю, вот ты увидишь, своему сыну говорю, когда у тебя будут свои дети... Ты на эти проблемы будешь смотреть совершенно по-другому. Я когда-то, уже вечером было поздно, сына долго не было, я измучился весь, я не мог уснуть. Где он, что он, на телефонный звонок он не отвечает. Как мне быть, что делать? Я крутился в постели, я заснуть не мог. И вдруг он приходит, я говорю, сынок, где ж ты был? Я говорю, на телефон не отвечает. Папа, он отвечает, а ты что, не спишь? А что ты не спишь? Спи спокойно, все нормально. То есть вот с его точки зрения...
4: Ну да, проблем нет.
3: Да, никакой проблем нет. Что ты не спишь? А просто потому, что у него еще нет своих детей. Вот когда у него появится свое дитё, которое там, например, в 2 часа, 3 часа ночи придет домой и на телефонный звонок не отвечает, я бы хотел бы посмотреть, как бы он уснул спокойно. Просто с возрастом, взрослея, начинаешь понимать своих родителей больше, сам став родителем.
4: Но ведь сейчас ты не заложишь этому, вы не заложите своему ребенку это понимание. Он поймет это тогда, когда повзрослеет.
3: Вот,
4: не должны ли взрослые принимать этот фактор, что он пока еще до конца не понимает.
3: Да.
4: Сделай на эту скидку.
3: Поэтому я и говорю, что не то, что скидка, а надо уважать право выбора человека. Вот на Востоке, в восточной среде, дети с малых лет приучаются уважать старшее поколение. Приучаются уважать стариков, уважать своих родителей. С малых лет. И здесь, в нашей культуре, это когда-то присутствовало. Дети не могли без разрешения отца сделать то или иное. Дети уважали слово своего папеньки или маменьки, да? Вот, и это было законом. Но с приходом в нашу культуру западных ценностей, ценностей, которые не имеют со Священным Писанием ничего общего, вот эта культура взаимоотношений между молодым и старшим поколением –

0: Сижу именно вот такому пониманию, такому отношению. Я считаю, что молодое поколение должно прислушиваться тому, о чем говорят старшие люди, но при этом у них остается право выбора. Вот в это я верю, и я исповедую именно это. У тебя есть право выбора. Выбирай. Блудный сын. Помните история, притча из Священного Писания? Вот. Наверняка...
1: Отец дал ему возможность.
0: Да, отец дал ему возможность. Но наверняка отец его умолял, просил: сынок, не ходи. Я знаю, что тебя ждет, ожидает в этом мире. Потому что я прошел жизнь, я прожил ее. Он пытается сыну это объяснить. Но сын не слушает. Он говорит: нет, отдай мою часть имения, я пойду. У меня все будет хорошо.
1: Так, может, стоило взять розгу и дать показать, что ты отец. И он потом, может быть, тебя через какое-то время вырос и понял, что отец сделал правильно. Да,
0: но розга работает же до какого-то определенного времени. Розга не работает тогда, когда человек уже самостоятельно принимает решение. Розга работает, когда человек, ребенок находится в том, на той стадии, когда формируется его сознание. Mm-hmm. Пока его мозг еще как пластилин, знаете, такой мягкий, как глина податливый. А когда он уже сформирован, а когда он уже самостоятельно принимает решение. О каких розгах идет речь? Нет, только дать возможность человеку самостоятельно принять решение. И блудный сын принял это решение, пошел, и что с ним случилось? Дошел до ужасного состояния, но в конце все-таки он же произносит эту фразу: «Встану, пойду к отцу моему». И это правильный был выбор. Когда он принял это решение, он вернулся к отцу, он прислушался все-таки к опыту отца своего и обрел счастье.
1: Спасибо большое. Спасибо, Николаевич, за эту важную тему. Я думаю, она для многих актуальна, потому что взаимоотношения между родителями и детьми, между старшим поколением и младшим поколением сегодня – это одна из проблем в современном обществе. Спасибо.
0: Да. Спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо за то, что были это время с нами. Если вы относите себя к младшему поколению, помните, что вы должны прислушиваться к тем, кто старше вас, потому что они советуют вам в силу своего опыта. Если же вы относите себя, наоборот, к старшему поколению, помните, что вы должны давать выбор младшему поколению. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Жизнь на этой земле однажды завершится, но Бог приглашает нас в свое царство. Сегодня, живя в этом мире, невольно задаешься вопросом, насколько его хватит? Насколько хватит этого мира? Уж и фильмы на эту тему, и время от времени появляются какие-то странные прогнозы о том, что вот в каком-то году, в таком-то месяце будет конец света. Авторы прогнозов конца света называют самые разные аргументы, среди которых и тысячный год от Рождества Христова, и 666-я годовщина со времени появления ислама. Среди причин конца света называют также вероятное столкновение Земли с Солнцем. Ну, в общем, версий было много во все времена. Вот совсем недавно был очередной прогноз, и он был связан с парадом планет Солнечной системы, что якобы планеты Солнечной системы один раз за довольно большой промежуток времени выстраиваются в один ряд. И люди это связывали с концом света, который, впрочем, не наступил. Не просто так говорят об этом, особенно в последнее время. Сегодня как никогда ощущается то, что этот мир идет к своему концу. Не так давно было очередное сообщение, ну, о конце света. И об этом много писали в газетах. И вот мне пришлось наблюдать такую вот картину. Ехал я как-то в электричке. И недалеко от меня сидели парни, ну, лет 19-22. Их было шестеро. Они смеялись по всякому поводу. Не весь над чем. Казалось, что стоит показать им палец, они будут смеяться даже над ним. В руках у них было по банке пива, и вид их был несерьезным. И это очень мягко сказано. И вот вдруг один из них в порыве смеха почему-то сказал о том, что вот везде заговорили о конце света. И вдруг некоторые из них перестали смеяться, задумались. И в этот момент электричка ехала по мосту через Волгу. Был вечер, в городе зажглись огни, и с моста открылась панорама города. И это было очень красиво. Ну, вот так совпало. Это вид города и вот эта фраза о конце света. Город лежал прямо перед нами. Ну, вот так бывает. Едешь мимо каждый день и не замечаешь чего-то важного. И вот этот город, неужели он погибнет? Мы смотрели на него, я и вот те парни, которые задумались о конце света. Мне вообще казалось, что нет ничего, что сделало бы их серьезными. И вот надо же, они даже на некоторое время перестали пить пиво. После некоторых минут молчания один из них вполне серьезно так сказал. Да ладно, не первый раз уж все эти предсказания. Рано или поздно к каждому из нас приходят мысли о том, чего же ожидать в будущем. И они заставляют задуматься, даже с банкой пива в руке. Нет, я сейчас вовсе не хотел посмеяться над неудачниками толкования событий, связанных с концом мира. Иначе мне пришлось бы пытаться высмеивать апостолов Христовых. Ведь именно они подошли к Иисусу Христу, чтобы спросить о кончине мира. Да, их эта тема тоже волновала. В отличие от тех ребят в электричке с пивом в руках, рядом с апостолами был сам Иисус, Бог, пришедший в человеческом теле. Но кому же, как ни к Нему, нужно обратиться с этим вопросом? К сожалению, не все имеют такую возможность в силу разных обстоятельств. Может, просто не верит в него или что-то другое мешает. Но к кому же обратиться с этим вопросом, как не к Богу? Давайте к нему и обратимся. Что он сказал по этому поводу? Посмотрим на пророчество, которое чудесно исполнилось, хотя пока и не полностью. Чудесно, как все в Священном Писании. Потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Евангелие говорит о том, что Иисус часто любил восходить на гору, называемую Елеонская, по-русски Масличная гора. Там Господь в те времена, когда был на земле, любил молиться своему Отцу. С этой горы открывался чудесный вид на храм. Сегодня на месте храма находится святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Но тогда, в те времена, храм был величественным зданием. Он был украшен золотом, которое блестело на солнце. И можно себе представить, какие мысли появлялись при виде этой красоты. И вот как-то, находясь на этой горе, наверняка глядя на храм, Иисус сказал, что от этого здания не останется камня на камне. Неужели от храма не останется ничего? Ученики, будущие апостолы Иисуса Христа, не были готовы принять эту весть. Они ожидали, что Иисус восстановит царство Израиля и прогонит оккупировавшие их римские войска еще при их жизни. И уж если храм будет разрушен, это точный признак того, что наступит царство Бога. Есть даже сюжет, где мама двоих из апостолов даже попросила Христа, чтобы он, когда настанет его царство, посадил ее сыновей по правую и по левую стороны у престола. Иисусу еще много надо было им объяснить. Он еще не сказал им о том, что пройдут еще 2000 лет, и что телезрители будут смотреть программу, познавая истину. Да, Иисус, отвечая на вопрос учеников, говорил и о храме, и о кончине мира. И вот некоторые из слов из Евангелия от Луки. Послушайте. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения. Да исполнится все написанное». «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в луне, в солнце, в звездах, а на земле уныние народов и недоумение. Море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою». Когда же начнет это сбываться – «Тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». В 64 году наместником Иудеи был назначен Гессий Флор. Будучи жестоким и наглым правителем, Гессий Флор разграбил сокровищницу Иерусалимского храма, а потом переубивал всех, кто был возмущен этим поступком. Конечно же, все это вызвало недовольство набожных жителей и поднялось восстание. В ответ, В ответ на это наместник Сирии Цестий Гал во главе крупного войска пришел навести порядок. Ну и так получилось, что когда Цестий Гал готовился к штурму Иерусалима и отдал приказ отступить, что подзадорило евреев, в Иерусалиме решили, что это их победа. Евреи даже стали преследовать войско Цестия, после чего даже устроили праздник. И только те, кто поверил словам Христа, понимали, что происходит. Христиане увидели, что это знак. Помните, как сказал Христос: «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Поверившие словам Иисуса убежали из города, чем сохранили себе жизнь. Новый император Веспасиан решил покончить с мятежом в Иудее и послал туда своего сына Тита с 6 легионами солдат. Весной 70-го года началась осада Иерусалима, во время которой в городе начался сильный голод, и в результате город пал. Погибло более 1 000 000 людей, и около 100 тысяч было уведено в плен и продано, соответственно, в рабство. Историк Иосиф Флавий свидетельствует, что император приказал сохранить храм, но какой-то солдат взял и бросил зажженный факел. Давир – это святой святых храма. Его стены изнутри были обложены деревянными досками с художественной инкрустацией. Ну, эти доски были обложены слоем золота. Начался пожар, и, ну, понятно, золото расплавилось. И затекло между камней, из которых был сложен давир. Так, чтобы это золото извлечь, грабившие храм солдаты своротили каменные блоки. Надо же, как похоже. Иисус же точно сказал: не останется здесь камня на камне. То, что происходило в осажденном городе, было поистине ужасным. Но спаслись те, кто верил словам Христа. Надо же, все это произошло через 40 лет после того, как Иисус об этом предупредил. 40 лет христиане были готовы к событию. И никто не знал, когда это произойдет. Но ведь можно же было просто забыть о словах Христа. Или подумать, мол, ну а почему вы решили, что слова Иисуса Христа вот относятся именно к этому событию? Но факт – христиане были готовы. Кстати, невозможно понять и тех иудеев, которые не приняли Иисуса Христа, не поверили ему. Ведь завоевание Иерусалима предсказано в книге пророка Даниила. Послушайте, что написано там. Итак, «Знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, а город и святилище – разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательное предопределенная гибель постигнет опустошителя. Это пророчество дано в 6 веке до Рождества Христова, в то время, когда евреи были в Вавилонском плену. Пророчество говорит о том, что в тот год, когда они возвратятся из плена, с того года, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима и храма, а это 457 год до Рождества Христова. И вот если отсчитать определенное количество указанных лет, оно выражено в виде седьмин, 62 плюс 7 плюс 1, вот произойдут все эти события. Седьмина – это 7 лет. В пророчестве даже указано имя Христа. Имя Христа и его жертву на кресте. И говорится о прекращении жертвоприношения в храме и о его разрушении. Все, все в точности исполнилось. Правда, нет точной даты завоевания Иерусалима. Но, тем не менее, это же произошло. Просто надо было быть готовым в любое время. Но как же понять верующих, которых Бог предупредил еще за 6 веков об этих событиях? Что можно сказать? Не были готовы. Ну, или, как говорит Библия, не бодрствовали. Иисус Христос прежде предупреждал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Ну что ж, пророчество о храме исполнилось. А как быть с пришествием Иисуса и кончиной мира? Если призыв бодрствовать так актуален, так не пора ли нам начать это делать? Может, есть еще что-то, что должно исполниться к пришествию Иисуса Христа? Как Церковь относилась к этому вопросу? Ведь жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Да, в самом деле Иисус сказал еще нечто относительно событий накануне его пришествия. Давайте посмотрим по порядку. Ну, во-первых, предсказаны войны. В самом деле, вот что написано. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство». Второе. Явление в природе. Вот что написано об этом. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Это второй признак. Назван и третий – гонение на христиан. Вот что написано. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Это третье. Есть еще четвертое. Четвертый признак. Лжехристы. Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Но вот в чем дело. Прошло около 2000 лет от Рождества Христова. И все это перечисленное было на протяжении всего этого времени. И войны, и гонения, и до сих пор каждое очередное землетрясение или какой-нибудь катаклизм так и напоминают о том, что говорил Иисус. Во все это время были люди, боящиеся Бога и видящие в различных явлениях, ну, там, кометы, землетрясения, падение звезд, видели во всем этом признаки пришествия Христа и кончину мира. Что же имел в виду Иисус, когда призывал бодрствовать и при этом не назвал точной даты? В книге «Деяния апостолов» написано, что Иисус, что его спросили перед тем, как он вознесся к своему отцу. «Ну, не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю?» На что Иисус ответил: «Это не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог Отец положил в своей власти. Ждать пришествия Иисуса Христа, не зная точно, когда он придет, но это очень трудно. С того времени, как он приходил на землю и говорил об этом, прошло уже около 2000 лет, а его все нет и нет. Можно только сказать, что мы сегодня намного ближе к пришествию Христа, чем те верующие, которые жили во времена апостолов. К разговору на эту тему Иисус сказал как-то притчу. Вот послушайте. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Кажется, становится ясно, почему Бог скрыл дату кончины мира. Какой участи Бог подвергнет неверного раба, как там написано, одной участи с лицемерами, то есть с людьми, которые только кажутся верными? Тех, кто ожидает пришествия Господа, Бог сравнил с рабом, получившим задание. Ведь верный раб верен не тогда, когда хозяин приходит, чтобы проверить его работу, а верен всегда. Господь предупредил, что он придет тогда, когда его вовсе не будут ждать. В это время все будут делать все, что захотят. Впрочем, Библия говорит не только о том, что настанет конец этого мира, но важно, что на смену этому миру придет небесное царство. Ведь жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает вас в свое царство. Планета Земля не прекратит своего существования. Она будет обновлена для жизни, на которой не будет зла. Написано, что не войдет туда ничто нечистое. Вот к чему всегда должен быть готов тот, кто желает встретить Иисуса Христа. Вот что важно было Богу, когда Он скрыл дату конца мира. Важно быть всегда готовым, о чем сказал Иисус, что, о том, что через что будут проходить люди, ну, войны, глады, землетрясения, гонения, испытания на верность. Все это сказано, чтобы нам быть всегда готовыми. Вот что значит слова Иисуса о том, чтобы мы бодрствовали. Быть верным всегда. Вот таблетка от лицемерия. Соответствовать божественному предназначению всегда. Верный Богу верен не в какой-то момент истории, а верен всегда. То есть сегодня, завтра, через неделю. А вдруг пришествие Иисуса и кончина мира состоится вот сегодня. А что, не удивляйтесь? Но ведь написано, не знает никто о том часе. Как вор приходит, когда его не ждут, так и пришествие. За каким занятием Господь застанет вас? О чем нужно позаботиться заранее? Какие проблемы сегодня нужно разрешить? Однажды Иисус сказал странные слова, что если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то какой же выкуп даст человек за душу свою? В системе ценностей христианина верность Богу стоит на первом месте, а забота о благосостоянии – на втором. У нас, как правило, все наоборот. Ну, как мы говорим, ну, тебе уж много лет, пора тебе и о душе подумать. Но истинное положение вещей другое. «Ищите прежде Царство Небесного», – сказал Иисус, «и все остальное приложится вам». Сегодня Иисус Христос приглашает вас в свое Царство. Когда думаешь о конце света, это не повод расстраиваться, а повод поверить Иисусу Христу, удовольствоваться жизнью только на этой земле, однажды умерев навсегда, или войти в уготованное Богом Царство Небесное. Сегодня этот выбор за вами, потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но есть одно чудесное обещание – Бог – приглашает вас в свое царство. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали». Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: До 21 года я жила с родителями, и у меня с детства была собака, которую я очень сильно любила, потому что я была одна в семье, и он мне был почти как младший брат. И когда мой тогда еще будущий муж приезжал к нам в гости, он тоже видел, что у меня собака, что я очень ее люблю. Также он видел, что с собакой очень много хлопот, что шерсть от нее повсюду, что надо постоянно чистить ковры, что надо с ним гулять регулярно. И он говорит: «Велина, давай, пожалуйста, у нас никогда не будет собаки». Но вот время прошло, мы поженились и переехали за 600 километров от родителей. И, конечно, первое время я очень сильно скучала. И мы часто созванивались, и когда мы говорили по видеосвязи, и в кадре появлялась моя собака, у меня просто тут же на глаза наворачивались слезы, я начинала очень плакать, потому что я очень сильно по нему скучала, мне его так не хватало. И, в общем, так продолжалось какое-то время, муж мой все это видел прекрасно, и, в общем, однажды стена рухнула. Он позвонил моим родителям, как потом я уже узнала, и сказал: «Я решил подарить ей собаку». Моя мама, конечно, очень сильно удивилась, она знала об его отношении к питомцам, ну, потому что он вырос в семье, в которой собаки – это просто животные, которые живут на улице, в будке, и как бы особо за ними не смотрят, они такие самодостаточные животные. А я с собакой дружила. И, в общем, они подарили мне собаку на день рождения, и для меня это было такое счастье. Во-первых, конечно, потому что у меня появился маленький друг, а во-вторых, потому что я поняла, насколько сильно меня любит муж, что он готов был пожертвовать каким-то своим комфортом, своими привычками ради того, чтобы просто я была счастлива. Для меня это очень сильный, очень высокий показатель любви. Мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы такой любовью любили друг друга, когда мы не боимся чего-то отказаться, от какого-то своего комфорта, от каких-то своих предпочтений, привычек, чтобы другому было хорошо.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

кричу в толпу, кричу до слез, до хрипоты, до сильной боли.

надо вновь его найти. Как трудно вновь его найти. И все идет, как раньше шло. Дела, заботы и проблемы. И мысли те, и тоже зло. И в разговорах

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий – священнослужитель Вадим Бутов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте представить вашему вниманию рассуждение на тему «Знамения времени». Самолет авиакомпании Air New Zealand, авиалинии Новой Зеландии, совершал экскурсионный полет в Антарктику. Около 300 пассажиров надеялись увидеть вулкан Эребус, самый высокий вулкан на одном из великих континентов планеты. Они заплатили большие деньги для того, чтобы долететь и посмотреть на это чудо природы. Но когда они подлетели к этому вулкану, его окружала густая облачность, и пилоты принимают решение совершить снижение. Их навигационные приборы показывали, что ничего страшного не происходит, они облетают вулкан. Однако ошибка, допущенная одним из пилотов при начале полета, когда навигационные данные только вносились в бортовой компьютер самолета, обрекает этот самолет на авиакатастрофу. Так получилось, что ошибка, допущенная пилотом, показывала ему, что пилот летит правильно, ничего не происходит, все благополучно. Однако самолет на огромной скорости, более 500 км в час, должен был врезаться в гору. Сигнальные приборы на борту самолета показывали «близко земля». По-английски пилот слышал предупреждение «increase climb», «increase climb», «взлетайте», «взлетайте». Но пилот доверял приборам навигации. Он совершил ошибку, и это стоило жизни и ему, и жизни около 300 человек. Катастрофа самолета Air New Zealand может сегодня преподать серьезный урок всему человечеству. Сегодня нам кажется, что данные, навигационные данные нашего огромного космического корабля правильные, что все, что мы внесли туда, сбудется, и мы обязательно долетим до места назначения, что курс, выбранный человечеством, однажды приведет нас к благоденствию и всеобщему благополучному существованию. Но есть сигнальные огни, есть приборы, которые показывают опасность. Этот мир находится в опасности страшного столкновения и погибели. И эти сигнальные огни, эти приборы сегодня говорят громко и звучно. И об этом мы читаем в Великой книге книг, в Священном Писании, в Святой книге Библии. 2000 лет назад Иисус Христос, говоря об эсхатологии, о будущем мира, говорил о том, что неминуемая катастрофа наступит, и однажды произойдет небесное святое вмешательство в ход мировой истории. Поэтому сегодняшнее рассуждение мы посвятим исследованию и чтению 24 главы Евангелия от Матфея. Однажды, незадолго до своей смерти, собирает Христос учеников на вершине Элеонской горы. Он рассказывает им о будущем. Он говорит о том, что однажды город Иерусалим и величественный храм царя Ирода, тот самый, что стоял на развалинах храма Соломона, будут разрушены навсегда, и не останется там камня на камне. Вместе с этим он говорил им и о будущем, о том, что однажды он возвратится в этот мир для вечного спасения раскаявшегося человечества и для суда над нечестивыми, а также над Люцифером и над бесами его ангелами. 24 глава Евангелия от Матфея обозначает вопрос, который задают ему ученики. «Когда же сидел он на горе Элеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Обратите внимание, Христос и ученики говорят о признаках пришествия Христа. В Библии вы не найдете даты возвращения Иисуса на землю. Еще там же, в Евангелии от Матфея, Христос говорил, «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Здесь говорится и так: «бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». В Священном Писании снова и снова говорится о том, что никто в этом мире не знает даты второго пришествия Христа. Если к вам постучались в дом люди и говорят, что Христос вернулся, однажды ко мне пришли люди, которые сказали, Христос уже вернулся и царствует незримо, невидимо с 1914 года, то есть со времени начала Первой мировой войны. Тогда я открыл им текст Священного Писания, показывая, что дата второго пришествия Христа неизвестна. Иисус Христос не придет ни в 2000 году, ни в 2002, ни в 2012. Христос сокрыл дату пришествия своего от нас. Хотя появляется в этом мире много религиозных учителей, которые занимаются своего рода религиозными спекуляциями, пытаясь предсказать дату, время и час возвращения Христа в этот мир или неминуемой всемирной катастрофы. Да, кстати, согласно учению Священного Писания, конца света не будет. В Библии нет понятия «конец света». В Библии есть понятие «кончина века», то есть наступление великого Царства Божия, когда злой век отойдет в прошлое, и новый век, христианский век, век Царства Божьего придет благодаря пришествию Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вот этот рубеж будет отмечен Его возвращением в этот мир. Но чтобы люди знали, когда Он вернется, Христос изложил ряд событий, рассказал о признаках, о знамениях времени, которые всему человечеству скажут, что Он возвращается. Когда-то сигнальные приборы на борту самолета Air New Zealand показывали – близко земля. Вот-вот и самолет врежется в гору, в вулкан Ребус, и люди погибнут. Но пилоты не вняли предостережению сигнальных приборов. Сегодня признаки пришествия Христа говорят человечеству – скоро придет Христос. Его приход не за горами. Люди, приготовьтесь к его великому возвращению, к его пришествию. И те, кто внемлют этому призыву, будут спасены навеки. Иисус Христос, продолжая свой диалог с учениками, сказал, это стихи 4 и 5, 24 главы Евангелия от Матфея. «Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Мы видим, что лжехристы появлялись в разные времена, эти лжемессии, люди, объявлявшие себя будущими спасителями мира. Но то, что мы наблюдаем на рубеже 20 и 21 столетий, превосходит всяческие ожидания. В мире живет более 2000 человек, называющих себя именем Иисуса Христа. Многие из вас, наверное, вспомнят, как в России, на Украине и в других регионах бывшего Советского Союза в начале 90-х годов все остановки, троллейбусы, трамваи были заклеены афишами, и на них женщина в белом – Мария Юсмалас Деви Христос. Мария Цвигун, киевлянка, однажды объявила себя самим Иисусом Христом, Его живым воплощением. Если вы отправитесь в Восточную Сибирь, то на юге Красноярского края, в Каратузском и Курагинском районах, вы найдете поселение, которое называется «Город Солнца», и правит в нем никто иной, как Виссарион Христос. В прошлом участковый милиционер из Минусинска Сергей Тороп объявил себя живым Иисусом Христом. Если мы с вами отправимся за океан, то и там было несколько эпизодов появления лжехристов. Например, так называемая «Ветвь Давидова». Эта религиозная организация в начале 90-х годов 20-го столетия потрясла Соединенные Штаты. Их учитель Давид Кореш объявил себя живым Христом, но затем он убедил своих последователей совершить акт массового самосожжения. Эта катастрофа унесла жизни более 70 человек и принесла много слез и страданий их близким и родным. Как я уже говорил, сегодня в мире проживает около 2000 Христов, людей, которые объявляют себя личностью Иисуса Христа. Это пророчество сбывается в наши дни. Есть еще одна интересная деталь. Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Библия говорит, что появятся лжехристы, то есть люди, объявляющие себя Христом, но не являющиеся таковым. Многие из вас, наверное, вспомнят историю о Григории Гробовом, человеке, который обещал воскресить детей

поставить под сомнение Слово Божье и таким образом лишить людей возможности спастись и получить вечность, наследовать вечную жизнь в том новом христианском веке, который придет благодаря второму пришествию Христа. Иисус Христос предсказывает проблемы не только в религиозном сообществе этого мира. Появление лжехристов, лжепророков, наводнение прилавков, книжных магазинов, разного рода оккультной литературы, главная цель которой, как я уже говорил, увести людей от учения Священного Писания. Христос отмечает признаки и в политическом мире, и в социальной сфере. Он говорит: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Христос предсказывает страшные войны. Мы знаем, что люди воевали на земле с тех пор, как появился грех и зло. Люди воюют уже много тысячелетий и воевали неоднократно со времен Христа. Но те войны, которые мир увидел в 20 и в начале 21 столетия, люди не знали никогда. Сначала это была Первая мировая война, та самая, когда впервые люди заговорили не о многотысячных, а о многомиллионных человеческих жертвах. Затем это была Вторая мировая война, когда по самым скромным данным 60 миллионов человек погибают в результате этого дикого, страшного, бесчеловечного конфликта. Да и что ходить далеко в прошлое, на 50, на 100 лет назад? С начала 90-х годов и до 2009 года на Земле в результате войн и вооруженных конфликтов погибло более 5 миллионов человек. Но Христос говорит не только о войнах. Он подчеркивает еще одну мысль. «Ибо восстанет стих 7 народ на народ и царство на царство». Христос говорит: «Восстанет народ на народ». Он предсказывает всплеск национальных конфликтов. И подумать только, несмотря на век развития науки и техники, несмотря на мировые путешествия, на возможность людей достичь любой точки планеты, несмотря на то, что человечество, наконец, географически, политически, экономически, социально освоило практически весь земной шар, люди продолжают конфликтовать между собой, и конфликтуют народы. И мы видим необычайный всплеск национальных конфликтов в начале 90-х годов 20-го столетия и в нашу эпоху, в начале 21 века. Грузины воюют с абхазцами и осетинами, армяне с азербайджанцами, сербы с косоварами, с албанцами. Подобные конфликты происходят в Индии, в местечке Кашмир, северо-запад Индии, Шри-Ланка, тигры освобождения Тамил и Лама. Многие государства на полуострове Индостан. Это африканские государства. Например, в Руанде в результате национального конфликта между хуту и тутси погибает 800 тысяч человек за 6 месяцев в 1994 году. Мы видим, что слова Христа «восстанет народ на народ» сбываются в нашу эпоху с абсолютной точностью. И стоит только пожару войны погаснуть в одном месте, как в другом месте планеты он вспыхивает все с большей, яркой, новой, ужасающей силой. Иисус Христос говорил, что перед Его возвращением в этот мир у людей появится способность губить эту землю. Книга Откровения, 11 глава, стих 18 говорит о том, что однажды в этот мир придет гнев Божий, чтобы погубить губивших землю. И действительно, когда были написаны эти слова, армии мира были вооружены с помощью холодного оружия. Дротики, копья, мечи, луки, арбалеты в лучшем случае. В то время только-только зарождалась камнеметная артиллерия. Но проходит 20 столетий, и в нашу эпоху у людей есть способность погубить землю. Это не только глобальное загрязнение, которое порождает эффект техногенных пустынь. Это не только Чернобыль. Это не только загрязнение окружающей среды на Урале, в Соединенных Штатах Америки, в Китае. Это не только загрязнение воздуха, воды, почвы. Когда мы видим, что экологическая ситуация с каждым годом все больше и больше ухудшается на планете, и кажутся тщетными все попытки человечества спасти мир от экологической катастрофы. Это и ядерные угрозы. Сегодня, несмотря на все сокращение ядерного потенциала, у человечества достаточно энергии ядерной, достаточно боеголовок, чтобы уничтожить всю нашу планету. Одной атомной подводной лодки хватит, чтобы уничтожить 800 таких городов, как Хиросима и Нагасаки. Мы знаем, что нескольких водородных бомб достаточно для того, чтобы за считанные минуты стереть с лица Земли Францию. Один ученый-физик утверждает, что если все ядерное оружие планеты свести в одну точку и взорвать в одно мгновение, то можно даже нашу планету Земля сдвинуть с орбиты и получить взрыв космического масштаба, что приведет к дисбалансу и гибели целой Солнечной системы. У людей

есть способность губить землю в нашу эпоху, и это также исполнение древнего пророчества Иисуса Христа. Иисус Христос в то же самое время предсказывал нам и то, что будет происходить с людьми, с человеками в Его время. Библия говорит: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Это Евангелие от Луки, 21 глава, стих 25. Да, кстати, три синоптических Евангелия. Евангелие от Матфея, 24 глава, Евангелие от Марка, глава 13, и Евангелие от Луки, глава 21, все три в унисон свидетельствуют о тех или иных событиях, которые должны будут миру сказать: «Скоро придет Христос». Посмотрите, что здесь сказано: «Будут знамения в солнце и луне и звездах». С каждым годом астрономы и астрофизики говорят нам о новых и новых проблемах в Солнечной системе, об угрозах столкновения нашей планеты с различными небесными телами, с кометой, с метеоритом. Сегодня мир находится под постоянным дождем метеоритов, которые сгорают в атмосфере. Но ученые говорят: не за горами тот день, когда на нашу планету может упасть такое небесное тело, которое не сможет сгореть в атмосфере и нанесет Земле такой тяжелый и страшный удар, что может за считанные минуты погубить все человечество. Мы видим, что пророчества Христа сбываются в нашу эпоху. Здесь говорится, что на земле уныние народов и недоумение. Сегодня мы видим, что человечество в своем развитии, несмотря на научно-технический прогресс, несмотря на то, что каждый день умножаются знания людские, находится в состоянии уныния и недоумения и банкротства истории. Люди не знают, каково же будущее этого мира. Еще вчера, 10 лет назад, люди зарабатывали средства. Счастливые американцы покупали величественные красивые дома. Но впоследствии погоня людей за наживой, за деньгами, за миллионами, которые люди зарабатывали за 6, за 10 месяцев, приводит Соединенные Штаты к тяжелейшему экономическому кризису. Невозможно так, чтобы разбогатели сразу все. Кто-то богатеет, а кто-то в этот момент беднеет. Но так получилось, что люди обеднели в Северной Америке, и, чихнув, Америка вызвала болезнь всего человечества. Мы видим, что подобные проблемы произошли и в России, и в Африке, и в Австралии, и в Новой Зеландии. И сегодня человечество столкнулось с глобальным экономическим кризисом и находится в состоянии уныния и недоумения. Ни один политик этого мира, даже самый мудрый, самый расчетливый, самый разумный, самый образованный политик этого мира, ни один самый точный экономист не может сказать, когда же закончится глобальный экономический кризис. А может быть, он может привести мир к еще большей экономической катастрофе и даже к голоду. Христос говорил: «Море восшумит и возмутится». Мы видим умножение природных катаклизмов на Земле. Мы видим, как совсем недавно в Азии происходит сдвижение плит, тектонических плит в Индийском океане, что вызывает страшную волну цунами, которая уносит около 300 тысяч человек. Самая большая в истории мира природная катастрофа со времен Ноева потопа, связанная с водой. Это и проблемы голода, и землетрясений, и болезней. Христос говорил, посмотрите, Евангелие от Матфея, 24 глава, и мы читаем стих 7. «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Христос предсказывал страшный голод. И мы видим, что люди голодали во все времена. Но тот голод, который мы видим в нашу эпоху, человечество не знало никогда. Сегодня за одну минуту, по данным Организации Объединенных Наций, умирает 18 детей от голода, не достигших возраста 5 лет. По другим данным, за одну минуту погибает 70 человек, только потому, что им нечего есть. Более 80% населения Индии недоедает, а в некоторых африканских странах гибнут не только люди от голода, но и скот. То есть мы видим, голод есть, он налицо. И в то время как одни страны, страны Запада, избыточествуют пищей и каждый год выбрасывают тонны еды в мусорные контейнеры, в то же самое время целые страны и народы голодают. Христос предсказывал, что будут моры, то есть жуткие болезни. И мы видим сегодня СПИД, мы видим рак, мы видим сердечно-сосудистые заболевания. И мы видим, что медицина сегодня разводит руками, не зная, как победить вот этот наплыв болезней. Свиной грипп совсем недавно появляется, и каждый год преподносит нам все новые и новые сюрпризы. Христос говорил о землетрясениях, которые умножаются на земле с каждым годом. Но более подробно об этом знамении мы порассуждаем в нашей следующей передаче. Вы хотели бы узнать, что дальше сказал Христос? Так вот, не пропустите нашу следующую встречу. Но сегодня знайте, сигнальные огни
на панели приборов самолета говорят, нашего огромного земного самолета, «Скоро придет Христос! Приготовьтесь, люди! Отдайте свое сердце Христу! Приготовьтесь к встрече с Царем царей и Господом господствующим! И самое главное, Он любит вас, и Он спасет вас! Откройте для Него сегодня только сердце свое! Скажите Ему, да, Христос, я буду веровать в Тебя! И да благословит вас Бог!»

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Помогите! Помогите! Мы упали в яму! Мы обречены!
3: Успокойся! Мы не обречены! Я уже придумал, как мы выберемся.
2: Да как же тут выбраться? Посмотри, здесь же 10 метров до верха.
3: Да не помогите! У меня книги с собой.
2: Книги? Да какие еще книги?
3: Книги о том, как построить лифт своими руками. Вот, смотри, смотри. Глава первая. Выройте глубокую шахту.
2: Что? Мы уже и так сидим в глубокой шахте.
3: Ну так, значит, полдела уже сделано.
2: Помогите!
3: Так, главы 2, 3, 4 о дверях. Так, нам это не нужно.
2: Смотри, смотри, смотри. Там наверху кто-то стоит.
3: Так, нам понадобится...
2: Ты брось ты свою книгу, там кто-то веревку спускает.
3: Мне не нужна ничья помощь, я сам выберусь. Так, мне только нужна металлическая платформа
2: ну,
3: и...
2: Ты как хочешь, а я хватаю веревку.
3: Ну и лезь, слабак.
2: Ты не можешь назвать слабаком того, кто в безвыходном положении принимает помощь.
3: Да, да, да, так, 3000 литров нефти, так, если копать глубже...
2: Хватай веревку!
4: Бог не желает, чтобы ты погиб навеки. Поэтому он протягивает руку помощи к тебе. Решение за тобой.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. И надейся на Господа.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе: «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек смущенный ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Детская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта «Мастерская добрых». «Мастерская добрых дел».
3: Здравствуйте, ребята! Вы удивлены, почему я не у себя в мастерской? Я где-то потерял свои ключи и никак не могу найти. Все дело в том, что ко мне сейчас должны прийти гости. Я не знаю, что мне делать.
4: Привет. Дядя Афанасий, да. А вы что тут делаете-то?
3: Да понимаете, ключи где-то от будки потерял. Не знаю, что делать.
4: Ничего себе.
5: Значит, что, гости отменяются?
4: Тань, что-нибудь сейчас придумаем.
3: Боюсь.
4: Ну что, давайте
3: я
4: искать.
3: Я уже все обыскал. Вчера вот здесь домой шел. Куда я мог?
4: Готово.
5: Ничего себе.
4: Пожалуйста.
3: Марья получите. Ивановна, глазам своим не верю. Как так? Вам это удалось?
4: Инвентарь в подвале бывает закрыт. Вот я и научилась замки открывать. А вы, Афанасий Филиппович, ключи-то в замке не оставляйте. Так, пошли чай пить.
5: Пошли.
3: Ну что же, мы подкрепились. А теперь нам пора поиграть.
4: Здорово, во что?
3: Здесь в мастерской спрятаны 4 открыточки. Из выделенных букв вы должны составить слово. Ну что, готовы?
5: Да. Раз, два, три, 4. Вот! Обетование.
3: Слово составлено верно.
4: А что оно обозначает, Афанасий Филиппович?
3: Это библейское слово. Человек человеку дает обещание, а Бог человеку дает обетование. Я расскажу вам целую историю, которая является одним большим обетованием. А после того, как я расскажу ее, вы мне ответьте, какое обещание в этой истории дал Господь. Хорошо?
5: Хорошо.
3: Ну, слушайте. Жил-был богатый человек. В его распоряжении было много плодородных полей, домашних животных и множество работников. А еще у этого человека было 2 сына – старший и младший. И вот однажды младший сын захотел отделиться от отца. Он попросил часть наследства и ушел из дома жить самостоятельно. Поселившись в далеких краях, он не работал, а тратил много денег на развлечения. Деньги скоро закончились, и на беду в стране наступил голод. Обедневшего юношу друзья оставили. Положение было безвыходным, и ему пришлось устроиться на работу к местному жителю кормить свиней. Молодой человек много работал, мало спал, сильно уставал. И в один момент он задумался. Работники, которых нанимает мой отец, всегда сыты и довольны, а я умираю здесь от голода. Вернусь к отцу, попрошу прощения, наймусь к нему в работники, ведь я недостоин называться его сыном. И он отправился домой. Подходя к дому, юноша увидел бегущего к нему человека. Это был его отец. Он бежал навстречу сыну, потому что ждал и любил его. Молодой человек сказал: «Отец, я виноват перед тобой и Богом, и не достоин больше называться твоим сыном». Но отец простил его и принял как сына, одел его в лучшие одежды и обувь, подарил ему дорогой перстень. После этого в доме устроили большой пир в честь его возвращения. Отец восклицал: «Будем радоваться и веселиться! Нашелся пропавший сын мой!»
0: Эта история непростая. В ней есть символы. Отец ушедшего сына – это отец Бог, а его дети – это мы. Итак, что же пообещал в этой истории нам Господь?
5: Когда мы его обидим, простить?
0: Совершенно верно. И если уйдем от него, то он ждет нас. И если мы пожелаем вернуться, он обязательно примет, потому что мы его дети, и по-другому быть не может.
6: Дядя Афанасий, а что значит уйти от Бога?
0: А вот сын, когда ушел от отца в этой истории, что он делал?
5: Делал, что хотел.
0: Правильно.
4: А делал, между прочим, нехорошие вещи.
6: Он даже не разговаривал с отцом.
0: Совершенно верно. Когда человек уходит от Бога, он перестает с ним разговаривать, то есть перестает молиться. И при этом он начинает делать все, что захочет, то есть он перестает соблюдать Божьи заповеди. В результате его ждет одиночество и разочарование. Но если этот человек пожелает вернуться к Господу,
6: тот ее всегда примет.
0: Правильно.
4: Пожалуй, это самое хорошее обетование.
0: Но все-таки лучше никогда от Господа не уходить.
5: Да.
0: Ну, нам пора прощаться.
5: Пора.
0: Ребята, напишите нам, какие Божьи обетования вы знаете. Нам будет очень приятно получить ваши письма. Всего вам доброго. До свидания.
5: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни».
2: Оправдание – божественное действие, посредством которого грешник, раскаивающийся в своих грехах, предстает перед Богом праведным. По своей безграничной любви и милости Бог сделал Христа, не знавшего греха, жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Основой для оправдания служит искупительная жертва Христа на Голгофе, принятая нами через веру. Бог милостиво оправдывает тех людей, которые верой принимают дар спасительной Божьей благодати. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Оправдание наделяет верующего человека праведностью Христа, чувством уверенности в том, что он принят Богом. Какой бы греховной ни была наша жизнь в прошлом, Бог прощает все наши грехи, и мы больше не находимся под осуждением и проклятием закона. Условием оправдания служит осознание человеком собственной беспомощности перед грехом, раскаяние в нем и отказ от попыток оправдаться перед Богом своими делами. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Оправданный Богом человек неизбежно будет проявлять свою веру в делах, потому что вера без дел мертва.
1: Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Если верить английской поговорке, этот фрукт – первый враг врача. Поскольку с давних пор в Англии говорят, одно яблоко в день гонит врача со двора. А вот крупнейшие советские доктора сделали яблоко помощником в своей работе. В рацион заболевшего они советовали включать в качестве лечебной меры яблоки, яблочный компот и яблочный чай.
2: Полезная минутка.
3: Сказка о молодильных яблочках была придумана не зря. Яблоки уникальны по своим лечебным свойствам продукт. Их отличает практически полное отсутствие противопоказаний. Аппетитные фрукты оказывают общеукрепляющие действия и даже способны повысить устойчивость организма к действию радиации. Плоды яблони интересны прежде всего содержанием пектина, своего рода метлы для организма. Пектин впитывает вредные продукты обмена, тяжелые металлы и даже радионуклиды и мягко выводит их из организма. Благодаря способности чистить кишечник, не перегружая пищеварительную систему, яблоки полезны в послеоперационный период. Особенно много пользы могут принести печеные яблоки, уже не говоря о том, что это очень вкусный десерт. Для интенсивного очищения организма полезно раз в неделю устраивать разгрузочные дни на яблоках. Яблок можно есть столько, сколько захочется, сырыми и запеченными. Бонусом от такой чистки станет потеря до килограмма лишнего веса. Ведь яблоки низкокалорийные, всего около 70 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, эти плоды – лидеры по содержанию тартроновой кислоты, которая сдерживает превращение глюкозы в жир, тем самым препятствуя набору лишнего веса. Яблоки, точнее фитонциды яблок, ведут непримиримую борьбу с вирусами. Им подвластны возбудители дизентерии, стафилококк и некоторые вирусы гриппа. Поэтому в сезон простуд сделайте себе подарок. Каждый день съедайте по одному-два яблочка. Органические кислоты яблок – яблочное, лимонное, винное – уменьшают брожение в кишечнике. А нормальное состояние микрофлоры – это надежная иммунная защита и привлекательный внешний вид. Известно, что употребление яблок повышает низкий гемоглобин. Это связано с тем, что в них много железа. Если вы покупаете яблоки с этой целью, выбирайте те, которые темнеют на срезе. Именно железо, вступая в реакцию с кислородом, окрашивает срез фрукта. Магазинные яблоки зачастую не темнеют. Это значит, что железа в них очень мало. Нормальный уровень гемоглобина особенно важен для женщин в период ожидания малыша. Эти привычные для нас фрукты – уникальные помощники сердечно-сосудистой системы. Съедая пару яблок в день, можно снизить кровяное давление и поддерживать его уровень в норме. При ишемической болезни сердца полезен чай из яблочной кожуры. В яблоках полезны даже семечки. В них содержится много йода. Но не забывайте, что не стоит съедать больше 4-5 семечек за раз, поскольку в них содержится синильная кислота. Яблоки вполне могут претендовать на звание универсального продукта. Из них готовят десерты и в качестве подкисляющей приправы добавляют в прочие блюда. С ними вообще легко фантазировать. Мое любимое блюдо – яблоки. А ваше?
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».

0: сами помельче в достаточном количестве. Но, как мы в прошлый раз с вами говорили, в кризисные минуты нашей жизни этот вопрос становится ребром, и нам необходимо оправдание, объяснение, чего ради мы страдаем или чему мы радуемся в этой жизни. Хорошо, если вне кризисные минуты у нас найдется время и терпение разобраться в этом вопросе, найти тот смысл, который бы, словами Толстого говоря, не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью. И как в прошлый раз мы с вами убедились в нашей прошлой встрече, этого смысла придется искать где-то вне этой жизни. Все, что внутри...
1: То есть любой смысл жизни уничтожается смертью?
0: Да.
1: Если не верить в Бога, так получается?
0: Да, нужно его искать вне этого конечного мира. Внутри него вроде бы все понятно. Одно служит для объяснения другого. Но весь-то мир, само-то бытие, моей личности бытие, оно чем-то должно быть оправдано. Внутри вроде бы все оправдано, но вся моя жизнь, чего я ради живу всю мою жизнь, в чем предназначение в целом моей жизни, надо искать где-то за пределами этого моего земного бытия.
1: На ваш взгляд, этот смысл жизни мы можем обрести только в Боге?
0: Пока мы к этому выводу еще не пришли, но мы уже пришли к выводу о том, что внутри этой земной жизни его нет. Мы его не находим.
1: Значит, нужно найти в чем-то еще другом, да?
0: Да-да.
1: Так, а в чем? Почему мы тогда, вот Бог, это понятие, вот как-то у нас появляется?
0: Мы к нему приходим не сразу. Но давайте мы обратимся к замечательному пушкинскому стихотворению, которое мы, собственно, цитировали уже в прошлый раз, которое нас подведет к этому. Оно как бы подводит итог тому, к чему мы пришли до сих пор. «Цели нет передо мною, сердце пусто, празднен ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Если я ищу оправдание объяснения своей жизни внутри самого моего бытия.
1: То есть скучно как-то. Поэтому было скучно жить.
0: Поэтому было трагически скучно в эти мгновения жить.
1: Ну и какой же выход?
0: По счастью, это пушкинское стихотворение не осталось без ответа. Ему ответил его современник, замечательный мыслитель и поэт, митрополит московский Филарет, еще при жизни называвшийся Филаретом Мудрым. Чудным стихотворением, которое, к сожалению, гораздо менее известно, «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без правды, им же тайна на печали суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светлый ум». То есть, если помимо этого нашего конечного бытия существует еще и бесконечный Бог, то в исполнении Его божественного замысла каждый из нас, каждый человек может черпать смысл своей жизни, предназначение своего бытия.
1: Хорошо, допустим, Бог, но, как мы знаем, никто Бога никогда не видел. Может быть, он является желаемым продуктом воображения?
0: Да, такой вопрос закономерно возникает. А не принимаем ли мы желаемое за действительное? Uh-huh. Может быть, нам так хочется, чтобы наша жизнь приобрела
1: какой-то смысл, и чтобы не было смерти, и чтобы вот был какой-то Бог, который бы вот решил этот вопрос смерти.
0: Да-да, и может быть, мы выдумываем этого самого Бога в оправдании своего в остальном безрадостного и бессмысленного бытия. Иллюстрируя эту ситуацию, доктор Энтони Флю был такой ученый, исследователь, посвятивший всю свою жизнь доказательству небытия Бога. Вот достойную цель человек в жизни избрал. Долгое время носил с гордостью звание самого яростного атеиста планеты. Вот, иллюстрируя эту ситуацию, он любил рассказывать притчу о неких двух ученых, которые вышли однажды из лесу на полянку, и на полянке обнаружили красивейший садик. И все в этом садике ухожено, аккуратно, грядки, цветочки растут. Один из них тут же воскликнул: «Если есть садик, должен же быть и садовник, да, который этот садик насадил и который за ним ухаживает». Стали звать садовника, искать садовника. Не появляется садовник, не откликается садовник. Скептик, второй ученый, говорит: «Ну где ж твой садовник?» «А это невидимый садовник», — говорит верующий в садовника. «Он по ночам тайно проникает в свой сад и ухаживает за ним». «Хорошо», — сказал скептик. «Мы сейчас этого садовника как-то вычислим. Поставили камеры наблюдения, электричество провели, сигнализацию. Тоже никаких следов». «Где ж твой садовник?» – спрашивает скептик. «А это невидимый, неслышимый, неощутимый к электрическому току садовник.
1: То есть никаким образом обнаружить его невозможно.
0: Да, ну тут понятно, скептик уже не

0: выдержал. «Что же осталось от твоего садовника?» — воскликнул он. «Чем этот твой невидимый, неощутимый и абсолютно неуловимый для восприятия садовник отличается от садовника воображаемого?» Садовника, не существующего вовсе. То есть, с точки зрения ученого, если садовник, насадивший этот сад...
1: Никак не появляется, не обнаруживает.
0: Не обнаруживает никаких следов своего пребывания, своего участия в жизни этого мира, то чем он лучше, даже если он есть? Чем он лучше садовника воображаемого, не существующего вовсе?
1: Да, и не могло ли это вот вообще само по себе вообще возникнуть и вырасти?
0: Да, ну, вроде бы порядок в этом мире, устроенность в этом мире как-то наводит на мысль о садовнике, который этот порядок навел. Но если он никак не участвует, следов своего бытия, пребывания в мире не оставил, то даже если он есть, он там, мы здесь, никакого отношения друг к другу. Вот, то есть, с точки зрения ученого Энтони Флю, если садовник не оставил по себе никаких следов, то и вроде бы как бы он нам не очень в этой жизни и требуется, и нужен, и смысла в нем большого нет. При этом, когда я об Энтони Флю говорю в прошедшем времени, с ним на самом деле ничего плохого не произошло. Как честный ученый, исследовав свидетельства и факты, доказывающие небытие Бога, он 2 года назад уверовал, с ним все в порядке.
1: То есть он нашел какие-то признаки существования Бога на этой земле и следы его бытия. По этим признакам?
0: Совершенно
1: или,
0: верно.
1: Или вследствие
0: совершенно
1: чего
0: верно. Следы бытия, присутствия, как замечательно сказал Клайв Льюис однажды, что-то мы все время говорим о бытии Бога. Вот. Как будто ему больше и делать нечего, как быть. Он не только есть, вот. Он деятельно участвует в жизни этого мира и оставляет следы своей деятельности, своего присутствия.
1: Там садовник насадил сад, мы увидели здесь эти следы. А каковы следы Бога здесь, в этой жизни?
0: Совершенно
1: вы можете верно. Предложить.
0: Мы должны его как-то узнать, если мы с ним встретимся, должны же быть какие-то признаки, по которым мы узнаем, что это он. Статистически 90% населения, даже больше, населения планеты верит в некую высшую силу, в некое божество.
1: Пусть только, не Бога, но какой-то высший разум.
0: Ну,
1: да?
0: Как-то определяя ее.
1: Есть.
0: Но очень по-разному. Тот Бог, которого мы ищем, который бы отвечал на вопрос, с которого мы начали, да, он, конечно, тоже будет множеством свойств и качеств обладать, но 2 свойствами он обладать должен. Это необходимые свойства. Философ Фрэнсис Шеффер сформулировал их так. Бесконечность и личность. То есть это должен быть Бог бесконечный, он должен пребывать за пределами этого конечного бытия. Если он часть этого конечного
1: если
0: мира...
1: Если он все это создал...
0: Да.
1: То значит, сам-то он...
0: За пределами. Он должен был когда-то это создавать. То есть за пределами этого мира во времени и пространстве должен находиться. Если он часть этого мира, значит, проблем у него не меньше, чем у нас, вообще говоря.
1: То есть он такой же, как мы.
0: Да. Ну, может быть, более могущественный, но тоже конечный, тоже на него распространяются те же законы, что и на нас. Или он за пределами этого мира. Мир Бог бесконечный. И он должен быть личностью. Потому что это же мы к нему с вопросами это приходим.
1: Вот почему же вот личность?
0: А потому что он должен иметь возможности общения с нами на личностном уровне. Каждый из нас представляет себя личность. Это же мы ему вопрос-то задаем.
1: То есть если мы созданы по образу, написано, да, в Священном Писании, по образу и по подобию Божьему, а мы являемся личностями, то он...
0: Это еще одно, да, свидетельство. Но для этого надо было уже иметь Библию в качестве авторитета. Мы пока еще к этому не пришли.
1: Да, да, да.
0: Он должен обладать таким образом этими 2 необходимыми качествами, свойствами. Быть Богом бесконечным и быть личностью, чтобы иметь возможность общения с нами. Из этого своего бесконечного бытия к нам, конечным существам, иметь возможность обращаться. Мы должны иметь возможность задавать ему вопросы, слышать ответы. Давайте посмотрим обзорно, конечно, как основные религии Востока и Запада отвечают этим 2 требованиям. Религия Востока. Индуизм, буддизм, если буддизм считать религией, кто-то считает его философией, кто-то религией, но есть верховное божество, будем считать его религией сегодня. Буддизм и индуизм, их боги бесконечны. Да? Будда бесконечен, потому что мир бесконечен. Вот он равен миру, стал быть бесконечен. Но боги этих религий не обладают другим необходимым свойством личности. Это безличностные божества. Чтобы человек вошел в общение с таким божеством, человек должен отказаться от всего, что он представляет себя как личность. И только в этом состоянии безличностном он может общаться с Богом. Но тогда я прошу прощения, а кто же общается с божеством? Если все,
1: если
0: что я представляю из себя...
1: Отказался от себя, да, да, отстранился, в какую-то нирвану, да, вошел.
0: Вот это вот состояние, и в нем я общаюсь с божеством, но я же потом должен прийти в себя, даже если это общение состоялось. Какое отношение, какое влияние это общение с Богом может оказать на мою личную жизнь, на мою жизнь как личности? И, наоборот, религии Запада, ну, древнейшие, некоторые современные их модификации, там, религии Древней Греции, Древней Скандинавии, их боги, многочисленные боги, очень даже личностны. Вспомните легенды и мифы Древней Греции. Какие все колоритные персонажи, да?
1: Они весьма эмоциональные, умные и даже мстительные.
0: Своевольные, да. То есть вполне личностные как
1: бы персонажи. И любить могут, и ненавидеть.
0: Да, черты характера у них есть. Очень даже личностные персонажи. И общаться с людьми могут на личностном уровне, только по большей частью смертные. Да? В этом беда. Конечные. В этом смысле проблем у них не меньше, чем у нас. Больше на самом деле проблем, поэтому они с удовольствием своими проблемами с людьми делятся, и отсюда начинаются войны, катастрофы, катаклизмы и так далее. Только три религии, вероучения религиозных, аврамические они называются, ислам, иудаизм и христианство, знают и славят Бога, обладающего обоими необходимыми свойствами.
1: Да, и вот эти три религии, они каждый сами по себе очень уникальны, и они считают себя исключительными религиями.
0: Да, давайте рассмотрим, в чем уникальность откровения о Боге.
1: И
0: который...
1: они, кажется, верят вот, да, вот в этого единого Бога, да?
0: Но
1: там
0: почему
1: нет
0: же...
1: многобожия.
0: Но почему же тогда их откровения, выразившиеся в писаниях соответствующих религий иудаизма и ислама, такие разные получились? Ну, иногда прям противоположные. Смотрите, что творится на Ближнем Востоке вот уже несколько столетий. Значит, это что, разные боги, что ли, были? Или они пророки, великие пророки, Мухаммед?
1: А при чем тут Бог и то, что творится между людьми?
0: А потому что они следуют откровению Бога, выразившемуся в книге, в Коране и, соответственно, в Торе.
1: Значит, Бог призывает к войне, к вражде?
0: Он представляется в этих двух откровениях очень по-разному. Ведь, согласно учениям этих религий, Бог нечто сообщил о себе в словесной форме пророкам. Мухаммеду и Моисею, соответственно, да, и пророки, ну, основные великие пророки. Они это слышали откровение и записали в священных книгах. И теперь эти книги иногда прямо противоречат, иногда косвенно противоречат друг другу. Откровения эти очень разные. Значит, либо они невнимательно слушали, либо это были разные боги, что трудно предположить.
1: А в чем противоречие, Олег Владиславович?
0: Смотрите, нравственные учения, представление о происхождении мира, об отношении между Богом и человеком, о путях спасения, представлений и исторических, и богословских немало. Уникальность учения христиан заключается в том, что мы можем знать о бытии Божьем не через пророков и пророчества, хотя и тому, и другому есть место в христианском вероучении, а непосредственно через то, что Бог стал человеком. 2000 лет назад Он вступил в человеческую историю. Он стал человеком, как и Иисус Христос. Он жил посреди людей. Садовник, вот как в той притче Энтони Флю, садовник явился в свой сад.
1: Но в исламе также существует человек, пророк. А люди тоже на Иисуса Христа,
0: пророк,
1: который жил здесь, учил добру, любви, справедливости.
0: Совершенно верно.
1: Возможно, совершал тоже чудеса.
0: Но это пророк. Христианство учит тому, что...
1: То есть они считают, что это пророк.
0: Да, христианство учит тому, что Бог стал человеком. Слово стало плотью. И обитало с нами полное благодать и истины. Мы видели славу Его, сказано в Евангелии
1: от Иоанна. То есть Бог спустился грешным.
0: Явился в свой сад.
1: В этом уникальность христианства.
0: В этом абсолютная уникальность христианства. Оно исторично. Оно покоится на историческом факте. На явлении, которое произошло в истории человеческой 2000 лет тому назад. Бог стал человеком, вступил в историю, с ним можно было бы побеседовать, ему можно было задать вопросы на очень личностном уровне, разделить трапезу, путешествовать. И это произошло не в каком-то там специальном духовном измерении, на каких-то там небесах. Это часть нашей человеческой истории. Вера христиан исторична.
1: Хорошо. Иисус Христос когда-то, если верить истории, 2000 лет назад пришел на эту землю, жил здесь среди людей. Мы с вами в то время не жили. И, собственно, мы сейчас, если верим в Бога, то мы основываем на чем свою веру?
0: Замечательный вопрос.
1: На чем?
0: Подробнейшее описание этого исторического события содержится в книге, которая называется «Книги». Да? Множественное число. Библия.
1: Книги.
0: Да, вот. Их много. Это не одна книга, их много. Вот во второй ее части, в новозаветных писаниях, подробно описывается это конкретное историческое событие. Давайте рассмотрим эту книгу как исторический документ, который свидетельствует нам о вполне конкретном историческом событии.
1: Олег Владиславович, эту книгу писали люди. Мало ли у нас в жизни есть текстов, которые говорят о том или ином событии. Хорошо, есть какие-то исторические документы, ну, допустим, была какая-то война, гальская там война, да, например, гальские войны. Все мы это читаем, в принципе, все реально достоверно, потому что там не происходит никаких чудес. А Священное Писание, Библия, полна вот как раз этих чудес, которые выходят за рамки нашей жизни, и это нечто необычное. И сложно человеку понять, что мог быть какие-то противоречия закону, то есть выходить какие-то вещи из рамок законов физических, и вдруг какие-то чудеса. Поэтому напрашивается вопрос. Может быть, это есть некое сочинение, воображение, и люди придумали, написали.
0: Вопрос закономерный.
1: Мало ли что можно написать.
0: Совершенно верно. Откуда мы знаем, что эту книгу написали люди, которые знали, как дело было на самом деле? То есть участники событий, свидетели событий. Существует ведь версия о том, что Библия была написана во времена императора Константина в 4 веке, да, 400 лет спустя, там 350 лет спустя, когда все уже умерли, никто ничего не помнил, как там было дело.
1: Можно
0: точно
1: написать все, что
0: и
1: угодно.
0: И можно было написать, да, в общем, то, что Константину императору угодно, можно и написать. Откуда мы знаем, что этой книге 2000 лет, что ее написали участники и свидетели событий? То есть первый вопрос о древности новозаветных писаний, которые описывают это историческое событие. Коли мы говорим о том, что наша вера покоится на этом историческом событии, о событии Богоявления мы говорим. Да? Это первый вопрос. И второй вопрос тоже о надежности нашего источника. Вопрос о сохранности. Ведь писали в те времена не на цифровых носителях, да, как теперь называют.
1: И бумаги такой не было.
0: Да, бумаги вообще, говоря, в те времена, в тех местах еще не было. Писали на очень хрупких носителях, да, пергаменте, папирусе, который истлевает со временем. И поэтому, к сожалению, нашему великому, оригиналов древних рукописей, исторических документов 2000-летней давности до нас не дошло. Ни одного. В оригиналах мы не знаем ни Новый Завет, ни Гомерову Илиаду, ни упомянутые вами записки гальских войн, ни Аристотеля, ни Гомера, ни Софокла в оригиналах нет. Есть в копиях, то есть создавались копии, копии копий и так далее, и так далее. И историография, наука, которая занимается древними рукописями, по копиям восстанавливает текст оригинала. Закономерный вопрос. Откуда мы знаем, что историографы восстановили...
1: Что последняя копия была точностью подтверждала то, что было в первом...
0: Что тот текст, который мы читаем
1: текст,
0: сегодня,
1: да,
0: соответствует тексту, который был написан первоначально. Он же восстановлен по многочисленным копиям.
1: Да мало ли, там может быть ошибся человек.
0: Да, идем мы до ошибок. Да? Давайте первый вопрос зададим себе. Историографы выдвигают критерии подлинности того или иного текста, вполне исчисляемые, как бы измеряемые, например, числом этих самых копий. Чем больше копий, тем лучше мы знаем достовернее, мы знаем оригинал, тем достойнее он нашего доверия. Да? Тот текст, который мы знаем сегодня, что он соответствует оригиналу. Значит, второй вопрос о сохранности текста. И третий вопрос, естественно, откуда мы знаем, что события, вот вы говорите, чудесные, необыкновенные события, что они происходили именно так, как они описаны.
1: Что это было правдой.
0: Да, ведь если 2000 лет тому назад кто-то эти события приукрасил, прибавил что-то от себя.
1: Вы знаете, когда мы рассказываем о каком-то событии, друг другу делимся впечатлениями,
0: да,
1: мы всегда склонны что-то преувеличить.
0: Да. Откуда
1: иначе
0: мы знаем?
1: Не будет интересного рассказа.
0: Совершенно верно. Откуда мы знаем, что эти события происходили именно так, как они описаны в этом тексте? Ведь даже если мы этот текст потом подробно, без единой ошибки в течение 2000 лет повторяли, если они не были истинными 2000 лет тому назад, от того, что мы их повторяли без изменения, они не стали истинными. Да? То есть эти события должны происходить, были именно так, как они здесь описаны. Только тогда они достойны нашего доверия. Это все тот же вопрос о достоверности нашего источника. Как говорят на Востоке, сколько ни повторяй, сахар-сахар.
1: Или халва-халва.
0: Халва-халва, да, во рту сладко не станет. Да? Психологи, правда, утверждают, что станет во рту сладко.
1: Самовнушение уже.
0: Но производители халвы утверждают, что халвы все равно не получится. Да? Нужна халва. То есть эти факты действительно должны быть истинными тогда 2000 лет назад.
1: Как же нам все-таки удостовериться в том, что
0: давайте
1: это истинная
0: правда? Давайте мы с вами и сравним Новый Завет как исторический документ с другими историческими документами на предмет его достоверности. Если мы что-то знаем из истории древнего мира, из тех же самых времен, то насколько достоверно мы знаем эти события по сравнению с другими источниками. Сравним с наиболее распространенными и подходящими вот к тому самому времени. Упомянутые вами записки гальских войн, да, написаны Гаем Юлием Цезарем, императором римским, в 50-м году до Рождества Христова. Если вы откроете любую энциклопедию, вы прочтете про записки гальских войн, то, что это самое объективное, самое полное, самое достоверное, прекрасно сохранившееся и так далее, и так далее. То есть большая
1: свидетельство часть... тех событий.
0: Да. Большую часть того, что мы знаем об истории тех времен, мы знаем из этого источника. И историки ему вполне доверяют. И доверяют они этому документу, Гальским войнам, на основании, скольких, вы думаете, копий? 10. Их всего 10.
1: Так. Этого мало, да? Недостаточно.
0: А давайте сравним с другими, тоже уважаемыми исторической наукой документами. Записки Гальских войн имеются у нас в количестве 10 рукописей. Платона мы знаем по 7 копиям. Исключения есть. Есть исключения, конечно. 643 копии имеются в нашем распоряжении Гомеровой Илиады. И это величайшее исключение на общем фоне. Угу. Большая часть, на пальцах одной руки можно пересчитать, древних источников, которым вполне, повторяю, вполне доверяет историческая наука. Так вот, Новый Завет, с этой же точки зрения, по количеству копий рукописных, списков, дошедших до нас, сколько же рукописей Нового Завета имеется в распоряжении ученых? 7, 10, 20, может быть. Или, может быть, действительно исключительное число. 643 Гомерова Илиада. Так вот, оказывается, Новый Завет имеется в распоряжении ученых в количестве 24 633 копий. На несколько порядков. Больше, чем любой другой.
1: Это очень
0: другой.
1: Солидная цифра.
0: Да, 24 тысячи. 5 тысяч только на языке оригинала, греческом. А еще на копском, на латыни и так далее, и так далее. То есть, если какой-то текст мы знаем достоверно, то этот текст мы знаем достовернее любого другого исторического документа. Если кто-нибудь хорошо разбирается в древних рукописях, то это директор Британского музея, сэр Фредерик Кеннин. Позвольте мне его процитировать. Ученые вполне удовлетворены основными и достоверными дошедшими до нас текстами великих писателей Греции и Рима. Софокла, Фукидида, Цицерона, Вергилия. Хотя наше знание о их трудах покоится на горстке рукописей, тогда как манускрипты Нового Завета исчисляются сотнями и даже тысячами. И наш с вами современник, соотечественник, отец Александр Мень, не без иронии замечал, что скудость источников обычно не мешает создавать жизнеописания великих людей, о которых сохранилось куда меньше достоверных данных, чем об Иисусе Христе.
1: Но дело в том, что, видимо, в чем здесь проблема, что да, мы можем по меньшему количеству копий доверять каким-то либо другим документам. Эта же книга вызывает особое внимание, потому что здесь особые вещи происходят, события, поэтому хочется вот все досконально и больше, конечно, недоверия в результате, потому что людям сложно в это поверить.
0: Да-да, но если мы говорим об историческом документе, если мы говорим об историческом событии, надо быть честным. Надо быть честным, если мы к другим историческим документам, описывающим другие события, относимся как к достоверным, а этот документ превышает по мере своей достоверности любое другое произведение древней письменности, исторический документ на несколько порядков, то надо честно относиться к этому. Надо сказать, что этот документ исторически достоверен по этому критерию. Это один из критериев. Другие мы с вами рассмотрим в следующих наших встречах. Это один из критерий, который бросается в глаза. И поэтому честные ученые...
1: С этим соглашаются?
0: Них, да,
1: с этим считаются?
0: Вынуждены. Просто как честные, объективные ученые.
1: Олег Владиславович, все-таки вот «Илиада» Гомера – это художественное произведение. И тут говорить о том, что... там происходило, какая разница, что там происходило. Ну, пусть рукописи дошли, что написали, то и написали. Здесь же мы говорим не только о достоверности того, что переписывалось веками, но и о достоверности того, что именно там, внутри вот в этих событиях происходило. Это нам тоже очень важно. Я так понимаю, что мы это в следующей программе рассмотрим. Потому что это не менее интересный вопрос, кажется мне более насущным, чем достоверность вот этих копий.
0: Я думаю, что каждый важен, потому что если мы имеем дело с историческими событиями, и мы придем к тому, что они изложены истинно, происходили на самом деле, то возникнет вот тот вопрос, который мы только что решили, а именно, насколько достоверно эти сведения о событиях дошли до нас. Вот.
1: Ли действительно реальными те события, о которых говорит Священное Писание?
0: Этому мы посвятим отдельно целую передачу.
1: Спасибо, Олег Владиславович, за столь интересную беседу. Можно привести множество фактов и доказательств в пользу достоверности Писания Иисуса Христа как исторической личности и Бога. Можно часами говорить о смысле жизни и вере, но так и не приблизиться к истине. Кто хочет, как говорится, ищет способ. Кто не хочет, ищет оправдание. Приглашаем вас захотеть изменить свою жизнь к лучшему. Будьте с Богом. До новой встречи.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы. Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазны в пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных будин, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей – поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: Незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем исследование 13 главы, где Павел выражает далее озабоченность все-таки духовным состоянием Римской Церкви. Когда Павел писал эти слова «не время спать», он думал не только о скоротечности времени, но и о том, что наступает время кризиса, гонения на христиан в дни императора Нерона. Ранняя церковь ожидала второго пришествия Христа и тщательно готовилась к этому событию. Но прошли годы, и это ожидание потеряло свою остроту и ослабевало. Многие христиане оставили первую любовь свою и были близки к потере веры. Верующие в Риме не могли не замечать того кризисного времени, которое они уже начали переживать. Поэтому апостол Павел призывает их стряхнуть с себя равнодушие и ленность, оставить удовлетворение плотских желаний и облечься в Господа Иисуса Христа. Павел переходит от темы нашего гражданского долга к моральному долгу перед нашими ближними. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Прежде всего, подумаем о том, что означает не оставаться должными никому ничем. Это не запрещает верующим иметь финансовые обязательства. Мы можем давать взаймы и занимать у других в случае острой нужды. Но христианин должен отдавать долги в срок. Книга Псалмов, 36 глава, 21 стих. «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает». Нечестно занимать вещи или деньги у людей с тем, чтобы не возвратить их в оговоренный срок. Мы должны принимать во внимание права других людей и уважать их собственность. Поступая таким образом, вы будете жить в мире со всеми людьми. Если вы любите ближнего своего, как себя, то это и есть исполнение закона во всей полноте. И мы читаем: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Апостол желает показать нам, что один из долгов остается за нами на всю нашу жизнь. Это долг любви к ближнему. Хорошие слова есть у Плещеева. «Перед тобой лежит широкий новый путь. Прими же мой привет, не громкий, но сердечный. Да будет, как была твоя согрета грудь любовью к ближнему, любовью к правде вечной». Вследствие греха Бог детализировал свой вечный закон. Он открыл принципы своей любви в 10 иллюстрациях или предписаниях, заповедях, которые определяют основные жизненные ситуации, когда мы, безусловно, можем показать любовь к Богу и ближнему. В основании его же закона лежит принцип любви агапе. Если грех есть непослушание закону, беззаконие, то любовь, напротив, есть исполнение закона. Таким образом, любовь противопоставляется греху. Мы призваны испытывать не только нашу веру, но и нашу любовь. Законом познается не только грех, но и любовь. Согрешая против своего ближнего, мы согрешаем пред Богом. Давид нарушив две заповеди по отношению к ближним, исповедал свои грехи пред Богом. Псалом 56 стих. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Закон Божий един, потому что все 10 заповедей написаны рукой Божьей. Вот почему, поступая несправедливо с нашими ближними, мы поступаем несправедливо с нашим Богом. Павел предостерегает верующих в Риме, что близок всему конец. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Слова «так поступайте» напоминают нам увещание апостола не оставаться нам должниками никому и ни в чем, кроме любви. Именно любовь являлась могущественным свидетельством веры тех христиан, которые ожидали скорого возвращения на землю Иисуса Христа. Апостол вновь побуждает христиан жить преобразованной жизнью, указывая на то, что наше время ограничено. Мы не можем попусту тратить его на вещи, которые не содействуют великой цели нашей жизни. Иисус, свет мира, вошел в нашу жизнь, обязывая нас делиться его светом с другими. Мы представили наши тела Богу в живую жертву. И если Он дал нам поручение, то теперь время для ее исполнения – этой миссии нашей. Павел снова проводит различие между жизнью, сообразованной с миром, и жизнью, преобразованной в ее подчинение Богу. В Церкви Божьей всегда будут христиане, которые спят по отношению к их обязанностям и благоприятным возможностям для служения. Они думают только о себе. Вот почему апостол призывает их пробудиться и приступить к труду, который Бог поручил им совершать. Бенджамин Франклин, американский политический деятель и ученый, сказал: «Не тратьте напрасно время. Оно материал, из которого соткана жизнь. Наше время принадлежит Богу. Так будем же благоразумными. Будем делать сегодня то, что мы хотели бы делать в момент пришествия нашего Господа». Господь и сегодня желает, чтобы Его народ пробудился от сна. Желаем ли мы этого? Молимся ли мы об этом? Ведь не секрет, что когда человек познает истину, то первая любовь горит в нем неугасимым пламенем, и он готов на любые подвиги ради Христа. Но проходят годы, любовь остывает, и христианин погружается в духовный сон. Состояние нашей церкви намного хуже, чем ранней церкви, потому что люди приходят к Иисусу полные любви и рвения, но попадают в спящую церковь. И это церковь последнего времени, которая не находится во тьме, так как получила знание истины от Бога. Как мы используем это знание? Знаем ли мы время? Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стиха по 44. «И сказал: О, если бы и ты хотя в сей день твой узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Несбыточные мечты иудейского народа о политическом господстве помешали ему узнать время посещения, и это привело к трагическим последствиям. Город и храм были разрушены римлянами до основания, и нация прекратила свое существование, была рассеяна. Незначительные остатки народа были рассеяны по всей империи. руководителям и народу Богом были даны все необходимые знания, чтобы предотвратить бедствие и обрести мир и благополучие, но дух собственной праведности помешал им принять Евангелие Христа. Эта опасность подстерегает и нас. Мы можем проспать время, в которое живем, и оказаться неподготовленными к надвигающемуся кризису. Увещание Христа бодрствовать и молиться соответствует нужде настоящего времени в не меньшей мере, чем в первом столетии. Тот, кто не узнает времени посещения своего, будет истреблен за недостаток ведения. Господь со своей стороны делает все возможное для того, чтобы его народ знал время, в которое живет. Времена Ноя, Моисея, Даниила, они знали время, в которое жили. И Иисус также знал, что время, отведенное иудейской нации в пророчестве Даниила, 9 главе, 69 седьмин, исполнилось, и осталась последняя, 70-я седьмина. Мы читаем у пророка Даниила, 9 главу, 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроят улицы и стены, но в трудные времена». И далее мы читаем 26 стих. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Христос знал, что его служение и смерть будут в последнюю седьмину этого потрясающего пророчества. Мы читаем Марка, 1 главу, 14 и 15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Во все времена Бог давал своему народу верных стражей, которые возвещали точное пророческое время тех или иных событий, призывая народ пробудиться. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Обязанностью стражей на стенах Иерусалима было вовремя предупреждать народ об опасности. В каждой церкви Бог поставил духовных руководителей, пасторов и пресвитеров, и их святой долг – стоять на страже и не давать церкви уснуть. От верности этих стражей зависит безопасность церкви. Если же стражи спят или действуют нерешительно, враг, который не дремлет, может одержать победу, и многие погибнут. Апостол Павел был верным стражем. Второе послание к Коринфянам, 6 глава. Мы читаем с 4 стиха по 7. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и левой руке». В какое время мы живем? Закончился длинный пророческий период времени 2300 лет, читая книгу пророка Даниила, 8 и 9 главы, наступило время серьезное и торжественное. Первое – день суда, Откровение, 14 глава, 7 стих. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Время ли спать? Настало время, когда Церковь Божья должна открыть вечное Евангелие перед всем миром. Вести трех ангелов из 14 главы книги Откровения должны быть провозглашены каждому племени, колену, языку и народу. Эти вести должны осветить мрак неверия на каждом континенте и на каждом острове без промедления. Помните слова Христа: «И проповедано будет Евангелие сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Каждая душа должна услышать благую весть, чтобы сделать выбор и принять решение. Второе. Время, в которое мы живем, это время опасное и бедственное. Евангелие от Луки, 21 глава, 25 и 26 стихи. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. 36 стих. Эти слова, как никогда раньше, исполняются в наши дни. Никто сегодня не может быть уверенным в будущем, в завтрашнем дне. Братоубийственные войны, терроризм, стихийные бедствия, голод, неизлечимые болезни. Поэт пишет именно о нашем времени. «Беда от края и до края, как вихрь, проходит по земле». Когда время опасное, люди ищут тех, кто может дать им ответ, что происходит. И мы читаем у книги пророка Исаии в 21 главе, 11 и 12 стихи. «Пророчество о Думе. Кричат мне Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Мы с вами

готовы ответить спрашивающим у них, какое сейчас время и будет ли какой-либо просвет в этом мраке всеобщего уныния и страха. Если настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Далее. Мы живем во время особой ярости сатаны против народа Божьего. Читаем Откровение, 12 главу, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Христиане, соблюдающие заповеди Божии, являются упреком христианскому миру. Отсюда и начинается разграничивающая линия между поклоняющимися Богу и теми, кто поклоняется зверю и примет начертание его. Между заповедями Божьими и требованиями зверя не может быть ничего общего. Дракон ведет непримиримую борьбу с теми святыми, которые соблюдают заповеди Божьи и веру в Иисуса. Если бы они опустили это знамя истины и изменили этой характерной особенности своей веры, тогда дракон был бы спокоен. Но они постоянно возбуждают его ярость тем, что осмеливаются поднимать это знамя, бросая вызов христианскому миру, который поклоняется постановлениям человека. На своем ли мы посту? Являемся ли стражами, которые знают время и дают весть предостережение миру? А может быть, мы духовно спим, и сатана, глядя на нас, говорит со злорадством, и это те, кто надеются занять место моих ангелов. Они говорят, что повинуются заповедям Божьим, а разве они придерживаются их принципов? Разве они не любят себя больше Бога? Разве они не любят этот мир? Нападения сатаны сильны, его обвинения ужасны, но око Господне бодрствует над его народом. Как печально Господу видеть, что его дети могут спать в это последнее время. И еще мы живем во время торжественных и грозных событий. Излитие позднего дождя, излитие семи последних язв, второе пришествие Христа. Мы знаем время, но готовы ли достойно встретить эти события? Первое послание Фессалоникийцам. 5 глава. 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Да поможет нам в этом Господь. Аминь».

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о стрессе и о решении стресса с помощью принятия того, что мы счастливы. Очень важный фактор – благодарность. В одном городе, я помню, человек подошел после темы о стрессе и сказал о своем удивительном качестве, которое он обрел в контроле стресса. «Каждый раз, — говорил он, — после работы я спешу к своим внукам. Я удивляюсь им, я общаюсь с ними, обнимаю их». В этой истории даже не звучало слово «благодарность». Однако вы могли почувствовать ее, потому что этот человек благодарен с жизни за то, что у него есть внуки. Каждый раз он готов удивляться и благодарить, когда видит их. Жить и удивляться, благодарить за каждое проявление любви, за малейшее открытие в жизни, за красоту, за радость, которая дается. Не омрачать хорошее – это благодарность. Благодарность, перемешанная с удивлением. Пьер Ришар, 82 года, его спросили: «Почему вы такой позитивный? Почему вы такой здоровый?» Он отвечает: «Вы знаете, я привык удивляться всему, что ни с чем не столкнусь в своей жизни». Развивая чувство благодарности, мы приближаем себя к осознанию счастливого человека и тем самым контролируем стресс. Вот почему основоположник открытия стресса, доктор Ган Силье, старейший исследователь управления стрессом, однажды заявил: «Полагаю, что чувство благодарности и чувство мести – это два наиважнейших фактора, определяющие наши поступки в повседневной жизни», – пишет он. «От них также главным образом зависит ощущение душевного покоя, защищенности или незащищенности, чувство удовлетворенности достигнутым или гнетущее чувство разочарования. Словом, та степень, в которой жизнь нам удается». С точки зрения управления стрессом, благодарность – самая положительная эмоция, которую можно испытать. А благодарность, подобно счастью, это опять-таки результат принятого решения. Два человека встречаются: «Как дела? Как жена?» Другой сразу начинает говорить о том, что к своей жене он даже на козе не может подъехать. Это сразу же позиция, где нету ни малейшего восприятия благодарности. С таким человеком неинтересно разговаривать, неудобно стоять и выслушивать его уныние. Таких людей мы отдаляемся, инстинктивно даже отдаляемся от них. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы воспользоваться благодарностью? Начинайте чаще удивляться и благодарить. Вы знаете, один человек пережил развод. Развод по степени стресса – очень мощный отрицательный стресс. И вы знаете, я помню, как этот человек рассказывает, что он замечал все самое серое, что только не сталкивалось с чем, только он не встречался в своей жизни. Но вот однажды он решил увидеть положительное, хорошее, что происходит в его жизни. Он стал замечать цветы, стал замечать яркие цвета даже на одежде других людей. И это все выразилось в последующем в благодарности жизни, что не так уж все и плохо на сегодняшний день. А вот другая иллюстрация, где чувство благодарности не вырастет никогда. Одна дама, консультируя другую о том, что касается жизни, почувствовала очень тяжелое состояние от того, что та все время ныла, все время говорила только плохое о жизни. И вот однажды этому консультанту приснился сон. Она гуляла по красивому саду и удивлялась и поражалась той красоте сада, в котором она находилась. Но рядом находилась вот эта вот вторая дамочка. И когда она смотрела на розу, она замечала именно шипы, колючие шипы. Она не замечала цветок. Она все время ныла и стонала. То ее не устраивал запах, то ее не устраивала сама обстановка, то подниматься на холм ей казалось утружденно и тяжело совершать подобное. В общем-то, в этом сне сама консультант осознала для себя, что ей казалось плохое и что нужно исправить ее подруге. Вторая важная составляющая – быть благодарным вопреки. Люди с успехом, управляющие стрессом, научились быть благодарными вопреки трудностям. Они могут быть благодарны, даже сильно страдая при этом. Как это может быть? Они знают, что благодарность никогда не возникает сама собой. А она есть результат решения. Есть люди, которые даже в наилучших условиях оглядываются и находят массу причин, но это не относится к этим людям. И хороший наглядный пример мы находим в Писании. Примеры из жизни замечательных людей, которые имели настрой, имели жизненную обстановку. И это достояние всякого, кто желает противостоять стрессу. Я читаю Священное Писание, 16 главу, со слов «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли их в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Так читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Считалось, что бичевание было хуже смертной казни. Жертвы срывали одежду и полосовали кожаными кнутами, в концы которых были вплетены куски металла. Тело просто расползалось на клочья, и шрамы оставались до конца жизни. Этих мужчин избили, а потом в мучительных позах накрепко забили в колоду, поместив в сырую смердящую темницу. При всем этом они пели хвалу Богу. Вы можете себе представить на минутку, вот сами оказаться в таких условиях, будучи в заключении. И в то же самое время эти люди обрели величайшую свободу, потому что они пели. Солдаты и тюремщики были властны над их телом, но не над духом. Дух их воспарял над обстоятельствами. Они познали величайшую свободу, которую только можно пережить. Они решили быть благодарными вопреки. Они научились устанавливать погоду по собственному желанию в любых обстоятельствах. И для находящихся вокруг его они были в этом темном и смердящем склепе, как солнце. Они установили такую погоду, которую пожелали для себя. Будучи детьми, возможно, они распевали древние еврейские песни, которые воспаряли их в вере в Бога. Это здравые представления, ослабляющие стресс. Песни о том, как застигнутый ревущей бурей человек делает выбор и устанавливает погоду по собственному желанию при любых обстоятельствах. Песни с такими, например, словами, которые мы находим, опять-таки, в Священном Писании. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Так записано в книге пророка Аввакума, с которой мы можем быть уверены, был знаком Сила и апостол Павел. Какой поглощающий стресс настрой, достойный того, чтобы встроить его в свою систему представлений. Ваше духовное мировоззрение должно работать на вас. Сделав это, вы будете готовы к любой ухабистой дороге в этой жизни. Это хорошая погода. При любых обстоятельствах в ответ на еврейскую песню прозвучала другая. Слова ее содержатся в другом библейском тексте. «Господь Бог, твердыня моя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостлив к тебе по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Записано в 3 главе пророка Сафонии. Позже один человек из этих двоих напишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке». И вот в заключительных словах в послании филиппийцам апостол Павел пишет секрет, почему это ему удается. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У этого человека был крепкий духовный стержень, который давал ему силы испытать благодарность во всех жизненных обстоятельствах. Он овладел искусством контроля стресса, устанавливать погоду по собственному желанию. Любой, кто играет в игру под названием «Жизнь» с таким настроем, уже выиграл. Чувство благодарности пышно растет благодаря вере, которую имеет человек, и которую он взращивает все больше и больше. Ее я и призываю вас развить для того, чтобы ваша благодарность была настоящая, нелицемерная, подлинная. Не омрачайте хорошее плохим. И последнее. Научитесь благодарить вопреки обстоятельствам, благодаря христианскому отношению к жизни. Итак, благодарность. Я благодарю Бога за свою семью, за свои обстоятельства жизни, за детей, за радость сегодняшнего дня. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы подошли к концу нашего ежегодного цикла чтения Торы. И две последних недельные главы, которыми завершается книга Второзакония, это глава Ницавим и Ваелах. Глава Ницавим начинается с книги Второзакония, 29 глава, 10 стих. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваши, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего двора, дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятву договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою». Это ответственный момент. Вот новое поколение, которое не было на Синае. Поколение, которое пережило 40 лет пустыни. Поколение, которое не отвечало тогда Господу «То, что ты повелеваешь, мы сделаем». Поколение, которое не видело ни молнии, не слышало громового голоса, но поколение, которое готово перейти Иордан и вступить во владение землей, которую Господь обещал дать Аврааму, Исааку и Иакову. Вот с ними Господь заключает завет, этот клятвенный договор. И, кстати говоря, не только с ними, но и с теми, которых нет. Обратите снова внимание на то, что перед Господом стоят не только сыны Израилевы, но и пришельцы. Господь заключает завет со всеми, кто желает следовать Ему. И этот завет, который Господь заключает, он фактически основан на двух возможностях. Вот перед вами выбор. Жизнь, благословение или погибель и смерть. Так выбери же жизнь. Вот что заложено в этих заповедях, говорит Господь. Чтобы вы, мой народ, жили ими. Это очень существенный вопрос. Это вопрос, который очень часто обсуждают мудрецы. Зачем Господь дает заповеди? И на это есть две точки зрения. Первая точка зрения, и многие раввины так ранее говорили, что заповеди – это лишь способ, которым Бог испытывает верность человека, и не надо даже задумываться об их смысле. Но это не единственная точка зрения. Однажды в Талмуде раввины вели такой диалог – разрешено ли, например, если у нас суббота, спасать жизнь человеку? Если это спасение жизни человека, оно фактически сделает так, что тот, спасающий жизнь, нарушит субботу. Этот вопрос, он как раз очень был актуален в то время, когда Иисус, например, исцелял людей в субботу, и к нему предъявлялись претензии. И один из мудрецов высказал такое предположение, это записано в Талмуде, в трактате «Шаббат», что заповедь дана, чтобы человек ей жил, а не умер. Поэтому сегодня в иудаизме понимается вопрос так, что ради спасения жизни человека можно жертвовать субботой. Именно поэтому сегодня врач выходит и делает операцию больному, если человек умирает. и другие вопросы решаются, как об этом когда-то говорил Иисус: «Если ваш вол попадет в яму, в субботу то не вытащите ли его вы?» Вот эта возможность выбора предоставлена теперь таким образом, что человек уже не ощущает просто чувственно Бога. Мы говорили о том, что народ израильский здесь не стоит снова перед горой. Господь не являет никаких знамений. Стоит перед народом только Моисей, который говорит о том, что у вас есть выбор. Вы можете выбрать. Бог вам ничего не навязывает. Бог не может вам ничего навязать, ибо любовь Бога к Богу – это вопрос выбора. Поэтому Бог может лишь только призывать: «Выбери!» Но выбор человек должен сделать сам. И новая недельная глава начинается с описания последних дней и минут жизни Моисея. После того, как Моисей призвал народ к выбору и был заключен завет, Моисей говорил слова сии сынам Израилевым. И дальше у нас начинается очень трогательное описание с последних дней жизни Моисея. 14 текст, Второзаконие, 31 глава. «И сказал Господь Моисею: вот приблизились дни твои к смерти». Это очень интересная формулировка. Она такая очень затянутая. Ну почему не сказать: вот пришло тебе время умереть? Нет, приблизились дни твои к смерти. Мудрецы видели эту формулировку и задумывались, почему так? И приходят к выводу, что Богу не хочется отнимать жизнь у Моисея, но в этом мире это участь каждого, и поэтому Бог очень осторожно, очень тактично говорит с Моисеем о том, что вот такова у нас жизнь, приближаются дни твои к смерти. Хотя, с другой стороны, это очень удивительно. Моисей знал, что он не войдет в землю обетованную, и еще с тех дней, когда он ударил дважды по скале. Моисей знал об этом, и ему было это, от этого очень тяжело. Так, например, в книге Второзакония, 7 глава, Моисей делится своими переживаниями и говорит, Второзаконие, 7 глава, он говорит: «Я взмолился Господу, но Господь сказал, что все равно не войдешь. Все равно воля моя в том, чтобы ты не вошел в землю обетованную». И опять у нас 31 глава, и Моисей говорит народу: «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан». Моисей осознает, что воля Божья такова, что ему не перейти Иордан. Но вот здесь и исполняется вот это высказывание о том, что Моисей действительно кратчайший человек. 12 глава книги чисел об этом говорит, что Моисей кратчайший человек, потому что, несмотря на то, что Бог сказал ему, не войдешь, и Моисей живет с этим, он не ропщет на Бога. Наоборот, он говорит, да, я взмолился Господу, Бог мне не ответил. Насколько важно нам иметь этот урок кротости и покорности. Мы все время ищем ответа на молитвы, а Господь отвечает иногда нет. Готовы ли мы принять этот ответ нет. Это сложно. Но Моисей говорит, я взмолился Господу, я умолял Господа, чтобы Он дал мне войти. А Господь говорит, нет. И Моисей с покорностью теперь передает дела Иисусу Навину. Об этом ему тоже было сказано еще раньше. Именно такими словами «возложи руку твою и передай ему от духа твоего». Вот здесь еще раз мы видим очень важную роль вот этого жеста возложения руки. Мы говорили, как грешник возлагает руку свою на голову жертвы всесожжения, передавая грех. Точно так же Моисей возложил руки свои на Иисуса Навина, передавая на него от духа его, как повелел Господь. Но перед Моисеем стояла важная задача. Он должен был завершить тот труд, над которым он работал 40 лет. И написано у нас 9 текст, 31 глава. «И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег, всем старейшинам сынов Израилевых». Вы видите, здесь у нас идет свидетельство о том, как была завершена Тора, ее написание. Несмотря на то, что очень многие раввины считают, что на горе Синай была дана вся Тора, тем не менее факты здесь говорят о том, что Моисей писал это повествование, особенно когда речь шла о повествовании, о том, что происходило с израильским народом. Все это писалось на протяжении всего 40-летнего странствия. В иудейском понимании, к сожалению, Тора представляет собой в основном лишь законы и заповеди. И поэтому многие иудеи, когда говорят «Тора», они сразу же подразумевают 613 заповедей. Именно столько повелений действительно можно насчитать в этом свитке книжном, в этом пятикнижье. Но кроме повелений есть же еще повествование – важные поучительные истории. Некоторые раввины говорят, а зачем вообще была написана книга «Бытие», когда в ней вообще нет ни одного повеления. Но все, что написано в этой книге, и повествование историческое, и законы, и даже списки, они все, это все имеет огромнейшее значение. И Моисей сейчас завершает работу над трудом своей жизни. И он просит, чтобы этот свиток был положен одесную ковчега во святом святых. И таким образом мы видим, как Божье откровение, конституция, которую Бог написал своим перстом, находится внутри ковчега, а вся Тора, которую написал Моисей, оказалась подле него. Но она не оказалась просто подле ковчега. Дальше нам сказано, по-видимому, было несколько копий. Сказано, завещал Моисей, сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь народ придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон перед всем Израилем слух его. Вот это то, что мы делали с вами на протяжении всего этого периода. Именно от Моисея идет повеление читать закон Божий, читать Тору, изучать ее. И именно поэтому годовой цикл чтения Торы всегда начинается после завершения праздника Кущи, Суккот. Тогда начинается на следующей неделе такой особый праздник, который у евреев на иврите называется Симхат Тора или Радость Торы. И тогда выносится свиток Торы перед общество и торжественно перекручивается на начало. И на следующей неделе, после того, как люди целую неделю читали первую недельную главу Берешит, она торжественно прочитывается на богослужении. И так, цикл за циклом, именно об этом заповедал Моисей. И после этого Бог дает ему последнюю песнь. Песнь вторую. Два поэтических текста у нас есть больших в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. Первый поэтический текст Моисей пишет в соавторстве с Мирьям, своей сестрой, радуясь после великой победы, которую Господь одержал, когда сыны Израилевы перешли Черное море, а войско фараона потонуло в его водах. Но этот текст немножко другой. «Внимай, небо! И я буду говорить, слушай, земля, слова уст моих». Вот это слово «внимайте, небеса» в оригинале «газину» является заголовком еще одной недельной главы, самой последней, которую читают в заключении на праздник Кущи. И здесь Моисей изливает свои те мысли, которые Господь ему дает, фактически показывая определенную переживание Господа. И здесь еще раз повторяется в таком высоком поэтическом стиле вся история израильского народа. Как все начиналось, как Господь смилостивился, а потом идет такое изменение парадигмы, и записано: «И утучнел Израиль, и стал упрям». Интересно, что здесь так в синодальном перевели вот это слово «стал упрям». В оригинале написано «и стал лягаться», как лошадь, как осел. И вот эта боль, которая чувствуется, Бог это все видит и ощущает. Представьте себе человека, и я знаю людей, у которых есть лошади, они их очень любят, и они их не используют, не мучают, ничего. Они их кормят, ухаживают, они их используют исключительно для езды. И бывает такое, что уже проходит 2-3 года, и лошадь вдруг ударяет своего хозяина. И это не только физическая боль. Это боль больше от досады. Как, что я сделал, чтобы так со мной это животное поступило? И вот Моисей это все излагает. И изложил он эти слова, 45 стих, и сказал им: «Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». И после этого Моисей произносит последние слова о каждом колене Израилевом. Подобно тому, как Иосиф, подобно тому, как Яков произносил последние слова перед смертью своей, упоминая каждого из своих детей, Моисей собирает все колена и говорит им последние слова, завещая это. Но это слова благословения. Завершается этот текст 29 стихом. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей». И дальше Моисей восходит на гору, куда Господь повелел ему взойти. И там, с этой горы Нева, я был там, в действительности с этой горы открывается очень контрастный такой вид, когда выезжаешь из Египта, а Египет – это очень там, особенно Синай, там очень грязно и пустынно. И даже когда едешь по Иордании, Иордания немножко чище, но все равно там в Иордании большая проблема с водой, и большая часть, 90% этой страны – это очень сухая пустыня. И поднимаешься на гору Нева, и открывается вид. В ясную погоду видно Средиземное море. Просматривается Мертвое море и тоненькая ниточка реки Иордан, соединяющая Галилейское море с Мертвым. И видно эта зелень, которая контрастом разит между тем видом, который открывается сзади на востоке, а с запада – это действительно впечатляющее зрелище. Видеть Иерихон, видеть сады вокруг этого города, видеть Иерусалим. И Моисей это все видит. И дальше записаны очень интересные слова. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню». 5 текст, 34 глава. «И погребен в долине Моавитской против Бев-Фигора». Что значит «погребен»? Кто похоронил его? В оригинале написано так: «И он похоронил его в долине Моавитской». Кто был этот он? Ибо дальше написано, что никто не знает места погребения его. Явно он, это был Господь, который пришел к Моисею разделить с ним его смерть. И кажется, почему? Неужели вот этот проступок, который совершил Моисей, ударив дважды по скале, является таким решающим? Ну неужели Бог не милостив к Моисею? Да, у него ответственность, да, на нем все залежало, да, он был голосом Божьим. Но разве можно так, с человеческой точки зрения, когда это происходит? Его сестра умерла, его брат умирает. Что же это такое? Не все так плохо. Вот почему в качестве чтения Гафтары мы предлагаем вам для исследования историю Илии. 4 Царств, 2 глава, 11 стих говорит нам о том, как Илия шел с Елисеем, подобно как Моисей с Иисусом Навином. Только в отличие от Иисуса Навина, который получил от Духа, который на Моисее, Елисей был жаднее. Он хотел двойную порцию Духа, который был у Ильи. И поэтому Илья не знал, что с этим назойливым Елисеем делать. И вот внезапно, 11 текст, когда они шли дорогу, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Илья жив и сегодня. Он вознесся на небо, не вкусивши телесной смерти. Именно поэтому в иудейской традиции Илия, пророк, всегда приходит в самую трудную минуту. Кстати говоря, именно он пришел к Иисусу, о чем мы с вами можем читать в книге Евангелия от Марка, 9 глава, которую мы рекомендуем в качестве дополнения к изучению нашей недельной главы Гафтары. Но Илья был не один. К Моисею явился Илия, к Иисусу явился Илия и Моисей. Вот откуда мы знаем, что Моисей тоже жив. Мы не очень хорошо представляем себе, что с ним произошло после смерти. Некоторый намек есть в послании Иуды о том, что Михаил боролся с дьяволом за его тело, но факт остается фактом. Моисей жив. Он воскрес, ибо нам написано о его смерти. Вот почему его могилу мы не знаем. Илия и Моисей представляли перед Иисусом две категории людей. Тех, которые увидят Господа, не вкусивши смерти, и те, которые увидят Господа, воскресши из мертвых. Да, Господь ничего плохого не желал своему рабу. Он дал ему большего, нежели тот просил, он дал ему небесный Ханаан, минуя земной.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет! Ты уже занимаешься или хочешь заняться профессиональным спортом? И не знаешь, сможешь ли согласовать это дело своей жизни с верой в Бога? Может ли занятие профессиональным спортом повлиять на веру? Профессиональный спорт – это стремление к первенству, чувство агрессии, адреналин. Все это затуманивает разум. Это так? Когда человек становится верующим, приходит к Богу и старается привести свою жизнь в соответствии с волей Божьей, с ним происходят значительные изменения. Какие? Может ли профессиональный спорт стать идолом? Давай ответим на эти вопросы. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех тех, кто находится сегодня здесь вместе с нами. Мы приветствуем и вас, кто находится в нашей студии. Мы рады приветствовать всех вас, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем также тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему веры и спорта. Наш сегодняшний гость расскажет, как вера влияла на ее действия, выбор, приоритеты и как спорт становился источником опытов с Богом, укреплял ее веру. Для этого я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
2: Привет, Вадим.
1: Юля,
2: рада
1: привет.
2: Приветствовать всех вас, друзья.
1: Юля, довольно-таки внушительный список регалий. Ты расскажешь нам сегодня, как ты всего этого добилась и в то же время сохранила веру в Бога. Вообще, возможно ли это?
2: Вы знаете, вера и спорт для меня — это особая тема. Однажды у одного известного легкоатлета спросили, что нужно делать, чтобы бегать так, как вы? Он говорит, чтобы бегать, нужно бегать. А апостол Павел говорит, знаете ли вы, что все бегущие на ресталище бегут все, чтобы получить победу? Так бегите! Чтобы получить. Для того, чтобы получить победу, для того, чтобы получить какой-то результат в виде успеха, благополучия, счастья, определенно есть какие-то ключи, определенно есть какие-то базовые такие, да, основополагающие вещи в нашей жизни. И я в рамках нашей программы постараюсь поделиться теми опытами, которые подарил мне Господь.
1: Какие же все-таки это будут ключи?
2: Но я бы сказала, что много зависит от мотивации и приоритетов нашей жизни.
1: Отлично. Давай мы разберем тогда сегодня эту тему. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать там свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Те, кто смотрит сегодня здесь нас в нашей студии, вы также можете прислать свои вопросы. И мы обязательно в конце этой программы все эти вопросы зададим Юле и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приходилось ли вам когда-то находить такую вещь, которую вроде как что-то интересное, но вы не знаете, что это за вещь и для чего она нужна? Очень часто такие вещи оказываются на мусорке. Но при этом, при всем, иногда это не означает, что эти вещи абсолютно ненужные. Я хотела бы рассказать вам одну историю о том, как появились вообще вот те свитки, да, которые сегодня весь мир может видеть и держать в своих руках в виде Священного Писания. Однажды они были найдены в кумранских пещерах. И нашел эти свитки маленький мальчик, бедуин, который пас овец. Но когда он их нашел, он не придал им особой ценности, он даже разочаровался, потому что он думал найти клад, а нашел какие-то свитки, какие-то клочки бумаги. И для него это было неинтересно. И только спустя какое-то время, когда пришли ученые, археологи, и оказалось, что это древнейшие подтверждения истинности Священного Писания –

нашей сущностью, кто мы на самом деле. И все это начиналось не с медалей, да, у нас на груди, или же не с результатов, с успехов, которые каждый из нас имеет в разных сферах, а все это начиналось с детства. Я выросла, сейчас сразу такую заметку, ремарку сделаю. Вот ту историю, которую я хочу рассказать вам сегодня немного о себе, я хочу, чтобы сквозь эту историю вы могли применить это. Нашли ли вы те основополагающие вопросы в вашей жизни, которые помогают вам определить, а кто вы и для чего вы? Каков смысл всего того, чем мы занимаемся? И получаем ли мы в этом какую-то награду? Я выросла в абсолютно обыкновенной семье. Может быть, для многих она покажется необыкновенной, потому что я выросла в атмосфере любви, уюта, как со стороны моих родителей, так и со стороны брата, вот Николай, который говорил программу, это мой родной брат. Но на тот момент, когда я еще была маленькой, мы не знали Бога, мы не ходили ни в какую церковь, и росли просто вот в атмосфере, стараясь придерживаться повелений нашей совести. Родители, когда мы хотели нам дать хорошее образование, и мы из маленького городочка переехали в Краснодар, когда мне было лет 7, и так как у брата получалось очень хорошо заниматься музыкой, то тем более девочка, да, это красиво на сцене, в платьишках, все очень культурно, красиво. И родители хотели, чтобы я занималась этим тоже. Но я была не таким усидчивым ребенком. И однажды я променяла лодку, весло, точнее, музыку на лодку, весло и спортивную экипировку. И вслед за этим, конечно же, когда я пришла первый раз в секцию спортивную по гребле на байдарках, это я вообще, когда пришла, я даже не знала, что такое байдарка. Собственно говоря, любопытство, что это такое, меня и привело туда отчасти. И для меня, да, это была игра в какой-то мере. И только потом я поняла, что это станет неотъемлемой частью моей жизни. Начались очень тяжелые сборы и тренировки, которые включали в себя огромное количество тонн металла, который мы передвигали, да, за счет движения своих мышц. Также это и аэробная подготовка. В общем, тренировки велись полным ходом. И когда я попала уже в сборную, в юношескую, то день состоял из 3 тренировок полноценных, и сил хватало только свое тело дотащить до кровати или же там до места, там, где мы кушали. Потому что, чтобы чего-то достичь, нужно чему-то посвящать свое время. Вы это так, да? То есть, чтобы бегать, нужно бегать. И апостол Павел, вот как я уже касалась раньше, да, он говорил, так бегите, чтобы получить. То есть нужно не просто бежать, а нужно иметь какое-то направление, нужно иметь какую-то цель. И когда мы имеем цель, когда мы идем к этой цели определенным путем, определенным, да, вот тем путем, который мы видим, верим, что он приведет нас правильно, да, в точку назначения, то можно тогда уже пожинать какие-то вот такие вот успехи в виде победы в спорте. Это мои первые международные соревнования, которые проводился Олимпийский европейский фестиваль в Италии. И это помогло мне увидеть, насколько вера, она, наверное, преждевременна. Ну, то есть не преждевременна, она первоосновой является. Потому что если вы сначала... Иногда люди, знаете, ты рассказываешь людям и говоришь, как я могу поверить в это? Я ни разу не видел Бога, не щупал его. Да, как я могу поверить? Но спорт очень наглядный пример тому, что иногда, да, действительно, чтобы поверить, нужно увидеть. Но иногда вы никогда не увидите, если не поверите прежде. Если человек не поверит сначала, что данный путь, данные тренировки, но в частности в спорте, не приведут к определенному успеху, к определенному результату,

0: то ни за что в жизни человек не будет так издеваться, да, каждый день, просыпаясь рано, делая определенные, может быть, монотонные действия, которые постоянно на грани, да, каких-то физических возможностей человека, если это будет бессмысленно. То есть всегда человек должен сначала поверить, да, что это приведет к победе, что это приведет к определенному результату. Это тогда даст силы и мотивацию, да, вот о чем мы говорили. Нужна мотивация и приоритеты. Будучи уже 15 лет, я узнала Бога примерно в тот же момент, когда пришла и в спорт. И только спустя какое-то время после евангельской программы я была крещена. Я приняла решение свою жизнь связать с Богом, с Его волей, с Его принципами в своей жизни. И знаете, часто так бывает, когда люди говорят, вот я приму крещение, и все будет хорошо. Я заключу завет с Богом, и будут благословения. Но на тот момент я поняла, насколько вот жизнь с Богом, она не что-то отдельное, не какая-то отдельная часть нашей жизни, а что это, по сути, является сутью нашей жизни. Мы либо верим в это, либо же это становится где-то на втором плане, да? Невозможно отделить нашу веру от того, кто мы есть. До моего крещения, в частности, вот в адвентистской церкви, я посещала церковь по воскресеньям. И когда пришла на иванскую программу, и мы узнали в полноте истины Божьего Слова, то я, в принципе, поняла и приняла, что та заповедь, которая описана в 4-й заповеди, она говорит нам, повествует о субботе, как о дне покоя, как о дне особенном. Но понять, я это поняла, но точно такое же отношение, как было к воскресному дню, ну, если что-то неудобно, если в это время ты не можешь пойти попасть в церковь, да. А на тот момент, я говорю, я уже была в юношеской сборной, мне было 15 лет, и порой, и очень часто соревнования выпадали как раз-таки на воскресенье, в выходные дни, да, потому что спорт, он является таким массовым культурным мероприятием, поэтому подстраивается график как раз, чтобы люди могли поучаствовать, могли посмотреть, и в основном так планируются соревнования, чтобы они выходили на выходные дни. И естественно, как бы, когда были соревнования или же тренировки, сборы, порой получалось и по воскресеньям не приходить в церковь. Но это же не означает, что мы от Бога не ушли, правильно? Вот когда я попала в адвентистскую церковь, такое же отношение у меня было к субботе. И когда мне некоторые люди задавали вопрос, ну, почему не было тебя в прошлый раз? Я говорила, да я на сборах была, или я на соревнованиях была, или тренировка какая-то важная была. И люди задавали мне вопрос, это нормально? И я не могла понять, а что в этом ненормального? И только спустя некоторое время, когда я свидетельствовала своему тренеру, рассказывала ему об истине, о том, что написано в Писании, о милости Божией, о том, что он значит в моей жизни. Это был причем не просто рассказ, да, словесный. Он на примере моей жизни видел меня с утра до вечера, видел и мои переживания, и мои взаимоотношения в команде, и мой характер, и это не было что-то наигранное, да, мы были перед друг другом. По сути, мой тренер, он порой по времени он со мной проводил больше, порой, чем мои собственные родители, потому что длительные сборы, выезды, и мы были постоянно, вот, да, совместная такая работа, постоянно спортсмены, тренер, это вот как одно целое, должны дополнять друг друга, подсказывать, помогать, чувствовать друг друга. И когда я рассказывала своему тренеру о том, что меня переполняло, когда я читала Священное Писание, и потом, когда я уже узнала о законе, то я ему начала говорить, посмотрите, ведь написано в Слове Божьем, помни субботу, это особый день, особый благословенный день. И по сути, следующие мои шаги, которые я сделала, я сделала благодаря его такой фразе. Он сказал: «И что ты хочешь сказать? Что ты не будешь выступать по субботам? А для чего тебе все это тогда нужно? Для чего мы готовимся?» То есть, ну, мы говорили, да, то есть мы что-то делаем, мы тренируемся для того, чтобы выступать и, соответственно, получать какие-то плоды своих действий. И если я не смогу выступать по субботам, то для чего тогда я буду тренироваться? И я поняла, что вот только тогда, в тот момент, я поняла, что у меня проблема. Потому что если Господь сказал, что я тебя люблю, Он пришел и свою кровь за меня пролил здесь. Как часто мы, как христиане, когда говорим Богу: «Боже, я люблю тебя», это означает: «Боже, благословляй меня, пожалуйста. Пожалуйста, помогай мне, подсказывай мне, веди меня, направляй. Но когда мне неудобно, ну ты не смотри, пожалуйста, я исправлюсь, я покаюсь, все будет хорошо». Ну вот такие мы, да, ты нас такими сотворил. И мне стало от этой мысли противно от самой себя, потому что я действительно любила всем сердцем Бога. И когда я читала, что Господь говорит, что «если ты любишь меня, ты мои заповеди соблюдешь», я поняла, что мне нужно теперь что-то делать и нужно принимать решение. Но вот от этого момента прошло несколько, ну, наверное, около полутора лет до того момента, когда я осознала, что для меня суббота — это святыня. То, что мне нужно, то, что помогает взаимоотношения и вносит вклад, да, в отношения с Богом, ну не только с Богом, но и также с нашими ближними. И на тот момент как раз я перешла в молодежную сборную, и будучи самой юной из всех тех, кто окружал меня, мне было не очень-то просто. В каком плане? Вот, ну, кто из нас хотел бы жить в одиночку? Особенно в молодежном возрасте нам хочется быть частью команды, частью вот какой-то такой, да, вот общности, общаться вместе, делать все вместе, быть признанным, быть нужным. И мне хотелось быть вместе со всеми. Но когда я была вместе со всеми, я понимала, что хотя я хочу быть с ними, но я не хочу заниматься тем, что делают вокруг молодежь. И поэтому тот принцип, которому часто я сегодня учу, да, мы порой должны говорить «нет». Не для того, чтобы ограничивать себя в жесткие рамки, но чтобы в этом «нет» находить истинную свободу. Свободу от чего-то мнения, от страхов быть непризнанной или там еще чего-то. Почему? Да потому что мы ценные. И в тот момент я начала, ну, сборы, у нас летний вид спорта, и зимой в России довольно холодно, хотя, конечно, южный регион, Краснодар, он более мягкий климат имеет, но все же, заботясь о своих спортсменах, наша федерация отправляла нас на сборы за рубежом. И часто очень мы по полгода могли проводить с такими краткосрочными выездами и возвратами, выезжали в Португалию. И с одной стороны, классно, да, ты очутился в другой стране, тебе там 17 лет, ты можешь путешествовать, у тебя есть, ну, как бы такие много возможностей. А существует то, что создает вроде как определенные рамки. Но каждый человек порой нуждается в тех рамках, которые нас защищают, оберегают, дают надежду. И вот следуя за Богом, ища Его волю, в промежутках, да, между вот этим вот интенсивным графиком подготовки, я находила уединенные какие-то места, там, где изучала Писание, молилась, проводила различные параллели, исследовала Библию. И я поняла такую вещь. Вот то, с чего мы начали, да, если вещь вроде даже и хорошая, но ты не знаешь, как ее применить, что это такое и для чего она нужна, то она может оказаться на мусорке, она может потерять свою ценность. Если мы понимаем это относительно вещи, то насколько серьезнее мы этот вопрос должны понимать относительно самих себя. Потому что каждый человек имеет цель. И до тех пор, пока мы не поймем, кто мы и для чего мы, эту цель будет сложно достичь. Потому что сегодня очень часто люди гонятся, и в частности спорт. Спорт — это очень хороший пример того, как люди учатся и стремятся к тому, чтобы быть выше, быстрее, сильнее, лучше. То есть, и это касается любой абсолютно сферы. Вы знаете, я думала, что когда я была вот, в спорте и выходила из спорта, я думала, ну спорт, да, это такой вот рассадник, наверное, эгоизма, тщеславия. Но когда я оказалась, наконец, и вне спорта, оказалось, казалось бы, вот довольно в мирной такой вот обстановке, я поняла, что люди движимы тем же самым. Просто в спорте, наверное, это более концентрировано, то есть вся обстановка тебя к этому толкает. Но с вопросом гордости и тщеславия сталкивается любой человек, независимо от того, где человек находится. Поэтому в то время, когда сегодня люди так стремятся доказать другим, что мы значимы, Господь нам говорит: зачем тебе это заказывать? Ты значим для меня, я тебя оценил ценой своей собственной крови. Насколько это нас превозносит сразу, насколько это ценно и радостно осознавать, во-первых, что ты нужен и ценен, а во-вторых, что тот, кто тебя любит, тот, кто тебя так оценил и создал уникально, он имеет для тебя определенные задачи, определенный смысл в жизни и хочет, чтобы ты был счастлив. И вот такие вот уединенные моменты, наверное, каждому из нас в жизни нужны, чтобы мы остановились и задумались, куда мы идем и где мы находимся в конкретно данном ситуации. Но это все было на фоне, да, на фоне того, что сборы продолжались, тренировки также продолжались. Но когда я вот это вот поняла в своей жизни, что мы не просто плод случайности, а мы созданы с замыслом, это поменяло все вокруг. Часто сегодня среди верующих можно найти такой... Вот когда говоришь, да, какие у тебя цели, какие мечты, о чем ты мечтаешь? И многие говорят, вот будет когда-то Царствие Божие. Да, и аминь, Царствие Божие будет. Это будет удивительнейшее время. Это будет благодать Божия, которого мы все ожидаем. Но Царствие Божие никто не наследует, тот, кто не находит его уже сегодня здесь. Потому что Царствие Божие — это там, где Христос. И сегодня от нас зависит, а хотим ли мы это Царствие Божие ощутить уже сейчас. И когда Христос входит, мы позволяем Ему принести в нашу жизнь мир, любовь и надежду и упование, то все меняется уже сегодня. И тогда и тренировки уже поставлены не для того, чтобы доказать что-то кому-то, а они являются инструментом. Когда я проходила подготовку, многие удивлялись, потому что своими лайфхаками, то, что мне помогало, то, что технические какие-то моменты, которые мы прорабатывали, да, определенные углы постановки, там очень много деталей, в которые я бы не хотела сейчас вот вдаваться, да, в подробности именно нашего вида спорта. Но те нюансы такие, которые очень сильно влияют на результат в дальнейшем. И я могла делиться вот теми размышлениями, теми находками со своими соперницами или же там, с подрастающим поколением. И мне часто говорили, зачем ты это делаешь? Это твои завтрашние соперницы. Это то, с кем ты потом будешь соревноваться, они же тебя выиграют. И мне это было так любопытно, потому что люди не понимали на самом деле, для чего мы здесь. Я всегда говорила, что спорт — это часть нашей жизни, но не вся жизнь. Очень хорошо нужно понимать, кто мы и для чего мы здесь. Мы здесь созданы не для того, чтобы стать великими там, актерами, или же спортсменами, или же там, какими-то выдающимися бухгалтерами. Ну, любая, да, абсолютно сфера, какую бы ни взять. Мы здесь созданы для того, чтобы любить, общаться и прославлять Бога. И тогда все становится на свои места, все меняется вокруг нас. И наши отношения становятся легче, и мы получаем свободу, как и писали апостолы. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому, когда часто меня также, это, кстати говоря, мой тренер, под бдительным наставничеством которого я провела 15 лет в спорте, и когда я поняла, что вот всему свое время и место, то я поняла, что я сделаю все, что от меня зависит сегодня, и завтра на соревнованиях чего мне бояться и чего мне переживать. Поэтому часто я также получала вопрос, почему вот все ходят и переживают, и такой мандраж перед гонками, и люди трясутся буквально, и не могут реализовать свои способности какие-то. Почему ты не переживаешь? Для тебя что, это не важно? Важно. Я говорю, я со своей стороны сделала все. Максимально отработав всю тренировочную программу, определенные расставляя приоритеты в своей жизни, да, то есть в то время, когда летом мои ровесницы могли насладиться солнечными днями там где-нибудь у берега моря или же прогуливаясь вместе, общаясь с друзьями, это был самый жаркий сезон в спорте, когда мы просто очередной порог, да, для своих физических возможностей преодолевали. И постоянно разъезжая, это был самый такой интенсивный сезон. То есть приоритеты всегда очень важно расставлять. Если ты хочешь получить где-то успех, нужно понимать, что чем бы мы ни занимались, все равно будут жертвы. Да? Мы где-то выбираем, что мы хотим, каким мы путем хотим идти. Так вот, это давало силы не переживать, потому что я знала, что если Господь меня усматривает, чтобы я где-то оказалась, то никто не сможет этому помешать. Если же Господь не усматривает победы там, то своими силами я уж точно ничего не смогу сделать. И вот эта гонка, это была в 2012 году олимпийская квалификация в городе Познань, в Польше. Вы знаете, вообще, все вот эти фотографии, которые сзади меня, да, каждая из этих фотографий, она имеет свою подысторию. Очень каждый снимок, каждый вот опыт, каждая гонка, наверное, связана со своей историей, с моментами борьбы, какого-то выбора. И вот на вот эту гонку я попала очень интересным образом. За 4 года до этого, когда я приняла решение не выступать по субботам, то я об этом сказала и тренеру, главному тренеру, когда одна из тренировок, таких контрольных, была и выпала на субботу, я не пришла. И сложность заключалась в том, что если бы я сразу пришла, и меня такое узнали бы, это было бы одно, да, ну, как бы у каждого свои какие-то моменты. Но когда я вчера еще не спрашивала, что там в столовой, да, дают, не спрашивала, какой день недели, какие будут соревнования или заезды, или там дистанции, а теперь я говорю, что, ну, извините, я по субботам не могу выступать. И у многих был вопрос, и я на эти вопросы, насколько я могла объяснять, я объясняла. И вот в один из таких дней была контрольная, очень такая ответственная контрольная. Я не пришла, и уже знали, что я как бы не должна была прийти. Ну, как так, как можно ослушаться, да, как бы руководство сказало. В то же время, хотя знали. И главный тренер пришел и говорит, почему тебя не было? Ну, это все было на эмоциях, естественно. И, в общем, мне потребовалось написать заявление на имя министра спорта, которое еще, я думаю, до сих пор лежит подшитое к моему делу, где я объясняю, почему я не тренируюсь и не выступаю в субботу. И в тот год, когда я это писала, я понимала, что на тот момент я приняла просто в себе решение, да, что я не буду больше выступать. А теперь, когда я писала, я понимала, что я подписываюсь сама под своим решением. На тот момент, это было зимой, летом соревновательного сезона того года я еще выступала, а теперь предстоит весна, начало нового спортивного сезона, и необходимо теперь осуществить на практике то, чем я подписывалась. И первые соревнования, и эти соревнования должны были быть отбором на весь предстоящий сезон, хотя часто разбивают, то есть одни соревнования отбора там, на чемпионат Европы, другие на чемпионат мира, третьи там, на Кубке мира. А в тот год прямо в первые же соревнования был отбор на все международные старты. И незадолго у нас, мы как раз приехали, вернулись в Краснодар, первые соревнования обычно у нас на юге проводится, и за месяц примерно, может быть, чуть меньше, до соревнований опубликуют, в какой день недели, какие гонки, какие дистанции будут проведены. И я смотрю, все дистанции хоть как-то, но касаются субботы. То есть, по сути, весь тот вот колоссальный труд, который мы сделали до этого момента, все это, можно сказать, на смарку, потому что я не могу пройти отбор, а, соответственно, у меня сезон закончился, даже еще не начавшись. Что делать? И это первый опыт. Одно дело, когда мы уже укреплены, да, когда мы уже знаем, когда мы уже вот... А другое дело, когда тебе 17-18 лет, и ты делаешь первое решение о своей жизни, и вот сразу же это вот таким просто кардинальным образом. То есть, по сути, когда я посмотрела на это, и мы когда подошли вот к этому стенду, рядом стояли еще некоторые спортсмены и тренеры, которые знали мою ситуацию, мою позицию. И один из тренеров повернулся ко мне и говорит, ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего все это было? Вот этот вопрос, он как-то меня подстегнул. Это был такой вызов для меня. Придал мне немножко твердости к тому, что я увидела. И я обернулась и сказала, ну, значит, не буду. И развернулась и ушла. Приеду домой, просто я сама рыдаю и говорю, Боже, вот я вижу, что ты меня сюда привел. Если это от тебя, то помоги мне как-то с этим быть. И что ты сделай с этим. Я не знаю, что... Что ты сделаешь? Если же ты не усматриваешь меня там, покажи мне, где ты меня усматриваешь, потому что я хочу быть там, где ты усматриваешь меня. И через несколько дней, а сама продолжаю тренироваться. И вы представьте, вот из того, что я сказала выше, да, когда у тебя мотивация теперь, то есть к чему ты готовишься. Я продолжала. И атмосфера была такова, что когда я приходила, девчата, ну, которые я составляла очень неплохую на тот момент конкуренцию, и они, я приходила, и они говорили, а что ты пришла, ты к чему готовишься? Ты все-таки выше ступать, значит? И вот это изо дня в день, с тренировки в тренировку, я почему-то продолжала. И вот так длилось 3 дня, дома я рыдала и молилась, здесь я крепилась и тренировалась, не понимая даже для чего. Я думала, все, на этом моя спортивная карьера, в принципе, и закончилась. В возрасте 18 лет только попала в основную сборную, и вот как бы я дальше не могу и не знаю, как продолжать. Но через 3 дня я увидела, что вновь люди собрались возле стенда. И я подошла, и к своему удивлению, сама я немножко говорюсь, вот то положение, которое было ранее, оно было уже утверждено президиумом. И это, как, знаете, как закон Медиана Персов. То есть, когда это утверждается уже, но должны быть какие-то веские причины, чтобы это переменить. И я когда пришла и спрашиваю, и увижу, что моя коронная дистанция, 500-метровка, она выходила на пятницу и на воскресенье, минуя субботу полностью. Для меня это был ответ на молитву. Господь не позволил дальше пребывать в спорте. Тот год сложился очень интересно, насыщенно. И в тот же год, кстати говоря, я впервые попала на эту телерадиостанцию. И, наверное, вот эта встреча здесь с людьми, и с тем материалом, который я получила, он во многом повлиял, кардинальным образом повлиял на дальнейшее течение моей жизни, чтобы утвердиться в истине, чтобы иметь определенные принципы, определенную уверенность и доверие Богу. И тогда мне сказали, что, девочка, это большой спорт. С твоими принципами ты здесь не выживешь. Но спустя какое-то время я не просто оставалась в сборной, но и попала в дальнейшем на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, где мы выступали в финале в четверке. И чемпионаты Европы остались за моей спиной. Но я всегда отчетливо понимала, что спорт — это не вся наша жизнь. Спорт — это только часть ее. И независимо от того, кем мы становимся, мы должны понимать, что мы созданы для того, чтобы любить, общаться и свидетельствовать о Боге. И очень интересно, спорт наглядно показывает, что все успехи, которые мы имеем, они временны. Потому что начинается новый сезон, и если ты вчера был чемпионом где-то, то в этом сезоне новые отборы, сменяется молодежь, сменяются люди, и абсолютно ты можешь занять какое угодно место. И ты можешь быть сегодня никто. Поэтому это помогает трезвее посмотреть на то, вся слава человеческая, она очень краткосрочна, она временна. Поэтому Господь нас призывает, то, чтобы мы искали вечного. Но самое главное, что, наверное, хотела бы сказать, что то, что мы говорим, то, о чем мы свидетельствуем, оно имеет смысл только тогда, когда оно осуществляется в нашей жизни. И самое достоверное свидетельство нашей веры — это преобразованные сердца, преобразованные жизни. Мой тренер, о котором я говорила ранее, за время нашей работы вместе, спустя 6 лет нашей работы, он заключил также завет с Богом в церкви Адвентистов Седьмого дня. И его жизнь, вы знаете, это одно дело, когда ты не можешь порой посмотреть на свою жизнь, да, и проанализировать, потому что, ну, ты — это ты. А со стороны порой видно лучше. И это было настолько удивительно, настолько радостно смотреть, как жизнь человека меняется, как надежда дает, создает новые принципы в жизни, как Христос влияет на все, на семью, на приоритеты, на всю жизнь в целом, на состояние человека. И в дальнейшем это было огромной мне поддержкой, потому что я уже в сборной была не одна. И мы имели такую мини-церковь в сборной, где продолжали свидетельствовать. Вот такой историей я хотела бы с вами поделиться. Я надеюсь, что в этой истории у вас не останется в памяти история обо мне, сколько останется в памяти то, что очень важно делать приоритеты в своей жизни. Очень важно понимать, кто мы и для чего мы. Потому что от этого складывается как мы будем себя вести, как мы будем жить, с каким настроем мы будем проживать наши дни, и для чего все это вообще нужно. Поэтому мы созданы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, с вопроса Вадима, вот как спорт, успех, вера связаны между собой. Мы созданы для того, чтобы быть успешными. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. И это тема нашей следующей встречи, кстати говоря. А я желаю вам, чтобы перейти к этому следующему, да, этапу, к следующей встрече, к следующим размышлениям, сначала поставить и задать себе вопрос. Кто вы и для чего вы? Божьих вам благословений. Спасибо.
1: Ответы на вопросы.
2: Юля, спасибо большое за эту тему. Первое сообщение, которое мне написали, передать спасибо за откровенность.
0: Слава Богу.
2: Ну что, перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Ты вообще никогда не хотела побеждать?
0: А, ну как, да, не хотела. Конечно, хотела, я же была в спорте. На самом деле, знаете, сегодня часто сталкиваюсь с таким вопросом, в первую очередь. Люди, которые, может быть, детей своих хотят отдать в спорт и советуются, вот отдавать, не отдавать. Я говорю, не отдавайте. Вы не знаете, с чем они столкнутся. Как бы это вот сейчас это звучит весело, да, но... Вот эта борьба за чистоту мотивации прежде всего, эта борьба совершалась на коленях. И как только не хватало сил быть на коленях, были и падения, были и такие ситуации, когда я понимала, что я не могу сама с этим справиться. То есть вот эта гордость, а вся среда подталкивает к этому. А сам человек с ней не сможет справиться. Очень много соблазнов. Поэтому, ну, побеждать, конечно же, хотелось. И это, ну, это эйфория, и радостное ощущение. Но в скором времени, вот я показывала, да, слайды, что это был процесс. Это не так, что оп, и ты поменялась.
2: Все понятно.
0: То есть это был процесс, который позволил мне поменять немножко мотивацию. Для чего мне нужна была эта победа?
2: Ну вот тут как раз про победу есть один из вопросов. То есть вы оставили спорт и в итоге, получается, перестали бороться за победу. Поэтому так легко делились своими секретами с другими спортсменами. Потому что в вашей жизни спорт уже перестал быть целью. То есть не победа, а познание Бога стало на первом плане. То есть если выбрать спорт, получается, что Богу мы говорим «нет» в данном случае.
0: Ох, это такой животрепещущий вопрос, который волновал меня на протяжении долгих лет. Я поясню, почему. Я из-за того, что часто перемещались, и в том числе перемещались и по стране, и за рубежом, и где бы мы ни были, я приходила чаще всего по субботам в церковь, ну вот когда уже к Богу пришла, и получалось так, что была очень разная реакция. У некоторых была реакция такая, чуть ли не, там, не до автографов, а другие говорили, ты вообще не христианка, христианам нечего делать в спорте. И я никогда, какое-то время даже я скрывала то, что я занималась спортом, потому что я никогда не знала, какую реакцию ожидать, а во-вторых, что иногда отношение менялось. Но... Когда я уходила из спорта, Господь мне показал все-таки и дал ответ на тот вопрос, который меня саму волновал. Как совместима вера и спорт? Да? Вот можно ли христианину находиться в спорте? И действительно, это две разные сферы. Mm-hmm. Если Господь нас призывает отойти от эгоизма, да, заботиться и все делать в славу Божию, не славу себя, не соперничать с людьми, но проявлять все те, да, качества, которые мы христианские имеем, то они в спорте очень сильное противоречие идет. Но что я поняла, когда я уходила, что вокруг Иерихона народ Божий ходил 7 дней. И если бы они просто сами решили, о, хорошая тактика, почему бы нам 7 дней не походить, и особенно в 7-й день, да, там круги наматывать, они бы согрешили, и вряд ли бы Господь дал успех в их руки. Но из-за того, что сам Господь сказал, то есть суббота, она для Бога. И сам Господь имеет право диктовать нам, как Ему поклониться. И поэтому, отождествляя вот с тем местом, да, то есть иногда в тех местах, там, где сами по себе мы не должны были бы быть, мы можем там только, если Господь нас ведет. Другой пример — это как Авраам приносил в жертву своего сына, да? Если бы он сам решил, а почему бы мне в жертву своего сына не принести? Да это было бы грех, это было бы не принято Богом, это мерзость. Но так как Господь ему сказал это, и он знал, кто ему сказал, и тут очень, очень нужно быть аккуратными, потому что иногда люди говорят, да вот Господь мне разрешил это, руководствуясь своими чувствами, да, эмоциями. Нет, когда Господь говорит, невозможно перепутать. И вот нужно здесь, то есть иногда мы можем быть в каких-то местах, где сами не должны быть, только если Господь нас к этому побуждает, призывает. Если же мы сами туда идем, то это проблема.
2: Спасибо большое.
0: И да? Повторюсь, я пришла в спорт, когда я еще Бога не знала, да, когда я еще, ну, то есть вот в то же время, как я пришла в спорт, я только начала знакомиться со Христом. И, может быть, Господь и потому вот таким образом повел, потому что Он знал и допустил, чтобы я там находилась, потому что Он знал историю моего тренера, с которым бы мы никогда бы больше не пересеклись. Mm-hmm. История еще многих людей, которым получилось, да, донести истину не только словом, но и примером собственной примером, жизни.
2: Да, своим примером. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как и возможно ли молодому человеку найти тот вид спорта, чтобы он не шел вразрез со своей верой?
0: О, ну, это настолько же сложный, насколько и легкий вопрос. Во-первых, опять же таки повторюсь, спорт и вера, да, как бы очень серьезно задумайтесь, стоит ли. А вообще Господь ли этим путем ведет? Потому что я за то, чтобы заниматься физической нагрузкой.
2: Вот, извини, добавлю. Да. Следующий вопрос как раз вот есть от того же человека. Может быть, стоит заниматься любительским спортом чисто для себя, для поддержания здоровья?
0: Да. И вот здесь тогда и актуален вопрос, что это может быть за вид спорта. Да? То есть я благодарна Богу за то, что Он меня позволил находиться в неконтактном виде спорта. То есть там, где не нужно кого-то нокаутировать или еще что-либо. То есть и эти виды спорта... Знаете, есть такие также, как художественная гимнастика, очень тонкий, очень сложный вид спорта касательно оценки, вы знаете. То есть много очень зависит от судей, понравилось, не понравилось. Там есть, конечно, свои критерии, но все равно очень много есть человека, да, там. А здесь нет, это не контактный вид спорта. Кто первый считается потому, как быстро ты пересек финишную прямую. Поэтому вот в этом плане было, конечно, проще. Это не был командный вид спорта. Да, у нас есть команды, двойки, четверки, но это не был командный вид спорта. Соответственно, моя команда знала, что нужно смотреть. Если на субботу выпадает, я просто не смогу там участвовать. Все об этом знали, я никого не подводила. Поэтому. Если же это будет командный вид спорта, то очень велика вероятность, что... Как вы сможете потом сказать «нет» и подвести команду, если будет? Поэтому вот этими критериями, вот мотивируясь, да, и оцените, будет ли это идти в контексте того, что мы призваны прославлять Бога. Мы призваны прославлять Его также в наших телах. То есть если это будет развивать вас физически, чтобы была и выносливость, и сила, и скорость, да, то занимайтесь. Это может быть там легкая атлетика, это может быть даже гребля или академическая гребля, если это для того, чтобы развиваться физически. Но очень большая опасность, если человек входит в секцию, особенно в юном возрасте, что ему это понравится, особенно если результат пойдет, и и там соблазнов не избежать.
2: Ну вот как раз мы говорим про разные виды спорта, и вот такой вопрос, есть ли виды спорта, которому христианину точно не следует заниматься?
0: Я считаю, вот боевые искусства, опять же таки, я сейчас говорю про свое мнение, да, которое сложилось как на основании личного опыта, так и на основании просто сравнения с духом, которым человек водится. Но я не представляю, как христианин может носить удары и такие, чтобы они были еще нокаутирующие, да, там, да, чтобы уложить человека. То есть там, где ты наносишь боль, там, где идет контакт какой-то с человеком, лично я не посоветовала бы вообще в эту сферу вот, втягиваться.
2: Ну вот затронули как раз в предыдущем вопросе именно про командную, про соревнования, про субботу. Вот пишет девушка, у меня та же проблема с выступлениями на танцах. Они все время в субботу. А если ты не танцуешь на спектакле в субботу, то зачем ты ходишь на тренировку на неделе? Но если для меня это как отдых, если это хорошее дело, почему мы тем самым радуем зрителей? Почему нет духа соперничества? Здесь, в танцах, нет духа соперничества. Потому что это не соревнование.
0: Я когда начала... вот соблюдать субботу, в частности, то различным образом меня уговаривали выступить. И вы знаете, сатана, он никогда не приходит и говорит, вот, пойди и там прокляни Бога, и там нарушь заповеди, там, или еще что-то сделай плохое, нет. А он всегда это старается сделать так, чтобы мы сами себя почувствовали виноватыми. Чтобы мы пошли на уступку, на компромисс с послушанием Богу, как бы выдавая это за что-то, за какую-то вот добродетель. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. В контексте чего? Я когда выступала, были одни соревнования, которые мы бы выиграли, получили очень хорошие гранды бы. И люди говорили, вот ты поможешь, ты не для себя, ты сделай это для нас, ты поможешь команде, мы выиграем огромное количество денег, ты их пожертвуешь там, в детский дом. Благое дело, классно.
2: Ну, вроде бы, да.
0: И это такой соблазн был на самом деле. Вот одно дело, когда ты уже такой устоявшийся, да, а другое дело, когда ты еще вот сам, вот только первые шаги делаешь. И Господь мне показал, вот я не буду все опыты, да, как Господь мне это показывал, но Господь четко говорит, послушание лучше жертвы. Ты думаешь, что ты можешь о них позаботиться? Ты о бедных вот своей, там, я не знаю, пускай даже миллионам, ты сможешь решить их проблему? Ты думаешь, у меня нету миллиона для них? То есть порой мы должны понимать, чьим духом мы ведомы. Мы спасаем весь мир, мы такие благодетели. Или же мы, от нас требуется послушание, которое может укрепить кого-то. Зная, что вот девушка, да, которая говорит это, зная, что вы являетесь представителем церкви, которая говорит о вести последнего времени, что нужно помнить особый день, что нужно определенного рода ну, нравственные да, такие критерии какие-то отражать, то те люди, которым вы будете свидетельствовать, не скажут ли они, ну она выступает, почему я не могу? Она же тоже христианка. Да. То есть мы являемся примером. Апостол Павел говорит, если это будет для кого-то соблазном, да не будет вовек. Поэтому от нас мы, как христиане, особенно те христиане, которые имеют весть для последнего времени, да, особую, уникальную весть, истинную несем, мы под прицелом, и мы, на нас смотрят как на ориентиры, потому что мы письмо Христово. Поэтому давайте быть теми ориентирами, которые не будут людей вводить в какие-то заблуждения и давать повод для соблазна.
2: Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Угу. Благодарю тебя за эту тему.
0: Это все на самом деле вот вопросы, которые я прожила сама лично. То есть, отвечая на них, я старалась, вот как я сама, чем я руководствовалась, да, вот поступая тем или иным образом. Поэтому, возможно, для кого-то это действительно станет помощью в принятии решения. Божьих благословений.
2: Спасибо. Совмещать профессиональный спорт и веру в Бога непросто. Мы убедились в этом на живом примере. Пусть Господь поможет каждому из нас в наших стремлениях и поддерживает нас в выборе главной цели своей жизни. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии к видео. Мы благодарим вас за то, что были с нами. Всего вам доброго. До встречи в продолжении этих записей, этих предложений тем. Всего доброго. До свидания.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: В чем сила учителя? В знаниях, в авторитете, в профессионализме. А в чем сила ученика? Итак, дорогие друзья, сегодня говорим о том, в чем сила ученика. Наверное, учителям, которые нас смотрят, интересно будет услышать наше мнение на этот счет. Мы сегодня вновь собрались с Еленой Валентиновной Варнавской, с Николаем Генриховичем Кунцевичем, и я с вами, Юлия Ефимовна Уткина. И мы в ознаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» продолжаем исследовать Евангелие от Луки. Потому что что может быть более важным, более значимым в деятельности телекомпании «Три ангела», чем размышления о нашем Господе, чем исследование Священного Писания. Итак, как мы уже обозначили, в чем сила учеников, но не просто учеников, а учеников Христа. И говорить мы будем об учениках Христа, подразумевая, что и мы с вами, дорогие друзья, как бы, может быть, мы сами себе не казались совершенными и недостойными, но мы тоже являемся учениками Христа.
2: Да, по вере нашей, просто когда человек откликается на Божий призыв со страниц Священного Писания или по голосу совести своей, когда он узнает, кто такой Христос и какой он, то, конечно, хочется быть его последователем, иметь такие же качества характера, как он, отношение к людям, как он. И, наверное, это отличает ученика Иисуса Христа в первую очередь.
1: А можно сказать, что есть верующие люди, которые не ученики Христа, что есть христиане, которые не являются при этом учениками Христа?
2: Ну, трудно судить об этом.
3: Да, но по большому счету, наверное, мы далеки от идеала. Я имею в виду от характера Иисуса Христа, в котором выразилась любовь, но самой высшей такой степени. Да, частичка любви, я думаю, есть в каждом из нас, но она слишком мала. И только Господь может явить эту любовь в каждом из нас. Любовь к нам и любовь через нас к другому человеку.
2: Ну, наверное, может быть вот так еще, что ученики бывают разные. Бывают там внимательно слушают учителя, а кто-то там с чем-то другим занимается во время уроков там, или просто балбесничает, что ли. И когда бы это кончилось все, когда бы он наконец закончил, и все, мы пошли бы свободно домой. Ну, вот может это неправильный ученик, что ли.
1: Ну да, но подчас вот из таких балбесов вырастают очень-очень талантливые и преданные именно вот этому самому делу люди. Ну, давайте сегодня порассуждаем, тогда почитаем Священное Писание и поговорим об учениках Христа и в чем же их сила.
2: Мы открываем 6 главу с 12 стиха. «В те дни, написано здесь, взошел он, то есть Христос, на гору помолиться и пробыл всю ночь».
1: В те дни, вот немножечко давайте остановимся, в те дни – это в какие дни? Было просто, чтобы немножечко восстановить последовательность, хронологию, как это идет у нас по Евангелию от Луки. Мы сейчас дошли до 6 главы.
2: Ну, это вот в те дни, когда вот описана первая суббота, когда они шли с учениками по полям, они срывали колосья и ели, были за это осуждаемы фарисеями. Потом в другую субботу...
1: И Иисус тогда им объяснил сущность субботы, вот этой четвертой заповеди закона Божьего, именно вот на этом примере, прямо на практике.
2: Да, то есть не нарушаем мы этим субботу, а мы соблюдаем. Просто суббота – это милость, это вера, это
1: человеколюбие. Вот любовь, как Лена сейчас сказала. Вот. То есть Господь проявил любовь к ученикам, и она была очень даже правильным празднованием субботы.
2: И они уже здесь набирались от Христа опыта, понимания, и вот это уже была школа для них. Следующую субботу он был в синагоге и исцелил там человека немощного. Тоже как бы был осуждаем за это, И...
1: Что это якобы дело в субботу, потому что по заповеди сказано, не делай никакого дела в день субботний, а Иисус Христос исцелил человека в субботу.
2: И опять же, вот тех людей, которые должны были учить милосердию, вот начальник синагоги там возмутился этому действию Христа.
1: Которые вообще-то учителями должны
2: были
1: быть.
2: Да, они должны были учить вот этому в законе. Суд, милость и вера, милость превозносится прежде над судом. То есть эти люди воспротивились, и Иисус показал, что соблюдение субботы вот как раз оказание милости. И это видели также ученики. И
1: вот, то есть вот в эти дни,
2: в эти
1: когда...
2: Дни, да, в это
1: ну,
2: время.
1: Понятно, да. Вот мы восстановили с вами, когда же, когда идет эта часть повествования Евангелия от Луки.
2: А здесь мы видим Христа, взошедшего на гору, и подчеркивает Лука, что он пробыл там всю ночь в молитве с Отцом к Богу. Это, значит, нечто было важное какое-то для Иисуса, потому что мы редко читаем такое, что вот подчеркивает, что он именно всю ночь пробыл в молитве. А вот здесь следующий текст говорит о том, что настал день после этой молитвы, когда он призвал учеников, и из них потом избрал 12.
1: То есть это впервые было избрание учеников Христа?
2: Это было избрание из какой-то группы, может быть, из 70, может быть, больше.
1: Которые следовали за ним, да?
2: Которые за ним следовали. Избрал именно вот 12. Не больше, не меньше, а 12. Вот так он пожелал. Мы не знаем, почему это число 12. Можем предположения разные делать, но мы не будем, наверное. А вот то, что потребовалось избрание, не всех он пригласил, вот какое-то особое избрание. Он их ведь назвал потом еще особым именем или титулом апостолами. То есть посланниками, посланниками.

0: идет на крест. И кого я оставлю после себя, и кто продолжит дело проповеди Евангелия дальше, mm-hmm. это должны быть верные люди, на которых даже сам Бог мог положиться. Mm-hmm. Очень важно.
1: То есть это все-таки ученики были особенные. Вот та параллель, которую я пытаюсь провести, что ученики Христа, и мы с вами, как верующие люди, тоже являемся учениками Христа. Все-таки эта параллель не совсем такая, ну, что ли, корректная?
0: Ну, со средней школой нашей как-то не очень нас сопоставляется, потому что там хочется, наоборот, отлынить от уроков-то. А здесь...
1: А разве мы не можем про учеников Христа сказать, что они не отлынивали от уроков? Ну, если уж использовать ту терминологию, которую ты говоришь.
0: Я думаю, что учеников Христос испытывал. Они не просто так за ним шли. Он и говорит, ну-ка за мной пошли все, вот тут пойдемте. Все, вот сколько у вас, 70? Давайте-ка за мной все, я сейчас вас буду учить. Они шли добровольно, во-первых, сами. Их что-то привлекало в Иисусе.
1: Угу. То есть вот первое, что ли, характеристика ученичества, это сам человек хочет быть учеником Христа, да? Правильно?
2: Ну, наверное, нечто особенное, да, в Иисусе привлекает людей. Вот сила, которая вот недаром, по-моему, тоже в одном из Евангелий сказано, что он говорил как власть имеющий. Он не просто говорил, как книжники и фарисеи, а было в нем нечто живое.
1: Сила как, какая-то.
2: Да, именно что привлекало человека.
3: Сила притягивающая.
2: Да, да, вот как магнит. Как магнит, притягивающая сила такая. Вот было нечто такое, но действительно мы видим, что даже во взгляде, да, Иисуса людей трогает сердца, да, когда он посмотрел на Петра. Ну, далее вот мы, если
1: это
2: читаем, да, да, посмотрел на Петра, и Петр понял, что он неправильно поступил, и Иисус mm-hmm. предупреждал его об этом, mm-hmm. и только взгляда хватило. Mm-hmm. Поэтому вот была действительно во взгляде, в манере говорить, ну, во всем было нечто, что привлекало вот этот вот власть имеющий. То есть не просто говорящий, и что можно пропустить мимо ушей, а именно то, что хочется оставить в сердце, и то, угу. что хочется воплотить в своей жизни, а не просто...
1: То есть вот таковы ученики. Но мне все равно хочется продолжить эту параллель, что когда то, что ты читаешь со страниц Священного Писания, то, что ты ощущаешь в молитве, тебя... Вот, сила Христа притягивает, то мне кажется, что можно говорить, что мы тоже ученики, пусть мы не 12 апостолов.
0: Ну, во всяком случае, нас никто не заставлял идти за Христом и исследовать вот так вот скрупулезно Библию или там в церковь ходить, например. Ну, это же все делается добровольно по воле, ну, по зову сердца.
1: Да.
0: Ты же потом еще и думаешь все-таки. А что это значит для меня, для моей личной судьбы, для судьбы моей семьи, для тех, с кем я общаюсь? Это же очень важно. Mm-hmm. Если этому я не верю, то я должен подумать, а если в самом деле все, что тут правда, чем я тогда рискую, что тогда я теряю? Mm-hmm.
1: И ну, что приобретаю?
0: И что приобретаю, да, опять же.
1: Mm-hmm. Понятно.
0: Ученики Христа, они вот... следовали за Христом, но Иисус, он их испытывал все время. Вот, когда читаешь Евангелие, они то в одну ситуацию попадают с Иисусом. Вот мы это не рассматривали в Евангелии от Матфея, ловля рыбы та же. Или там ночь он спит на корме лодки, бушует там это озеро, ученики в панике, мы тонем. А Иисус спит и спит себе. То есть это тоже было для них испытание какое-то. И вот, или вот еще, например, не только в действиях, а еще он словами, например, такие слова он произносит. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Для многих это было шоком. Это что, каннибализм, что ли? Это мы что, вот кровь должна пить? И многие соблазнились.
1: То есть они не поняли, и они даже вопроса не задали, каков глубинный смысл. Уж очевидно, что Господь не призывает к...
0: Ну да. Это было испытание. Вещи. И после таких слов многие ученики его просто оставили.
1: Угу. Вместо того, чтобы ну вот поисследовать это все поглубже.
0: Ну да, вместо доверия, вместо как бы хотя бы ну, спросить у него, угу. Господь, а что это значит? Вот как вот многие же ученики, то есть не многие, а некоторые ученики

0: Спрашивали же, а скажи нам, вот разъясни теперь притчу, вот, что ты сказал людям, теперь нам отдельно разъясни, мы что-то не очень понимаем тут.
1: Можем провести параллель, что когда что-то нас смущает, что-то нам непонятно, надо обязательно обращаться к Священному Писанию, искать тех людей, которые могут объяснить, ну, то есть стремиться быть вот тоже такими учениками, которые черпают именно из Слова Божьего свои знания, свою силу.
0: Ну да, у нас просто другого источника-то нет.
2: Ну да.
0: Которому можно всецело доверять, кроме вот этого. И потом, а о Христе-то мы знаем только отсюда, больше нигде.
2: Да, его последователей уже нет, к сожалению, в настоящем. Я имею в виду последователей, которые непосредственно были с Иисусом.
0: Ну вот они оставили свидетельство. Да, вот один из них Лука. Хотя он сам лично не общался с Иисусом, но он общался с учениками и научился от них, и собрал их свидетельство, и заложил в свое Евангелие. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на Священное Писание и все-таки размышлять над ним, а что же это все значит, а насколько это понимаю, насколько это мне близко, может быть.
2: Ну и самый главный, конечно, свидетель об Иисусе Христе – это третья личность Божества, Дух Святой, да, который призван пребывать с каждым из нас. И это… То есть если с Иисусом ходили только 12, да, но и те, кто были в то время, жили в Израиле, да, то Дух Святой пребывает с каждым человеком, где бы он ни жил, в каком бы месте он ни пребывал. То есть Дух Святой пребывает, и он свидетельствует об Иисусе, о Спасителе. То есть и это как бы его миссия Духа Святого – привлекать нас ко Христу, и чтобы мы были последователями, и помогать нам в этом.
0: И все-таки у Христа было особое избрание вот здесь, особенных людей. 12 человек, он видел их возможности, видел их дары, таланты, что ли, как мы говорим, человечество, на что они способны. Но главное, он видел их сердца, что эти люди, они меня не оставят, они до конца будут. И после меня, когда я вознесусь престола Отца опять, они, на них я могу положиться. Я это вижу сейчас уже, потому что Иисус все-таки он был Бог, не только человек.
2: Ну вот интересно, мне вспомнился послание апостола Павла к римлянам, да, где он говорит: «А кто вы, которых я избрал? Немного из вас мудрых, немного разумных, немного сильных в чем-то, да? А именно что-то другое. Может быть, даже я вот сейчас этот текст, но я его не до конца как бы процитировала, может быть, полно. Это не в послании к римлянам, а в послании к коринфянам. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».
1: Ой, как это сильно звучит, да. Что немощное мира, не мудрое мира Бог избрал, чтобы посрамить мудрых. Ну вот в этом пытаемся разбираться. Ну,
0: да, основную массу составляли рыбаки из этих 12, хотя были и другие. Вот имена, кстати, все оставлены здесь Лукой, и не только Лукой, этих людей. Ну, наверное, это потому, что люди все-таки пошли за ним до конца. И свою дальнейшую жизнь после того, как Иисус воскрес и вознесся, они посвятили проповеди Евангелия и отдали, практически все они отдали свою жизнь за это. Отдали добровольно. Их никто не заставлял это делать.
2: С радостью, мало того.
0: Да, еще
2: потому они… что это было дело их жизни, дело, ну, всей их жизни, не только их жизни, но прежде всего Иисуса Христа жизни. Это дело было.
0: То есть не вызывает сомнений, вот 11 из них, которых мы читаем, потому по преданию там они в разных странах заканчивали свои жизненные пути. Но вот вызывает сомнение и вопрос один ученик. Из 12.
1: Ну, я думаю, что сейчас, наверное, когда нас смотрят, наверняка догадываются, о каком же ученике сейчас пойдет речь.
0: Это вот почему? Это вот неужели Христос не знал, что Иисус предаст, что Иуда его предаст, Искариот? Неужели он, как бы сказать, это специально сделал, чтобы Иуда... Вот есть такие вот точки зрения, что он специально выбрал этого ученика, чтобы там совершилось предательство, чтобы он там... Вот все вот это вот произошло.
1: Чтобы Иисус мог выполнить свою миссию,
0: чтобы его,
1: да?
0: Взяли, да, послали. Ну, в это, конечно, мы не верим, что Иисус это сделал вот с этой целью. Он сделал это с другой целью.
1: Иуда.
0: Иуда. И Иисус, избирая Иуду, чтобы он его специально предал. Почему он его выбрал в число 12? Ну, есть такое... Я вот так в этом убежден, что ученики Христа, они как раз ценили силу человеческих знаний, человеческого опыта, человеческой сметливости, вот там деловые мудрости. Какие-то вот такие вот качества, да, мудрости, может быть, человеческой. Иуда был как раз такой, то есть он был сообразительный ночью, он был опытный человек. Он
2: умел считать деньги.
0: Умел считать деньги, не зря его поставили на кассу ответственным. То есть, ну, вот ученики как раз и просили Иисуса, скорее всего, вот смотрите, вот есть вот этот один, он сам просится даже.
1: Ведь... Профессионал.
0: И, да, профессиональный ученик уже, это все, он отличник, он все на пятерке знает. Надо, как же мы без него обойдемся, он же нам очень нужен. И вот в виде вот этого вот горячего желания учеников Иисус просто их удовлетворил, вот это желание, их просьбу. Чтобы Но не может разочаровывать, быть, может, их.
1: А может быть, он Иуде дал этим самым шанс?
0: Это вторая причина, я тоже думаю, да, что Иисус дал Иуде шанс спастись, потому что ведь он знал, что это сын погибели. То есть уже лукавство вот это вот, оно насквозь было в разуме Иуды, в сердце его, в чувствах. И Иисус его взял для того, чтобы приблизить к себе и дать ему действительно еще вот шанс. Вот иначе бы просто он просто бы погиб. Вот вообще. Это точно погиб. А здесь у него был еще какой-то шанс все-таки остаться, может быть, верным Иисусу и спастись. Угу. Вот вопрос спасения тут играл роль.
1: То есть можно сказать, что Господь призывает в свои ученики, в свои последователи, всех людей, каждого человека для того, чтобы каждому дать шанс. Можно так сказать, да?
2: Ну, конечно. Да, если мы посмотрим, ну, в дальнейшем будем читать, да, ведь каждый из учеников было нечто в них, что требовало очень, ну, там, изменения, отказа от этого. Там, ну, Петр, горячность его, он там всегда был горячий, да, но даже был такой текст в Библии, да, когда Иисус говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». То есть он видел, то есть в тебе не то, что Божье, а то, что человеческое. И вот эти вот там гордость или еще что-то, желание сделать лучше, чем Бог сам себе может сделать, да, то есть это все-таки обличается Иисусом Христом. Да и все, если и Иоанна, и Якова вспомнить, да, то есть те, которые хотели сесть рядом с ним и быть одному по правую, другому по левую сторону.
1: В Царстве Небесном.
2: Да, в Царстве Небесном. То есть тут каждый из учеников нуждался в изменении, в очень сильном изменении.
0: И потом в защиту Иуды можно сказать, что он был искренен с Иисусом, он искренне желал быть с ним. Он, вот здесь он не лукавил. Он действительно, Иисус ему действительно нравился, импонировал. И он, возможно, даже считал его Сыном Божьим уже вот тут. Вполне возможно. Но Иисус видел в Иуде вот эти задатки. Если бы он поддался влиянию Святого Духа, если не сопротивлялся так, как он это делал, то это был бы великий ученик.
1: Да. А что значит просто... сопротивлялся? То есть он по-своему, что ли? В чем дело? В чем дело, опять же, ну вот нам с вами понять, то есть как не стать Иудами?
0: Ну, когда тебя призывает совесть быть честным, то нужно быть честным. Иуда был нечестный. Какую-то зарплату себе отчислял из этой кассы, да, самостоятельно.
2: Но, наверное, вот именно честность в чем составляет, что, ну, как Господь говорил, что искать прежде всего Божьего, а не человеческого. То есть не то, что для меня важно, а то, что важно для Бога. А все-таки в Иуде, наверное, проявилась вот и она поборола вот это качество, да, желание приобретения для себя нечто такого, что ему хотелось.
0: И еще вот то, что погубило Иуда, это его гордость. Он решил, что вот Иисус должен действовать так, как хотелось бы Иуде. А Иисус совсем по-другому себя повел и царский венец земного царства он сразу отверг, что Иуду, в общем, возмутило, да, в глубине души, и он потом действительно стал предателем.
1: А в чем же тогда сила учеников? Давайте об этом поговорим.
0: Ну, сила учеников Христа – это, наверное, в послушании Ему. Вот то, что Христос просит делать.
1: В смирении перед Ним?
0: Да.
2: В желании следовать за Ним, куда бы Он ни пошел.
1: Это не сила? То... А разве это не слабость?
2: Это вот именно сила, она проявляется тогда, когда человек действует не по своему желанию, а по воле Божией.
1: И в этом
2: вот
1: сила?
2: В этом сила, да.
1: А где тут
2: смириться,
1: сила?
2: Смирение.
0: Признать себя немощным – это первое, да, наверное, условие силы, приобретение силы Божией. Потому что в нас-то сил нет. Где мы возьмем?
2: Да.
0: Вот кто пойдет на такой, например, как апостол Петр, которого распяли вниз головой, и он сам об этом просил. Это же сила была в нем такая, что вот он спокойно принял смерть в итоге. Ну, если я не признаю себя немощным, тогда силы во мне не будет. Вот такой
1: тогда
0: парадокс.
1: Будет во мне человеческая сила.
0: Ну да, я буду полагаться на себя, я буду делать все, как я хочу, как мне удобней, выгодней, там, понятней.
1: И я буду при этом мешать Божьей силе действовать во мне. Ведь вот такое тоже есть в Священном Писании, да? Что Бог действует в нас своею силою.
2: Да.
1: Но в каких случаях это происходит?
0: В случае, когда я признаю себя беспомощным перед Его лицом и говорю: «Господи, да будет воля Твоя». Mm-hmm. Иисус сам говорил, помните,
2: молитве.
0: В Гефсимане, да? Не моя... это, кстати, мы с вами говорили когда о Марии, она же тоже самые, те же самые слова, да, и произнесла.
2: Да будет мне по воле Твоей.
0: Да будет мне по слову Твоему, да. А Иисус говорил: не моя воля будет, впрочем, но Твоя.
1: Это сам Иисус говорил, да, Богу Отцу.
2: Да.
0: То есть Он себя смирял вот перед волей Божьей. Хотя Ему не хотелось идти на крест. Он всей душой стремился как бы избежать этого, но... Воля такая, другого пути спасения человечества нет. Угу. А я его люблю больше себя.
2: А вот как раз ты вспомнил сейчас Гефсиманию, да, и говорил в начале, да, что Иисус перед избранием учеников молился всю ночь, да, и ночь Гефсимании тоже была, и именно тоже такой шаг был очень серьезный, да, смирение Иисуса перед Богом и исполнение Его воли в своей жизни, и Он тоже молился всю ночь, потому что невозможно. Невозможно. Ну, то есть он как был Бог на 100%, так же был и на 100% человеком. И вот эта немощь человеческая, она все-таки давала о себе знать. Но в молитве к Богу он принимает не свою волю, да, а волю Божию,
0: вот
2: волю
0: этом,
2: Отца.
0: Наверное, заключается главная сила ученика.
2: Да.
0: Признать себя немощным перед Божьей волей. И смирить себя, ну, не знаю, до какой степени.
1: И принять эту волю как что-то вынужденное. Ну, вот я верю, что Бог – это Бог, я буду принимать Его волю, хотя меня она совершенно не вдохновляет, вот Его план для моей жизни. Или как в каких-то обстоятельствах, что я должен вот именно так поступить. А, то есть это смирить себя, что ли, сломать себя, или это что-то другое?
0: Нет, это другое, конечно. Ломать себя... Ну, Господь не хочет, чтобы мы себя ломали. Он просит просто доверия. Вот чистого доверия. Вот доверься мне, дитя мое. И я знаю, как тебя спасти. Ты не сможешь этого сделать. И тем более человеком это вообще невозможно. А Богу возможно все. И если я это принимаю верой, да, то есть доверием Богу, ведь, вот, может быть, это второй уже пункт, что есть ученичество и в чем сила ученика. Доверие к Богу полное, 100%. Угу. Вот это, в этом сила. Насколько...
1: А почему мы не можем довериться Богу? Ведь вот, ну, мы, будучи верующими, мы не хотим Ему доверяться. Мы наш весь опыт вот жизненный, человеческий, он как-то нас, ну, не влечет к тому, чтобы довериться.
0: Да, мы же не видели его. Мы же, даже кто-то говорит, то есть ли он вообще, есть, нет ли он. Мы же никто с ним не общался, никто из того света не приходил, не рассказывал нам, что там такое, и есть ли Бог на самом деле. То есть это чисто вера. Да. Мы не можем доказать,
1: это тоже сила.
0: Не можем доказать существование Бога. Вот нет такой формулы, по которой можно сказать, вот поставь вот сюда вот это вот число, вот это, получишь ответ. Нет такого. Мы должны просто довериться. Не случайно Иисус говорил, как дети, да?
2: Да. Вот я хотела как раз тоже подметить, что ты сказал, да, дитё моё, да? Господь сказал, что если будете как дети, то наследуете Царство Божие, да?
1: То есть ребенок вот доверяет родителям, доверяет, вот, безусловно.
2: Да.
1: Как ему, кому ему еще доверять, если он видит, что его любят, что его защищают, что они сильны в то время, как он слаб, да?
0: Это даже интуитивно как-то, то есть, даже помимо, может, его воли, он все равно доверяет родителям, он все равно мама, все равно, плохо мне мама, там папа.
2: Да. А если куда-то убежит, так все в растерянности кричит.
0: Вот ученики те же дети. Потому что они же учителя. Они признают, что вот учитель есть, а мы ученики, мы не учимся. Если ты говоришь, нет, я лучше знаю, значит, становишься учителем уже, не учеником. И сил уже у тебя никакой нет. Потому что, во-первых, не знаешь ничего. Ничего того, что знает Бог. И потом, ну, у нас греховность еще. Вот что нас гробит-то. Вот наше греховное существо, наша греховная природа, она может завести нас очень и очень далеко. Если мы,
2: и мы сопротивляться даже мы
0: можем. На поводу пойдем и у нее.
2: Да, мы сможем сопротивляться.
0: Иуда не смог. Вот. Он пошел на поводу своей гордости. И в результате его ничто и никто уже не смог спасти.
1: Лен, а можно вот найди, пожалуйста, Ефесянам 3 главу, я точно не помню, какой текст, вот где про силу Божью, действующую в нашей жизни. Мне очень хочется, чтобы наши дорогие друзья услышали эти слова Священного Писания, что мы не сидим сейчас и выдумываем, потому что нам так кажется, а Слово Божье так говорит.
2: Это вот послание к Ефесянам, 3 глава, 20-21 текст. «А тому, то есть Богу, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем».
1: То есть Бог, действующий в нас силою, может в нас или вокруг нас сделать несравненно больше всего, о чем мы просим, чего мы просим и о чем
2: или
1: помышляем.
2: О чем помышляем, да. «Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века».
1: Слава Господу.
2: Да, слава Господу.
0: И мы можем довериться Иисусу еще потому, что Он ничему плохому не учит же. Он учит нас проявлять те качества характеров, которые в Нем самом, и которые нам самим импонируют. Вот тоже там, тоже милосердие, тоже дружелюбие, тоже честность. Мы же не хотим иметь там с лжецами все время там, как налаживать отношения такие. Или доверяться какому-то проходимцу, или вору, или мошеннику. Вот по телефону звонят, уже как бы это... На незнакомый номер ты уже в этом напряжении находишься. Отвечать, не отвечать. А здесь-то нет. Здесь Господь говорит, отвечай мне всегда. Я тебя плохому никогда не научу. И поэтому вот ученичество, знание Бога еще, наверное, вот тут пункт такой.
1: Да, хороший пункт.
0: Если я знаю, с кого уверовал, если я знаю, какой Бог, то я, конечно, за ним последую. Потому что он мне дорог, близок.
1: Знание Бога.
0: Ну вот, 12 учеников были избраны. А дальше мы читаем 17 текста 6 главы. «Сойдя с ними, с учениками, то есть стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских, мерстийских, и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Вот сила – это она как нравственные силы, как духовные, так и физические. Находили люди исцеление физически в результате силы Христа. И это тоже притягивало людей к Богу, и учеников тоже.
1: Вот я, знаете, какой эпизод вспоминаю, но я, конечно, не настолько хорошо знаю Священное Писание. Может быть, Лена у нас очень хорошо, очень много читает его. Может быть, ты мне подскажешь, где это. Это когда вот женщина, очень много лет страдавшая, 12 лет страдавшая болезнью, вот она в толпе увидела Иисуса Христа. Он ее не видел.
2: Это она... тоже Евангелие от Луки. Лука же врач, поэтому он очень много писал об исцелении. Но вот я не могу точно сказать, в какой это главе. Николай Генрихович.
1: Ну, может быть, я сейчас пока немножко перескажу.
2: Ага, да-да-да.
1: Вот. То есть была толпа народа. В этой толпе была эта женщина, и проходил Иисус. И она прикоснулась к краю его одежды. Он не видел этого. Его теснило много народу. И вдруг он говорит, кто ко мне прикоснулся? Ученики его говорят, откуда ты? Ну, тебя теснит столько народу. Почему толпа. Ты говоришь, толпа, кто к тебе, откуда ты знаешь, что к тебе кто-то особенно прикоснулся? Он сказал, из меня, я почувствовал, что из меня изошла сила. Потому что она, вот ее тоже, наверное, можно назвать ученицей. То есть она прикоснулась к нему с верой, она прикоснулась к нему с доверием, она знала его, она хотела исцеления от него. И просто прикоснувшись, тут нету, ну, какой-то вот мистики, что вот давайте теперь разыскивать остатки одежды там или креста, на котором был распят Иисус Христос, вот. А не в этом было дело, а в том, что она прикоснулась к нему с верой, и он отдал свою силу, и в результате этого она была исцелена. То есть он сказал, я почувствовал, что из меня изошла сила. То есть, ну, вот как я люблю говорить, что... у нас нет приборов, которые могут измерить веру, которые могут измерить, как Дух Святой действует, да? Но наверняка в Царстве Небесном, ну, есть такие вещи, которые, ну, могут, что ли, которые знают, что именно происходит, когда Божья сила начинает нас наполнять. Лен, удалось найти?
0: Да, вот это 8 глава, Коля. 45-й. «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и будешь с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня.
1: То есть из него исходит сила. Там женщина, он был на земле, она прикоснулась к краю его одежды. А мы как теперь можем прикоснуться ко Христу, чтобы получить его силу?
0: Прикоснуться, опять же, верой, вот той же самой, которой прикоснулась эта женщина. Ведь не главное было не то, что она коснулась рукой, а то, что она коснулась сердцем Христа. То есть она верила, что вот таким вот образом Христос откликнулся на эту веру. Да, она так верила, вот ей казалось так. Но Иисус милостив, он понимает каждого человека, каким образом к нему наилучшим способом дойдет, наилучшим образом дойдет Дух Святой в сердце. И он это делает, он снисходит, что ли, к человеку, к его немощам, к его, может быть, недопониманию. Поэтому мы можем с верой обратиться. Вот, как нам это, ну, как мы это понимаем, как мы понимаем Бога, насколько. И вот настолько и обращаться. Придите ко мне, Иисус говорит, вот таким, кем вы есть, вот такие, вот какие вы есть, не надо там что-то там с собой делать.
1: Да-да-да. Где-то в Библии даже сказано, верую, Господи, помоги моему неверию.
0: Это, да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да.
1: Мы даже понимаем, мы все понимаем, что нашей веры недостаточно. Я не знаю такого человека, который скажет, у меня такая крепкая вера. Каждый скажет, что она не достает в ней чего-то. Да? Вот. А все равно Господь говорит, обращайся ко мне, верую, Господи, помоги моему неверию.
2: Да, да. И это происходит... В принципе, постоянно, да, в любой молитве мы понимаем, мы просим Господа, да, но мы не знаем, как Господь ответит. И поэтому, ну, вот помоги нам понять, что это именно проявление Твоей воли и силы, потому что мы иногда просим, да, а приходит то же самое, ответ на молитву, да, но он приходит особым образом. И нет одинакового. Бог не действует никогда одинаково, Он действует очень индивидуально, даже если просим об одном и том же, казалось.
1: Да. Ну что, Коля, мы сегодня раскрыли все-таки тему ученика, ученичества и откуда сила ученика. Мне кажется, что да.
0: Ну, Да, мы поговорили об этом хорошо. Мне хочется только вот добавить, что нет ни одного человека на Земле, который бы вот, которого Бог отверг, что он вот все погиб, что вот он сын погибели, он уже. Вот мы видим даже на примере Иуду, что он все равно приближает к себе, все равно отвечает на его, хотя не знаю какую, но веру отвечает и его приближает к себе. И еще хотелось подметить, что сила-то Христа, она не взрывает, она не ломает, не корежит нас, а наоборот, она как вот действие тихого, вот ласкового ветра, оно нас преобразовывает в людей любящих, людей доверяющих, людей милосердных, кротких. И вот то, что Христос сам, чем Христос сам обладает, вот, и этим Он наделяет своих учеников. Угу. То есть его благодатью.
1: Слава Господу! Тоже очень интересная и важная тема, что сила Христа – это его благодать. Мы сегодня говорили о силе, которая, ну что ли, с нашей стороны, как она может проявляться. А еще вопрос в том, что такое сила Христа – это благодать. Но мы в программах будем продолжать об этом говорить, там, где для этого будет подходящая тема. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы с нами при исследовании Евангелия от Луки. Мы ждем новых встреч с вами. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как Бог обращает внимание человека на духовные ценности? У каждого из нас свой особенный, неповторимый путь к этому. Сегодня мы беседуем об этом пути, об этом опыте обращения к Богу нашего гостя. Его зовут Алексей. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо, что вы согласились поделиться своим жизненным опытом. И первый мой вопрос, конечно, касается вашего детства. Как вы выросли, в какой семье? Была ли ваша семья верующей?
3: Моя семья с 92-го года была верующей семьей. Мне на тот момент было 5 лет. Ну, я считаю, что вот вера родителей – это еще не вера детей. Если даже ребенок ходит с детства в церковь, он все равно в жизни у него будет этот момент, когда он должен будет или поверить в Бога, или он сам лично с того момента, да, может поверить в Бога. У него начнутся свои личные отношения с Богом, и этот будет считаться только вот настоящей верой, а не то, что было в детстве. Да, в детстве то, что было, это многое, наверное, дало мне, потому что это где-то в голове у меня откладывалось, и оно меня все время призывало к доброму, к хорошему. Это, конечно, очень важно, с детства посещать церковь.
2: Угу. У тебя была какая-то компания, в которой ты общался?
3: Ну, да, друзья в техникуме. Еще с детства был один друг. Мы с ним с 5 лет вместе всегда, можно сказать, бегали, играли.
2: Чем вы занимались? Вот. Вы пробовали какие-то там, не знаю, алкоголь, курение?
3: Да, и это пробовали. Ну, вообще, вот просто обычная жизнь. Чем сейчас вот занимается обыкновенная молодежь? Такая жизнь.
2: Угу. То есть обычная в том плане, что совершается какое-то там,
3: да,
2: беззаконие?
3: Да, да,
2: да.
3: Просто сегодня уже это естественно, когда молодежь там курит, выпивает, компании какие-то, увеселительные там развлечения. Это все сегодня естественно для молодежи. И просто я влился в эту же жизнь, как они живут.
2: А тебя устраивала эта жизнь?
3: Ну, был момент, когда не задумывался. Позже уже начал как бы задумываться, что может ли это продолжаться всю жизнь. Но где-то все равно внутри меня все подталкивало к доброму. Ну, были моменты, когда я и не задумывался вообще об этом.
2: Ты сказал, что у каждого человека есть собственный момент, когда он должен пережить переломный момент. Либо обращение, да, к Богу, либо отвращение от Него. В твоей жизни такой момент произошел?
3: Да, произошел.
2: Сколько тебе было лет и с чем связано вот это событие?
3: Это было в 2005 году, 1 апреля. Это случилось после смерти близкого на тот момент мне человека, можно сказать, друга. Он был служителем в той церкви, куда мы ходили.
2: Угу. Он трагически погиб. Почему он умер?
3: Он умер от последствий греха, можно сказать. Он в молодости был наркоманом, потом его Бог вывел, он оставил этот путь греха.
2: Но последствия,
3: да,
2: остались, да?
3: Но последствия остались. Гепатит С у него был, и вот он лечился несколько последних лет от этого, и совершая вот служение в Йошкар-Оле, он лечился в Нижнем Новгороде, и когда приезжал на служение, они не снимали квартиру, а останавливались у нас дома. И вот мы имели время для общения. Мы каждый вечер общались там допоздна, засиживались. И вот на тот момент он стал очень близким другом нашей семьи. И после того, как он погиб, умер от этой вот болезни, то на тот момент я, наверное, только понял, для чего это все было. И вообще Бог меня, наверное, начал вести раньше. Я после того, как закончил техникум, я начал задумываться, ну вообще, можно ли жить так всю жизнь. Какие-то мысли такие вот начали приходить. Я уже порвал вот какие-то отношения со своими друзьями. Пошел на работу.
2: А у тебя были вот в этот момент такие случаи, когда Бог напрямую прямо избавлял тебя? Ведь такая компания, она всегда связана с риском. Что-то воровали, что-то там,
3: ну, вот,
2: брали.
3: Да, как раз когда я пошел на работу на стройку строителем, хотя это не было по моей специальности, вот просто пригласили, я пошел, надо мной друзья смеялись, они говорили, мы раньше могли больше там заработать,
2: а
3: более короткое время.
2: А ты почему пошел от них на
3: стройку? Ну, просто я понимал, что я всю жизнь так вот путем каким-то беззаконным не хочу зарабатывать деньги, жить так.
2: Ты хотел
3: вот
2: просто от той компании оторваться?
3: Ну да.
2: То есть деньги были не главным?
3: Да, и вот я пошел, там работали мы с утра до вечера, и были вот выходные дни. В эти выходные дни я встречался с этой же компанией, просто приходил по привычке с ними, где-то мы встречались, прогуливались по городу. И вот они надо мной смеялись на тот момент, что я вот так вот живу сейчас, работаю на стройке. Но случилось позже, вот буквально через 2 или через 3 месяца их посадили в тюрьму. Вот, и я на тот момент понял, что меня Бог избавил от этой компании и избавил меня и от тюрьмы.
2: Почему? Ты был бы с ними?
3: Ну, потому что если я с ними общался, я, наверное, с ними мог оказаться в этой ситуации, в которой они...
2: То есть Бог вовремя отдал себе такую возможность уйти из этой компании?
3: Да. Угу. Вот, и на тот момент мы как раз вот общались с этим человеком, с другом. И это вот все как бы вело меня к собственному осознанию и вере к Богу. Вот после смерти, в ту ночь, когда случились похороны днем, вот после этого ночь была, я ночевал один в комнате. И у меня было побуждение просто помолиться, как-то изменить свою жизнь, переоценить там приоритеты, к чему я там стремлюсь. Я еще не знал, как это будет, что ждет меня в жизни. Я вот просто встал на колени и начал молиться, говорить Богу о своих чувствах, что я хочу теперь. И обратился к Богу и рассказал ему просто все, что у меня было на сердце на тот момент. Вот, и на следующий день уже мне предложили учиться в духовной академии.
2: Ты рассмотрел это как ответ на молитву? Ты просил Бога какое-то, там, не знаю, руководство, помощи в жизни? Или это было случайное?
3: Вообще учиться в духовной академии я никогда не мечтал. Никогда не думал стать там служителем. У меня не было никогда такой цели, я об этом не задумывался. Но на тот момент, когда мне предложили, я понял, что это не случайно, наверное, случилось. Вот, я не дал сразу ответ, я еще думал несколько месяцев, размышлял над своей жизнью, все-таки как-то взвешивал все, что меня ждет, как это будет. И съездил вот в эту академию там на день открытых дверей. И уже потом вот принял решение, что в жизни главное быть с Богом. Я подумал, что будет хорошо, если я еще смогу что-то сделать для Бога. Вот, и понял,
2: ты принял
3: что это, наверное,
2: предложение?
3: Да, самое важное и главное в жизни, чтобы люди поверили в Бога. Да, я принял и поехал учиться. Когда ехал, я думал, что не буду встречаться ни с кем из девушек на протяжении где-то 2-3 лет, чтобы учеба шла более плодотворно. Хотел отдать все время учебе, вот, но получилось все наоборот. 1 сентября я познакомился с девушкой.
2: То есть буквально
3: которая,
2: на следующий день?
3: Да, сейчас моя жена. Вот, мы с ней встретились там взглядами в одной комнате, и у меня сразу какие-то чувства такие вот возникли. И когда мы уже потом разговаривали, у нее тоже. 12 октября уже начали встречаться, а 4 июня у нас было венчание уже следующего года. И вот на протяжении года этого, когда я учился, я еще и встречался с девушкой, хотя не планировал.
2: Так трогательно слышать, когда вот мужчина помнит все даты, касающиеся встречи со своей любимой, свадьбы, там, когда они познакомились, когда стали встречаться. Теперь уже, оглядываясь на то, как проходили ваши встречи, как, кстати, зовут твою жену?
3: Настя.
2: С Настей. Теперь ты можешь сказать, являлась ли Настя помехой для того, чтобы учиться тебе вот на богословском факультете?
3: В целом, вот для жизни как служителя, для служения, я считаю, что мы дополняем друг друга, а не помехой является жена.
2: То есть наоборот, ты приобрел?
3: Да, я приобрел, я не потерял ничего.
2: А что произошло дальше, когда ты закончил учебу?
3: Ну, вот после первого курса нам предложили ехать на практику в город Волжск, вот, на место нашего жительства, в то место, где мы должны были жить. Там не было никаких удобств, ни горячей воды, холодная вода была в подполье, ее нужно было еще в дом там заводить, туалет на улице. И, ну, в общем, стены там требовался ремонт, и стены, и пол, и потолок. Мы все это ремонтировали, прежде чем заехать, прежде чем жить. Вот.
2: Мы, женщины, очень трепетно к этому относимся. Особенно если нет воды, это просто катастрофа. Если надо откуда-то носить, а если нет горячей воды.
3: Ну, я попытался в самые кратчайшие сроки все это устранить, бытовые условия, чтобы были достаточно удобными. Угу. Вот. А в целом, с радостью, наверное, как-то я вспоминаю эти моменты. Для нас это было каким-то... Ну, сейчас мы это с радостью переживаем, как мы там вместе делали ремонт, как это все делали.
2: Как приключение какое-то.
3: Да, как романтика какая-то, приключение. Ну, конечно, это и трудно, и нелегко, может быть, сделать сразу. Но мы понимали просто, наверное, для чего мы это делаем.
2: Скажите, пожалуйста, вот когда с людьми говоришь о Боге, есть какой-то отклик? Вот мне кажется, сейчас людей заинтересовать чем-то духовным, это настолько проблематично. Общество такое достаточно, самодовольна, самодостаточна, ничего нам не нужно. Есть люди, которые откликаются сейчас на призыв?
3: Ну да, наверное, наибольшая радость и награда вот за это вот служение, как раз когда ты видишь, что человек начинает верить в Бога. И это самая большая радость и вознаграждение вот за этот труд. Вот. Люди читают вот эту газету, они как-то задумываются о Боге. У нас какие-то личные общения. Я бы не сказал, что там их очень много, этих людей. Сейчас это трудно, действительно. Но они есть.
2: Угу. То есть есть какой-то результат? Он
3: да.
2: Тебя радует, да? А скажи, пожалуйста, есть такое мнение, согласен ли ты с ним, что молодой человек может привести только молодого человека к Богу. Бабушка может привести бабушку, потому что у них общие какие-то там проблемы. Женщина, женщину и так далее.
3: Я думаю, что это не так. Потому что, ну, у Бога для каждого человека свой путь. И это не обязательно будет молодой человек для молодого человека. Нет этих правил. Там пожилой для пожилого. Совсем разные ситуации, совсем разные встречи, разные люди. И нет таких правил для того, чтобы человек поверил в Бога. Даже, может быть, и не обязательно человек нужен. Просто где-то он познакомился с какой-то, может быть, изданием с каким-то. Вот даже там те же передачи, может быть, посмотрел. И это его заставляет задуматься как бы о Боге. Потом, конечно, какие-то встречи происходят там с людьми верующими тоже.
2: То есть в любом случае это путь. С использованием ли человека, без него, это путь. Мне хотелось бы тут еще вот такой вопрос затронуть. Вот прозвучало слово «использование», и я сразу подумала, вот Бог человека использует как орудие, это подневольное такое использование? То есть ты понимаешь, что ты там, не знаю, расплачиваешься за свою учебу, или ты что-то должен Богу?
3: Да нет, нет.
2: А как это происходит? Почему вот молодой человек, который получил хорошее образование, у тебя вот в техникуме какое-то финансовое, да, образование?
3: Финансы и право.
2: Финансы и право. То есть сейчас зеленый свет, пожалуйста, можешь заниматься, ты можешь получать хорошо, обеспечивать свою семью. Настя могла бы там быть хорошо одета. Почему ты избираешь для себя такой путь финансовый, не очень благополучный и достаточно трудный в плане, может быть, несения служения, да?
3: Угу.
2: В чем преимущество его?
3: Ну, вообще, наверное, в первую очередь я задумывался о том, к чему я стремлюсь, что я хочу достичь в жизни, что является главной целью в жизни моей. И вот когда я поверил в Бога, я понял, что в моей жизни не может являться там главной целью заработать побольше денег, потому что это все заканчивается в определенный момент жизни. Там мы наги пришли в этот мир и вернемся, мы тоже с собой ничего не возьмем. Если там заниматься вот этой вот карьерой, то это все не имеет как бы цели конечной. А служение Богу и вера в Бога, она имеет награду и не только в этой земной жизни, но и на небесах. Mm-hmm. Вот. И не ради награды даже как бы стремишься послужить Богу, а ради того, чтобы люди, как можно больше людей узнали о Боге, просто познакомились с ними, обрели это счастье, потому что Бог дает счастье здесь, на земле, сейчас. Нам это ощущаешь, этот покой какой-то в сердце, счастье семейное внутри семьи. Потому что без Бога сегодня, мне кажется, даже счастливых семей не бывает.
2: Алексей, я вот слушаю вас и думаю, вы работаете с молодежью. У молодежи сейчас такой прекрасный выбор различных досуговых мероприятий, дискотеки, кинотеатры, там, не знаю, самые разные формы. И практически все достижения современных технологий, цифровые достижения, информационные, они все на службе там. Как можно отвлечь человека от того увлекательного занятия, тем более молодого человека, от этих занятий и привлечь внимание к чему-то духовному? Вот используете какие-то современные технологии?
3: Ну да, там используются слайды, фотографии. Я когда первый раз сам смотрел там тему об абортах, там такие съемки, как это в реальности происходит, и невозможно вообще просто спокойно смотреть, когда разрывают ребенка, там на части убивают. Это, конечно, все используются, эти современные технологии, но как людям вообще, как молодежи сегодня, помочь задуматься, да,
2: Боже? Да, как им сказать о том?
3: Как им сказать? Ну вообще я считаю, что нужно людям показать последствия их выбора, что их ждет, вот, чтобы люди могли задуматься на вопросе, что будет дальше после того, как они это все делают, что будет дальше после того, как они пьют, после того, как они там курят, после этих развлечений, что дальше будет?
2: Ну хорошо, а если человек не пьет, не курит, он, ну, скажем так, прилично там развлекается, просто сидя дома за телевизором, ему есть о чем задуматься? Таким людям вы предлагаете какие-то вопросы?
3: Да, конечно. Ну, вопросы же касающиеся не только там сегодняшней земной жизни. Мы им вообще предлагаем просто веру в Бога. Но я считаю, что у каждого даже человека, который и как бы нет какой-то зависимости, да, вот такой вот явной, он все равно, ну, без Бога нет этого настоящего счастья у человека.
2: То есть вы спрашиваете, что будет дальше уже в земной истории, да, в общем?
3: Да, и в земной истории, в глобальной. Что ждет нашу землю? Что ждет нас после смерти нашей здесь на земле?
2: Главное побудить человека, да, обратить внимание и задуматься над вопросом, что будет дальше.
3: Показать вообще, на какой стороне он находится. Потому что сегодня люди просто живут, иногда не задумываясь, где они находятся, по какую сторону. Потому что в мире две стороны, или зло, или добро, да?
2: Некоторые говорят, мы не там, мы посредине. Иногда так, иногда
3: да,
2: так.
3: Да, но такого не бывает.
2: То есть ты либо там, либо там. А некоторые даже наоборот. Уверены, что они на стороне добра, как написано в Библии, что некоторые убивающие вас даже будут думать, что тем самым служат Богу.
3: Да-да-да.
2: И вы помогаете людям это понять на чьей стороне.
3: Да, что Бог — это Бог любви, что нет там ни насилия, вот, что у Бога справедливый закон, что Он сам подчиняется этому закону. Рассказываем о Христе, что Он пришел, чтобы искупить наш грех, наши грехи, что мы имеем теперь право на прощение, вот, просто так, безвозмездно. И, ну, это самое главное, наверное, в нашей
2: Алексей,
3: жизни.
2: Алексей, ну вот, а если этот вопрос обратить к тебе, может быть, тебе тоже кто-то задает этот вопрос. Ну, хорошо, у нас дальше вот там что-то будет плохое, да, надо оставить. Но ты избрал хороший путь. Что у тебя дальше? В глобальном смысле и в земном смысле. Что для тебя
3: что у меня
2: будущее
3: будет дальше,
2: какое?
3: Да? Ну, что будет дальше здесь в земной жизни, я, наверное, ну, не знаю, как и все живущие, не знают, что их будет ждать дальше. Мы не знаем даже, что с нами там будет иногда через 5 минут, да, куда мы попадем, где будем находиться. Но самое главное, я знаю, что я нахожусь с Богом. Что вся моя земная жизнь, она связана с Богом, и Бог меня ведет. И даже если будет трудно, то Он поможет мне, и я доверяю Ему полностью. А в глобальном, как бы, плане я знаю, что меня ждет награда на небесах, вечная жизнь с моим Творцом, Спасителем. И, ну, это самое главное, наверное, то, что мы ожидаем, то, что мы ждем.
2: Я думаю, что здесь очень уместно будет вспомнить такие слова одной известной молодежной христианской песни. «Я не знаю всего, что будет с тобой в пути, но я знаю того, кто будет тебя вести». Да, речь здесь идет о Боге. Я желаю вам, Алексей, чтобы тот, кто ведет вас в пути, всегда был бы рядом, а он всегда рядом с теми, кто находится рядом с ним. И слава Богу, что вы встретились с Господом, что был этот опыт встречи. И впереди еще целая длинная большая дорога длиной в жизнь и жизнь вечную. Я желаю тебе счастья на этом пути. Дорогие друзья, жизнь предлагает нам множество дорог, но Господь предлагает превосходнейший путь, лучший путь, а выбирать вам. Напишите нам, какой путь для себя избрали вы. Всего вам доброго. До свидания.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот

0: всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Иаков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому мы назвали его Яков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющий подножку, а чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Иаков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Яков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Якова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
1: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» — спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», — ответил Иаков. «Подойди, сын мой», — велел Исаак Иакову, — «я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему, тот ощупал его и сказал: «Голос! Голос Иакова, а руки — руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
0: Исаву досталось благословение, но поплоше. Поэтому тот сильно рассердился на брата своего. Задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся. Его обманул дядя, Лаван.
1: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
0: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
1: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. ангелы Божьи.

0: Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: «Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: «Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал».
1: Иаков назвал это место Домом Божьим, поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу десятую часть того, что приобретет. Это второй случай практики десятины в книге Бытие.
0: Десятина – десятая часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища».
1: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной, а есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. Второй духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
0: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» Он ответил: «Иаков». «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал». Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенниэль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенниэль.
1: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
0: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
1: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. Отец злился на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
0: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
1: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царю. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу. Вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом, продали его в рабство.
0: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
1: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя, еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
2: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются сделать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
3: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
4: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Здравствуйте! Принято считать, что отпуск нужно проводить всей семьей. Как сделать так, чтобы совместный отдых не стал очередной лишней заботой, а был временем, которое приятно вспоминать потом? Об этом мы сегодня будем говорить с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Скажите, вот у меня есть знакомые, которые не так давно съездили отдыхать с семьей, с детьми. И я общался с мужем, он сказал, что после этого отдыха ему еще нужно пару недель теперь одиночества, чтобы он мог отдохнуть от семьи, от детей и от такого отдыха. Нужно ли отдыхать всей семьей?
2: Ну, в общем-то, можно отдыхать, вообще отдыхать нужно. И семья должна взвесить все, все за и против, когда собирается отдыхать всем своим семейством. Потому что действительно для супруга это был стресс, потому что обычно он видит детей только вечером, когда они уже тихие и успокаиваются, и уже они ложатся спят, спать. Может быть, да, он приходит с работы. То есть, по сути, он их не видит. С утра он только их видит за завтраком, например. А здесь, получается, две недели, да, или там месяц, или сколько, смотря у кого какой отпуск, они будут постоянно рядом, ему придется с ними чем-то заниматься.
1: Получается, что супруг просто хлебнул то, что, с чем постоянно сталкивается жена, да?
2: Да, то есть ему это было и полезно, я думаю, чтобы посмотреть, вот, какие дети и вообще, что с ними нужно заниматься. То есть, с одной стороны, конечно, это плюс, что во время отпуска семья может пообщаться. То есть, вот она одна, семья, папа, мама, дети, и вот им надо чем-то себя занять. Но чтобы не было лишних каких-то проблем, нужно, конечно, продумать, во-первых, куда вы едете. Во-вторых, какой климат там и какие условия. Потому что я знаю, что одни поехали отдыхать, одна семья поехала отдыхать в горную местность, и для того, чтобы к морю спуститься, ребенку было 3 года. То есть нужно спуск еще давался неплохо, потому что ребенок бежал просто с горки. Но когда нужно было подниматься, а подъем все-таки был очень приличный, и туда нельзя было доехать, на чем-то нужно было идти пешком. Каждый день это превращалось в пытку. Этого ребенка и несли, и тащили, и уговаривали. И потом, пока все приходили домой, уже все были в мыле, злые. То есть они в таком были состоянии, что уже не до единства и
1: не
2: согласия.
1: До отдыха, да?
2: Да. А наоборот, для них это был какой-то лишний стресс.
1: То есть это был не отдых, а была работа, да?
2: Да. Также нужно посмотреть, узнать, какое будет там питание. Потому что если едут, допустим, в какие-то экзотические страны, может быть удивление для всей семьи, что там пища будет не приспособленная для того, чтобы ребенок этим мог питаться. Также бывает такой момент, что семья приезжает, а нет кровати для детей, да, то есть их, и даже нет каких-то развлекательных комплексов. То есть вот моменты эти нужно все проговаривать, особенно если это какая-то дальняя поездка. Но бывает такой момент, вот знакомые тоже поехали, отдыхали в Испании, по-моему, и они говорят, что мы нашли такой отель, чтобы 500 метров от моря. Говорят, мы так радовались, но когда мы приехали, оказалось, что между морем и между этим отелем есть еще железная дорога, по которой ходят поезда. И получается, что каждый день, с утра, вечером, когда они были дома, ночью, когда эти поезда проходили, полностью отель весь содрогался, и окна дребезжали, и ребенок просыпался. И это был большой минус.
1: То есть есть много каких-то таких деталей, которые обязательно нужно учесть при подготовке к отпуску.
2: Да, также, допустим, куда выходят окна, например. Некоторые радуются, им говорят, что окна выходят во двор этого гостиницы, этого отеля, и поэтому все будет хорошо. Но если человек едет первый раз, он не знает, что во дворе отеля в основном, во-первых, находится бассейн, а во-вторых, какой-то дискотека бар и дискотека, да? Которая часто продолжается до часу, до трех часов ночи, и заснуть невозможно. Поэтому, приезжая туда с детьми, это опять же получается полная, ну, нервотрепка, и папа ходит, ругается со всеми, мама нервничает, дети заснуть не могут, с утра еле просыпаются, еле выходят на пляж, потом тянут ребенка наверх, там, если это какая-то, ну, нужно горная идти местность, в горная местность. То есть люди не отдыхают, они просто себе находят такую головную боль, после которой они говорят, что нам действительно нужно отойти пару недель вот от всего того, что мы видели и с чем мы столкнулись.
1: Ну, если семья все-таки предусмотрела там, по крайней мере, большинство из этих всех моментов, вот вы как психолог посоветуете всей семьей, с детьми, мужу, жене, детям всем вместе ехать отдыхать?
2: Ну, конечно, потому что это же одно целое. То есть, в общем-то, дети – это продолжение родителей. И вот воспоминания об отдыхе у детей всегда остается замечательное. То есть, как бы, в каком бы шоке ни были родители, дети всегда счастливы, потому что им весело, это все новое, они с родителями, они куда-то ходят, они
1: гуляют.
2: Это же
1: их папа в гору несет, конечно.
2: Да, они гуляют, они купаются. Для детей это восторг, потому что родители, конечно, детям не уделяют в обычной жизни столько времени, сколько им приходится уделять времени на отдыхе.
1: Вот, Елена, следующий вопрос такой. Стоит ли ездить на отдых семьями? Ну, вот две семьи дружат между собой, и стоит ли им вместе проводить отпуск?
2: Опять же, здесь нужно смотреть все за и против. То есть, во-первых...
1: Какие плюсы в этом?
2: Плюсы в том, что весело. Если у одних детей трое, у вторых трое... Это будет в несколько раз веселее, но дети будут заняты друг другом, то есть им будет весело. У детей компания, они занимаются, играют, а родители, у них тоже вроде как весело, компания, они могут тоже о чем-то пообщаться. Вот в этом есть плюсы, и, в общем-то, если семьи хорошо дружат, вот им понравится это времяпровождение.
1: А какой минус есть в этом?
2: Минус в том, что если люди едут вот просто, например, в Крым, они снимают комнаты и вместе готовят, вместе ходят на рынок, вместе что-то делают. Вот минус в том, что одни хотят готовить, а вторые бы не готовили, а пошли в кафе. Одни хотят спать, а вторые хотят гулять, там еще что-то. То есть вот этот минус, когда эти семьи привязаны друг к другу, вот они решили, что они вместе отдыхают, и они уже полностью подстраиваются друг для друга.
1: А вот, то есть это уже не очень полноценный отдых, да?
2: Да, это уже, ну, получается, кого-то это будет напрягать, вот такой отдых, потому что он хочет просто полежать или пойти с детьми посидеть
1: уже
2: на море.
1: Уже есть какие-то обязательства.
2: А другая пара уже начинает... А часто бывает так, что одна пара активная, они хотят все посмотреть, везде поездить, а вторая пассивная, они хотят просто полежать, чтобы их никто не трогал. И вот незнание, как решить этот вопрос, оно приводит к конфликтам или внутренний гнев какой-то появляется. Поэтому если семьи едут так, вот они, две пары, то они должны сразу решить, что мы, конечно, едем вместе, но каждый едет отдыхать сам по себе. То есть даже желательно не
1: заранее обговорить,
2: снимать, если комнаты какие-то, вот, то есть даже рядом можно их не снимать. И договариваться, что давайте вот мы где-то встречаемся вместе на обеде, каждый готовит сам для себя, если едут, например, просто.
1: То есть договариваться просто о совместном проведение какого-то времени, а остальное, что мы будем свободны для своих каких-то дел, да?
2: Конечно, то есть каждый спрашивает вот у другой пары, то есть что вы планируете?
1: Да? И что говорят, вы ожидаете от этого?
2: Да, они говорят, а мы хотим вот так, а вторая пара говорит, а мы хотим вот так. То есть дети пусть там в общем дворе играют или там около гостиницы или еще как-то, а вот у каждого свои такие планы. Если наши планы совпадают на какой-то день, значит, мы этот день проводим. Если планы не совпадают, значит, мы каждый проводим свой отдых так, как мы считаем нужным.
0: Принято считать.
1: Как отдыхается вот с родителями, когда семья едет с маленькими детьми и еще и родители вместе?
2: Опять же, с одной стороны, семья считает, что это плюс, потому что бабушка с дедушкой будут присматривать за детьми, а семья отдохнет наконец-то, да, пара семейная. Но здесь есть и минус, потому что когда на одной территории собираются три поколения, причем между которыми большой разрыв уже временной, не избежать столкновений и ссор. И обычно кто-то, кому-то приходится занимать такую позицию, как между молотом и наковальней. То есть обычно это дочка вот этих родителей или сын этих родителей. Потому что родители могут быть... вот на своей какой-то волне. Вот, допустим, представим себе, что вот взрослая дочь, у нее есть сын, у нее есть муж. Муж, например, он такой меланхолик, он думает все, он страдает о чем-то. Вот его там лучи немножко обожгли, он уже лежит, его надо там смазывать чем-то, да? А отец, например, у нее, он бывший военный. Здоровый образ жизни, он делает пробежки по утрам, зарядки, обнимается с деревьями, там, впитывает в себя эту энергию. Мама у нее, допустим, она такая вся экзальтированная женщина, она там читает Ахматову, она там гороскопами увлекается, обсуждает там какие-то такие вопросы, вот она вся такая не от мира сего, она на завтрак собирает одуванчики, их режет, салат из одуванчиков делает или еще что-то. И детки, то есть, которые еще, в общем-то, не приучены ни к чему, то есть они вот, куда ветер дует, к тому их и прибивает. Да? И вот, а, допустим, женщина решила, вот она выехала, она думает, вот я наконец-то отдохну.
1: То есть
2: а
1: у получается, каждого получается свои ожидания, которые не реализуются.
2: Да, получается, муж поехал, чтобы вот его жена за ним ухаживала, лечила, потому что вечно у него что-то вот он... что-то не так, то погода, и он говорит, ой, боюсь, наверное, сегодня будет дождь, ой, боюсь, а завтра, что, наверное, что-то еще случится. А папа, который командным голосом в 6 утра встает
1: все,
2: и кричит
1: все
2: всем встать и бежать на пляж. Мама, которая вот, она что-то новое делится советами, как и приготовить суп из лебеды там, или еще из чего-то, она вот такие продвигает новые тенденции здорового питания. Вот, еще и за детьми нужно смотреть, потому что дети тоже, если они никогда не были на море, например, да, они эти камушки то в нос себе засовывают, то глотают, то в воде сидят и не вытащить их оттуда. То есть вот получается вот эта женщина, которая вот подумала, наконец-то я успокоюсь, она, получается, откачивает мужа, приводит в порядок детей, папу успокаивает, который кричит командным голосом, что твой муж тунеядец, он лентяй, пусть встает и идет на зарядку. Маму успокаивает, которая вот такая вся. То есть, и это вот для них может быть вот в какой-то мере это отдых.
1: Получается, что а лучше вот не ехать.
2: Опять же, если ехать, то, во-первых, не жить на одной территории, потому что некоторые из экономии снимают один дом или там одну какую-то квартиру, и все вместе, вот они на этой территории
1: крутятся,
2: что-то пытаются, да, и каждого свои интересы. Поэтому, если вы едете, то не пожалейте денег, чтобы взрослая чета жила отдельно. Ваша семья жила отдельно.
1: Какие
2: и вы опять же встречаетесь и на какие-то мероприятия общаетесь и проводите какую-то часть времени вместе.
1: И опять-таки все нужно обговорить заранее, да?
2: Да, абсолютно все нужно, все ожидания нужно обговаривать заранее. Потому что конфликты возникают потом, когда один говорит, я ожидал, что будет вот так, а второй говорит, а я думал, что вот так. Начинаются ссоры, перебранки, конфликты. Дети все это видят. И, ну, это просто кошмар. То есть вот если кто-то был на пляже и видел вот нервную мамашу, которая кричит уже таким голосом, как за этих детей хватает, там еще что-то. Вот яркий пример того, что она выехала на отдых, но это для нее
1: она
2: уже
1: отдыхает,
2: не отдых.
1: Да? Расслабляется.
2: Да, то есть, а это наоборот уже предел какого-то нервного у нее срыва.
1: Хорошо, вот еще... такой последний, наверное, вопрос. Стоит ли мужу и жене отдыхать отдельно?
2: Опять же, тут все зависит от мужа и жены. То есть в каком, как, могут ли они отдельно отдыхать и разрешат ли им отдыхать отдельно их супруг. Но если человек едет в санаторий, например, то, в общем-то, не нужно ставить таких условий. То есть, если ему дают, например, от работы какую-то путевку в санаторий, не надо ставить ультиматум, что либо я еду с тобой, либо ты не едешь вообще. Вот. Наверное, стоит давать возможность отдыха, да, какого-то лечения. Но опять же нужно пронаблюдать, как этот отдых пройдет. Если этот отдых пройдет
1: поехать с ним или кого-то там послать, чтобы он наблюдал, там сыщиков каких-то нанимать или что?
2: Это можно приезжать в гости, да, то есть как-то посмотреть, как отдыхается. Вот. Можно вообще потом посмотреть, то есть как это отражается на семье. Вот, но если
1: то есть один раз отправить, а потом посмотреть, результат. С чем вернулся, да?
2: Да, и если все нормально, то, в общем-то, нет проблем. Но вообще лучше всего, конечно, если семья отдыхает либо с детьми, либо отдельно. Вообще идеальный вариант, чтобы семья отдохнула, например, летом с детьми, а зимой она куда-то поехала вдвоем, только муж и жена, а детей, например, можно оставить у бабушки с дедушкой, они будут довольны, потому что они смогут приучить детей здоровому питанию и ко всему остальному. То есть бабушкам, дедушкам будет где развернуться с детьми. Поэтому вот идеальный вариант, чтобы семья могла отдыхать и одна, то есть, потому что вот когда постоянно все вокруг детей, для детей, то бывает так, что супруги уже и не общаются друг с другом. То есть у них нет никаких контактов. Они просто живут на одной территории, и им нужно время для того, чтобы, опять же, приблизиться друг к другу, погулять, пообщаться. И это очень важное время. Поэтому, конечно, если есть возможность ехать вдвоем, лучше ехать вдвоем.
1: Ну, а если, допустим, у семьи есть один отпуск, и они выбирают, либо они там, скажем так, сплавят своих детей бабушкам и дедушкам, а сами поедут вдвоем, или они едут вместе с детьми. Вот что лучше выбрать?
2: Ну, может быть, этот отпуск разделить на две части. Сначала они едут куда-то с детьми, например, да, даже в деревню куда-нибудь, ну куда угодно.
1: То есть, это не обязательно какой-то изысканный, да, отдых?
2: Да. А потом они вдвоем на неделю едут куда-то, да, отдыхать уже вдвоем. Ну, то есть каждая пара может это выбрать для себя.
1: То есть отдых вдвоем помогает сохранить вот эти какие-то трепетные отношения и отключиться от суеты, от бытовых каких-то постоянных вопросов, да?
2: Ну, бывает просто так, что уже семья на грани развода, а у них чувство такого осуждения, что если мы сами поедем, а детей не возьмем, то вот как мы плохие родители, если мы их не возьмем. Но если уже вопрос стоит, что вот...
1: То есть вы будете худшими родителями, если разведетесь, да?
2: Да, что вот уже все на грани, это последний шанс, то, конечно, вы будете эгоистами, если вы не используете этот последний шанс для восстановления отношений, прежде всего. Потому что дети будут более счастливы, если даже пусть они останутся с бабушкой, с дедушкой, но родители приедут счастливые, довольные, в семье воцарится мир, чем когда родители пойдут с детьми и будут ругаться при детях, будут обвинять. То есть это все еще накалится, дети это будут видеть каждый день, и потом в результате эта семья распадется. Это намного хуже, чем если родители уделят время друг другу, а потом лучше уже даже дома где-то, да, уделять время детям. Но также можно детей отправить в лагерь, в пионерский там, или как это сейчас он называется. Ну, вообще слово «лагерь» такое, достаточно странное название, лагерь. Ну, вот на какой-то отдых, да, отправить детей, ну, а их уже можно отправлять в 6-7 лет самостоятельно, чтобы они могли отдыхать. А в это время родители могут отдохнуть даже дома. То есть они могут устроить для себя отдых, если они будут вечером гулять, смотреть на закат. То есть им даже, если средств не хватает, им даже то, что дети где-то будут отдыхать, они вот это время могут потратить на себя. Они могут себе делать ванны хвойные дома. Они могут там сходить в солярий, там
1: то
2: они
1: есть
2: могут
1: отпуск
2: просто...
1: это не обязательно большие деньги, да? Это какое-то, наверное, для себя определение настроения, да?
2: Да, это не обязательно экзотические страны, то есть это может быть лес рядом, в который просто семья сядет в машину, поедет и полежит просто под сосной, подышит свежим воздухом, пообщается, и вот это уже будет отдых.
1: Спасибо большое, Елена, за ваши советы. Но мне остается только сказать, что если вы собираетесь в отпуск, тщательно все спланируйте, обдумайте и обговорите. Будьте мудрыми. Это была программа «Принято считать». До свидания.
0: Всегда радуйтесь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Нам легче понимать всю Библию.
1: В этой программе «Рождение Моисея», «Призвание Моисея Богом», «Исход евреев из Египта», «Десять заповедей», «Скиния», «Разведчики в Ханаане», «Смерть Моисея», «Избрание Иисуса Навина», «Завоевание Ханаана».
3: Моисей, Иисус Навин, первые вожди еврейского народа, которые вывели их из Египта, а второй, Иисус Навин, вел их в землю обетованную. О них мы можем прочитать в книгах «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» и книга, которая носит имя Иисуса Навина. Причем, если книга носит имя Иисуса Навина, это не значит, что он ее писал. Это, может быть, книга рассказывает об этом герое. Так книга Руфи, например, это книга о Руфи, написана, тем более, в более позднюю эпоху. Моисей, еврейская традиция, называет его Моше Рабейну. Он считается автором первых пяти книг Библии. В пяти книг же изложена история его жизни, но она помещена в контекст установлений, повелений, законов, а также истории, избранного Богом народом. В книге «Бытие» Моисей описывается, почему еврейский народ оказался в Египте. Более того, там показывается, как складывались отношения Бога и его народа на протяжении веков. А сам Моисей родился в Египте в еврейской семье как раз после выхода указа фараона об уничтожении еврейских младенцев. Ну, слишком быстро увеличивался народ, он был в то время рабством у египтян. И об этом, кстати, рассказывает уже книга «Исход». Мальчиков нужно было бросать в реку Нил. Мать исполнила это повеление, поместив Моисея в маленькую корзинку осмоленную. Это корзинка, ковчег Моисея. И он поплыл по реке, и его взяла дочь фараона и воспитала его как сына.
1: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
3: Моисей был обучен всей мудрости египетской, но не этой мудростью был спасен народ еврейский. Он попытался помочь избавиться евреям от рабства, но попытка была неудачна. 40 лет он прожил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Ну и вот жизнь заканчивается. 80 лет – это конец жизни. И в это время появляется Господь. Он появляется в несгорающем кусте, неопалимая купина, и наделяет его силой творить знамения и дает повеление вывести народ из рабства египетского.
1: Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
3: 10 чудес казни египетских потребовалось Богу, чтобы убедить фараона, как он обозначен, жестокосердный фараон, да, отпустить народ. Вода превратилась в кровь, жабы наполнили всю землю египетскую, тучи мошек облепили людей и скот, полчища слепней стали одолевать дворец фараона и весь Египет. Скот погибал от чумы, гноящиеся язвы появились на теле людей и скота, выпал град. Была тьма осязаемая, это что-то вроде Самума или Хамсина, но в неурочное время. А последняя казнь была страшная, гибель первенцев в Египте, в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью заколотых ягнят, которых нужно было приготовить и есть ту ночь с горькими травами и пресным хлебом. Кстати, так была установлена еврейская Пасха, иудейская Пасха, от слова «пасах» – проходить мимо. Ангел-губитель проходил мимо домов. Все это происходило по прямому повелению Бога, по слову Моисея.
1: «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем».
3: Когда евреи бежали из Египта, море расступилось, так что они по дну морскому Акипосуху перешли Красное море. Когда мы говорим о Красном море, в синодальном переводе мы читаем «Черное море». А если посмотреть на оригинал, то это Ямсуф, море тростниковое. И вот когда войско фараона потонуло в этом море, египтяне, евреи прошли, египтяне зашли за ними и утонули, они воспели победную песнь. Воздали славу Богу, не Моисею.
1: «Кто сравнится с тобой средь богов, Господи? Кто сравнится с тобой в величии святости? Дела твои достохвальны и дивны, трепет в нас вызывают. Народ тобою искупленный, по любви своей неизменной ты вывел из рабства».
3: Народ приходит к Синаю, это гора, на которой сегодня водят туристы, ночью они восходят на эту гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, Бог заговорил с народом возле этой горы. Народ испугался и попросил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, Бог вручил ему две скрижали, две каменных доски с 10 заповедями. Из них 4 заповеди говорят об отношении к Богу и человека, а 6 об отношениях человека к человеку. Ну, вспомним эти 10 заповедей, очень коротко, тезисно, да? Первая заповедь: есть только один Бог, других богов нет. Не сотвори себе кумира, вторая заповедь, запрет всякого рода изображений и идолопоклонства. Третья: не произноси бездумное имя Божие. Особенно в клятве, да? Помни субботу, установленный Богом день покоя. 4 заповеди. Дальше: почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, то есть храни целостность семьи. Не кради, не клевещи и не завидуй. Вот эти 10 заповедей, в общем-то, универсальные заповеди для человечества, они и по сей день люди хорошо помнят. Не убивай, не прелюбодействуй, хорошо помнят. Было дано еще множество всяких заповедей. Всего мудрецы насчитали в Торе, так называют пятник Моисея, 613 заповедей. Среди них, например, такая заповедь о том, что ближнего своего люби, как самого себя. Когда Иисус повторяет эту заповедь за еврейским законом, он просто расширяет понятие ближний. Кто такой ближний? Дело слово ближний можно произнести как сосед или друг. Но это не только единоплеменник, но всякий человек. Причем Иисус говорит, в том числе тот, кто враждебен к тебе. Как бы это ни было трудно, люби врага. И еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». То, что делал Моисей под его руководством, это скиния. Переносной храм Божьего народа. Палатка. Шатер откровений или встречи. Еврейская Охель-Моэд. 5 глав, с 25 по 30, исходит сказано, как ее надо сделать. Слово в слово. В главах 36 по 39 описывается, как это было сделано. То есть, кажется, что это повтор, но это повтор значимый. Если о чем-то говорится дважды, это значит, что это очень важно. В последней главе мы читаем о том, что Бог благословляет этот переносной храм.
1: Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако, и слава Господня наполнила скинию. Отныне, всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь. И так было во время всего их странствования. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования.
3: Написано: «Облако окутало шатер откровения». Слава Господня наполнила скинию. Слава Господня – это видимое, зримое присутствие Божье, шекина. То есть Бог присутствует здесь своей славой. Евреи, водимые Моисеем, подходят к земле обетованной. Они отправляют туда 12 разведчиков.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они – мужи главные у сынов Израилевых. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу от

0: успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израиля, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые».
1: Было только два человека из 12, которые уверяли, что землю-то можно взять, потому что это обещание Божье. Бог обещал, значит, все будет. Но народ поверил десяти, а не двум.
0: По завету Божьему земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только двое дали неверный отчет, а 10 побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет двоих, а не 10. Здесь же лишь двое защищали правду, а 10 подстрекали к бунту.
1: За это Бог определил народу Божьему блуждать 40 лет по пустыне, чтобы умерло все не поверившее Богу поколение. Народ роптал на Бога Моисея, но Моисей был терпелив и милостив к ним. Только однажды он рассердился на них, как мы сказали бы сегодня, превысил свои полномочия, сказав, что это он изводит воду из скалы, и стукнул по скале палкой дважды. Кстати, эту воду в Иордании показывают и сегодня, она течет там по сей день. Вот это место, куда Моисей стукнул, вода течет. Но Бог сказал, что за это Моисей в землю обетованную не войдет. Он увидел ее с высокой горы Нево, но в нее не вошел. В книге Второзакония описаны последние речи Моисея своему народу.
0: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
1: И кончается Второзаконие описанием смерти Моисея. Лишь издали с этой горы он мог посмотреть на ту землю, на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. И дальше написано о том, что Яхве, Бог, похоронил его. Это окружает таинственностью кончину вождя, законодателя и пророка. Жизнь его была исполнена необычайных знамений и великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
0: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
1: Как можно предписать любовь? Смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления в еврейском, свою душу, чувства и человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, не проникнутся всецело этой любовью. Вот как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Книга Второзакония завершает Пятикнижие, но в ней содержится и переход к историческому циклу, который открывает книга Иисуса Навина. Иошуа бин Нун, преемник Моисея. Иисус – сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет народ Израиля во владение ее. Но если ясно передать эту мысль, Иисус Навин, твой ученик и помощник, войдет в Ханаан. Его назначь своим преемником. Он станет вождем народа при овладении землей обетованной. Затем как раз книга Иисуса Навин начинается тем, что Бог подтверждает свое обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобой. Не отступлю от тебя, не отставлю тебя». Книга Иисуса Навина открывает собой в христианской традиции цикл исторических книг. То есть это 6-я книга в цикле Пятикнижия Моисеева, да? Но первые 5 книг, объединены именем Моисея, составляют Пятикнижие. И завершается Тора такими словами.
0: «Не было уже больше в Израиле такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И не было равных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также по могуществу

0: и поразительным деянием, явленным Моисеем на глазах у всего Израиля.
1: Кажется, что история народа Божия должна завершиться, но нет. У Бога есть свой замысел, Он избирает другую личность. И в той же главе Второзакония есть слова об избрании преемника. «Иисус Навин был исполнен духа премудрости, ибо Моисей возложил на него руки свои». Теперь под его началом израильтяне исполняли все то, что наказал Господь Моисею. Кто такой этот Иисус Навин? В самом первом стихе написано, что он состоял при Моисее, впервые появляется в Торе как Осия. Хушея по-еврейски «спаситель». Моисей дает ему другое имя – Егошуа. Бог спасает или Господь спасает. Сокращенно это имя звучит как Иешуа, и потом этим популярным именем будет назван в Вифлееме мальчик, родившийся в хлеву у девушки по имени Мария. В славянской традиции он назван сыном Наве, отсюда имя Навин. Состоявший при Моисее Иисус Навин записывал за ним все речи. Возможно, он и есть настоящий подлинный автор книги Пятикнижия. Он должен был вести народ в землю обетованную, в Ханаан, задачей неимоверной сложности. Поэтому первые слова, которые в книге открываются, это слова ободрения.
2: «Никто до конца твоей жизни не сможет противостоять тебе. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не покину. Ты же будь тверд духом и мужествен, потому что тебе предстоит ввести этот народ в его наследие, землю, которую я поклялся дать еще праотцам вашим».
1: Народ должен перейти Иордан, что было бы несложно в обычное время, это небольшая река, но не весной, когда течение бурно, и сама река разливается после дождей. Иисус Навин велит переходить Иордан, но первыми в воду должны войти священники со священным ларцом, ковчегом Завета, в котором хранятся скрижали с 10 заповедями. Как только вошли они в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной. А та вода, что ниже по течению, утекла в Мертвое море.
0: Священники, несшие ковчег Завета Господа, стояли на сухом дне Иордана посреди реки, пока израильтяне посуху переходили речное русло. Так продолжалось, пока весь народ не пересек Иордан.
1: Собственно, после этого события появилась поговорка «У веры мокрые ноги». Это чудо было нужно, чтобы израильтяне, воздавая славу Богу, исполняли его повеление через его избранников. «Возвеличил Господь тот день Иисуса в глазах всего народа. И они благовели пред ним так же, как благовели пред Моисеем во все дни его жизни». А потом был Иерихон. Город, который пал не от стенобитных орудий, и не в результате многодневной осады. В тишине были слышны звуки рогов, шафаров, которые трубили семь священников, которые обходили город в сопровождении воинов. Продолжалось 6 дней. На 7-й день они обошли город 7 раз. Раздался боевой клич. И стены рухнули. Город был завоеван, были другие города, другие битвы. Повествование книги напоминает эпос с обилием даже правдоподобных деталей. Один из воинов присвоил себе посвященное Богу добро, и все войско лишилось благословений. Было побеждено хананеями. Случались, конечно, и необычные вещи. В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Господь Иисус Господу и возгласил пред всем народом.
0: В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Иисус к Господу и возгласил пред всем народом. Солнце, стой над Гивоном, и луна, замри над долиной Аелонской. И остановилось солнце, и замерла луна, пока не совершил народ воздаяние врагам своим.
1: Несмотря на серьезные испытания, с которыми израильтяне столкнулись при завоевании земли обетованной, ведомые Богом, они достигли заветной цели. И Господь даровал им покой во всех владениях, как Он клятвенно обещал праотцам их. Не осталось неисполненным ни одно из обещаний, которое Господь дал потомкам Израиля. Все исполнилось в точности. События жизни Иисуса Навина говорят нам о верности Господней. Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от него отступило.
3: Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
5: И Веселинка.
4: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья!
6: Здравствуй.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
6: Ой, да. Приветствовали вас.
4: А еще что?
5: Ну? Мы сидели за столом, да? И улыбались.
4: Правильно. Да? А еще что, еще что, что еще?
5: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
4: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
6: Это не болеть.
4: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
6: Ну, здоровье это у него бодрый, есть. Хороший.
4: Ну, хороший, да, он хороший.
6: Бодрый.
4: Бодрый. Вот, а еще какой?
5: Как Василиса.
4: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке,
4: да.
5: Пить воду,
4: да.
5: Вот, есть фрукты.
4: Молодец, умница! Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно пить таблетки, делать уколы и ставить горчичники.
4: Да нет, таблетки-то все правильно, но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
6: Делать зарядку.
4: О, ну?
6: Гулять!
4: Для здоровья настроение помогает нам движение.
6: И
4: будет
6: гулять.
4: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав.
6: Зарядку.
4: Правильно.
5: О, точно, точно. Движение, оно поднимает настроение.
4: Да.
5: Вот смотрите,
4: да.
5: У меня есть такая игра. Тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
4: Веселинка, Веселинка, ну какая интересная у меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть как улитка, которая еле-еле ползает.
5: А как же я тогда буду в догонялки играть?
4: Ну, никак.
5: Как улитка я не хочу.
4: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса, нужно гулять. нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
6: И прыгать.
4: И прыгать.
5: Я тоже люблю прыгать.
4: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
5: Побежали, побежали.
4: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: чуть-чуть до неба, может быть, достанем. Посмотри скорее ты, распускаются цветы, все ромашки, васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер покачать так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, да. Кузнечики прыгают. Да высоко как. А все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его
2: Понятно.
1: Лужайку, к его
2: да.
1: друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки
1: да. и мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться, а мы посмотрим.
2: Давайте, давайте.
1: Так. Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки, и зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите, поищите. Так, мячик. Мячик, мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Мирослав, опа, раз, два,
2: вот,
1: раз,
2: вот
1: два,
2: это...
1: раз, два, раз, два, молодец, молодец, Мирослав. А вот обруч, как интересно, обруч, а как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса, большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения. Велосипед.
1: Велосипед. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
3: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Еще как можно.
1: Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
2: Да.
1: А крутить, когда мы...
3: Я могу даже тут сидеть.
1: Мы двигаемся.
3: И да. Рулить
2: руль. А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
1: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться?
3: Нет.
1: Или нет?
2: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
1: Да это все правильно. Но дело в том, на машине можно передвигаться
3: только,
1: из одного места в другое.
3: Только человек там не двигается, когда сидит.
1: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
1: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
1: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
1: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, дорогая, мой планшет тоже не помогает движению.
1: Увы. Совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
1: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
1: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
1: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
1: Да как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
1: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
1: Ну, давай-ка, давай-ка.
2: Вот.
1: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
1: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это так, вам.
1: Это нам.
2: Берем лист бумаги.
1: Так, взяли.
3: Она и правда интересная.
2: На будет стоять наша поделка.
1: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой. Держите. Держите. Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай.
3: Я не умею.
2: Делайте надрез.
1: Возьмем так.
2: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
3: шарики.
2: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай, по мне немножко.
3: Так.
2: Да, молодец. Отлично получилось. Давай, погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика и плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
3: Мне пластилин нужно прижать.
2: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
3: У меня получится.
2: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится. Так, ну-ка, ровненько у нас стоит. Ровненько. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровно.
3: Так вот ручкой попробую.
2: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
3: Да.
2: Вот.
1: У нас стоят.
2: Молодцы. Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите это вам.
1: Скрепочку. Как ее надо?
2: А это нам вот так. Мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
1: Ага.
2: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
3: Мне это
1: Или в колодце ручка, которую ведро поднимают.
3: Да. Мне напоминает крутилку, как крутит.
2: Точно, вот эта вот крутилка у нас, есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. И... Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
3: Наша большая.
2: А это наша спортивная собачка.
1: Давай нам собачку.
2: Вот. Чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот, мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
1: Давай.
2: Вот.
1: Давай,
2: давай. Давай, помогай.
1: Давай-ка мы.
2: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям. Держите. Держи, Василиса.
1: Прекрасно.
2: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
2: получилось.
3: Так?
2: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
1: Побольше.
2: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько-плотненько, плотненько.
3: Покажи с другой стороны.
2: Вот.
3: О.
2: Вот. А что у вас получилось?
3: А теперь я знаю, что делать. Дай.
2: Теперь обратите внимание, молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
3: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
2: Вот! Что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
1: Крутится наша собачка.
2: Крутится у нас? Ну, вот,
1: собачки на перекладинах очень даже могут вертеться. Когда эту собачку сделали мы из картона.
2: Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась смешная
1: поделка. Да, дорогие ребята. Бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно. Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимые ваши упражнения. Да, Вы же любите какую-то зарядку? Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
1: Да-да-да-да-да.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгиль.
2: Мир вам, друзья! Мы все любим получать подарки. Они нас радуют, особенно тогда, когда они неожиданные, и, конечно же, когда они ценные. И, наверное, каждый имеет в памяти, список или особенные подарки, которые получал в своей жизни по поводу, на день рождения, а может быть, на юбилей. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю об удивительном подарке, который получила молодая девочка от абсолютно незнакомого человека. 6 октября 1976 года 19-летняя Нэнси решила сходить в автосалон, чтобы посмотреть на новый Cadillac Seville, который нового модельного 77 года вышел в очень красивом цвете морской волны. Она стояла, любовалась этим замечательным автомобилем. В это время подошел сотрудник центра и на ушко ей шепнул: «Посмотри, к нам в салон зашел Элвис Пресли». Она спросила у дилера, могу ли я подойти поздороваться с ним. Но он разрешил, она подошла, поздоровалась с ним, и вдруг он разговорился с ней. Он оказался очень простым человеком, пошутил, что дилер похож на его престарелого отца, поговорили о том, о сём, и потом отошел от этой девушки. А через некоторое время, поговорив с дилером, подошел к ней и указал на этот замечательный Кадиллак и сказал: «Эта машина твоя». После этого он оплатил 36 761 доллар в кассу за этот автомобиль и попрощался. Почему он это сделал? Его называли королем рок-н-ролла, а король может себе позволить многое. Но настоящий король, настоящий наш царь Иисус Христос обладает чем-то большим, чем даже великий певец Элвис Пресли. Посмотрите, что говорит нам послание к Эфесянам. Иисус Христос предопределил усыновить нас в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Почему Бог благ к нам? Почему Иисус проявляет свою любовь к нам и дает множество своих благословений? Потому что Он царь, и Он может позволить по богатству своему дать все богатства мира и дать то, что выше любых денег и цен: спасение, вечную жизнь, вечную радость в любви Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, я сегодня радуюсь и хочу, чтобы вы радовались вместе со мной, потому что самый главный подарок в своей жизни мы уже получили. Благодать Божья, подаренная по бесконечному богатству Дарителя Иисуса Христа, является нашим великим приобретением.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок. Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу что-то хорошее. Слово «здравствуйте» помимо приветствия – это еще и пожелание быть здоровым. А когда человек здоров, то у него хорошее настроение и он весел. А если вокруг будет много здоровых, счастливых людей, то и мир вокруг нас будет добрым и счастливым. Сегодня тема нашей программы – клетчатка. Нужна ли клетчатка для здоровья? Давайте сегодня с этим разберемся. А поможет нам в этом эксперт Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: У меня миллион вопросов относительно клетчатки. Могу начать?
4: Конечно.
3: Что представляет собой клетчатка?
4: Клетчатка – это волокна растительных клеток. И это должно быть необходимой составляющей в питании человека. Вообще, если клетчатку рассмотреть поближе, то ее можно разделить на несколько видов. Особенно известная нерастворимая клетчатка, растворимая клетчатка. Они немножечко по-разному себя ведут в организме человека. Но чтобы было проще представить, могу сказать, что, например, если мы возьмем какой-то продукт, например, слива, то в мякоти будет содержаться больше растворимой клетчатки, а в кожуре больше нерастворимой клетчатки. То же самое можно брать и другие продукты. Там, где более жесткая стенка, там больше нерастворимой клетчатки. Там, где больше мякоти, то там больше растворимой клетчатки. Есть много ее разных видов. Например, известны такие виды нерастворимой клетчатки, как целлюлоза. Ее даже бывают продают в аптеках отдельно. А в растворимой клетчатке больше известны такие, как пектин, слизи. Вот такие вот виды есть.
3: Спасибо. Скажите, а какую роль клетчатка играет в нашем организме?
4: Она является абсолютно необходимым компонентом для здорового питания и здорового пищеварения. Угу. Дело в том, что клетчатка, когда поступает в наш организм, в кишечнике, она как губка всасывает воду, и она увеличивается в объеме, создавая такой достаточно большой объем, то есть больше, чем, может быть, даже человек съел. И за счет вот этого объема она стимулирует движение кишечника, перистальтику стимулирует. Тем самым способствует продвижению пищи по кишечнику, препятствует застою, препятствует воспалительным заболеваниям, и она может на себя всасывать некоторые ненужные вещества, то есть масса полезных свойств. Кстати, давно было замечено, что люди, которые относились к более богатым слоям населения и в питании которых были как раз очищенные виды продуктов, например, белая мука, эти люди чаще болели. Со временем было выяснено, что клетчатка, она нужна для того, чтобы человек не болел.
3: Спасибо. Как раз мы перешли к вопросу о заболеваниях. Скажите, а при каких заболеваниях показано употреблять клетчатку?
4: Я бы так сказала, что при отсутствии клетчатки как раз человеку обеспечены болезни. То есть лучше, наверное, сказать о профилактике. Чтобы их не получить, нужно включить клетчатку в рацион. Но если мы все-таки говорим о конкретных заболеваниях, то здесь с полным правом можно говорить об избыточном весе, даже об ожирении. Здесь можно говорить о сахарном диабете, о сердечно-сосудистых заболеваниях, желудочно-кишечных заболеваниях и многих других.
3: Вы вот остановились на проблеме избыточного веса. Если клетчатку рекомендуют при ожирении, значит, она способствует снижению веса?
4: На самом деле, действительно, можно так сказать, потому что клетчатка за счет своего объема, она обеспечивает такое длительное чувство насыщения у человека. То есть продукты, вот, богатые клетчаткой, избавляют человека от преждевременного чувства голода. И он легко может, дожить, так скажем, до следующего приема пищи. Кроме того, продукты, богатые клетчаткой, они обычно не такие калорийные. И, кстати, надо еще сказать, что клетчатка — это компонент растительной пищи. В животных продуктах клетчатки нет, и одновременно они более калорийные. Поэтому если у человека в питании много продуктов животных, а мало растительных, получается такой немножечко дисбаланс вот в сторону большей калорийности, что не всегда полезно.
3: А если человек хочет, наоборот, набрать вес, как клетчатка может ему помогать в этом?
4: Но можно сказать, что она не будет ему мешать в этом, потому что клетчатка все равно является компонентом здорового питания человека. И даже если он хочет вес набрать, нельзя клетчатку исключать из рациона, потому что он может приобрести просто другие болезни из-за этого.
3: Ясно. Скажите, Наталья Васильевна, в чем положительное действие клетчатки при диабете?
4: Очень положительное действие, потому что клетчатка, опять же, за счет того, что дает такое длительное чувство насыщения, она помогает держать постоянный такой длительный уровень сахара в крови. Проблема при диабете, что может повышаться сахар в крови и также быстро потом снижаться, из-за чего ну, и плохое самочувствие может быть, и проблемы со здоровьем. Вот клетчатка, она препятствует быстрому подъему сахара в крови и быстрому снижению тоже препятствует. То есть стабильный, длительный уровень обеспечивает. Человек себя чувствует хорошо, и его самочувствие не страдает в течение нескольких часов. И я много раз это видела у больных диабетом, когда они приезжали в санатории. Вот питание богатое клетчаткой, оно поддерживало их хорошее самочувствие на протяжении нескольких часов.
3: Вот так. Вопрос относительно людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чем может помочь этим людям употребление вот такой вот здоровой пищи, в которой содержится много клетчатки?
4: Да, клетчатка за счет того, что увеличивает объем пищи в кишечнике, она еще и как бы всасывает некоторые излишние вещества, скажем, лишнее количество жиров, излишнее количество холестерина. И тем самым не дает вот этим веществам лишним всасываться в кровь. Тем самым это прямая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
3: Лишнее убираем.
4: Да.
3: Наталья Васильевна, скажите, вы говорили, что клетчатка, вот я услышал, что действует она как губка, соответственно, выводит холестерин из организма. Но не будет ли она таким образом выводить полезные витамины и минералы?
4: Вы знаете, в принципе, можно сказать, что какое-то количество может и выводиться. Но дело в том, что усваивается гораздо больше витаминов, чем выводится. И, кроме того, продукты, богатые клетчаткой, одновременно они богатые именно витаминами, минералами, потому что это растительные продукты. И если мало таких продуктов, то человек вообще не получит ни витаминов, ни минералов. Поэтому все равно они нужны, а то, что выведется, это не будет так много.
3: Не страшно.
4: Не страшно, да.
3: Не страшно. Скажите, есть ли противопоказания к употреблению?
4: Клетчатки.
3: Да, клетчатки.
4: Скажем так, могут быть ограничения в те периоды, когда у человека есть обострение некоторых заболеваний, желудочно-кишечных. То есть может быть ну, немножко несварение вот в эти периоды, поэтому в это время ограничивается грубая клетчатка, вот нерастворимая клетчатка.
3: Я вот сейчас вспомнил, что в СССР были разработаны специальные вот диет-столы, которые исключали грубую пищу, например, при остром гастрите. Что делать, если у человека слабый желудок?
4: Как я уже сказала, в острый период некоторых заболеваний действительно рекомендуется ограничить некоторые виды клетчатки, но полностью она не должна исключаться. В частности, ограничивается нерастворимая, грубая клетчатка. Например, если человек употребляет яблоки, то лучше, если они будут без кожицы.
3: То снимаем кожицу.
4: Да, снимается. Если это овощи, то они должны хорошо быть проваренными или пропаренными, тушеными, но там все равно есть клетчатка. А вот с другой стороны, можно сказать, что причины многих заболеваний, и в том числе слабого желудка, заключаются как раз вот в отсутствии клетчатки. Когда пища рафинированная, ну, есть еще другие причины. Например, человек пьет мало воды. Если у него плохой режим питания, такой скользящий режим питания, все это вместе приводит как раз к желудочно-кишечным заболеваниям. И большой ошибкой является, когда человек на годы решает, что у него, например, гастрит, и лишает себе вообще клетчатки. Это в корне неправильно.
3: Так что
4: это допустимо только в острый период. Некоторые ограничения.
3: Острый период, а потом снова кушаем обычную нормальную пищу. Я слышал, что одна из частых рекомендаций при желудочно-кишечных заболеваниях – это дробное питание. Как вы относитесь и что вы можете прокомментировать по этому поводу?
4: Вы знаете, это действительно очень частая рекомендация сегодня. И она, с одной стороны, очень логичная. То есть она избавляет вроде бы человека от большого количества еды, помогает, должна помочь хорошо переваривать эту пищу и должна облегчить бремя на желудок. Но есть интересные исследования научные, которые показывают, что если человек часто кушает, то у него в желудке постоянно находятся остатки недопитания.

0: Много лет находящиеся на дробном питании гораздо лучше себя начинали чувствовать на питании недробном, трехразовом, но с продуктами, богатыми клетчаткой.
1: Вот такие вот новости. Я часто обращаю внимание, что в аптеках огромное количество клетчатки, которая продается. Скажите, есть ли какая-то разница с той клетчаткой, которую мы получаем с обычной пищей?
0: Разницы никакой нет. То есть, по большому счету, это просто люди платят за то, чтобы обогатить свою пищу клетчаткой, но гораздо проще это было бы сделать в питании. Хотя, конечно, если питание у человека рафинированное, то аптечная клетчатка, она будет добавлять, да, пользы. Но это можно легко сделать за счет продуктов.
1: Наталья Васильевна, вот мы подошли к конкретным советам. Скажите, пожалуйста, сколько же нужно человеку потреблять клетчатки в день?
0: По современным нормам необходимо употреблять от 28 примерно до 40 грамм клетчатки в день. Но на самом деле практика показывает, что в таких развитых странах, где высоко развита пищевая промышленность, соответственно, много продуктов рафинированных, очищенных, там люди обычно потребляют очень мало клетчатки, где-то примерно в два раза меньше, что, конечно, недостаточно.
1: Какие можно продукты перечислить, в которых вот, ну, будет находиться, ну, в рационе нормальное количество клетчатки?
0: Ну, хочу сказать, что это не так много, как кажется на первый взгляд. Если вы возьмете два фрукта в день, два овоща, если вы возьмете 100 грамм крупы сухой, ну, в течение дня она варится. И,
1: то есть супа может быть, крупа,
0: да,
1: что-то? Да,
0: да, куда-то она
1: каша
0: добавляется, в кашу. Это может быть за счет хлеба, но общий объем просто. 100 грамм сухой крупы и, например, горсточка орехов уже даст минимум клетчатки, около 28 грамм. То есть это совсем немного, просто при желании нужно так спланировать свой рацион.
1: Наталья Васильевна, предположим, наши друзья сейчас приняли решение, что нужно взяться и пополнить рацион клетчатки в своем организме. Как не ошибиться, как не переборщить? Что вы можете посоветовать?
0: Если у человека питание было очень бедное клетчаткой, конечно, ему не стоит сразу брать очень большое количество. Например, если человек сделает салат из кочана капусты, ну, я так образно говорю, то, конечно, ему может быть не очень хорошо. Поэтому лучше постепенно увеличивать количество таких блюд в своем рационе. Постепенно увеличивать количество фруктов, например, количество салатов овощных, потому что для многих людей это не является привычкой. Многие люди не едят фрукты и овощи, а это очень важно.
1: Большое спасибо, Наталья Васильевна, за подробные рекомендации. Ну и вот, подводя итог нашей программы, я хочу, чтобы вы резюмировали все то, что мы сегодня с вами проговорили и узнали нового.
0: Хочу напомнить и посоветовать, чтобы при покупке продуктов на свой стол каждый мог оценивать не только калорийность этих продуктов, но и то, сколько клетчатки в них есть. Вообще сегодня в интернете в легком доступе можно найти очень много данных насчет того, сколько клетчатки есть в каждом продукте. Помните о том, что это растительные продукты. То есть каждый растительный продукт то или иное количество клетчатки имеет. Поэтому, в принципе, не так сложно спланировать свой рацион.
1: А я напомню, что сегодня у нас в студии была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, специалист в области профилактической медицины. И подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Клетчатка необходима для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, избыточного веса, рака, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Клетчатка содержится во всех растительных продуктах, если только она не была специально удалена из них путем рафинирования. В большом количестве она содержится в цельных зерновых, различных крупах, муке грубого помола, овощах, фруктах и бобовых. Оптимальное количество клетчатки для человека от 28 до 40 грамм в день. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: в брошюре.

0: брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нам легче понимать Священное Писание, когда мы знаем о библейских героях.
1: В этой программе рождение Самсона, женитьба Самсона. Враги раскрывают тайну Самсона, гибель Самсона, рождение Самуила, возвещение Самуилом воли Бога, избрание и гибель первого царя.
3: Самсон и Самуил. Последние судьи еврейского народа.
1: Судьи Израиля – вожди израильского народа, которых Бог выдвигал из различных колен для избавления от поработителей в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Судьи управляли не всем народом, в то время еще не объединенным, а лишь отдельными его частями, и своей власти не передавали, как цари своим детям. О судьях рассказывают книги «Судей» и «Первая книга царств».
3: После исхода из Египта еврейский народ отправляется в землю обетованную – Ханаан. Это территория, где сегодня располагается государство Израиль. Там жили разные племена, одно из которых было самым сильным и враждебным по отношению к пришельцам. Это племя называется филистимляне. По иронии судьбы, волей римских императоров, название именно этого племени стало нарицательным для этой земли. Земля филистимлян, Пилиштим, Палестина. Самсон был рожден чудесным образом, по обещанию Божьему. Сразу скажу, что история о чудесном рождении ожидает нас и в жизни Самуила. Бог открывает родителям Самсона, что он должен стать назареем Божьим, то есть посвященным Богу служителем, который не пьет ни хмельных напитков, виноград не ест, не стрижет волос, не прикасается ни к чему нечистому, в том числе к покойникам или трупам животных. Назарейство – это такое своеобразное монашество Ветхого Завета. Само имя Самсон от еврейского «шамаш», «шимшон» переводится как «солнечный». Волосы не стриг, заплетал в косички, и они были как лучи солнца. Он вырос, стал силачом, богатырем. Этот библейский богатырь разорвал руками льва. Эпизод отражен в фонтане в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва. Из пасти льва вырывается фонтан, бьет на 7 метров вверх. При этом личная жизнь Самсона не складывалась. Самсон все время влюблялся в филистимских женщин.
1: Самсон устроил пир, как обычно делают женихи. Филистимляне, встретив его, привели к нему на пир 30 человек быть дружками. Самсон сказал им: «Загадаю я вам загадку. 7 дней будет длиться пир. И если за это время вы разгадаете ее, то я дам вам 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд. А если не разгадаете, вы дадите мне 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд». Они сказали: «Загадывай, а мы послушаем». Он загадал: «Из едока вышла еда, из сильного – сладкое». 3 дня бились они над разгадкой.
3: В убитом Самсоном льве поселились пчелы. Там оказался и мед. Самсон нарушил обет назарейства, прикоснувшись к убитому льву, но очень хотел меда. Взял его, ел. Еще и родителям принес, не сказав, где взял его. Разгадку выведала невеста. На свадьбе рассказала своим единоплеменникам. Их ответ тоже, кстати, звучит поэтически.
1: И на 7-й день, до захода солнца, жители селения дали ответ. Что слаще меда и что сильнее льва? На это Самсон сказал им: «Если б вы на нетеле моей не пахали, загадки бы не разгадали». Тут сошел на него дух Господень. Он пошел в Ашкелон и сразил там 30 местных жителей. Сняв с них одежды, он отдал их тем, кто разгадал его загадку, а потом, разгневанный, ушел в дом своего отца. а жену Самсона отдали одному из тех, кто был его дружком на свадьбе.
3: Этот эпизод показывает, что Самсон потакает своим желанием. Захотел – сделал. Свадьбу прервал, чтобы достать поставленные условия отгадки 30 рубашек. Силач пошел, убил 30 врагов, принес гостям. Жену свою рассердился и на некоторое время шел к родителям. Тесть его думал, что Самсон бросил свою жену и выдал ее замуж за одного из дружков на свадьбе. Такая драматическая история. Самсон за это сжег поля филистимские, поймал 300 лисиц, привязал к хвостам факела. Филистимляне узнали, что причиной стала неудачная женитьба. Они казнили тестя и неверную жену. За это Самсон еще более им отомстил. Совершил много удивительных дел. Например, ослиной челюстью он смог победить войско врагов. 1000 человек. В городе Газе, когда его хотели захватить, заперли город, он выломал городские ворота и унес их на себе. Непобедимого героя победила женская хитрость. Избранный Богом на особое служение, он цинично пренебрегает этим благословением, подчиняется своим страстям. Своеволие, гордыня, полная уверенность в собственных силах привела его к тупику, к духовному кризису, за которым последовали роковые события. Женщина по имени Далила, с которой он был в то время, узнала тайну его силы. Он подчинялся странным повелениям Божьим, в том числе такому повелению, как не стричь волосы.
1: Далила убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать 7 косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям, и сила оставила его. Она крикнула: «Вот и филистимляне за тобой, Самсон!» Он проснулся и ответил: «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимляне, выкололи ему глаза, привели его в Газу, заковали в двойные медные цепи, и плененный он стал ходить по кругу, вращая жернова.
3: Затем волосы Самсона отросли, к нему понемногу вернулась его сила. На празднике филистимского бога Дагона, когда его привели для того, чтобы посмеяться над ним, он повалил несущие колонны в здание и погиб вместе с 3000 своих врагов. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Израиль был призван стать народом Божьим, жить по заповедям. Но в те смутные переходные времена от нестабильности судейства к царской власти на практике нередко оборачивалась анархией, кровавыми междоусобицами. Не было в то время царя в Израиле. Всякий делал то, что считал правильным. И при жизни последнего судьи Самуила был поставлен царь, им стал Саул. Сам Самуил был рожден чудесным образом, мать его была бездетна. Она много лет была бездетна, она молилась Богу во дворе святилища.
1: «От Господа и смерти жизнь. Он низводит в Шеол, он же из него выводит. От Господа нищета и богатство, унижение и почет. Из праха поднимет он бедняка, из пепла нищего. Среди князей усадит их, в наследство даст славный престол. У Господа устои земли, на них утвердил он вселенную».
3: Эти слова Анны, матери пророка Самуила, описывают новую эпоху в истории Израиля. Бог исполнил то, что обещал, дал Анне долгожданного ребенка, будущего пророка Самуила. И произошло это задолго до того, как ее сын и поставленные им цари изведали славу и вкусили горечь унижения. Вот как раз когда она поет свою песню благодарственную, она указывает, что Бог владеет миром. Именно в Господе израильский народ постигает смысл всех событий своей многовековой истории. В этом гимне Анны звучат другие мотивы. Они говорят о пророческой значимости ее молитвы. Бог будет судить весь мир. Он воздаст каждому, праведному, неправедному. Земному владыке воздаст по заслугам. Там используется такой образ: Всевышний вознесет рог, то есть укрепит могущество своего помазанника. История жизни Самуила, она свидетельствует о многих трудностях, которые возникали в период правления судей. Священническое служение было в упадке, сами израильтяне отдалились от Бога. Ковчег Завета воспринимался в народе как некий магический предмет, помогающий разбить врагов. А сыновья первосвященника Илия кощунствовали в самом святилище. С презрением относились к святыне и жертвоприношению Господу. И вот на этом фоне мы видим Самуила. Ни царя, ни священника, избранного Богом пророка, который доносит до народа волю Господа, Царя Небесного.
1: «Сказал Самуил всему роду Израилю: если вы всем сердцем возвращаетесь к Господу, то удалите от себя чужих богов и Астарт. Обратите сердца к Господу и служите только Ему. и Он избавит вас от филистимлян». Оставили израильтяне Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
3: Первое видение, кстати, пророку Самуилу было дано мальчику Самуилу. Оно еще в детстве. Сама история очень интересная, знаменательная. В 3 главе 1 книги Царств написано, что он служил Господу при священнике Илии. И дальше такая фраза замечательная. «Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми».
1: Отрок Самуил служил Господу при священнике Илии. Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми. И вот однажды, когда Илий уже лежал в постели, глаза его помутнели, и он уже ничего не видел, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лег спать в святилище Господне, там, где располагался ковчег Божий. «Воззвал Господь к Самуилу». И тот ответил: «Я здесь». Он побежал к Илию и сказал: «Я пришел. Ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илию и сказал: «Я пришел, ты же звал меня». Но тот ответил: «Нет, не звал тебя, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова, в третий раз, воззвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илии и сказал: «Я здесь, ты же звал меня». Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и, как прежде, воззвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой».
3: Господь предсказал гибель роду нынешнего священника за нечестие детей, за то, что отец не воспитал их в послушании Богу. Самуил потом всю жизнь свою учил народ заповедям, ходил по всему Израилю, отучал его от идолопоклонства. Библия говорит: Самуил был судьей, правил Израилем, пока был жив. Год за годом он ходил из Бетеля в Гилгал и Мицпу, как правитель всех этих селений, разбирал тяжбы израильтян. Потом возвращался в Раму, там был его дом, и правил израильтянами оттуда. Там же он поставил и жертвенник Господу. У него тоже появились сыновья, но они, к сожалению, не пошли по стопам отца в праведности. Его сыновья не годны к высокому служению. Кто же станет судьей Израиля после него? Народ требует от пророка поставить над ними царя. Здесь как раз самый неожиданный парадокс книги Первой книги Царств. Без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно, праведно. А сама просьба народа поставить царя есть отвержение Бога.
1: Господь сказал Самуилу: «Прислушайся к голосу народа, ко всему, что они тебе говорят. Ведь не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать».
3: Изначально народ был призван к послушанию Богу, как своему царю, к исполнению всех его законов, повелений, но удержаться на этом пути ему не удалось. Царем по воле Божьей избран прежде никому неизвестный юноша Саул. Хотя состоявшийся выбор не означает, что избранный человек окажется достойным своего предназначения. Он был выше всех, он был красивый. Но царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточен. Он может обойтись без помощи пророка Самуила. Господь отвергает его. Это происходит уже через 10 глав, 15 главе 1 книги Царств. Самуил предсказывает царю, что за неповиновение воли Божьей его царство не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу, поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь. Жизнь продолжается, Самуил убедился, что Саул продолжает поступать по своему разумению, не по воле Божьей, еще несколько раз предупреждает царя о том, что царство у него закончится трагично. В 15 главе 1 книги Царств описана последняя встреча Самуила с Саулом. Царь победил племя амаликитян, пророк велел ему истребить его, это враждебное племя. Но плененного царя амаликитян Агага Саул и его подданные пощадили, как пощадили ягнят и лучший откормленный скот. Все ценное они истреблять не стали, а уничтожили лишь худшее, никчемное. Когда Самуил пришел, чтобы принести жертву, узнал о том, что Саул не повиновался Богу. Пророк сказал, очень важный урок.
1: Самуил сказал, разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его? Нет, послушание лучше жертвы, лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ведь непокорство – такой же грех, как ворожба, а своеволие – такое же зло, что и идолопоклонство. Ты отверг Слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства.
3: Самуил повернулся, чтобы уйти. Саул пытался его удержать, ухватил его за полу одежды и оторвал ее. Самуил сказал ему, это знак. Царство, Господь вырывает у тебя также царство израильское, отдает его ближнему твоему, тому, кто лучше тебя. С тех пор Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти, но оскорбело Сауля. Заканчивается история Самуила. Но будет еще одна встреча, когда Саул встретится, как ему кажется, с Самуилом. Бог молчит, не отвечает Саулу. А Самуил уже умер, что делать? И тогда царь прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Саул всех таких специалистов уже выгнал из страны. Она последняя из оставшихся. Ее Саул принуждает вызвать дух умершего Самуила. Этот дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Был ли это Самуил? Бог молчит, Самуил умер. Кто же здесь говорит, от Бога ли этот дух? А если вспомнить, что Бог прямо запретил общаться с духами на спиритических сеансах, то здесь мы читаем о действиях сатаны, который был заинтересован в гибели отступника. Сегодня, когда пророка Самуила нет с нами, у нас есть его история, есть Священное Писание, и слова наставления, которые побуждают нас к верности Богу, послушанию Ему. Ритуалы и обряды не должны заслонять для нас образа живого Бога. Не в амулетах и храмах наша сила, а в том, кто выше всех и в то же время всегда рядом с нами.
4: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие мамы! Наши мамины секреты открыты не только для мам, но и для всех, кто несет ответственность за воспитание детей – отцов, бабушек и дедушек, педагогов и воспитателей. Надеюсь, эта программа будет полезна всем вам. Тема, которая будет затронута в данной программе, волнует многих родителей. Дело в том, что мамы и папы знают достаточно много полезного и правильного, что хотелось бы привнести в отношения со своими детьми. Это и прекрасные советы психологов, и практический опыт, который мы перенимаем у других мам и бабушек, и многое другое. Но знать – это еще не все. Некоторые родители признают, что проблема состоит не в недостатке информации, а в том, чтобы ее применять. Применять постоянно. Что же мешает этому? Лень? Нерадивость? Не всегда. А есть ли такое понятие, как родительская усталость? Одни утверждают, что не устают быть родителями, другим знакомо чувство утомления. Мы поговорим и о тех, и о других. Причины усталости от детей могут быть разными, но чаще всего это происходит по естественной причине, ведь дети сами по себе гораздо энергичнее взрослых. Особенно это заметно по вечерам. Вы уже хотите спокойно посидеть, а маленькому непоседе все еще хочется бегать, прыгать, причем обязательно с вашим участием. Не забудем и о том, что многие дети имеют послеобеденный сон, а для взрослых такая роскошь не всегда позволительна. Таким образом, драгоценные вечерние часы общения с детьми в кругу семьи бывают вялыми и проходят в изнеможении со стороны взрослых. Если обратиться к укладу семьи, пусть не самому древнему, а хотя бы десятилетней давности, то можно будет заметить некоторые различия. Главная их суть состоит в том, что сегодняшние мамы и папы более скоропалительные, торопливые, спешащие. Ритм жизни все ускоряется благодаря интернету, скоростным видам транспорта, новым технологиям. Эмоциональная и умственная нагрузка со все возрастающей силой действует на нашу нервную систему. Поэтому зачастую мы переступаем порог своего дома уже изможденными работой и проблемами. И даже если мы понимаем и соглашаемся с тем, что должны делиться своей любовью и вниманием, мы не всегда в силах исполнить это. Усталость и отсутствие сил могут служить серьезным препятствием. Если это повторяется день за днем, а вернее вечер за вечером, то некоторые родители начинают испытывать глубоко внутри себя чувство вины. Вины за неуделенное внимание, неучастие в детских играх, за раздражительность и сонливость. Есть ли выход из этой ситуации? Многие из нас знают закон сохранения энергии, сущность которого состоит в том, что ничто не берется ниоткуда и не уходит в никуда. Проще говоря, вы не можете поделиться тем, чего у вас нет, как бы вам этого ни хотелось. Если вы хотите подарить внимание и тепло своему ребенку, сначала вам должны дать это. Кто же? Муж, который работает еще больше и приходит еще позже? Бабушки и дедушки со своим слабеющим здоровьем и которым не просто чисто физически добраться до вас? Или подруга, у которой тоже есть дети? Есть ли на свете личность, всегда свободная для общения с вами и имеющая больший запас сил, чем у человека? Такая личность есть. Верующие в Бога родители знают источник сил для воспитания детей. Верующие в Бога родители знают, где получить тепло и утешение, чтобы, в свою очередь, передать это своим детям. И многие родители приходят к этому источнику, чтобы обновить силы, получить ободрение и поддержку. Но я встречала в своей жизни мам-христианок, которые не уверены в том, что их проблемы нужны и важны Богу. Чаще всего эта неуверенность растет на почве недовольства собой, своими мыслями и поступками, поведением. Вот, говорят они, разве Бог станет помогать мне, если я вчера поругалась с соседкой, проскочила на светофоре на красный свет и нагрубила мужу? Вот стану лучше, спокойней, исправлюсь, и тогда... Дорогие мои женщины, милые мамы, нет заблуждения опаснее этого. Обращайтесь к Богу такими, какие вы есть сегодня, сейчас. Как часто, готовясь общаться с Богом, я и сама испытывала жгучее чувство вины, полную опустошенность, внутреннюю неготовность. Кто я, чтобы само величие и святость обратило на меня свое вселенское внимание, да еще и занялось бы решением моих ничтожных проблем? Вам знакомы такие сомнения? Что отвечает уставшим, изможденным и сомневающимся мамам Бог? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова из Библии. Возможно, вы не раз слышали этот отрывок, но приходило ли вам в голову, что это обращение лично к вам? Никаких условий не ставит Бог, чтобы поговорить с вами, не требует сначала исправиться, и ваши проблемы ему не то что не безразличны, он заинтересован в том, чтобы быть рядом с вами в них, помогать и поддерживать. Труждающиеся и обремененные – это не узники тюрем и не рабы на галерах. Это мы с вами, спешащие, имеющие две работы и столько же подработок, измученные общественным транспортом и бытовыми вопросами. Труждающиеся – это те, кому трудно, а не только те, которые трудятся. Обратитесь к Богу простыми словами. Говорите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, расскажите о том, как относятся к вам дети. И очень важный момент, о который едва не разбилась вера многих матерей. Я также пережила этот нелегкий, но необходимый опыт. Прося у Бога сил для воспитания ребенка, я ожидала чуда. Думала, что вот встану с молитвы и захочу бегать, играть с ребенком, говорить с ним. Словом, хотела вдохновения и ожидала, что вот сейчас воспряну. Но зачастую этого не происходило. И я вставала с молитвы такая же уставшая, как и до нее. Я боялась поделиться этим с другими, даже с самыми близкими подругами, чтобы не поколебать в них веру в Бога. Но это было правдой. Я не всегда получала такой ответ, какой хотелось мне. Вместо чудесного немедленного обновления мне попадались книги о здоровье. Мне приходили мысли о том, как можно было бы улучшить свой режим дня. Мне настойчиво хотелось питаться более здоровой пищей. И прошло немало времени, чтобы мне стало понятно – вот ответ на мою молитву. Не всплесками чувств и эмоций может ответить Господь, а практическим советом, как сэкономить силы. С другой стороны, ответ Бога не был совсем уж бесчувственным, как может показаться. Чувство мира и успокоения присутствовало у меня после молитвы. Уже одно то, что мое внимание, мой духовный взгляд был направлен к кому-то светлому, чистому, святому, давало желание любить. Но, повторюсь, чаще всего Бог предпочитает естественный способ освежения ваших родительских сил. И когда этот совет исходит от Бога, он глубже и нежнее затрагивает вас, чем слова психологов или знакомых. Давайте теперь вспомним о тех, кто на вопрос, устаете ли вы быть родителем, ответил «нет». Вряд ли это люди не работающие или не обремененные проблемами. Почему некоторые не устают от родительских обязанностей? Дело в том, что сам процесс воспитания должен происходить естественно, а не в каких-то специальных лекциях для ребенка. Легче всего дети учатся, наблюдая за нами, взрослыми. Именно так воспитание было задумано Творцом. И если вы ведете себя естественно, то это не будет отнимать у вас много сил. Впрочем, и здесь есть свои «но». Естественное поведение не всегда положительно. Вы наверняка знаете, что есть, например, семьи, где, естественно, безнравственность, эгоизм, равнодушие. Для этого не надо тратить много сил. И такой процесс воспитания, увы, также приносит свои печальные плоды. Но я надеюсь, что этот пример не о вашей семье. Итак, воспитание происходит всегда. И чаще всего жизнь все-таки заставляет нас чувствовать себя уставшими. Где взять силы? Теперь вы знаете этот секрет. Надеюсь, вы будете пользоваться им постоянно. А может быть, кто-то впервые пройдет этим путем. Вы не будете разочарованы. В заключение разрешите привести еще один библейский отрывок. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Дорогие родители, никто не станет спорить, что дети – это самое дорогое, что у нас есть. Давайте искать силы и вдохновение у того, кто никогда не занят для вас, никогда не откажет и никогда не устает. Всего вам доброго! До свидания.
0: Велика милость Господа.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! Насколько сегодня вы ощущаете заботу Бога о себе? По 10-бальной шкале. На 5, 8, 10. Какие есть варианты? Давайте сравним ваши ощущения с теми фактами, которые содержатся в Священном Писании. В юности мы любили французские фильмы, особенно комедии, потому что, ну, они были добрые и правда смешные, и вместе с тем, как сейчас я понимаю, были поучительными. И один из любимых фильмов был фильм, который назывался «Игрушка» с незабываемым Пьером Ришаром. Помните сюжет этого фильма, когда богатый мультимиллионер заботится о своем сыне, баловном подростке, заботится о нем настолько, что готов купить самые дорогие вещи, игры, и в конце концов покупает для него целого человека, для того, чтобы удовлетворить его прихоть. В этом фильме замечательный финал, купленный как игрушка, герой Пьера Ришара с этим ребенком подружился и даже смог повлиять на него. Но насколько велика забота Бога о нас? Она дозируется, она определяется нашим поведением. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. И мы видим здесь два удивительных, ну, полюса таких в Божьей любви и заботе. С одной стороны, это разумение и мудрость, понимание того, что достаточно. Бог знает границы, Бог знает абсолютно все о человеке и вообще обо всем в мире, но дает свою любовь, дает свою благодать, как написано здесь, в преизбытке, то есть больше, чем нужно. Если говорить простым языком, Бог нас балует. Мы баловники Божьи. Бог покрывает своей благодатью, милостью наши несовершенства, иногда откровенно неправильные вещи. Бог покрывает, Бог прощает, Бог благословляет и дает не по заслугам нашим, не по тому счету, который мы где-то, возможно, в уме ведем о своих духовных деяниях и заслугах, но он смотрит по-другому, с заботой любящего отца, иногда даже побаловав. Я надеюсь, что в этот день Дух Божий принесет вам в сердца ощущение избыточности, преизбыточности, полноты Божьей любви, Божьей благодати. В белорусском языке слово «благодать» переводится как «ласка». Я надеюсь, что вот эту благодать, ласку вы в полной мере сегодня испытаете на себе.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
0: Как
4: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
5: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

На рубеже веков, в плену земных оков,

каждый удар бича. Ярость палача – это за грех и твой мой.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Слушайте его внимательно.
1: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
1: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí,
3: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
1: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
5: Oh, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
1: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
1: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Io, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
1: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
1: Вы хотите узнать?
6: Да!
3: Дедушка, расскажи.
1: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
1: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
1: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
1: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
5: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
1: Жители этих стран говорят на семитских языках.
5: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
1: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего 7 человек.
1: Не 7, а 8.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
4: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
1: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
1: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
5: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
1: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
5: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
5: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
0: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
5: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
1: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
1: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
5: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему, которая очень жизненна. Эта тема называется «Молчание Бога». Часто бывает в жизни, когда мы молимся, чего-то просим у Бога, и видим, что Он как бы молчит, Он ничего не говорит, Он не говорит ни что нам делать, Он не говорит, как нам быть, Он не решает наши проблемы. И нам начинает казаться, когда мы читаем Библию, что в жизни мужей веры Бог вмешивался, отвечал на их молитвы сразу и во всем им помогал. А в нашей жизни так не бывает, к сожалению, Бог как-то, может быть, меньше нас любит, чем их. Давайте посмотрим, как вообще было в жизни мужей веры. Посмотрим, что Библия говорит, почему иногда Бог молчит. Начнем наше изучение с книги «Бытие», 12 глава, и будем читать 1 и 2 стихи, и потом 4. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении». Мы видим, что Авраам был бесплоден, жена, вернее, была бесплодна Авраама, и не имели они детей. И Бог говорит: иди, я произведу от тебя великий народ, у тебя будет много потомства, у тебя будет много детей. И мы увидим в 4 стихе, что Аврааму было 70 лет. Написано так: «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». 75 лет было Аврааму, когда он вышел оттуда. И вот проходит время, идут года, проходит примерно 5 лет в его жизни, но ничего не происходит. Господь не отвечает на свои обещания, не отвечает на молитву, чтобы Сара стала плодной и она могла рожать. Вот. И в народе израильском был такой обычай, который Бог не поддерживал. Вот. Но он был, и Сара могла отдать свою служанку Аврааму, чтобы от нее появился хотя бы у них ребенок. И вот так и получилось. Они думали, что это Божье провидение, и решили Богу помочь. И появился сын Измаил. Но шли года, были с Измаилом проблемы. И из-за того, что Сара не могла поладить с этой служанкой, у служанки была некая гордость, что от меня родился сын. И из-за того, что они ссорились, Господь сказал: отпусти служанку вместе с сыном, пусть они идут. И они ушли из дома Авраама и Сары. Проходит время, Аврааму исполняется 99 лет. И вот Господь опять является ему и говорит: Авраам был 99 лет, Бытие, 17 глава, с 1 стиха. «И Господь явился Аврааму и сказал ему: я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И далее Господь продолжает обещать Аврааму благословение. Мы можем их читать в 17 главе вплоть до 15 стиха. С 15 стиха Бог говорит о жене Саре, жене Авраама: «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы и цари народов произойдут от нее». И 17 стих: «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит?» Вот такая ситуация интересная. И дальше еще интереснее происходит события. В 17 главе, 18 стихе отвечает Авраам Богу так. «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом моим». Давайте обсудим эту ситуацию. Что получается? Бог является Аврааму, когда ему уже было под 100 лет, и говорит, все-таки родится у тебя сын. Авраам уже не верит ни во что. Почему? Да просто потому, что в 75 лет Бог пообещал, и прошло уже 25 лет времени. И заметьте, не Авраам просил и выпрашивал у Бога особо, а Бог сам явился и пообещал ему наследство дать. И как бы вроде Бог обещал, и почему он 25 лет молчит? И мы видим, что Авраам, будучи человеком и искренне, падает на лицо свое и говорит то, что у него на сердце. Он говорит, неужели от 100-летнего будет сын? И говорит, Господи, да ладно с твоими обещаниями, хоть бы Измаил был жив перед лицом твоим, потому что Измаил ушел давно уже от него. Он уже не верит в нового сына. Он говорит, хоть бы Измаил был жив. Бывает ли так в вашей жизни, когда вы уже устали молиться, вы давно молитесь, но Бог к какой-то проблеме пока молчит? Да, такое было и в жизни мужей веры Бог долгое время молчал. Но вот происходит радость. Как и сказал Господь, так и исполнилось. Сара родила Аврааму сына. И вот когда она родила ему сына, это был Исаак. Мы можем об этом прочитать в Священном Писании, в Бытие. И вот Авраам вместе с Сарой думает, ну ладно, у нас были проблемы. Сара была неплодна, но хорошо, что она родила, у нас родился сынок, у него будет все по-другому, потому что Господь обещал произвести большой народ, многочисленный от нас. И вот интересное все будет далее. Бытие 24 глава, 12 стих. «И сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли мне ее сегодня навстречу, мне и сотвори милость господину моему Аврааму». Еще не перестал он говорить, как вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Я расскажу предысторию, чтобы было понятно. Авраам посылает своего слугу для того, чтобы он нашел сына, сыну, жену. И вот когда слуга пошел искать жену, он молился Богу и говорил, «Господи, покажи мне, какая жена должна быть у Исаака?» И Бог показывает ему жену, звали ее Ревека. И вот Авраам думает, наконец-то исполнится обетование Божье, у Исаака появится большое потомство, и все, как Бог обещал, так и будет. Но, когда мы прочитаем Священное Писание, мы увидим удивительные вещи. Бытие 25 глава 21 стих. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что была неплодна». Жена Исаака оказывается, как и Сара, неплодна. Она не может родить сына. Я понимаю чувства Исаака и Авраама. Они не понимают, что происходит. Бог обещает особое много потомства, особо большое потомство, размножить их, чтобы у них были потомки. Но практика показывает совсем другое. Жена Исаака неплодна. И вот Исаак молится, и все же она рожает детей. И у них рождается сын Иаков, в котором Господь обещал в Библии, что от него будет продолжаться потомство. И вот тот сын, который родился, и от которого должно быть потомство, берет себе жену. И эта жена оказывается тоже неплодной. Возникает вопрос, почему в жизни отцов и мужей веры, в жизни людей, через которых Господь делал великие дела, обещал такие благословения, вот такие проблемы, жены оказываются бесплодными? Возможно, это нам с вами сегодня, так сказать, ну, жена бесплодна часто сегодня встречается. Но в то время бесплодная жена означала некое неодобрение Бога к тебе. И они не понимали, почему такое происходит. Молчание Бога. Господь молчит, но в нужное время Бог отвечает. Мы пойдем дальше изучать эту тему. Мы можем увидеть и сказать, что Бог в жизни Израиля творил много чудес. Да, это было. Но в жизни Израиля, когда мы изучаем Священное Писание, было 400 лет рабства и молчания Бога. Мы можем подойти к книге Иова. Это был богобоязненный человек. Это был человек, который служил Богу, как никто ни другой. Это об этом говорит Священное Писание. Но в жизни Иова начали происходить очень интересные вещи. Вот этот самый лучший богобоязненный человек, о котором говорит Библия, потерял сначала все свое имущество, потом потерял 10 детей своих и не понимал, что происходит. Почему я, будучи богобоязнен, любил так Бога, теряю столько всего? Он не знал о том, что дьявол делает свою работу. Он не знал о том, что ему нужно показать свою верность. Он не знал о том, что его история будет сегодня нам с вами в пример. Он не знал о том, что эта история покажет нам сегодня, что дьявол хочет показать Бога жестоким. Бог хотел через Иова, своего слугу, показать, как можно быть верным ему, несмотря на проблемы. И вот очень интересна эта история Иова. Это отдельно, может быть, проповедь и размышления на эту тему, но я хочу акцентировать внимание на одной мысли. Когда мы читаем книгу Иова, мы знаем, что там речь идет о дьяволе, сатане, который хотел навредить Иову. Но это мы об этом знаем. Мы об этом с вами прочитали, что вот о чем была речь. И Иову нужно было потерпеть только, потеряв имущество и детей. Это мы с вами знаем, что потом Бог ему дал новых детей и благословил его финансово, и размножил, и увеличил. Но он об этом не знал. Когда пришли испытания, когда пришло горе, когда погибли дети, когда дьявол забрал все его имущество и детей, ему было очень грустно. Но он не потерял своей веры. Он не сказал, что Бога больше нет. Он не сказал, что я не хочу больше верить в такого Бога. Он был уверен, что Бог любит. Он был уверен, что Бог милостив. Он не потерял своей веры. Он остался верным Богу. Давайте посмотрим еще далее жизнь мужей веры. Можно поразмышлять об Иосифе, например. Это был благочестивый и верный муж Господу. В его жизни настал такой момент, когда братья его начали ему завидовать и решили его убить. Но благо они передумали и не совершили такой жестокости, а посадили его в яму и потом продали его в рабство. Я пытаюсь представить себя на его месте, и вот я сижу в яме и думаю: «Господи, а за что?» И Бог ничего ему не говорит, он молчит. Его продают в рабство, он едет в рабство и тоже не понимает, что происходит. Бог молчит. Да, это мы с вами, читая Библию, знаем конец его истории. Мы знаем, что он ехал не на рабство, а на царство, и он стал вторым после фараона. Бог его благословил. Но он-то этого не знал. Но мы видим, какую он проявляет верность. Он не говорит, что: «Господи, ты не прав». Он не обвиняет Бога ни в чем. Он продолжает быть ему верным. И Бог его вознаграждает. Есть еще одна интересная личность. Это Моисей. Это был человек, написано в Писании, кратчайший человек. Добрый. Верный Богу. Все бы хорошо, но нужно 40 лет ходить с людьми по пустыне. Почему? Да просто потому, что они роптали, и Бог сказал: 40 лет вы будете ходить, с ним будешь ходить по пустыне?» И Моисей мог бы сказать: «Я не пойду, я же не такой, как они». Но он принимает это решение и, любя этот народ, идет вместе с ним и 40 лет ходит по пустыне. Но это ладно, приходит интереснейшее событие в его жизни. Когда уже народ весь подошел к обетованной земле, которую Бог когда-то пообещал народу, Бог Моисею говорит: «Ты не войдешь в эту землю». «Да я же 40 лет посвятил своей жизни, ходил с этим народом. Почему, Господи?» Но Бог говорит: «Ты не войдешь в эту землю, ты не увидишь то, ради чего ты посвятил всю свою жизнь». И мы видим реакцию Моисея. Он продолжал любить Господа и быть ему верным. Да, это мы с вами знаем, чем закончилась эта история, что Моисей был восхищен с Господом, но Моисей этого не знал. Он остался верным нашему Господу. Жизнь такого человека, как Давид, это удивительнейшая история. Давид много проблем видел в своей жизни. Я расскажу немножко, что вообще по жизни сделал Давид не очень хорошего. Он согрешил. К большому сожалению, пришел момент в его жизни, когда он упал. И он, взяв жену своего воина, переспал с нею. И потом убил этого человека. Потому что не хотел позора, который его ожидал. И вот как Господь называет такого человека. Послушайте. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Господь прекрасно знал, что Давид согрешит. Но Бог называет Давида мужем по сердцу своему. Вот это да! Как так получается? Человек, который совершил такие действия. Я не думаю, что кто-то из вас вот так часто в жизни какие-то действия такие совершает или совершал. Но Бог говорит: «Давид, муж по сердцу моему». Давайте разберемся, почему Бог убийцу называет мужем по сердцу своему. Священное Писание говорит о том, что Давид имел глубокое покаяние. Он очень сожалел о сделанном грехе. И именно из-за глубокого покаяния Давида Бог называет «муж по сердцу моему». А посмотрите, как вообще Давид молится, говоря с Богом, и молчал ли Бог в жизни Давида. Псалом номер 43, стих 24 и 25. «Восстань, Господи, что ты спишь? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое? Забываешь скорбь нашу и угнетение наше». В 42 главе Псалмах он говорит: «Душа моя изнывает». В жизни Давида Бог тоже молчал, но приходил момент, и Бог начинал общение и отвечал на его молитвы. Считаете ли вы себя мужьями и женами по сердцу Господа? Конечно, не каждый из нас бывает верным Господу в любой момент своей жизни. Мы, бывает, падаем и согрешаем. Но вопрос: каемся ли мы в своих грехах? Исповедуем ли мы свои грехи перед Богом? Сокрушаемся ли мы, когда мы что-то делаем не так? Или мы продолжаем творить то же зло, которое и творили? Я хочу сделать вывод. Первое. Бог не всегда отвечает на молитвы сразу. Часто Господь ожидает и молчит. И может пройти год, может пройти 5 лет, может пройти 10 лет, а может пройти, как у Авраама, и 25 лет. Как бывает, когда мы становимся на колени, вот бывает у меня, я становлюсь на колени, молюсь Господу, чего-то прошу у Него и жду ответа. Проходит неделя, и я уже про себя недоволен, что-то Бог молчит. Проходит месяц, у меня где-то копится тоже недовольство. Проходит год, а Бог продолжает молчать. Так бывает в нашей жизни, друзья мои. Но я знаю, что Бог отвечает всегда в нужный момент. У меня в жизни произошла такая ситуация, когда мне нужно было сделать своей дочери операцию. И я молился Господу и просил. Она родилась неслышащей, и мне нужно было сделать ей операцию по кохлеарной имплантации. И я знаю, что по практике люди долгое время ждут. Кто-то год, кто-то два. Но дочери было моей тогда 2 года, и нам нужно было срочно делать операцию. И мы молились Богу, и Бог сразу ответил и вмешался. И через 2 недели мы сделали операцию. После операции нужно было делать на 2 ухо операцию. Мы молились Господу, и с тех пор прошло 2 года. Тогда прошло 2 недели, но с тех пор прошло 2 года, и Бог молчал. И вот буквально 2 недели назад Господь вмешался. Когда уже подходило время к концу, нужно было срочно делать операцию, потому что чем дальше, тем меньше шансов, что она начнет хорошо говорить. Когда подходило время, когда должны отменить операцию на 2 ухо, Господь вмешался, и нас пригласили на операцию. Но Бог тянул до последнего. Он проверял нашу веру. Буду ли я Ему благодарен так, как я был благодарен в самом начале? Или я буду роптать? Или я буду недовольным им? Да, Он тянет до последнего. Для чего Он это делает? Он хочет испытать твою веру. Если в твоей жизни Бог сегодня молчит, Он хочет испытать твою веру. Если в твоей жизни сегодня такая ситуация, когда как будто бы ничего не происходит, и приходит момент, когда срочно нужно решить проблему, но она не решается, помни, Господь решит эту проблему, если это будет нужно. Если Бог в твоей жизни молчит, то это не означает, что Он тебя стал любить меньше. Или Он любит тебя меньше, нежели других. Помни о том, что даже мужи веры ждали и десятилетия ответов от Бога. И помни, что мужи веры попадали в сложные ситуации, как это было с Евом или с Иосифом. Проблема приходила. Но Господь отвечал на молитву в нужный момент их жизни. Бог всегда дает ответ тогда, когда тебе это больше всего будет необходимо. Каждый молящийся человек должен быть уверен в том, что Бог слышит наши молитвы. Вы спросите, а почему это должно быть? Библия дает ответ на этот вопрос. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Внимание! Бог отдал Сына Своего Единородного. Это было самое дорогое, что было у Бога, и Он решил отдать Его за меня и за каждого из нас. Неужели с этим, со своим сыном, самым дорогим, он не решит наши повседневные мелкие нужды и проблемы? Конечно, решит, обязательно решит, потому что он нам подарил нечто большее, чем в чем мы нуждаемся сегодня с вами. Но часто я слышу, Бог ничего не хочет, Бог не помогает мне ни в чем. И когда-то было время, когда я так же говорил. Я говорю, Господи, вот хочу бросить пить и курить, «Ну почему ты в этом мне не помогаешь?» И один человек сказал мне такие слова. «А часто ли ты просишь об этом?» Я просил Бога, чтобы я перестал говорить плохие слова, перестал материться. И никак не мог это бросить. И пришел момент, когда я пришел в тупик. Я не мог понять, почему Бог не помогает мне. И когда мне задали вопрос, а как часто ты молишься о том, чтобы избавиться от своих вредных привычек? Ты за последний месяц сколько раз об этом молился? И я понял, что я пару раз только вспоминал об этом в молитве. Дорогой друг, Господь сказал, просите, и дано будет вам. Господь сказал, стучите, и отворят, ищите, и найдете. Бог сказал, будьте в молитве постоянны. Священное Писание об этом говорит. Постоянны ли мы с вами в молитве, когда мы молимся о решении наших проблем? Или молитва заканчивается утренней короткой молитвой? Молитва — это общение с Богом каждый день и постоянно. И когда я начал каждый день молиться о своей проблеме Богу, они начали решаться. Я бросил все свои вредные привычки и понял, что молитва действенна тогда, когда я от всего души этого желаю и это делаю. То есть молюсь. Конечно, вы можете сказать, зачем обивать колени и так часто молиться? Неужели Бог не знает нашу проблему? Но вы знаете, человек настолько грешен, что если мы так легко будем получать ответы на наши молитвы, то мы знаете, что скажем? Мы скажем, да это совпадение, я смог это сделать. Поэтому Бог говорит, просите. Вы должны пробовать разные методы и просить, чтобы вы поняли, что без меня вы не можете решить эту проблему. И тогда только, когда я вам отвечу в последний момент, когда вы перепробуете за жизнь разные варианты, и у вас ничего не получится, я вмешаюсь и отвечу, и вы скажете, «Аллилуйя, Господь, Ты мне помог, Ты решил мою проблему». Именно поэтому Господь часто тянет. Только когда приходит проблема, моя вера укрепится. Вы спросите, через что? Да через то, что сам Господь будет решать эту проблему и решит ее в вашей жизни. Пусть Бог благословит. Пользоваться таким благословением, как молитва. Помните, что Бог всегда ответит на вашу молитву. Даже когда Он молчит, Он обязательно в нужное время, в нужный день и в нужный час ответит на вашу молитву. Всего вам доброго!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, вам хотелось хоть однажды отведать что-то необычное? Но согласитесь, не каждый может ходить в ресторан, дорого платить и есть сложно приготовленные экзотические блюда, которые к тому же часто и не полезны. А можно ли у себя дома, на своей кухне, приготовить, как говорится, из ничего, что-то интересное и необычное? Да это щи из топора, скажете вы. Но мы-то знаем, что из топора ничего не сваришь. Всем нам известны такие простые и доступные продукты, как рис и картофель. Каждый из них можно приготовить в отдельности, и у каждого из них свой неповторимый вкус. Но что вы скажете, если сегодня мы предложим вам приготовить их вместе? Не удивляйтесь, наше блюдо так и называется – плов с картошкой.
3: Плов с картошкой. 1/2 кило риса сварить до полуготовности в подсоленой воде. 5 или 6 картофелин нарезать кубиками. 1 луковицу нарезать полукольцами. Перемешать нарезанные овощи с солью, шафраном и небольшим количеством острого перца. Смазать дно кастрюли растительным маслом. Выложить овощи, сверху выложить рис. Готовить 30-40 минут на медленном огне. Подавать с зеленью, овощами и томатным соком.
2: Благодаря этому рецепту мы сегодня смогли еще раз убедиться в том, что даже из давно знакомых, но полезных и питательных продуктов, таких как овощи и крупы, можно приготовить нечто новое и необычное. Так что если сегодня у вас нет большого выбора, не отчаивайтесь. Даже из топора можно кое-что приготовить. Пробуйте, фантазируйте, будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
1: В оценке мироздания часто звучат претензии к Всевышнему, что он не участвует в жизни человеческого рода. Классическое выражение «Где же Бог? Ему нет дела до нас» показывает отношение к Богу, как к бросившему своих детей отцу. Справедливо ли такое отношение к Всевышнему? Является ли такое отношение новым или подобное уже было в истории? Кто мы? Брошенные или заблудившиеся? И почему так важно для спасения найти правильный ответ на этот вопрос? Дорогие друзья, сегодня в программе «Возрождение» мы с вами попытаемся ответить на вопрос, кто мы, брошенные или заблудившиеся? Лично меня к размышлению на эту тему сподвигло одно замечательное произведение. Это песня Сергея Трофимова, в которой звучат вот такие слова. И сейчас я процитирую последний куплет этой песни. «Когда окончится война, единой верой в милосердие, любовь останется одна для всех религий последней. И век из века, без любви на этой маленькой планете, мы были вовсе не враги, а просто брошенные дети». И здесь я задался вопросом, а мы действительно брошенные? А можно ли считать человечество брошенным тем, кто их создал? Наверное, многие люди, учитывая, что наша планета в целом религиозна, да, боги разные, но народ-то религиозен, верит в высшие силы, но ощущение складывается, что человек считает себя брошенным. И это выражается не просто в каких-то эмоциональных фразах, брошенных в небо. Это даже выражается в конкретных религиозных концепциях. Как вы думаете, одна буква имеет значение? Кто-то может сказать, да, буква, черточка, там, запятая, не принципиально. Ну, про запятую всем известное выражение «казнить нельзя помиловать» знакомо. И понятно, насколько судьбоносно. А что с буквами? Та же самая тема в вопросе религии. Есть две концепции, в названии которых отличается всего лишь одна буква, причем эта буква не принципиально отличается, и это отличие всего лишь из происхождения из разных языков. А именно, теизм и деизм. Все просто. Теизм – это от греческого слова «теос» – «бог». Соответственно, теизм означает веру в Бога, иногда в богов, которые существуют, он создал мир и продолжает в нем свою активность и участие. Деизм происходит из тоже древнего языка, из латыни «деос», что значит «бог». Чувствуете? Вроде бы об одном и том же, и, наверное, деизм должен означать то же самое – веру в Бога. Однако деизм означает веру в Бога-творца, который, если и влияет на события, то не управляет ими полностью. И сегодня вы можете задаться вопросом, друзья, вы кто? Теисты или деисты? И это не праздная игра слов. Если я считаю себя теистом, я верю в Бога, то значит, я знаю, верю, воспринимаю Бога, Его деятельность, Его активность, Его участие в моей жизни. Он деятельный Бог, я могу с Ним строить отношения. Если же я считаю себя деистом, то, скорее всего, даже если я создан Богом, Бог находится где-то очень далеко. Бог не участвует в моей жизни, поэтому я никак не строю с ним отношения. Зачем строить, если он далеко, если он меня не слышит, если ему не интересно со мной? И вот тогда возникает резонный вопрос. Я брошенный или заблудившийся? Как это работает? Очень важно в этом мире, где происходит много печальных событий, уметь отвечать на вопрос, а где же Бог? Уверен, каждый из вас, наверное, слышал и, может быть, даже говорил эти слова в момент трагедии, в момент потери родных и близких, в момент, когда вы видите страдания других людей и становится просто не по себе, не хочется хоть какой-то справедливости, хочется Божьего участия. И ты кричишь, а где же Бог? Неужели Он оставил? Он отвернулся от меня. Если у тебя трагедия, испытания, тебя жизнь бьет, где же Бог? И если ты этот вопрос продолжаешь кидать, и как бы он риторический, типа Бога нет, то тогда и нет ответа. Бога нет. И ты остаешься один на один с опасностями, с трагедиями, и попробуй это пережить, попробуй не сойти с ума. Если же я знаю, где Бог, если я чувствую, что Бог рядом, просто, может быть, я чего-то не понимаю, у меня есть шанс. Я могу найти ответ из Священного Писания. Я могу найти примеры других людей, которые так же, как и я, страдали, но утешились. Получили какое-то заверение, какую-то надежду и имеют смысл жизни. Давайте еще раз посмотрим на это отношение к Богу через определение самих себя. Брошенные или заблудившиеся. Священное Писание многократно подчеркивает, что мы с вами, как люди, находимся в категории заблудившихся. Книга пророка Исаия, 53 глава, знаменитая евангельская глава из Ветхого Завета, говорит о том, что все мы, все люди, блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Это важное определение. Если я заблудившийся, то проблемы в моей жизни – это последствия моих решений, моего отступления от Бога. Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть истина, и я от Него отвернулся. Я пошел по своей дороге, а на моей дороге проблемы. Я же не истина, я же не свет, я иногда как слепой котенок. Немножко это, знаете, звучит как нападение на всех пострадавших. Но нет, Писание многократно это подчеркивает, что мы, как люди –

Да. Выглядит при этом отвратительно, конечно. Человек – это венец творения. Человек – существо разумное и так далее. Насчет разумности тоже проблема, если люди ищут разум не на Земле, а где-нибудь на Марсе или в космосе. На самом же деле Писание несколько нас отрезвляет. Писание говорит о том, что проблема человека в человеке, в выборе человеческом. Если же мне нужно гуманистическое какое-то елей-то или такое удовольствие, няшность, радость, то можно сказать, я брошенный. И тогда кто несет ответственность за все мои проблемы? Тот, кто меня бросил. А кто за, в этом мироздании отвечает за меня? Ну, сам Господь. Значит, Он и отвечает. А думаете, так не было при грехопадении? А Адам как раз поступил не как заблудившийся, а как брошенный. Да, он когда объяснял проблему грехопадения, он говорит Господу, «Жена, которую ты мне дал, она мне дала плод от этого древа, и я ел». Кто инициатор? Надо же, оказывается, Господь инициатор того, что Адам согрешил. Значит, это Бог бросил Адама. Чем? Ну, вот таким действием подарил ему Еву, просто чудо-королеву, вот он с ней согрешил и потом печально жил. Вот это интересная картина. Бог крайний. Адам не заблудившийся, Адам брошенный. Поверьте, очень много сюжетов в нашей жизни, да и в Священном Писании, как раз строится на том, что человек находит проблему не в себе, находит проблему в Боге. Это Бог меня бросает, это Бог меня оставляет, Бог не видит справедливости, а человек как будто бы очень хорошо видит справедливость. Но нет, обычно мы справедливость видим, когда сами страдаем от несправедливости. Теперь вопрос, а видим ли мы справедливость, когда нам нужно ее самим творить? Справедливы ли мы, когда нам это невыгодно? И вот когда мы начнем отвечать правильно на этот вопрос в отношении себя, тогда мы поймем, заблудившиеся мы или брошенные. Еще один библейский стих от апостола Павла. Это письмо к Тимофею, 5 глава, стих 15. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Друзья, очень интересно, мы не просто взяли и заблудились на своей дороге. Когда вопрос вот этого блуда затрагивается, это вопрос не просто нашей воли, это вопрос нашего послушания тому, кто первый согрешил, а именно сатане. Павел подчеркивает, что мы не просто ушли по своей дороге добрых, замечательных земных человечков. Нет, мы ушли по дороге дракона, древнего змея. Еще раз напомню эти слова. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Так было и с Адамом, с Евой, со многими библейскими героями. Друзья, когда мы уходим от Бога, мы не просто пошли по пути поиска счастья, и мы его найдем, мы его построим, и будем жить достойно и счастливо. Нет. Мы идем вслед того, кто воюет, кто человекоубийца от начала, кто клеветник. Поэтому фраза «заблудившиеся» характеризует людей, идущих за сатаной. Как это работает? Давайте еще посмотрим на конкретный сюжет, очень печальный сюжет, тяжелый. Ему этот сюжет довелось переживать Божьему пророку. Зовут его Иосия. Я в двух словах обозначу трагедию этого человека. Было слово Господне к пророку Иосии о грехе Израиля и о грядущем суде, и звучало повеление к пророку Иосии о том, чтобы он взял себе в жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступившая от Господа. Господь желает показать не только пророку Иосии, да зачем ему показывать, он и так Божий пророк, желает показать Израилю, что такое семейные взаимоотношения с тем, кто постоянно предает, с тем, кто постоянно ходит налево. И чтобы люди увидели вот эту притчу на своих глазах, вот живет пророк, святой Божий пророк, живет с грешницей. И как это терпеть, как это выглядит нелепо, как пророку нужно принимать детей блуда, называть этих детей определенными именами, которые имеют серьезное символическое значение. Мы обратимся к именам детей Иосии и Гомери. Изриэль – Бог рассеет. Ларухама – нелюбимая.

«Не мой народ». Вы представьте себе семью, в которой отец называет своих детей «Бог рассеет», «Нелюбимое» и «Не мой народ». И вот здесь вы можете задаться вопросом, а зачем нам называть себя заблудившимися, если вот такая картина, ну это очень печально, это, ну это оскорбление, назвать себя детьми проститутки. А вот так происходило в Израиле. Мы сейчас кошерным словом говорим «блудница». Современно мы говорим жестче. Обидно, правда? Это обидно. И уже с этой обидой жить сложнее. И, может быть, не стоит, может быть, лучше быть брошенными. То есть Бог отвечает за нас. Он нас бросил, и мы такие потеряшки, мы такие несчастные. Внимание! Что же говорит нам книга Осии? Неужели вот так через эту картину Бог показывает, что его народ – это рассеянный народ, это народ нелюбимый, это не его народ? Нет. Знаете, книга Осии – это книга не только про блуд всего народа, который творил невероятные нечестия, ходил вслед других богов и даже участвовали в разных злых делах, развратных делах. Нет, книга Осии – это то, как Господь будет спасать свой любимый народ, несмотря на их блуд. Посмотрите на эти замечательные слова. Книга Осии, 13 глава, стих 4. «Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Это ответ тем людям, которые говорят, Бог оставляет, Бог забывает. Вы посмотрите, когда народ реально оставил Бога, отвернулся, народ выдал поклонствие в разврате, блуде, в нечестии, а Бог говорит, а я Спаситель твой, и нет другого Бога. Я Бог твой от земли египетской, из древности. Я остаюсь твоим Богом. Нет Спасителя, кроме меня. А позднее Господь скажет, я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Какие замечательные слова. Они обращены к тем, кто рассеянные, нелюбимые и не мой народ. Бог показывает, если даже вы заблудились, я переступаю через собственную гордость. Я смиряюсь пред вами, я служу вам. Не человек первый начинает каяться, не человек первый что-то доброе из себя являет. Прежде Господь говорит, я готов принять, я готов прощать. Всегда инициатива приходит от Бога. Подумайте, если ты сегодня говоришь Богу, что Он тебя бросил, не лишаешь ли ты себя возможности вернуться к Нему? Если Он бросил, значит, ты Ему и не нужен. Он и не будет тебя спасать. И это твое решение. Бог же является Спасителем. Даже тех, кто Его очень сильно оскорбляет, обижает, кто хулит Его святое имя, Бог говорит, я буду росою для Израиля. Какой наш Бог благородный? Наш Бог есть любовь. Он многократно явил себя в истории израильского народа. Почитайте, сколько нечестия, сколько грехов. И это, к сожалению, является своеобразным соблазном для критиков христианства. Да, действительно, многие, читая Ветхий Завет, говорят, посмотрите, сколько там грехов, сколько преступлений, разве может быть в этом Бог? Так в этом не Бог, в этом люди. А Бог через это все принимает людей, потому что Он их не бросает, даже когда их можно было бы уже бросить. Самый простой пример. Однажды израильский народ, находясь у горы Синай, в тот момент, когда Моисей получал заповеди Божьи, оставил Бога и пошел в идолопоклонство. Сделали себе золотого тельца, о нем всем известно, кланяются, поют, пляшут, так веселятся, что со стороны кажется, что идет война. И как на это реагирует Господь? Он говорит Моисею, отойди. Я их уничтожу, от тебя, Моисей, произведу новый народ. А этот народ можно бросить, можно оставить. И знаете, что говорит Моисей? Ради твоего имени, ради тех дел, которые ты совершал, ты же спаситель. Ты вывел из Египта, ты вел чудеса. Вот ради всего того, что ты, Боже, сделал, не оставляй. А если хочешь уничтожить этот народ, и меня вместе с ним вычеркни из книги жизни.
Если такой Бог на такой плевок, на такое отвержение реагирует принятием, прощением, Он заслуживает поклонения моего сегодня. Он Бог, который не бросает. Значит, остается единственная проблема. Я заблудился. Ну, а раз мы с вами сказали эти два выражения, брошенный и заблудившийся, наверное, вначале вы уже подумали и догадались, что кульминацией нашего размышления будет все-таки притча Иисуса Христа. И угадайте, как она называется. Чаще всего говорят «притча о блудном сыне». Действительно, это правильное название, альтернативное, тоже хорошее название «притча о любящем отце». Но вот что здесь важно. В этой притче, оказывается, есть и брошенные, и заблудившиеся. Ну, в двух словах напомню вам эту притчу. Уверен, вы ее прочитаете в Евангелии от Луки, главе 15. У одного отца было два сына. И вот младший из сыновей вдруг посчитал, что ему нужно себя реализовать где-то на стороне. Стать таким, как отец, но без отца. И он говорит, дай мне должную часть имения, наши конченые отношения. Отец, не желая заставлять, давить, принуждать, слушает своего младшего сына и дает ему должную его часть. И этот молодой человек взял все, что ему полагалось, и отправился в дальнюю страну. И расточил имение свое, живя как? А живя распутно. Он предал все идеалы нравственности, все принципы, которыми его учили. Он попрал имя своего отца. То, как он себя вел, бросало тень на его отца. Распутство. И каждый мог знать, а, это сын вот того из той далекой страны, вот который его снабдил, спонсором явился. Это его сын. Печально, правда? Как вот с израильским народом. Но сюжет мы знаем. Он оказался без денег. А когда нет денег, нет и тех друзей, которые кормятся с этих денег. И он остался в голоде, в нужде, в нищете. И готов был кормиться даже у свиней. Вот то, что той пищи, которой они питались, но и этого ему не давали. И вот что произошло с этим молодым человеком. 17 стих главы 15 Евангелия от Луки. «Пришед же в себя». В чем произошло вот это изменение, вот этого состояния молодого человека? Он пришел в себя, к здравому осмыслению своего положения. И он говорит, наемники в доме отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. И это не только вопрос хлеба. Ну, знаете, проголодался, пойду к отцу кормиться. Нет. То, что этот молодой человек пришел в себя, он выражает такими словами. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против тебя и против неба». Вот приход в себя означает признание своей вины. Ты никогда не проиграешь, если пред Богом скажешь, «Господи, я виноват во всем, что происходит со мной и вообще в целом даже во всем мире». Я частичка этого большого процесса греха. Ты начинаешь признавать ошибки, и согласно этого сюжета есть хороший финал, есть хорошее разрешение этой истории. И встал, пошел к отцу своему, и был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, пал к ему на шею и целовал его. Вот этот блудный сын. Когда уходил из дома, наверное, отцу говорил, ты меня бросил, там, ну, можно фантазировать, какие претензии он выставил своему отцу, что его не устраивало. Но спасение началось тогда, когда он назвал себя заблудившимся, согрешившим и против неба, и против отца. Но история не только про этого блудного сына, который вернулся, и все у него хорошо. Оказывается, в этом доме оставался еще один брат, старший брат. И он был на поле, и, возвращаясь, приблизился к дому, услышал пение и ликование. И подзывает одного из слуг и говорит, а что это такое? Ему сказали, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. И вот на эту благую весть
старший брат реагирует примерно так же, как реагирует Каин. И рассердился этот брат и не хотел войти. Куда не хотел войти? В дом своего отца. Он злой, и ему не хочется идти в дом отца. Не потому, что он нагрешил, а потому что, знаете, что он думает об отце? Что отец его бросил. Младший сын, младший вот этот брат, знает, что он заблудившийся. Ну, это очевидно, когда перед тобой свиньи, корыто, ты один и оставлен, и голод. Вот и результат твоего блуда, твоего распутства. Старший брат находится в доме отца, но не хочет войти туда. И потом еще высказывает причину. Почему? Мы находим эти слова здесь, в этой главе. Он сказал отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Представьте себе, живет человек в доме отца, но считает, что отец не дает ему даже козленка для праздника, для какого-то веселья, может быть, день города отметить. Претензия. Папа несправедливый, папа кого-то простил, папа плохой. А я же не грешил, я такой исполнительный, и мне ничего не дали. Это его состояние ума. И на это состояние ума отец отвечает: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Старший брат находится в доме отца и может пользоваться всем, потому что он хозяин. Хозяин не отдельно от отца, но хозяин в доме отца. Видимо, проблема была у обоих этих братьев. Они как же хотели себя реализовать. Один хотел реализовать себя вне, но не имел способности. А другой реализовывал себя в доме отца, но не осознавал своего потенциала. Господь говорит: «Все мое, твое». И тебе нужно радоваться, что твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Но ты переживаешь о том, что тебя отец, живой отец, бросил. Сегодня, друзья, так же происходит со многими верующими, которые задаются вопросом: как же так, Бог простит и того злодея, который убил тысячи людей? Самый часто вспоминая в этот момент персонаж – это Гитлер. Да вот он столько всего сделал, как же Бог может его спасти? Бог его не должен спасать. Давай не будем думать о Гитлере. Спасет, не спасет, Бог решит. Ты подумай о себе. Живя с Богом, живя праведно, ты действительно чувствуешь, что Бог тебя бросил, оставил, тебе чего-то не дает? Бог не дает тебе прощать? Подумай, не теряешь ли ты спасение таким образом, считая Бога бросившим тебя? Думай о себе. Радуйся, что ты пропадал и нашелся. Радуйся, что ты заблудился, и Бог простил весь твой блуд, твое распутство. Бог считает тебя своим дитем. Как важно, друзья, сегодня не повторить грех этого старшего брата, но думать о себе, как о заблудившемся. А то, как любит и прощает Бог, как Бог благороден в этом, мы знаем из Священного Писания. Примите эту благую весть, принимайте прощение, возвращайтесь к истокам.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей, искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить.
1: Дело всей жизни. Апостол Павел.
2: Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам, Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
3: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию».
2: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе Гамалиила. Когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда и, чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск, с ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
3: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савул, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».
2: Он навсегда запомнил те слова: «Савул, Савул, зачем ты меня гонишь?», который говорил ему Иисус. Савул понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савул Изгонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. А они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось по всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени, философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики. Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение. Его приход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Савл был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа во дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели земного лица Христа, видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по Балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
3: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу.
2: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
3: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
2: Павел готов был умереть, чтобы быть со Христом, но он должен был людям, иудеям, и эллинам, и варварам, всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались экклесии, значит, народные собрания. Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью.
1: Дело всей жизни. Апостол Павел.
2: Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело Его милости.
3: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе».

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Возник у одного верующего очень интересный вопрос, который он мне задал. Почему после смерти Христа завеса в храме разорвалась сама собой? Действительно, о завесе упоминается в трех Евангелиях. В Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Мы прочитаем, например, что говорит по этому поводу евангелист Марк в 15 главе, в 37 и 38 стихах. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». И вот здесь интересная любопытная деталь, что если мы сравниваем Евангелие, то мы видим небольшое разночтение. Конечно, для некоторых верующих людей это разночтение порой вызывает серьезные сомнения в достоверности или в подлинности Евангелия. На самом деле евангелисты не ставят перед собой цели дословно, подробно, в хронологическом порядке описать жизнь Иисуса Христа. Все-таки Евангелие – это благая весть. Им нужно было донести какую-то важную идею, которую они увидели в Иисусе. Они в Него поверили, Он был для них Спасителем и Мессией. И, соответственно, когда они верили в это, они пытались через Евангелие записанное изложить какой-то взгляд, какую-то точку зрения. В данном случае евангелист Марк говорит о том, что завеса разрывается после смерти Иисуса Христа сверху донизу. И что интересно, ниже, когда мы читаем 39 стих, говорится, что сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Что хочет сказать евангелист Марк разорванной завесой? Дело в том, что поскольку завеса была в храме, а Христос символически становится вот этой жертвой, которая была принесена за грехи этого мира, Он является Божьим Сыном, но Он именно распят, да, то после Его смерти разрывается завеса, как бы показывается о том, что служение в этом храме, теперь оно завершается. Уже в нем нет нужды, нет необходимости, потому что то, что указывало на Иисуса Мессии, было исполнено на кресте. Это первая немаловажная деталь. Они как раз евангелисты говорят. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы видим, что евангелист Лука описывает немножечко иначе это событие. И когда он говорит о завесе в 23 главе Евангелия от Луки, то завесу он помещает, разрыв завесы помещает перед смертью Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Это 45 стих и далее. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев произошедшее или происходившее, прославил Бога и сказал: „Истинно, человек этот был праведник“». И если мы теперь смотрим на то, как меняются акценты у Луки и у Марка, то мы видим, что для Луки было важно подчеркнуть, что Иисус был праведным. Он невинно пострадал и умер. Он не должен был в этом плане умереть, но именно его судили несправедливо. И как мы видим, что сотник обращает на это внимание и говорит о том, что действительно человек сей был праведник. И, соответственно, вот отношение к Богу, к действиям, которые совершают люди. Он разрывает завесу в храме. То есть он показывает знак священникам о том, что они совершили страшный грех. Они убили помазанника Божьего, того, кто должен был спасти их. Они от него отвернулись. И таким образом Бог как бы дает знак священникам и показывает о том, что то, что они делали, совершали, теперь заканчивается. Все, завеса разрывается, конец всему священнодействию священников. Бог не одобряет то злое дело, которое они совершили. Видите, по-разному, да? Понятно, что завеса когда-то все равно разорвалась, все равно это событие евангелисты фиксируют, просто каждый евангелист делает акцент на разные вещи. Лука ставит акцент на то, что Иисус был праведен, а значит, раз был он праведен, то тогда Бог выносит свой приговор вот прямо сразу перед смертью Христа, осуждая священников за то, что они совершили такое предательство. А Марк как раз говорит о другом, что Христос умирает, и Бог принимает жертву Иисуса Христа за грехи этого мира. И завеса разрывается, показывается о том, что все завершилось, то, что Христос совершил и сделал теперь на кресте. И, конечно же, теперь даже те, кто распинал, римский солдат, римский воин, признает, что Иисус есть Сын Божий. Вот о чем говорится в разрыве завесы, вот ее этот смысл. Но у каждого евангелиста он немножечко чуть на другой сделан акцент. Хотя идея в основном одна и та же. Господь совершает свое спасение, и, соответственно, ходатайственное служение в святилище завершается. А с другой стороны, Господь показывает, что Христос был праведен, и таким образом выносит свое осуждение священникам, которые его распяли. Вот это и есть значение разорванной завесы в Евангелиях.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет группа

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Мы переходим к следующему принципу, помогающему нам контролировать стресс. А звучит он так. Я буду принимать каждое событие в моей жизни как послание со смыслом. Представьте себе престарелого врача, терапевта, который консультируется у священнослужителя по случаю своей тяжелой депрессии. Он не может свыкнуться с мыслью о том, что его жена умерла 2 года назад. Чем помочь этому человеку? Каждый день он приходит к священнослужителю, а тот выслушивает жалобы о том, как ему тяжело, как он страдает от того, что она умерла. И вот однажды священнослужитель задал ему встречный вопрос. Что бы случилось, уважаемый доктор, если бы прежде умерли вы, а вашей жене пришлось бы вас пережить? На это доктор ответил, она, наверное, бы ужасно страдала. Вот видите, доктор, она избавлена от таких мук, от которых избавили вы ее. Но теперь вы вынуждены расплачиваться за это, оставаясь живых и оплакивая ее. Вы знаете, в этот момент доктор оторопел. Он встал, не помолвив ни слова, и ушел. Больше он никогда не приходил. И вот этот наш секрет в контроле стресса. Страдания легче перенести, как только в нем обнаруживается какой-то смысл. В каждой наполненной стрессом ситуации мы испытываем панику. Панику того, что мы чувствуем, как мы переживаем, как мы ощущаем это страдание, будь то физическое или социальное, будь то эмоциональное страдание. Но важная мысль, которую я хочу передать вам, что нам важно, чтобы мы нашли смысл в этом страдании. И я хочу обратить ваше внимание на еще один стих Священного Писания, который мы уже рассматривали с вами. «Притом знаем», записано в послании апостола Павла к римлянам, «притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот вы прочитали,

Видно, Бог допустил это. Бог меня наказал. А потом приходит еще более крамольная мысль. Бог меня не любит. И начинается депрессия. Представление, согласно которому Бог вмешивается во все события нашей жизни, хотя не обязательно служит их причиной, может превратить источник раздражения в источник личностного роста. И вот применение к себе библейского текста «любящим Бога все содействует ко благу» как раз-таки и поразительно тем, что вы мыслите позитивно, думайте о том, что Бог хочет что-то открыть для вас, что-то не допустить в вашей жизни для того, чтобы вы получили лучшее. Это осмысление страданий, хотя порой приходишь к нему не сразу. Но если приходишь, то это хорошо. Все содействует тогда ко благу. Почему ко благу? Хочу прочитать еще один библейский текст, который воодушевит вас из Священного Писания. Он записан в книге Псалмов, псалмопевцем Давидом. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их!» Говорится в 138-м псалме. Кажется, что судьба человека предопределена. Однако же любящим Бога по его изволению все содействует ко благу. Кто любит Бога, тот познает Его заповеди, видит в них любовь, видит милость Бога каждый день своей жизни. Попадая в неприятности, у человека продолжает работать позитивное мышление, как было это и в жизни Давида. Этот человек испытал множество различных испытаний в своей жизни, предательство, какое-то трагическое горе в их семье, но всегда он чувствовал присутствие Бога в его жизни. И это воодушевляло его, что Бог милостив, что для него назначены самые лучшие дни. Ну и, конечно же, в любом страдании очень важно ощутить Божью поддержку. Невозможно порой понять то, что происходит с нами. Поэтому нужна сила свыше, которая нас в этом и утвердит. Об этом наш заключительный текст, который также записан в Библии. «Противостойте ему твердою верою», говорит Священное Писание, «зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки. Аминь». Итак, нам важно знать основные принципы, которые помогут в трудной ситуации. Есть схема, которая была составлена Биллом Готтардом, директором Института простейших принципов жизни. Когда возникает раздражитель, у вас есть возможность поблагодарить Бога за него, потому что вы верите, что каким бы ни был этот раздражитель, он возник с определенной целью. Все содействует к нашему благу по изволению Божьему, если мы настроены с вами на это. Второй принцип – выявить вероятные причины. Возможно, вы сами каким-то образом послужили причиной этой неприятности, и в этом случае можете чему-то научиться. Определить конечные цели, какие качества намеревался Бог развить у вас с помощью этого испытания. Это часть поиска сокровищ. Возможно, извлечь их именно таким путем. Опыт из испытаний и напряженных отрезков жизни. Вы видите, как это превращает минус в ваш плюс. Это возможно, если вы верите, что всякое событие в жизни имеет смысл. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Рад вас видеть снова здесь. Сегодня хотел бы пообщаться на такую вот тему. Дозволительно ли вообще христианину быть богатым? Вот с точки зрения Бога, с точки зрения вот принципов христианства, это вообще можно христианину быть богатым? Или он должен быть обязательно вот там нищим? Прям вот, как вы считаете?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
3: Ну, действительно, вопрос актуален, потому что многие христиане, вспоминая историю о богатом юноше, как-то складывают такое ощущение, что Иисус Христос якобы осудил богатого юношу за богатство. Угу. Ну и, конечно же, смущает многих христиан вся вот эта история в целом.
4: Хотя, с другой стороны, есть примеры обеспеченных и успешных людей, которые тоже неплохо жили и с Богом общались и дружили. Поэтому вопрос точно актуальный. Но еще есть тема богатства, а есть тема успеха финансового. Я думаю, что это тоже разное немного. Угу.
5: Ну, в другом месте Писания написано, что все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому, наверное, позволительно или дозволительно быть богатым. Вопрос, насколько это полезно для верующего человека.
1: Ну, вот с этого вопроса, наверное, как раз и дальше пойдем, потому что вот в нем я слышу такую нотку, что ну, оно-то как бы вроде как не запрещено, но только тебе это принесет один вред. Я думаю, люди богатые, считающиеся христианами, быстро не согласятся.
5: И правильно сделают. Я же не сказал, что я тоже с этим согласен. Я просто сказал, что есть такая точка зрения, и для кого-то богатым будет полезно быть, а для кого-то будет не полезно.
1: А в чем тогда разница, где критерии вообще полезности, неполезности, кому?
5: Ну вот, давайте попробуем.
3: То есть каждый человек сам для себя решает, стать ему богатым или нет? Я думаю, что проблема не в этом.
1: Ну, если я, допустим, для себя решил, что мне полезно быть богатым, что я тогда для этого делаю? А я вот не очень богатый, да, не чувствую себя богатым. Я тогда, значит, должен просто все бросить и заняться целенаправленно так вот.
3: Но многие христиане иногда произносят фразу «Бог мне не дает богатства», наверное, потому что во мне есть какие-то черты, которые вот как-то, может быть, сломят мое христианство или помешают каким-то образом моему христианству.
1: Ну, то есть, получается, это зависит от характера человека.
3: Но люди оправдывают себя таким образом. Бог мне не дает. То есть, если бы я был бы идеален, то Бог бы мне дал.
5: Ну, есть такая вот действительно точка зрения, и в этом есть смысл, что некоторые люди не имеют богатства, и как бы Бог им не дает. Потому что если бы они были богаты, они бы не справились с ним. То есть на самом деле богатство дает больше возможностей, но оно дает больше искушений и больше испытаний. И человек, обладающий большим, ему ну, сложнее, грубо говоря, с этим справиться. Но есть другая сторона этой медали. Многие говорят, Бог не дает мне богатства, а на самом деле со своей стороны совершенно ничего не делает, чтобы изменить что-то в своей ситуации. Ну вот жизнь вот такая, да? Но для того, чтобы сделать шаг к лучшему материальному состоянию, нужно пойти на какой-то риск, нужно изменить привычное положение вещей. И многие соглашаются, лучше пусть останется так, чем будет какая-то неопределенность. Поэтому не всегда здесь Бог не дает.
4: С другой стороны, у каждого из нас есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. И в церкви мы их стали видеть реже и в круге общения нашего.
5: Да.
3: Ну, или есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, при этом становится всем понятно, что ну, они точно не бизнесмены, или они не могут управлять финансами, временем или чем-то другим. И видно, что действительно Бог сдерживал этого человека, он не давал ему богатства, но он сам.